0: программы, запуск онлайн-курсов и обучение госслужащих. Особое внимание власти намерены уделять самым уязвимым категориям – детям и пенсионерам, которым помогут волонтеры. В правительстве рассчитывают, что единые правила безопасного поведения в интернете существенно снизят уровень киберпреступности. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
4: Сначала, впрочем, давно уже прежде, его занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помальски к многообразным и любопытным заключениям. И, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике. Сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых напротив того детским феноменальным легкомыслием. И именно в тот момент, когда наиболее необходим рассудок и осторожность. По убеждению его выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывает человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления. Продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму. Затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же, болезнь ли порождает самое преступление или само преступление как-нибудь по особенной натуре своей всегда сопровождается чем-то вроде болезни, он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично в его деле не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им не преступление. Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения. Мы и без того слишком забежали вперед. Прибавим только, что фактически чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они в свое время все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела. Но дело не начиналось. Окончательным своим решением он продолжал всего менее верить. И когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно. Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиной кухней, как и всегда отворенную настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтобы оглядеть предварительно, нет ли там в отсутствии Настасьи самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтобы она тоже как-нибудь оттуда не выглянула, когда он за топором войдет. Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидел, что Настасья не только на этот раз дома у себя в кухне, но еще занимается делом, вынимает из корзины белье и развешивает на веревках. Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено. Нет топора. Он был поражен ужасно. «Из чего взял я, — думал он, сходя под ворота, — с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему я так неверно это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собою со злости. Тупая, зверская злоба закипела в нем. Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу так для виду гулять ему было противно, воротиться домой еще противнее. И какой случай навсегда потерял, пробормотал он, бесцельно стоя под воротами, прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза. Он осмотрелся кругом, никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. Так и есть, нет дома, где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь. Он бросился стремглав на топор, это был топор, и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами. Тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой. Никто не заметил. Не рассудок так бес, подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно. Он шел дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не подать каких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. То вспомнилась ему его шляпа, боже мой, и деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку. Проклятие вырвалось из души его. Заглянув случайно одним глазом в лавочку, он увидел, что там на стенных часах уже 8:10. Надо было и торопиться, и в то же время сделать крюк, подойти к дому в обход с другой стороны. Прежде, когда случалось ему представлять все это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся. Даже не боялся совсем. Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли. Только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить летний сад на все Марсово поле, и даже соединить с Дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг, почему именно во всех больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость. Тут ему вспомнились его собственные прогулки по Сенной, и он на минуту очнулся. «Что за вздор?» – подумал он. «Нет, лучше совсем ничего не думать». Так верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге. Мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло, как молния. Он сам поскорее погасил эту мысль. Но вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. Что это? Неужели 7:30? Быть не может, верно, бегут. На счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, даже как нарочно, в это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его все время, как он проходил под воротню. И чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом проскользнул направо. Там, по ту сторону воза, слышно было, кричали и спорили несколько голосов. Но его никто не заметил, и навстречу никто не попался. Много окон, выходивших на этот огромный квадратный двор, было отперто в эту минуту, но он не поднял головы, силы не было. Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице. Переведя дух и прижав рукой стукавшее сердце, тут же нащупав и оправив еще раз топор, он стал осторожно и тихо подниматься по лестнице, поминутно прислушиваясь. Но и лестница на ту пору стояла совсем пустая, все двери были заперты. Никого-то не встретилось. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь, и в ней работали маляры, но те и не поглядели. Он постоял, подумал и пошел дальше. Конечно, было бы лучше, если бы их здесь совсем не было, но над ним еще два этажа. Но вот и четвертый этаж, вот и дверь, вот и квартира напротив, та пустая. В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под старухиной, тоже пустая. Визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят. Выехали. Он задыхался. На одно мгновение пронеслась в уме его мысль. Не уйти ли? Но он не дал себе ответа и стал прислушиваться в старухину квартиру. Мертвая тишина. Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно. Затем огляделся в последний раз, подобрался, оправился и еще раз попробовал в петле топор. «Не бледен ли я?» «Очень», — думалось ему. «Не в особенном ли я волнении?» «Она недоверчива. Не подождать ли еще, пока сердце перестанет?» Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, стучало сильнее, сильнее, сильнее. Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Через полминуты еще раз позвонил погромче. Нет ответа. Звонить зря было нечего, да ему и не к фигуре. Старуха, разумеется, была дома, но она подозрительна и одна. Он отчасти знал ее привычки. И еще раз плотно приложил ухо к двери. Чувства ли его были так изощрены, что вообще трудно предположить, или действительно было очень слышно? Но вдруг он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья, а самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка, и точно так же, как он здесь снаружи, прислушивался, притаясь изнутри, кажется, тоже приложа ухо к двери. Он нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтоб и виду не подать, что прячется. Потом позвонил в третий раз, но тихо, солидно и без всякого нетерпения. Вспоминая об этом после, ярко, ясно, эта минута отчеканилась в нем навеки. Он понять не мог, откуда он взял столько хитрости, тем более, что ум его как бы померкал мгновениями, а тело своего он почти не чувствовал на себе. Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
4: Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку. Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее вместе с дверью на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза. «Здравствуйте, Алена Ивановна!» — начал он как можно развязнее. Но голос не послушался его, прервался и задрожал. «Я вам вещь принес. Да вот лучше пойдемте сюда, к свету». И, бросив ее, он прямо без приглашения прошел в комнату. Старуха побежала за ним. Язык ее развязался. «Господи, да чего вам? Кто такой? Что вам угодно?» «Помилуйте, Алена Ивановна, знакомый ваш Раскольников. Вот заклад принес, что обещался на медне». И он протягивал ей заклад. Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту. Ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что, кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее. «Да что вы так смотрите, точно не узнали», — проговорил он вдруг тоже со злобой. «Хотите, берите, а нет, я к другим пойду, мне некогда». Он и не думал это сказать, а так само вдруг выговорилось. Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил. «Да чего же ты, батюшка, так вдруг? Что такое?» — спросила она, смотря на заклад. «Серебряная папиросочница, ведь я говорил в прошлый раз». Она протянула руку. «Да что это вы, какой бледный, вот и руки дрожат. Искупался, что ли, батюшка?» «Лихорадка», — отвечал он отрывисто. «Поневоле станешь бледный, коли есть нечего», — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его, но ответ показался правдоподобным. Старуха взяла заклад. «Что такое?» — спросила она еще раз пристально, оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке. «Вещь, папиросочница, серебряная, посмотрите». «Да что это, как будто и не серебряная, ишь навертел». Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, к свету, все окна у ней были заперты, несмотря на духоту, она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась. «Да что он тут навертел?» — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было терять боли. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая, светлые с проседью жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать заклад. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу. Она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой. Он положил топор на пол подле мертвой и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущую кровью, в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться. Ключи он тотчас же вынул, все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, шелковым наборным из лоскутков ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело, только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение. Уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку, да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался. К тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по снурку тут же, по телу сверху, но не посмел и с трудом, испачкав руки и топор после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял. Он не ошибся. Кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок. И тут же вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелек с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая. Кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню. Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно. Не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался. И видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ с зубчатой бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода, как и в прошлый раз ему на ум пришло, а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке, может быть, все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть. Стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклой крышей, обитая красным софьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху под белой простыней лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Под нею было шелковое платье, затем шаль. И туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. «Красная? Ну, а на красном кровь неприметнее», — рассудилось было ему, и вдруг он опомнился. «Господи, с ума, что ли, я схожу?» — подумал он в испуге. Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи. Вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, браслеты, цепочки, серьги, булавки и прочее. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но аккуратно и бережно, в двойные листы и кругом обвязаны тесемками. Немало немедля он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров. Но он не успел много набрать. Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета с большим узлом в руках и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая, как полотно, и как бы не в силах крикнуть. Увидав его, выбежавшего, она задрожала, как лист, мелкую дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги. Приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно задом стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором. Губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающие их предметы и собираются закричать. И до того эта несчастная Елизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимый естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать, если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть и злодейств, еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждую минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты. Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им. Минутами он как будто забывался, или лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке на расколотом блюдечке кусочек мыла и стал прямо в ведре отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор. Вымыл железо и долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровенилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю под пальто. Затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было, только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что не.

тебя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает. Боже мой, надо бежать, бежать, пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал. Он стоял, смотрел и не верил глазам своим. Дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная. Ни замка, ни запора все время. Во все это время. Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но, Боже, ведь видел же он потом Лизавету. И как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь, не сквозь стену же? Он кинулся к дверям и наложил запор. Но нет, опять не то. Надо идти, идти. Он снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу. Долго он выслушивал. Где-то далеко, внизу, вероятно, под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бронились. Что они? Он ждал терпеливо. Наконец, разом все утихло, как отрезало. Разошлись. Он уже хотел выйти, но вдруг этажом ниже с шумом растворилась дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив. Как это они так все шумят, мелькнуло в его голове. Он опять притворил за собой дверь и переждал. Наконец, все умолкло. Ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы. Но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уж он прошел первый этаж. Вот поднялся еще. Все слышней и слышней. Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался. Сюда. И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя. И, наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся и успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился, не дыша, прямо сейчас у двери. Незваный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался. Гость несколько раз тяжело отдохнулся. «Толстый и большой, должно быть», — подумал Раскольников, сжимая топор в руке. «В самом деле, точно все это снилось». Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил. Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз. Еще подождал и вдруг в нетерпении изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников, напрыгавший в петле крюк запора, и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным, так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой, но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. «Вот упаду», — промелькнуло в нем, но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился. «Да что они там, дрыхнут или передушил их кто?
«Треклятый!» — заревел он, как из бочки. «Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна!»

0: Истина, красота, неописанная. Отворяйте, вот треклятые, спят они, что ли? И снова остервенясь, он раз 10 сразу из всей мочи дернул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: В самую эту минуту вдруг мелкие поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала.
3: «Неужели нет никого?» Звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок. «Здравствуйте, Кох!»
0: «Судя по голосу, должно быть очень молодой», — подумал вдруг Раскольников. «Да черт их знает, замок чуть не разломал», — отвечал Кох. «А вы как меня изволите знать?»
3: «Ну вот, а третьего-то дня в Гамбринусе три партии сряду взял у вас на бильярде».
0: «А-а-а! Так нет их-то. Странно, глупо, впрочем, ужасно. Куда бы старухе уйти? У меня дело».
3: «Да и у меня, батюшка, дело».
0: «Ну, что же делать? Значит, назад? Эх, а я было думал денег достать», — вскричал молодой человек.
3: «Конечно, назад. Да зачем назначать? Сама мне ведьма час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к черту ей шляться, не понимаю. Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье.
0: У дворника не спросить ли?
3: Чего?
0: Куда ушла и когда придет?
3: Черт, спросить. Да ведь она ж никуда не ходит». И он еще раз дернул за ручку замка. «Черт, нечего делать. Идти».
0: «Стойте!» — закричал вдруг молодой человек. «Смотрите, видите, как дверь отстает, если дергать».
3: «Ну? Значит, она не на замке, а на запоре, на крючке, то есть. Слышите, как запор брякает?»
0: «Ну?
3: Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут, слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете? Стало быть, дома сидят, да не отпирают».
0: «Бам!» «Да и в самом деле», — закричал удивившийся Кох. «Так что же они там?» И он неистово начал дергать дверь.
3: «Стойте!» — закричал опять молодой человек. «Не дергайте! Тут что-нибудь да не так! Вы ведь звонили? Дергали?»
0: «Не отпирают! Значит, или они обе в обмороке, или...»
3: «Что? А вот что! Пойдемте-ка за дворником! Пусть он их сам разбудит!»
0: «Дело!» Оба двинулись вниз.
3: «Стойте! Останьтесь-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником».
0: «Зачем оставаться?
3: А мало ли что?»
0: «Пожалуй.
3: Я ведь в судебные следователи готовлюсь. Тут очевидно... очевидно что-то не так», — горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице.
0: Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар, потом тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтоб убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину, но в ней изнутри торчал ключ, и, стало быть, ничего не могло быть видно. Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда они стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, пока мест не отперли. Поскорей бы уж мелькнуло в его голове. Однако он, черт! Время проходило, минута, другая, никто не шел. Кох стал шевелиться. «Однако, черт!» — закричал он вдруг и, в нетерпении бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли. «Господи, что же делать?»
2: Раскольников снял запор, приотворил дверь.

0: ничего не слышно, и вдруг, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз. Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже. Куда деваться? Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру.
1: «Эй, леший черт, держи!» С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз по лестнице, крича во всю глотку: «Митька! Митька! Митька! Митька! Шут тебе дери!» Крик закончился взвизгом. Последние звуки послышались уже на дворе. Все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. «Они!» В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу. «Будь что будет!» «Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало, запомнят». Они уже сходились. Между ними оставалась всего одна только лестница. И вдруг спасение. В нескольких ступеньках от него направо пустая и настежь отпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. Они-то верно и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены. Среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и смазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной. И было время. Они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо, в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз. «Никого на лестнице!» Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице. Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они в это мгновение уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадаются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать. Догадаются, пожалуй, о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем, ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов 100 оставалось. Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда. А не забросить ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда, беда. Наконец, вот и переулок. Он поворотил в него полумертвый. Тут он был уже наполовину спасен и понимал это. Меньше подозрений. К тому же тут сильно народ сновал. И он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями, шея была вся смочена. «Ишь, нарезался!» — крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву. Он плохо теперь помнил себя. Чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то, что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны. Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома. По крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача – положить его обратно и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, хотя потом куда-нибудь на чужой двор. Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была приотворена, но не на замке. Стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его, что надо, он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место, под скамью, даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души не встретил он потом до самой своей комнаты. Хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван, так как был. Он не спал, но был в забытии. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишили в его голове. Но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Стивен Лекок. Рассказ «Трагическая гибель Мельпоменуса Джонса». Читает Владимир Туз.
1: Есть люди, разумеется, не вы и не я, ведь мы с вами обладаем таким твердым характером. Итак, есть люди, которые почему-то никак не могут сказать «до свидания», когда забегают мимоходом к своим знакомым или приходят провести у них вечерок. Чувствуя, что наступил момент, когда пора отправляться домой, гость встает и произносит, запинаясь: «Вот что, по-моему, мне...» Тогда хозяева говорят: «Ах, ну что вы, неужели вам уже надо идти? Ведь еще так рано!» И тут начинается нелепое состязание вежливости. Пожалуй, самым прискорбным из всех известных мне случаев подобного рода был случай с моим бедным другом Мельпоменусом Джонсом, помощником приходского священника, милейшим молодым человеком. И ведь было ему всего только 23 года. Он буквально не мог уходить из гостей. Он был слишком робок, чтобы солгать, и слишком добрый христианин, чтобы позволить себе быть грубым. И вот, как-то летом, в первый же день своего отпуска, он зашел к знакомым. Впереди у него было целых 6 недель, 6 свободных, всецело принадлежащих ему недель. Он немного поболтал, выпил 2 чашки чая, а потом, набравшись храбрости, неожиданно произнес: «Вот что, по-моему, мне...» Но хозяйка дома возразила: «О нет, мистер Джонс, неужели вы не можете посидеть еще немного?» Джонс всегда был правдив. «Могу», — сказал он. «Да, конечно, я могу посидеть, но тогда, пожалуйста, не уходите». Он остался. Он выпил 11 чашек чая. Начало темнеть. Он снова встал. «Ну вот», — сказал он робко, — «теперь, пожалуй, мне действительно...» «Вам уже пора идти?» — вежливо спросила хозяйка. «А я думала, что вы могли бы остаться и пообедать с нами». «Да, разумеется, мог бы», — сказал Джонс. «Если только... В таком случае, пожалуйста, останьтесь. Я уверена, что муж будет очень рад». «Хорошо», — сказал он покорно, — «я останусь». И Джонс снова опустился в кресло, чувствуя, что переполнен чаем и очень несчастен. Пришел папа, сели за стол. Во время обеда Джонс, не переставая, думал о том, как бы уйти в 9:30, а все семейство гадало, почему это мистер Джонс наводит такую тоску. Только ли потому, что он осел, или потому, что он и осел, и зануда? После обеда хозяйка решила попытаться расшевелить гостя и начала показывать ему фотографические карточки. Она показала ему весь фамильный музей, целую кипу альбомов, фотографии папиного дяди и его жены, маминого брата и его малыша, чрезвычайно интересную фотографию друга папиного дяди в бенгальском мундире, поразительно удачную фотографию собаки-компаньона папиного дедушки и невероятно скверную фотографию папы в костюме черта на костюмированном балу. К 9:30 Джонс успел просмотреть 71 фотографию. Непросмотренных оставалось еще около 69. Джонс встал. «Ну, теперь я должен попрощаться», — взмолился он. «Попрощаться?» — сказали хозяева. «Но ведь сейчас только 9:30. Разве у вас есть какие-нибудь дела?» «Никаких», — согласился он и пробормотал что-то насчет 6-недельного отпуска, а потом засмеялся горьким смехом. Тут оказалось, что любимец всей семьи, этакий очаровательный маленький шалунишка, спрятал шляпу мистера Джонса, и тогда папа сказал, что гость должен посидеть еще, и предложил ему выкурить по трубочке и немножко поболтать. Папа выкурил трубочку и поболтал с Джонсом, а Джонс все не уходил. Каждую секунду он собирался сделать решительный шаг, но не мог. Теперь Джонс уже порядком надоел папе. Папа начал беспокойно ерзать на стуле и, в конце концов, с шутливой иронией сказал, что пусть уж лучше Джонс остается ночевать, у них найдется для него соломенный тюфяк. Джонс не понял иронии и поблагодарил папу со слезами на глазах. А папа уложил Джонса в свободной комнате, мысленно проклиная его от всего сердца. На следующий день после завтрака папа ушел на службу в Сити, а убитый горем Джонс остался в доме и занялся малышом. Он окончательно пал духом. В течение целого дня он собирался уйти, но все случившееся повлияло на его рассудок, и он был уже не в силах сделать это. Придя вечером домой, папа был удивлен и огорчен, увидев, что Джонс все еще здесь. Он решил вытурить его с помощью шутки и сказал, что, пожалуй, придется взыскивать с него плату за пансион. Несчастный молодой человек сначала вытаращил глаза, а потом яростно стиснул папину руку, уплатил за месяц вперед и вдруг разрыдался, как ребенок. В последовавшие за этим дни он был угрюм и необщителен. Разумеется, он все время торчал в гостиной, и отсутствие свежего воздуха и движения начало пагубно сказываться на его здоровье. Он только тем и занимался, что пил чай да рассматривал фотографии. Он мог часами смотреть на карточку друга папиного дяди в бенгальском мундире, разговаривая с ним, а порой даже осыпая его бранью. Рассудок молодого человека явно угасал. И, наконец, катастрофа разразилась. Джонса отнесли наверх в припадке буйного умопомешательства. В дальнейшем состояние его было поистине ужасно. Он никого не узнавал, даже друга папиного дяди в бенгальском мундире. Время от времени он вдруг вскакивал на постели и кричал: «Вот что, по-моему, мне...» А потом со страшным хохотом снова падал на подушку, затем снова вскакивал и кричал: «Еще чашку чая и еще несколько фотографий!» В конце концов, после месяца ужасных мучений, в последний день своего отпуска он скончался. Говорят, что когда наступила последняя минута, он сел в постели и с прекрасной, доверчивой улыбкой, которая осветила все его лицо, сказал: «Ангелы призывают меня к себе. Боюсь, что теперь мне действительно надо идти. Прощайте». И дух его так же стремительно вылетел из своей темницы, как преследуемый собакой кот перелетает через садовую ограду.
0: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Трагическая гибель Мельпоминуса Джонса». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» окружили 1700 украинских боевиков Харьковской области, сообщило Министерство обороны. Уничтожение формирований противника ведется в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. Ранее президент России заявлял, что площадь котла включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию фронта на 20 километров от границы Белгородской области. После выхода на полную мощность мост на границе России и Северной Кореи через реку Туманная могут пересекать до 300 машин в сутки, сообщил на церемонии открытия премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
1: Движение по мосту будет идти круглый год. Это позволит бизнесу нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки. Министерство иностранных дел России закрывает Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. Иностранные дипломаты обязаны покинуть страну до 18 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также прекращают работу местные культурные центры имени Гёте. Их персонал должен выехать до 13 числа. Москва назвала эти шаги зеркальным ответом на закрытие российского генерального консульства в Бонне и русского дома в Берлине. Министерство внутренних дел предупреждает о росте многоэтапных мошеннических схем, где несколько аферистов последовательно обрабатывают жертву от лица разных организаций. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом начисления социальных выплат, замены домофонов и медицинских полисов, продления договоров связи и доставки посылок. Преступники даже предлагают гражданам платную запись школьников на сдачу ЕГЭ или ОГЭ. Поэтому полиция призывает россиян критически оценивать любые неожиданные телефоны и звонки. Организаторы игр кочевников в Бишкеке на Иссык-Куле скрыли общий медальный зачет из-за спора о первом месте между Киргизией и Казахстаном. Астана заявила о 32 золотых медалях, но организаторы отдали первое место хозяевам с 30, сократив казахстанские до 29. Министерство спорта Киргизии объяснило, официальный зачет игр кочевников не ведется. Россия, напомню, завоевала 34 медали, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
3: На следующий день, в воскресенье, одеваясь, я получила от Льва Нарышкина записку, которую посылал мне граф Понятовский этим путем, очень давно уже не внушавшим ничего, кроме подозрения. Эта записка начиналась словами: «Человек никогда не остается без помощи. Пользуясь этим путем, чтобы предупредить вас, что вчера вечером граф Бестужев был арестован и лишен чинов и должностей, и с ним вместе арестованы Елагин, Ададуров и ваш ювелир Бернарди». Я так и остолбенела, читая эти строки. Прочтя их, я сказала себе, что нельзя обманывать себя тем, будто это дело не касается меня ближе, чем кажется. А чтобы понять это, нужен комментарий. Бернарди был итальянский торговец с золотыми вещами, который был не глуп и которому его ремесло давало доступ во все дома. Думаю, что не было ни одного дома, который не был бы ему чем-нибудь обязан и которому он не оказал бы той или другой мелкой услуги. Так как он постоянно бывал везде, то все друг для друга давали ему какие-нибудь поручения. Словечко в записке, посланной через Бернарди, достигало скорее или вернее, нежели через прислугу. Таким образом, арест Бернарди интриговал целый город, потому что он ото всех имел поручения, от меня также, как и от других. Елагин был тот прежний адъютант обер-егермейстера графа Разумовского, на которого была возложена опека над Бекетовым. Он остался преданным дому Разумовских, а через них и графу Бестужеву, а впоследствии стал другом графа Понятовского. Это был человек надежный и честный. Кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял. Он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение. А Додуров был прежде моим учителем русского языка и остался очень ко мне привязанным. Я рекомендовал его графу Бестужеву, который начал выказывать ему доверие всего 2 или 3 года, и который не любил его прежде, потому что он был раньше привержен генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, врагу Бестужева. После прочтения этой записки и сделанных мной размышлений, множество мыслей, одни неприятнее и грустнее других, пришли мне на ум. С ножом в сердце, так сказать, я оделась и пошла к обедне, где мне показалось, что большая часть из тех, кого я видела, имели такую же вытянутую физиономию, как и я. Никто ни о чем не говорил со мною весь день, и как будто никто не знал о событии. Я тоже ни слова не говорила. Великий князь никогда не любил графа Бестужева. В этот день он показался мне довольно веселым, но держался, хотя без принужденности, однако довольно далеко от меня. Вечером надо было идти на свадьбу. Я снова оделась и присутствовала при венчании графа Бутурлина и Льва Нарышкина на ужине и на балу. Во время бала я подошла к маршалу свадьбы, князю Никите Трубецкому, и под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла я сказала ему вполголоса: «Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, нежели преступлений?» На это он мне сказал: «Мы сделали то, что нам велели, но что касается преступлений, то их еще ищут. До сих пор открытия неудачны». По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: «Бестужев арестован, но в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано». Так говорили оба главных свидетеля, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных. Я увидала на этом балу издали Штампке и нашла, что у него страдальческий и унылый вид. Императрица не появилась ни на одной из этих свадеб, ни в церкви, ни на банкете. На следующий день Штампке пришел ко мне и сказал, что ему только что передали записку от графа Бестужева, который наказывал ему сказать мне, чтобы я не имела никаких опасений относительно того, что я знала, что он успел все бросить в огонь, и что он сообщит ему тем же путем о допросах, которые ему будут делать. Я спросила у Штампке, какой это путь. Он мне сказал, что трубач-охотник передал ему эту записку, и было условлено, что впредь все, что захотят сообщить друг другу, будут класть между кирпичами, недалеко от дома графа Бестужева, в указанном месте. Я велела Штампке очень остерегаться, чтобы эта опасная переписка не открылась. Но, хотя он мне казался сам в большой тревоге, тем не менее он и граф Понятовский продолжали переписку. Как только Штампке вышел, я позвала Владиславову и велела ей пойти к ее зятю, Пуговишникову, и передать ему записку, которую я ему написала. В этой записке были только слова: «Вам нечего бояться, успели все сжечь». Это его успокоило, потому что, по-видимому, со времени ареста великого канцлера он должен был быть ни жив, ни мертв, и вот по какому поводу и что такое было то, что граф Бестужев успел сжечь. Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы заставляли всех обращать взоры в будущее. Граф Бестужев и по своему месту, и по своим умственным способностям не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последним. Он знал антипатию, которую давно внушили великому князю против него. Он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте. Уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которое мне против него внушили. Он смотрел на меня лично, как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет. Это и подобные размышления заставили его составить план, по которому со смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, а в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, что все должностные лица останутся, а ему дадут звание подполковника в 4 гвардейских полках и председательство в 3 государственных коллегиях, в коллегии иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны. Проект этого манифеста он мне прислал, написанный рукою Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю его за его доброе насчет меня намерение, но что я смотрю на эту вещь как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал. Казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобрести себе все более и более мою привязанность. Я на эту удочку не клюнула, потому что считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и нелюбившим меня моим супругом. Но так как я не видела еще наличности самого факта, то я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали. Между тем, мой камердинер Шкурин пришел мне сказать, что капитан, который находится на карауле при графе Бестужеве, был всегда ему другом, и каждое воскресенье, уходя с караула при дворе, обедал у него. Я сказал ему, что если дела были таковы, и он мог на него рассчитывать, то пусть постарается выведать у него, пойдет ли он на какие-нибудь сношения со своим арестантом. Это становилось тем более необходимым, что граф Бестужев сообщил Штампке своим путем, что надо предупредить Бернарди, чтобы он говорил чистую правду на своем допросе и сообщил ему то, что у него будут спрашивать. Когда я увидела, что Шкурин берется охотно найти какое-нибудь средство, чтобы добраться до графа Бестужева, я ему сказала, чтобы он постарался также найти сообщение с Бернарди, посмотреть, нельзя ли подкупить сержанта или какого-нибудь солдата, который караулил Бернарди в его квартире. В тот же день к вечеру Шкурин сказал мне, что Бернарди находится под стражей у некоего сержанта гвардии по имени Колышкин, с которым он на следующий же день повидается. Он послал к своему другу-капитану, который был у графа Бестужева, чтобы спросить его, может ли он его видеть, и тот велел ему сказать, что если он хочет с ним говорить, пусть приходит к нему. Однако один из его подчиненных, которого он также знал и который был ему родственником, велел сказать не ходить туда, потому что если он туда придет, капитан велит его арестовать и тем выслужиться на его счет, чем он хвастался глазу на глаз. Поэтому Шкурин перестал посылать капитану своему мнимому другу. Зато Колышкин, за которого я приказала приняться от моего имени, сказал Бернарди все, что желали. Да он и должен был говорить только одну правду, на что и тот, и другой охотно пошли.
0: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
3: Прошло несколько дней. Однажды очень рано утром, бледный и расстроенный, Штампке пришел в мою комнату. Он сказал мне, что его переписка и переписка графа Понятовского с графом Бестужевым была открыта, что маленький трубач-охотник арестован и что по всему видно, что их последние письма имели несчастье попасть в руки тех, кто караулил графа Бестужева. Сам он ожидает ежеминутно быть, по крайней мере, высланным, если не арестованным, и что он пришел ко мне, чтобы мне это сказать и проститься со мною. То, что он мне сказал, не ободрило меня. Я утешала его как могла и отправила, не подозревая, что его визит ко мне только увеличит, если это было возможно, всяческие неудовольствия против меня и что меня будут избегать, как лицо может быть подозрительное для правительства. Однако я была глубоко убеждена в душе, что против правительства я ни в чем не могла себя упрекать. Общество вообще, за исключением Михаила Воронцова и Ивана Шувалова и двух послов, Венского и Версальского, и тех, которых они могли в чем угодно уверить, все во всем Петербурге от мала до велика были убеждены, что граф Бестужев невинен, что на ним не тяготело ни злодеяние, ни преступление. Все знали, что на следующий день после вечера, когда он был арестован, в комнате Ивана Шувалова работали над манифестом, что Волков, который был прежде старшим чиновником графа Бестужева и который убежал от него в 1755 году, а потом, побродив по лесам, снова дал себя схватить и который в настоящую минуту был старшим секретарем конференции, должен был написать этот акт. Его хотели напечатать, чтобы ознакомить общество с причинами, которые принудили императрицу поступить с великим канцлером графом Бестужевым так, как она сделала. И вот это тайное совещание, ломая себе голову в поисках за преступлениями, согласилось сказать, что Бестужев был так наказан за преступление в оскорблении Ее Величества и за то, что он, Бестужев, старался посеять раздор между Ее Императорским Величеством и их императорскими высочествами. Без расследования и суда хотели на следующий же день после ареста отправить его в одно из его имений, отняв у него все остальные земли. Но нашлись такие, которые сказали, что было уже слишком ссылать кого-либо без вины и суда, и что, по крайней мере, надо поискать преступлений в надежде найти их. Найдут их или нет, но надо было подвергнуть арестанта, лишенного неизвестно за что его должностей, чинов и орденов, суду следователей. А этими следователями были, как я уже говорила, фельдмаршал Бутурлин, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал-граф Александр Шувалов и Волков в качестве секретаря. Первое, что господа следователи сделали, это то, что предписали через коллегию иностранных дел послам, посланникам и русским чиновникам при иностранных дворах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступление в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как Ее Императорское Величество ничего не писало и не подписывало, то трудно было поступать против ее приказаний. Что же касается устных повелений, то Ее Императорское Величество было совсем не в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть. Устные же повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты и подвергнуться тому, что их также плохо передадут, как плохо примут и поймут. Но из всего этого ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что я думаю, что никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за 20 лет и переписать его, чтобы выискать преступление того, инструкциям и указаниям, коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными при всем их усердии в том, что могли бы найти в них предосудительного. Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы. По прибытии их в Петербург было бы чем истощить терпение в течение нескольких лет многих лиц, чтобы найти и откопать в них то, что в них, может быть, вовсе и не было. Отправленный приказ никогда не был исполнен. Само дело надоело, и его закончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован. После обеда в тот день, когда Штампке приходил ко мне, императрица велела сказать великому князю, чтобы он отослал Штампке в Галштинию, потому что открыто его сношение с графом Бестужевым, и что он заслуживал бы быть арестованным, но что из уважения к его императорскому высочеству, его как министра, оставляли на свободе с условием, чтобы он тотчас же был выслан. Штампке был немедленно отправлен, и с его отъездом закончилось мое руководство галштинскими делами. Дали понять великому князю, что императрице было неугодно, чтобы я в них вмешивалась, а его императорское высочество был и сам к тому довольно склонен. Я не помню хорошо, кого он взял тогда на место Штампке, но думаю, что это был некий Вольф. Министерство императрицы потребовало в это время формально у польского короля отозвание графа Понятовского, записка которого графу Бестужеву была найдена. Записка, правда, очень невинная, но все-таки адресованная к мнимому государственному преступнику. Как только я узнал о высылке Штампке и об отозвании графа Понятовского, я уже не ждала ничего хорошего, и вот что я сделала. Я позвала моего камердинера Шкурина и велела ему собрать все мои счетоводные книги и все, что могло вообще иметь вид какой-нибудь бумаги между моими вещами, и принести их мне. Он исполнил мое приказание с усердием и в точности. Когда все было в моей комнате, я его отослала. Когда он вышел, я бросила все книги и бумаги в огонь, и, увидав их наполовину сгоревшими, я позвала снова Шкурина и сказала ему: «Смотрите, будьте свидетелем, что все мои счета и бумаги сожжены, для того, чтобы, если вас когда-нибудь спросят, где они, вы могли бы поклясться, что видели, как я тут сама их жгла». Он поблагодарил меня за заботу о нем и сказал мне, что произошла очень странная перемена в карауле при арестантах. Со времени открытия переписки Штампке с графом Бестужевым этого последнего заставляли строже караулить, и для этого взяли от Бернарди сержанта Колышкина и поместили его в комнате и при особе бывшего великого канцлера. Когда Колышкин увидал это, он попросил, чтобы дали ему часть верных солдат, которых он имел, когда был на карауле при Бернарде. Итак, человек самый надежный и умный, какого мы со Шкуриным имели, оказался введенным в комнату графа Бестужева и не потерявшим тоже всякого сообщения с Бернарди. Тем временем допросы графа Бестужева шли своим путем. Колышкин открылся Бестужеву как человек, вполне мне преданный, и действительно он оказал ему тысячу услуг. Он был так же, как и я, глубоко убежден, что великий канцлер невиновен и был жертвой сильной интриги. Общество было убеждено в том же. Великого князя, как я видела, напугали и внушили ему подозрение, что мне будто бы небезызвестна переписка Штампке с государственным узником. Я видела, что его императорское высочество почти не смеет со мной разговаривать и избегает заходить в мою комнату, когда я была одна одинешенька, не видя ни души. Я сама избегала звать к себе кого-нибудь из страха подвергнуть их какому-нибудь несчастью или неприятности. Из боязни, чтобы при дворе не стали меня избегать, я воздерживалась подходить ко всем тем, от кого, по моему предположению, я могла бы ожидать, что это станется.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
3: Последние дни Масляной в придворном театре должна была быть русская комедия. Граф Понятовский велел меня просить прийти, потому что начинали распускать слух о том, что собираются меня отослать, мешать мне появляться, и почем я знаю, что еще и что каждый раз, как я не появлялась на спектакле или при дворе, все были заняты тем, чтобы узнать тому причину. Может быть, столько же из любопытства, сколько и из участия, которое во мне принимали. Я знала, что русская комедия — одна из вещей, которые его императорское высочество меньше всего любил, и что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему совершенно не нравился. Но на этот раз великий князь присоединял к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес, а именно, он еще не виделся с графиней Елизаветой Воронцовой у себя, но так как она находилась в передней с другими фрейлинами, то там его императорское высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты. Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мною, что расстраивало его императорское высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти напиться к себе в покое. Не принимая во внимание этих обстоятельств, так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову, чтобы он распорядился насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию. Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что так как я не составляю общества его императорского высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично, буду ли я одна в моей комнате или в моей ложе на спектакле. Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован. Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату. Он был в ужасном гневе, кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей. Я возразила ему, что напрасно он их не любит. Он мне сказал, что запретит подать мою карету. Я ему ответила, что пойду пешком, и что я не могу взять в толк, какое он находит удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки одну в моей комнате, где у меня только и общество, что моя собака да мой попугай. После того, как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо, а я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию. К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты. Шувалов пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету. Тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком, и что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна, и что, кроме того, на письме пожалуюсь императрице и на великого князя, и на него. Он мне сказал, а что вы ей скажете? «Я ей передам», — возразила она, — «как со мною обходятся, а что вы, для того, чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье видеть ее императорское величество. Кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю. Одна, брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и нелюбимая императрицей, я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок, а в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро. Знаете же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете ей этого письма». Шувалов испугался взятого мною решительного тона, вышел, а я села писать свое письмо императрице по-русски и сделала его, насколько могла, более трогательным. Я начала с того, что благодарила ее за все милости и благодеяния, какими она меня осыпала с моего приезда в Россию, говоря, что, к несчастью, события доказали, что я их не заслужила, потому что только навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость ее императорского величества. Видя свое несчастье и то, что я сохну со скуки в моей комнате, где меня лишают даже самого невинного времяпрепровождения, я ее убедительно прошу положить конец моим страданиям, отослав меня к моим родным таким способом, какой она найдет подходящим, что, так как я не вижу своих детей, хотя и живу с ними в одном доме, то для меня становится безразличным, быть ли в том же месте, где и они, или в нескольких сотен верст от них. Я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им оказывать, что я осмеливаюсь просить ее продолжать их, и что в этом уповании я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за нее, за великого князя, за детей и за всех тех, кто мне сделал добро или зло. Мое здоровье доведено горем до такого состояния, что я должна сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, спасти свою жизнь, и для этого я обращаюсь к ней с просьбой позволить мне поехать на воды, а оттуда к моим родным. Написав это письмо, я велела позвать графа Шувалова, который, входя, сказал мне, что требуемые мною кареты готовы. Я сказала ему, вручая письмо императрице, что он может передать дамам и кавалерам, которые не желали бы ехать со мною в комедию, что я их освобождаю от обязанности сопровождать меня. Граф Шувалов, помаргивая глазом, принял мое письмо, и так как оно было адресовано императрице, он был вынужден его взять. Он также передал мои слова фрейлинам и кавалерам, и его императорское высочество сам решил, кому ехать со мной и кому остаться с ним. Я прошла через переднюю, где нашла его императорское высочество, усевшегося в уголке с графиней Елизаветой Воронцовой и занятого игрой в карты с ней. Он встал, и она также, когда меня увидели, чего он обыкновенно не делал. На эту церемонию я ответила очень глубоким реверансом и прошла своей дорогой. Я отправилась в комедию, куда императрица в этот день не приехала. Думаю, ей помешало мое письмо. По возвращении из комедии граф Шувалов сказал мне, что ее императорское величество велело передать мне, что сама поговорит со мною. По-видимому, граф Шувалов доложил и о моем письме, и об ответе императрицы великому князю, потому что, хотя он с того дня больше ни ногой не ступил в мою комнату, однако сделал все, что мог, чтобы присутствовать при объяснении, которое императрица должна была со мною иметь. Отказать ему в этом не сочли возможным. Пока это происходило, я спокойно сидела в своих комнатах. Я была глубоко убеждена, что если Шуваловы и имели намерение отослать меня или желание меня этим запугать, то только что сделанный мною шаг совершенно расстраивал этот проект, который, впрочем, должен был встретить всего больше сопротивления в уме самой императрицы, вовсе не склонной к такого рода крайним мерам. Кроме того, она еще помнила о старинных раздорах в своей семье и, конечно, не желала бы видеть повторение их в ее время. Против меня мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что ее племянничек не казался мне достойнейшим любви среди мужчин, точно так же, как и я не казалась ему достойнейшей любви среди женщин. Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я. Она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения. И когда дело касалось его, она в своей комнате говорила о нем не иначе, как заливаясь горькими слезами над несчастьем иметь такого наследника, или же проявляя к нему свое презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства эти были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая — графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту. В одной из них было такое выражение: «Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более». А в другой она говорила: «Племянник мой урод, черт его возьми». Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку очень философски. Я нашлась бы в любом положении, в которое провидению угодно было бы меня поставить.

существо ограниченное и неспособное к совершенству. Мои намерения были всегда честны и чисты. Если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то, по крайней мере, я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину. Мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага. Если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв.

0: Радио «Звезда». Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
1: Когда я приехала в Россию, и затем в первые годы нашей брачной жизни, сердце мое было открыто великому князю. Стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною. Вполне естественно, что когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому его императорское высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла это положение ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоело и, может быть, огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя, я подавляла в себе гораздо сильнее, чем все остальные. Природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна. Я говорила себе: «Счастье и несчастье в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастье, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события». С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью, по меньшей мере, очень интересную, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда. Ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мною и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мною так, как будто он уже давно со мною знаком. По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех, имевших со мною дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля. Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только будет мне позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским. Но в то же время внешним образом я ничем не походила на мужчину. В соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви. Да простят мне это выражение, во имя искренности признания, к которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере. Я только что сказала о том, что я нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо. И в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому. Несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь, и я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться. Возвращаюсь к моему рассказу. На следующий день после этой комедии я сказалась больной и не вышла, спокойно ожидая решения ее императорского величества на свою смиренную просьбу. Только на первой неделе поста я нашла нужным говеть для того, чтобы видели мою приверженность к православной вере. На второй или на третьей неделе меня постигло новое жгучее горе —

0: Встав однажды утром, я была предупреждена моими людьми, что граф Александр Шувалов велел позвать Владиславову. Это мне показалось довольно странным. Я с беспокойством ждала, когда она вернется, но напрасно. Около часу дня граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что императрица нашла нужным удалить ее от меня. Я залилась слезами и ответила ему, что, конечно, ее императорское величество вольна брать от меня и назначать ко мне кого ей угодно, но что мне тяжело все более и более убеждаться в том, что все близкие мне люди становятся жертвами немилости ее императорского величества. И чтобы было меньше несчастных, я молю его и заклинаю упросить ее императорское величество отослать меня к моим родным, покончить поскорее с положением, до которого я доведена и в котором делаю только несчастных. Я, кроме того, уверяла его, что Владиславова ни в коем случае не пригодна к тому, чтобы дать какое-либо разъяснение в чем бы то ни было, потому что ни она, ни кто-либо другой не пользуется моим полным доверием. Граф Шувалов хотел говорить, но, видя мои рыдания, он сам принялся плакать вместе со мною и сказал мне, что императрица сама поговорит со мною об этом. Я просил его ускорить эту минуту, что он мне и обещал. Тогда я пошла рассказать моим людям, что случилось, и сказала им, что если ко мне приставят на место Владиславовой какую-нибудь дуэнью, которая мне понравится, то пусть она приготовится к этому дурному обращению с моей стороны, какое можно только себе представить, включая и побои. И просила их передать это кому вздумается, чтобы отбить у всех тех, кого захотят назначить ко мне, охоту и готовность принять это место. Я устала страдать и вижу, что моя кротость и терпение ни к чему не ведут, а только все более и более вредят всему, что меня касается. Вследствие этого я намерена совершенно переменить свое поведение. Мои люди не преминули пересказать то, что я хотела. Вечером того дня, в который я много плакала и очень мало ела, когда я ходила взад и вперед по комнате, достаточно взволнованная и телом, и душой, я увидела, что в мою комнату, где я, как всегда, была в полном одиночестве, вошла одна из моих камер-юнгфер, Екатерина Ивановна Шаргородская. Она, плача и с большим чувством, сказала мне: «Мы все боимся, как бы вы не изнемогли от того состояния, в каком мы вас видим. Позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы, и вашему. Я поговорю с ним, передам ему все, что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны». Видя ее доброе расположение, я ей рассказала по всей правде о положении вещей, о том, что я написала императрице, и обо всем остальном. Она пошла к своему дяде и, поговорив с ним и расположив его в мою пользу, вернулась около 11 часов сказать мне, что ее дядя, духовник, советует мне сказаться больной в эту ночь и просить, чтобы меня исповедали, а для этого велеть позвать его, дабы он мог передать императрице все, что он услышит из собственных моих уст. Я вполне одобрила эту мысль, обещала привести ее в исполнение и отослала ее, благодаря ее и ее дядю за привязанность, которую они мне выказали. Буквально между 2 и 3 часами утра я позвонила. Одна из моих женщин вошла. Я ей сказала, что я так плохо себя чувствую, что хочу исповедаться. Вместо духовника прибежал ко мне граф Александр Шувалов, которому я слабым и прерывающимся голосом повторила просьбу позвать моего духовника. Он послал за докторами. Им я сказала, что мне нужна духовная помощь, что я задыхаюсь. Один пощупал мне пульс и сказал, что он слаб. Я говорила, что душа моя в опасности, а что моему телу врачи больше не нужны. Наконец пришел духовник, и нас оставили одних. Я усадила его рядом со своей постелью, и мы, по крайней мере, 1,5 часа проговорили. Я подробно рассказала ему о прошедшем и настоящем положении вещей, о поведении великого князя по отношению ко мне и о моем по отношению к его императорскому высочеству, о ненависти Шуваловых и как они навлекают на меня немилость ее императорского величества, о постоянных ссылках или увольнениях моих людей и в особенности тех, которые больше всего ко мне привязывались, и о положении вещей в настоящее время вследствие всего произошедшего, положении, заставившем меня написать императрице письмо с просьбой отослать меня. Я его просила доставить мне скорее ответ на мою просьбу. Я нашла его исполненным доброжелательства по отношению ко мне и менее глупым, чем о нем говорили. Он сказал мне, что мое письмо производит и произведет желанное впечатление, что я должна настаивать на том, чтобы меня отослали, и что, наверное, меня не отошлют, потому что нечем будет оправдать эту ссылку в глазах общества, внимание которого обращено на меня. Он согласился, что со мной поступают жестоко, и что императрица, избрав меня в очень нежном возрасте, оставила меня на произвол моих врагов, что она гораздо лучше сделала бы, если бы прогнала моих соперниц, а особенно Елизавету Воронцову, и сдерживала своих фаворитов, ставших пиявками народа при помощи всех монополий, которые господа Шувалова изобретают каждый день и которые заставляют всех громко роптать на несправедливость. Доказательство тому — дело графа Бестужева, в невинности которого убеждено все общество. Он закончил эту беседу, сказав, что сейчас же отправится к императрице, будет дожидаться ее пробуждения, чтобы с нею поговорить и ускорить разговор, который она мне обещала и который должен иметь решающее значение, и что я хорошо сделаю, если останусь в постели. Он обещал сказать императрице, что горе и страдания могут меня убить, если не прибегнуть к немедленным средствам и не вывести меня так или иначе из состояния полного одиночества и заброшенности, в котором я нахожусь. Он сдержал слово и представил императрице мое состояние в таких убедительных и сильных красках, что ее императорское величество позвала графа Александра Шувалова и приказала ему узнать, буду ли я в состоянии прийти поговорить с ней в следующую ночь. Когда граф Шувалов пришел мне это передать, я сказала ему, что ввиду этого соберу весь остаток моих сил.
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
0: Когда я к вечеру вставала с постели, Александр Шувалов пришел сказать мне, что после полуночи он придет за мною, чтобы сопровождать меня в покое императрицы. Духовник через свою племянницу также велел мне передать, что дела принимают довольно хороший оборот и что императрица будет говорить со мною в тот же вечер. Итак, я оделась к 10 часам вечера, легла совсем одетая на канапе и заснула. Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал мне, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним. Мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к ее императорскому величеству. Я не видела его со дня комедии. Когда же я сказалась больной, с опасностью жизни, он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую. После я узнала, что в этот самый день он обещал Елизавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию. Наконец, я дошла до покоев ее императорского величества, где застала великого князя. Как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах, «Как? Вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети». Я ей ответила, «Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть. Я надеюсь, что вы их не покинете». Тогда она мне возразила, «Но как объяснить обществу причину этой отсылки?» Я ответила, «Ваше императорское величество скажете, если найдете нужным о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя». Императрица мне сказала, «Чем же вы будете жить у ваших родных?» Я ответила, «Тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня». Она мне на это возразила, «Ваша мать находится в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину и уехала в Париж». На это я сказала, Это я знаю. Ее считают слишком преданной интересам России, и король прусский стал ее преследовать. Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы. В комнате были только она, великий князь Александр Шувалов и я. Против окон стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрил сначала, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат. Впоследствии я узнала, что отчасти отгадала верно, и что Иван Шувалов находился там. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма. Императрица снова подошла ко мне и сказала: «Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти больны. Если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь». По-моему, эти слова означали извинение за то, что я сказала, что подвергалась ее немилости. На это я ответила, что благодарю ее императорское величество за все милости и доброту, которые она мне выказала и тогда, и теперь, говоря, что воспоминания о них никогда не изгладятся из моей памяти и что я всегда буду смотреть как на величайшее несчастье на то, что подверглась ее немилости. Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала: «Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в Летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что я увидела, что вы мне едва кланяетесь и что вы из гордости поклонились мне только кивком головы. Я ей сказала: «Боже мой, ваше императорское величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, что мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами 4 года тому назад, мог относиться к чему-либо подобному». На это она сказала: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас?» Я ей ответила: «Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что я вижу, что по глупости я до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать 4 года тому назад». Между тем, как императрица разговаривала со мной, великий князь шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и подошла к ним. Они оба стояли почти посреди комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними. Они не очень громко говорили, а комната была большая. Под конец я услышала, как великий князь сказал, повышая голос: «Она ужасно злая и очень упрямая». Тогда я увидала, что дело шло обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: «Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии ее императорского величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мои угождения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти». Он стал говорить императрице: «Ваше императорское величество, видите сами, какая она злая по тому, что она говорит. Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели другое впечатление. Я ясно видела, что по мере того, как разговор подвигается, хотя ей и присоветовали, или она сама приняла решение выказывать мне строгость, ее настроение смягчалось постепенно, помимо ее решений. Однако она обратилась к нему и сказала: «Вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа по поводу человека, которого вы велели арестовать». Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны. Он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в Летнем дворце и увидел, что его Брокдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною. Это значило больше, чем когда-либо нас поссорить и, может быть, сделать нас непримиримыми и лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала, и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это смертоносное оружие против меня». Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: «А, вот так анекдот, которого я не знал, он хорош и доказывает ее злость. Я думала про себя: Бог знает, чью злость он доказывает.
1: Мы читали мемуары императрицы Екатерины II. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ, которому трудно подобрать название. Читает Иван Литвинов.
1: Был праздничный полдень. Мы в количестве 20 человек сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на прекрасной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнце. Ели и повторяли. Разговоры вели либеральные. Говорили мы о... Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не о лошадях, нет. Мы решали вопросы. Говорили о мужике, уряднике, рубле. Не выдайте, голубчик. Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически советуется брать с обывателя за смотрение двумя глазами 10 рублей, а за смотрение одним 5 рублей, со слепых же ничего не брать. Любостяжаев Федор Андреевич, человек обыкновенно смирный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал: «Его превосходительство Иван Прохорыч, такая дылда! Такая дылда!» После каждой фразы мы восклицали: «Да погибнет!» Совратили с пути истины и официантов, заставив их выпить за фратерните. Тосты были шипучие, забористые, самые возмутительные. Я, например, провозгласил тост за процветание и... Могу я поручиться за вашу скромность? Естественных наук. Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттигаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал: «Товарищи, между нами нет ни старших, ни младших. Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами. И в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне... Нет, позвольте. Поглядите вокруг. Что мы видим?» Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся халуйские физии. «Мы видим, — продолжал оратор, оглянувшись на дверь, — муки, страдания, кругом кражи, хищения, воровства, грабительства, лихоимства, круговое пьянство, притеснение на каждом шагу. Сколько слез, сколько страдальцев, пожалеем их, заплачем!» Оратор начинает слезоточить. «Заплачем и выпьем за...» В это время скрипнула дверь, кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам. Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост. «Заплачем и выпьем, — продолжал оратор, возвысив голос, — за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля Ивана Прохорыча Холчедаева! Ура! Ура!» Загорланили все 20 горл, и по всем 20 сладкой струйкой потекло шампанское. Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге.
0: Мы читали рассказ, которому трудно подобрать название, Антона Павловича Чехова.
2: «Радио Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Усиление военного присутствия Норвегии у российских границ воспринимается Москвой как угроза безопасности нашей стране, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такое военное строительство, которое имеет своей направленностью нашу страну, Российскую Федерацию, не может не восприниматься как угроза безопасности России. И это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности. Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы.
1: Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия разместила артиллерийский дивизион из 4 южнокорейских самоходных гаубиц недалеко от границы с Россией. Российские военные нанесли удар авиабомбой ФАБ-1500 с модулем планирования по мосту в Краматорске. Одновременно беспилотники «Геран-4» уничтожили стоянки грузовиков в Одесской и Днепропетровской областях. Согласно данным Министерства обороны России, атакованная техника использовалась для перевозки украинских беспилотников, комплектующих и цистерн с горючим. Успешная ликвидация этих логистических целей подтверждена средствами объективного контроля. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поражение его христианско-демократического союза на выборах Саксония-Анхальт самым тяжелым за последние десятилетия. Правая альтернатива для Германии держала сокрушительную победу, оставив христианских демократов далеко позади. Мерц подчеркнул, что итоги этого регионального голосования неизбежно скажутся на всей международной обстановке и принесут серьезные геополитические последствия для Германии. В Белграде простились с бывшим командующим армии боснийских сербов Ратком Младичем. Отпевание в храме Святого Луки возглавил патриарх Порфирий. Среди десятков тысяч скорбящих были посол России и руководство Сербии. После траурной церемонии генерала похоронили с воинскими почестями на кладбище Топчедер. Младич ушел из жизни в Гаагской тюрьме ООН, ему было 83 года. Впрочем, его сын уверен, бывшего командующего армии боснийских сербов фактически убили неправильным лечением. Космические зонды Voyager 1 и Voyager 2 спустя почти полвека преодолели плазменную стену на границе Солнечной системы. Сами аппараты не пострадали. Ученые называют этот рубеж важным достижением. Оба зонда запущены в 1977 году и до сих пор передают данные на Землю. 13 ноября Voyager 1 окажется на расстоянии одного светового дня от нашей планеты. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 5. Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. 8-я армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий. Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену, Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его в случае надобности и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья. Ему было некогда. Он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глазея в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосья в поле. Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов. Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовство ветра, казалось, обострявшееся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое рубище. Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых. В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений. Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинокок печени, все с ним спорили. Сегодня ее вскроют. Вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы — запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется. Быстро стемнело. Стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Словно мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество. От Тони через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения. Мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке означали, что, как невелики успехи знания, есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует. Он прошел мимо Юрия Андреевича, с улыбкой поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями, в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную. Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости, полная ему противоположность. «На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в Крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды будут естественные, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, отсутствие у нее боли и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды. А это покажет будущее». На другой день, в ответ на его телефонный звонок, подошедший к аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его 10 минут и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения. «Велено сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно». Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. «Симптомы обманчивы», — сказала ему сестра. «Пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки другие». На третий день он узнал, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды, и с утра не прекращаются сильные схватки. Он, сломя голову, помчался в клинику, и когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона. Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера. Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного. «Спасена, спасена!» — радостно повторял про себя Юрий Андреевич. «Сынок, мальчик, с благополучным разрешением от бремени!» — нараспев говорила сиделка. «Сейчас нельзя. Придет время, покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу». Намучилась с первым. «С первым завсегда мука». «Спасена, спасена!» — радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося, между тем, как причем он тут. Отец, сын, он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня. Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо ее избегнувшая. У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери из коридора в тамбур и дальше из тамбура в палату были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур. Растопырив руки, перед ним, как из-под земли, вырос мастодонт-гинеколог в белом халате. «Куда?» — задыхающимся шепотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. «Что вы, с ума сошли? Раны, кровь, антисептика, не говоря уж о психическом потрясении. Хорош, а еще врач». «Да разве я... Я только одним глазком, отсюда, сквозь щелку». «А, это другое дело, так и быть. Но чтобы мне... Смотрите, если заметят, убью, живого места не оставлю». В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посредине палаты на хирургической койке с подъемной доской. Она лежала довольно высоко. Юрию Андреевичу, который все преувеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя. Поднятая к потолку, выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного. Она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила. И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней. На службе все на перерыв поздравляли его. «Как быстро они узнали», — удивлялся Юрий Андреевич. Он прошел в ординаторскую, которую называли кабаком и помойной ямой, потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, сорили окурками и бумагой. У окна ординаторской стоял обрюзгший прожектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке. «Поздравляю», — сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом. «Спасибо, я тронут. Не стоит благодарности, я тут ни при чем. Вскрывал Печушкин. Но все поражены. Эхинокок. Вот это, говорят, диагност. Только и разговору. В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал. «Черт знает что! Проходной двор, а не ординаторское. Что за безобразие?» «Да, Живаго, представьте, эхинокок. Мы были неправы. Поздравляю!» «И затем неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху».
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава шестая. Антиповы сверхожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Гишаров вспоминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте. Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая Марфутка, прислуживавшая у Антиповых, ее помощь была недостаточна. Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала, не покладая рук, и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала. Ей нравилось в Юрятине. Это был ее родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог. Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег. Такая лодка, под которую Катенька играла, как под выпуклую крышу садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома, арендованного Антиповыми. Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, ее наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу. По странности, как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятинцам. Его раздражали их дикость и невежество. Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много. За годы уездного уединения начитанность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов. Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая была страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьей в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница. С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек в том, например, что она белой, а он черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагородничать друг друга, и этим все осложняли. У Антиповых были гости. Несколько педагогов, товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник Третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, чтобы кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей. Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла с Марфуткою на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем, с естественностью ребенка, взятого в постель к матери. Но Антипов притворялся, что спит. Он не спал. У него был припадок, обычный за последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа 3-4. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихонько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу. Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи. Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города противоположной пристани. Дом был последним на улице, за ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд. Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды. Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожной силой. Ему представилось, что их рано или поздно надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня. «Так дальше не может продолжаться», — думал он. Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальной миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежней силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть, и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед ее красотою и великодушием? Фу, ты разберись-ка в этом. Тут сам черт ногу сломит. Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Катеньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись? Утопиться? Фу, какая гадость, возмутился он. Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях? Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали, частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счету проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года. Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать. Желаемый выход нашелся.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава седьмая. Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. «Бессмыслица, очередная причуда», — подумала она, — «не обращать внимания, и сам обо всем забудет». Но выяснилось, что приготовление мужа уже 2 недели давности, бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда. Лара завыла, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах. «Паша, Пашенька!» — кричала она. «На кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай, ничего не поздно, я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показывался. С твоим-то сердцем стыдно, а приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой Пошляком, и вдруг завидно стало? Самому захотелось саблей позвенеть, поофицерствовать? Паша, что с тобой? Я не узнаю тебя. Подменили тебя, что ли, или ты белины объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?» Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской. Она закусила губы, вся внутренне съежилась, как побитая, и, ничего не говоря, и молча глотая слезы, стала собирать мужа в дорогу. Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе, и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. «Барыня, барыня!» — безуспешно окликала ее Марфутка. «Мама, мамочка!» — без конца лепетала Катенька, дергая ее за рукав. Это было серьезнейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули. По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и также неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной мимо Юрятина и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться. Стали приходить его письма с фронта. Более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах. Осенью движение армии приостановилось, войска окапывались. Но об Антипове по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки. Сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте, по прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа. Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице. Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия. В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь у Липочки, муж которой, германский подданный Фризенданг, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе. Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этой целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город Лиски в Мезолаборч на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 8. На фронт в штаб дивизии пришел поезд «Баня», оборудованный на средства жертвователей Татьянинским комитетом помощи раненым. В классном вагоне длинного поезда, составленного из коротких некрасивых теплушек, приехали гости, общественные деятели из Москвы, с подарками солдатам и офицерам. В их числе был Гордон.

по-русски. Страх шпиономании сводил все слова к одному казенному наперед известному образцу. Показная благонамеренность бесед не располагала к разговорам. Большую часть пути едущий и возница молчали. В штабе, где привыкли передвигать целые армии и мерили расстояние стоверстными переходами, уверяли, будто деревня где-то рядом, в верстах в 20 или 25. На самом деле до нее оказалось больше 80. Всю дорогу, в части горизонта, приходившейся налево к направлению их движения, недружелюбно урчало и погромыхивало. Гордон ни разу в жизни не был свидетелем землетрясения. Но он правильно рассудил, что угрюмое и за отдаленностью еле различимое брюзжание вражеской артиллерии более всего сравнимо с подземными толчками и гулами вулканического происхождения. Когда завечерело, низ неба в той стороне вспыхнул розовым трепещущим огнем, который не потухал до самого утра. Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями, в других люди ютились в погребах глубоко под землею. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как когда-то дома. Эти сгоревшие селения были сразу обозримы с конца в конец, как пустыри без растительности. На их поверхности копошились старухи-погорелки, каждая на своем собственном пепелище, что-то откапывая в золе и все время куда-то припрятывая, и воображали себя укрытыми от посторонних взоров, точно вокруг них были прежние стены. Они встречали и провожали Гордона взглядом, как бы вопрошавшим, скоро ли опомнятся на свете и вернуться в жизни покой и порядок. Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места кружным проселком. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали бестолку. Перед рассветом путник с возницею приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слыхали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе две одноименные деревни. Это и разыскиваемое. Утром они достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававшей запах аптекарской ромашки и ее деформа, он думал, что не будет заночевывать у Живаго, а, проведя день в его обществе, вечером выйдет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам. Обстоятельства задержали его тут больше недели. Глава 9. В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты. О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка Галиулина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов шел со своими солдатами в атаку. Перед глазами Галиулина было привычное зрелище атакующей части.

0: Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшие обе армии осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом вперемешку вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь до ушей разодранный рот «Ура!», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слыхали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю, разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали дальше. Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во весь рост, как высокие деревья привалки леса, отдельные подбитые, и больше не вставали. «Перелеты, телефонируйте на батарею», — сказал встревоженный Галиулин, стоявшему рядом артиллерийскому офицеру. «Да нет, они правильно делают, что перенесли огонь поглубже». В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем. Огонь прекратили. В наставшей тишине у стоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова, и как он, подведя людей к краю австрийской щели, в следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди один за другим взорвались два немецких 16-дюймовых снаряда. Черные столбы земли и дыма скрыли все последующее. «Ялла готова», — кончал базар. Побледневшими губами прошептал Галиулин, считая прапорщика и солдат погибшими. Третий снаряд лег совсем около наблюдательного. Низко пригибаясь к земле, все поспешили убраться с него подальше. Галиулин спал в одном блиндаже с Антиповым. Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, Галиулину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его имущество для передачи в будущем его жене, фотографические карточки которой во множестве попадались среди вещей Антипова. Недавний прапорщик из вольноопределяющихся, механик Галиулин, сын дворника Гимазеддина Стиверзинского двора и в далеком прошлом слесарский ученик, которого избивал мастер Худалеев, своим возвышением обязан был своему былому истязателю. Выйдя в прапорщики, Галиулин, неизвестно как и помимо своей воли, попал на теплое и укромное место в один из тыловых захолустных гарнизонов. Там он распоряжался командой полуинвалидов, с которыми такие же дряхлые инструктора-ветераны по утрам проходили забытый ими строй. Кроме того, Галиулин проверял, правильно ли они расставляют караулы у интендантских складов. Это было беззаботное житье. Больше ничего от него не требовалось. Как вдруг, вместе с пополнением, состоявшим из ополченцев старых сроков и поступившим из Москвы в его распоряжение, прибыл слишком хорошо ему известный Петр Худалеев. «А, старые знакомые», — проговорил хмуро усмехаясь Галиулин. «Так точно, ваше благородие!» — ответил Худалеев, встал во фронт и откозырял. «Так просто...» Это не могло кончиться. При первой же строевой оплошности прапорщик наорал на нижнего чина, а когда ему показалось, что солдат смотрит не прямо во все глаза на него, а как-то неопределенно в сторону, хряснул его по зубам и отправил на двое суток на хлеб и на воду на гауптвахту. Теперь каждое движение Галиуллина пахло отместкою за старое. А сводить счеты таким способом в условиях палочной субординации было игрой слишком беспроигрышной и неблагородной. Что было делать? Оставаться обоим в одном месте было дальше невозможно. Но под каким предлогом и куда мог офицер переместить солдата из назначенной ему части, кроме отдачи его в дисциплинарную? С другой стороны, какие основания мог придумать Галиуллин для просьбы о собственном переводе? Оправдываясь скукой и бесполезностью гарнизонной службы, Галиуллин отпросился на фронт. Это зарекомендовало его с хорошей стороны. А когда в ближайшем деле он показал другие свои качества, выяснилось, что это отличный офицер, и он быстро был произведен из прапорщика в подпоручики. Галиуллин знал Антипова с тиверзинских времен. В 905 году, когда Паша Антипов полгода прожил у Тиверзиных, Юсупка ходил к нему в гости и играл с ним по праздникам. Тогда же он раз или два видел у них Лару. С тех пор он ничего о них не слыхал. Когда в их полк попал Павел Павлович из Юрятина, Галиуллин поражен был происшедшую со старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого чистюли шалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив. Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна кого-то второго. Прочно засевшую в нем мысль или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало. И на руках у Галиуллина остались бумаги и фотографии Антипова, и тайна его превращения. Рано или поздно до Галиуллина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей. Но было горячее время. Ответить по-настоящему он был не в силах. А ему хотелось подготовить ее к ожидавшему ее удару. Так он все откладывал большое обстоятельное письмо к ней, пока не узнал, будто она сама где-то на фронте сестрою. И было неизвестно, куда адресовать ей теперь письмо.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 10. «Ну как, будут сегодня лошади?» — спрашивал Гордон доктора Живаго, когда тот приходил днем домой обедать в галицийскую избу, в которой они стояли. «Да какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед, ни назад? Кругом страшная путаница, никто ничего не понимает. На юге мы обошли или прорвали немцев в нескольких местах, причем, говорят, несколько наших распыленных единиц попали при этом в мешок, а на севере немцы перешли Свенту, считавшуюся в этом месте непроходимой. Это кавалерия, численностью до корпуса. Они портят железные дороги, уничтожают склады и, по-моему, окружают нас. Видишь, какая картина? А ты говоришь, лошади. Ну, живее, Карпенко, накрывай и поворачивайся. Что у нас сегодня? А, телячьи ножки. Великолепно». Санитарная часть с лазаретом и всеми подведомственными отделами была разбросана по деревне, которая чудом уцелела. Дома ее, поблескивавшие на западный манер узкими многостворчатыми окнами во всю стену, были до последнего сохранны. Стояло бабье лето, последние ясные дни жаркой золотой осени. Днем врачи и офицеры растворяли окна, били мух черными роями, ползавших по подоконникам и белой оклейке низких потолков, и, расстегнув кителя и гимнастерки, обливались потом, обжигаясь горячими щами или чаем, а ночью
0: садились на корточки перед открытыми печными заслонками, раздували потухающие угли под неразгорающимися сырыми дровами и со слезящимися от дыма глазами ругали денщиков, не умеющих топить по-человечески. Была тихая ночь. Гордон и Живаго лежали друг против друга на лавках у двух противоположных стен. Между ними был обеденный стол и длинное, узенькое от стены к стене тянувшееся окно. В комнате было жарко натоплено и накурено. Они открыли в окне две крайние оконницы и вдыхали ночную осеннюю свежесть, от которой потели стекла. По обыкновению они разговаривали, как все эти дни и ночи. Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта, и когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигавшие почву чуть-чуть в сторону, Живаго прерывал разговоры из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил: «Это Берта, немецкая 16-дюймовая, 60 пудов весом штучка». И потом возобновлял беседу, забывая, о чем был разговор. «Чем это так все время пахнет в деревне?» — спрашивал Гордон. «Я с первого дня заметил. Так слащаво-приторно и противно, как мышами». «А, я знаю, о чем ты. Это конопля. Тут много конопляников. Конопля сама по себе издает томящий и назойливый запах падали. Кроме того, в районе военных действий, когда в коноплю заваливаются убитые, они долго остаются необнаруженными и разлагаются. Трупный запах очень распространен здесь, это естественно». «Опять Берта, ты слышишь?» В течение этих дней они переговорили обо всем на свете. Гордон знал мысли приятеля о войне и о духе времени. Юрий Андреевич рассказал ему, с каким трудом он привыкал к кровавой логике взаимоистребления, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным нынешнюю техникой боя в куски обезображенного мяса. Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая Живаго, и благодаря ему что-нибудь видел. Он, понятно, сознавал всю безнравственность праздного разглядывания чужого мужества и того, как другие нечеловеческим усилием воли побеждают страх смерти и чем при этом жертвуют и как рискуют. Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не более нравственными. Он считал, что нужно вести себя сообразно положению, в которое ставит тебя жизнь, честно и естественно. Что от вида раненых можно упасть в обморок, он проверил на себе при поездке в летучий отряд Красного Креста, который работал к западу от них на полевом перевязочном пункте, почти у самых позиций. Они приехали на опушку большого леса, наполовину срезанного артиллерийским огнем. В поломанном и вытоптанном кустарнике валялись вверх тормашками разбитые и покореженные орудийные передки. К дереву была привязана верховая лошадь. С деревянной постройки лесничества, видневшейся в глубине, была снесена половина крыши. Перевязочный пункт помещался в конторе лесничества и в двух больших серых палатках, разбитых через дорогу от лесничества посреди леса. «Напрасно я взял тебя сюда», — сказал Живаго. «Окопы совсем рядом, в верстах в полутора или двух, а наши батареи вон там, за этим лесом. Слышишь, что творится? Не изображай, пожалуйста, героя, не поверю. У тебя душа теперь в пятках, и это естественно. Каждую минуту может измениться положение. Сюда будут залетать снаряды». На земле у лесной дороги, раскинув ноги в тяжелых сапогах, лежали на животах и спинах запыленные и усталые молодые солдаты в пропотевших на груди и лопатках гимнастерках. остаток сильно поредевшего отделения. Их вывели из продолжающегося четвертые сутки боя и отправляли в тыл на короткий отдых. Солдаты лежали как каменные, и у них не было сил улыбаться и сквернословить. И никто не повернул головы, когда в глубине леса на дороге загромыхало несколько быстро приближающихся таратаек. Это на рысях в безрессорных тачанках, которые подскакивали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внутренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им подавали первую помощь, наспех бинтовали и в некоторых особо экстренных случаях оперировали на скорую руку. Всех их полчаса тому назад, когда огонь стих на короткий промежуток, в ужасающем количестве вынесли с поля перед окопами. Добрая половина их была без сознания. Когда их подвезли к крыльцу конторы, с него спустились санитары с носилками и стали разгружать тачанки. Из палатки, придерживая ее полости снизу рукою, выглянула сестра Милосердия. Это была не ее смена. Она была свободна. В лесу за палатками громко бронились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно. Когда привезли раненых, спорящие вышли на дорогу, направляясь к конторе. Горячащийся офицерик кричал на врача летучего отряда, стараясь добиться от него, куда переехал ранее стоявший тут в лесу артиллерийский парк. Врач ничего не знал. Это его не касалось. Он просил офицера отстать и не кричать, потому что привезли раненых, и у него есть дело. А офицерик не унимался и разносил Красный Крест и артиллерийское ведомство и всех на свете. К врачу подошел Живаго. Они поздоровались и поднялись в лесничество. Офицер с чуть-чуть татарским акцентом, продолжая громко ругаться, отвязал лошадь от дерева, вскочил на нее и ускакал по дороге в глубину леса. А сестра все смотрела и смотрела. Вдруг лицо ее исказилось от ужаса.
4: «Что вы делаете? Вы с ума сошли!»
0: — крикнула она двум легко раненым, которые шли без посторонней помощи между носилками на перевязку и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу. На носилках несли несчастного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, разворотившего ему лицо, превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, не похожим на человеческий, изувеченный испускал короткие обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять, как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немыслимо затянувшееся мучение. Сестре Милосердия показалось, что под влиянием его стонов шедшие рядом легко раненые собираются голыми руками тащить из его щеки эту страшную железную занозу.
4: «Что вы? Разве можно так? Это хирург сделает особыми инструментами, если только придется. Боже, Боже, прибери его, не заставляй меня сомневаться в твоем существовании».
0: В следующую минуту при поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух. Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гемазеддин. Кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин. Сестра была — Лара, Гордон и Живаго — свидетели. Все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи.
2: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратове, который этой ночью подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона добавил, что пострадали люди. На месте чрезвычайной ситуации сейчас работают оперативные службы. Угрозу атаки в Саратовской области объявили в 4 часу утра. Бусаргин проинформировал о том, что все службы приведены в полную готовность. В населенных пунктах включились сирены воздушной тревоги. Запад на фоне своего ослабления переходит к все более жестким и агрессивным действиям. Занимается грабежом в отношении активов и так называемого «теневого флота». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
2: Много вариантов, которые обеспечивают гибкость и не позволяют использовать доллар для откровенного шантажа и принуждения. Этот процесс неостановим, его пытаются тормозить. Отсюда эти небывало агрессивные действия по внедрению санкций, по аресту активов, причем государственных резервов, чего никогда не было. Прямое воровство и грабеж. Воруют потихоньку, грабят, как вы знаете, в открытую. Так вот Запад сейчас занимается грабежом и в отношении активов, в отношении так называемого теневого флота.
1: 31 августа глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что военно-морские силы Евросоюза задержали в Средиземном море нефтяной танкер, предположительно принадлежащий так называемому теневому флоту России. Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили и затопили плавучую заправочную станцию эквадорского наркотеррористического картеля в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. По данным командования, разведка подтвердила причастность судна к деятельности террористической организации. Экипаж был эвакуирован, задержанные переданы эквадорским властям, после чего американские силы затопили станцию. Это не первая подобная операция Соединенных Штатов в регионе. В июне в Карибском море при атаке на судно террористов погибли 2 человека. В России осталось всего по одному носителю у алеутско-медновского и ительменского языков, а еще у 8 языков малых коренных народов менее 10, сообщили ТАСС в Институте языкознания Российской академии наук. Как уточняется, всего из 155 существующих языков России под определение «находящиеся на грани исчезновения» попадают 15 языков. Еще 39 относятся к категории «серьезно уязвимых». При этом исчезновение не грозит только русскому и русскому жестовому языкам, добавили в Институте языкознания.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Элиста. Памятник Пушкину. Не счесть в России памятников великому поэту. Почти везде он изображен в зрелом возрасте, серьезным и задумчивым. И только в столице Калмыкии Пушкин юный, стройный и очень привлекательный. Но, конечно, уже с бакенбардами. Куда без них.
1: Имя на карте.
2: Его стали переводить на калмыцкий с середины 19 века. Впрочем, и сегодня популярности Пушкина в республике можно позавидовать. Здесь не только ставят спектакли по его произведениям, но и о нем самом пишут стихи, посвящают концерты, творческие вечера, пишут картины. А после у памятника Пушкину активно обсуждают и делятся впечатлениями. Первого в своей жизни калмыка Пушкин увидел в доме организатора литературного кружка «Зеленая лампа» Никиты Всеволожского. За столом прислуживал сметливый и воспитанный мальчик из бедной калмыцкой семьи. Пушкину парнишка понравился, и далее он обращался к нему не только в письмах, но и в стихах, упоминая его второе имя «Калмык» с большой буквы. На памятнике поэту в Москве выбиты строчки.
3: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
2: И здесь калмык тоже написан с большой буквы. Только в этом стихотворении Пушкин уже имел в виду не сообразительного мальчика, но весь степной народ. Народ, с которым он близко познакомился во время своей поездки на Кавказ.
3: «На днях я посетил калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Поцелуй меня, — попросил я».
2: Он думал. Одна беда, так не думала прекрасная калмычка. И огрела столичного ловеласа по голове чем-то похожим на балалайку. Пушкин был потрясен. Так с ним еще никто не обращался. Зато позже, восхищаясь характером девушки, поэт написал свое легендарное послание «Прощай, прекрасная калмычка». Биографы подсчитали. В десятитомном собрании сочинений Пушкина слово «калмык» и его производные встречаются 99 раз. Калмыки отвечают ему взаимностью. Доказательство тому – народная любовь и прекрасный памятник в Элисте.
1: Элиста – памятник Пушкину. Имя на карте.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
6: «Человек с изюминкой».
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Павлов.
2: Первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Всю свою долгую жизнь он был буквально одержим наукой. И всегда искренне жалел своих несчастных подопытных собак. Даже завещал поставить им памятник. И что вы думаете? Поставили?
1: На первый взгляд.
2: Павлов был мужчиной высокого роста, поджарый, тренированный, буквально пышущий здоровьем. Голубоглазый, румяный. Обливался холодной водой, играл в городки и гонял на велосипеде.
1: Где изюминка?
2: В разговорах о науке Павлов был чрезмерно эмоционален. Кричал, размахивал руками и частенько тыкал в собеседника пальцем. Однажды Павлов читал лекцию в Кембридже. Ажиотаж, аудитория переполнена. Установили, полминуты лектор будет говорить по-русски, потом переводчик переводить. Три таких цикла Павлов выдержал. Но потом увлекся и совершенно позабыл, что аудитория его не понимает.
3: Он продолжал говорить, вероятно, минут пять. Затем опомнился, остановился, свел руки вместе, внимательно оглядел зал и расхохотался. Вся аудитория вслед за ним покатилась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
2: Он и на смертном одре не изменил науки. Умирая в 86 лет, собрал вокруг себя студентов и передавал им свои ощущения. Посторонних и любопытных от него отгоняли. Академик Павлов занят. Он умирает.
1: Иван Павлов. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: Река истории. История реки. Нева.
5: Племянник знаменитого архитектора Доменико Трезини Джузеппе тоже всю свою жизнь работал в городе на Неве. Обрусел, стал зваться Осипом Петровичем. И дела у него шли прекрасно. Одна беда – не дал ему Бог детей в официальном браке. Сколько они с женой Марией не пытались. А потом супруга и вовсе уехала на родину в Швейцарию, где через несколько лет умерла. Осип Петрович погоревал, да и прижил, как тогда говорили, ребеночка со служанкой-немкой. Некая Шарлотта Гарб родила ему дочку. В это время императрица Елизавета Петровна решила навести порядок с моралью и нравственностью в обществе. Под ее высочайшую метлу попали и те, кто жил, как бы сейчас это назвали, в гражданском браке. И вот однажды к Трезини заявились караульные.
6: «Имею предписание арестовать девицу Гарб, как живущую с архитектором непотребным образом».
5: Осип Петрович взялся за шпагу. Бился архитектор за свою Шарлотту отчаянно, но его скрутили. В результате арестовали всех троих. Осипа-то Петровича вскоре выпустили. А вот Шарлотте с дочерью выдали из казны 35 рублей, посадили на корабль и отправили в Германию. Не доплыл корабль, утонул. А с Трезини затребовали 35 рублей обратно.
7: «Казна, государыни, потрачена из-за вашей вольности поведения. Извольте возместить!»
5: Катила свои волны Нева. Трезини горевал, но канцелярию это не волновало. Главное, чтобы казна была цела.
4: Нева. Река истории. История реки.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
8: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня День языков народов России.
2: Однажды летел над бескрайним океаном большой ворон со своим сыном и решил вдруг, что в этих местах надо создать землю. Обратил он сына в сушу, а сам надел лыжи и отправился по своим новым владениям. И там, где пролегла его лыжня, поднялись высокие горы. Некоторые из них ворон превратил в вулканы, чтобы земля не замерзла. А потом он создал реки и наполнил их рыбой. Из небольшого стручка сотворил человека, из глины вылепил животных. Когда людей стало больше, ворон научил их, как правильно жить. Всеми своими знаниями народы Камчатки обязаны своему создателю, большому ворону.
3: Коряки. Малые коренные народы России.
4: По одной из версий, предки коряков пришли в места своего нынешнего проживания из Восточной Сибири 15 тысяч лет назад. Часть племен осела в холодных северных регионах, а другие по льду перешли на американский континент и стали прародителями индейцев. Те коряки, что остались, разделились на тундровых и береговых. Тундровые, кочевые коряки, занялись разведением оленей. Расселились в материковой части Камчатки, на полуострове Тайганос, Пенжинской губе и в низовьях реки Апуки. Оседлые береговые коряки заняли северо-западное и северо-восточное побережья Камчатки. Били морского зверя, ловили рыбу.
3: Не теряя корни. Коряки.
4: Когда-то приморские коряки были прекрасными воинами, отличными лучниками. А что делать? Приходилось постоянно воевать. Сначала со своими соседями-чукчами за обладание оленьими стадами, а потом с русскими казаками. Оборону держали вплоть до середины 18 века. Однако постепенно, с развитием торговли, войны сошли на нет. Сейчас старые луки и стрелы передаются от поколения к поколению как семейное достояние. Первые исследователи отмечали привлекательность корякских женщин. Однако впечатление портило отсутствие гигиены. Представители народности никогда не мылись. Для слабого пола это даже считалось позором, склонностью к распутству. Волосы расчесывали и заплетали в косы только старики и девушки. А в ряде прибрежных корякских поселений мужчины всегда брились наголо.
3: Малые коренные народы России.
4: Коряки издревле были целомудренным народом. У девушек до брака не должно было быть никаких отношений с мужчинами, а юношам запрещалось даже дотрагиваться до незамужней. Если же он просил у нее, к примеру, принести воды напиться, то родственники девушки могли принудить кавалера жениться на ней. Мало того, за любимую надо было отработать в семье ее родственников. Жених проходил серьезные испытания на выносливость, настойчивость, ловкость, преданность и усердие, выполняя самую сложную и грязную работу в течение длительного времени – от полугода до трех лет. Живя в доме будущего тестя, юноша мог видеть будущую жену только после того, как ее отец решит, что отработка окончена.
3: Не теряя корней. Коряки.
4: Мужчины и женщины наносили татуировки, имеющие сакральное значение, обозначающие социальный статус. Размещали рисунки на видном месте – на ушах, на руках и на лице. А делали их так. Иглу с ниткой смазывали в жире и угле, затем пропускали под кожей, нанося узор. Например, продольные полоски вдоль носа женщины накалывали для излечения бесплодия. А что сегодня? Конечно, никаких татуировок уже давно нет. И никаких преград влюбленным родители не чинят. Современные коряки живут полноценными семьями, растят детей, дружат с интернетом, оптоволоконной связью и прочими радостями цивилизации. И очень любят свою столицу, затерянный среди сопок поселок Палана, что в 7 километрах от Охотского моря и почти в 1000 километров от Петропавловска-Камчатского.
3: Коряки. Малые коренные народы России.
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Расчеты мобильных огневых групп западной группировки войск отразили атаки дронов противника в Луганской Народной Республике. Подробнее о боевой работе и вооружении рассказал стрелок зенитной установки ЗУ-23 с позывным «Школьник».
2: Пролет начался потемну. Сначала работали по дальним целям, по высоким. Летели очень высоко и очень далеко. Птичка прошла прямо над нами, и мы ей в хвост выстрелили просто очередью. Ну, с этого орудия, в принципе, в любую часть достаточно попасть. Снаряды осколочно-фугасные. При попадании разрываются. Зенитная установка ЗУ-23-2. Скорострельность 2000 в минуту. Короба по 50. Орудие мощное и довольно-таки эффективное. Простое, как автомат Калашникова. И чистится легко, и разбирается легко, и наводится легко. Зенитная установка установлена у нас на КАМАЗ. В течение темного времени суток выезжаем, получаем задачу. С определенным сектором обстрела нашего МОГа. Рядом с нами работают другие парни.
1: За время одного боевого дежурства слаженный расчет уничтожает несколько воздушных целей. Стрелки демонстрируют высокую эффективность при поражении как крупных беспилотников самолетного типа, так и FPV-дронов. Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию специальных оружейных опор для защиты объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников. Изделие необходимо для надежного закрепления стрелкового оружия при организации противовоздушной обороны. Опоры подходят для одного или двух пулеметов «Калашникова», ПКМ и ПКТ, пулемета «Дегтярева», либо разных модификаций автоматов АК. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Никита Крапивин был задействован в восстановлении связи между наступающим подразделением и командованием. Под вражеским огнем он установил причину сбоя и в кратчайший срок вернул работоспособность антенны связи. Благодаря его самоотверженным действиям, взаимодействие между командованием и штурмовыми группами было налажено. Это позволило обеспечить непрерывное управление огнем, корректировку действий подразделений, а также эффективное поражение выявленных огневых точек противника нашей артиллерией. 451-й военный госпиталь Минобороны России в Таджикистане отметил вековой юбилей. На торжественном мероприятии по случаю столетия прошла церемония награждения. Личному составу учреждения вручили ведомственные памятные медали. Кроме того, для всех гостей прошел концерт, на котором выступили военный оркестр российского соединения, воспитанники воскресной школы Иверского храма Божией иконы Матери, военной базы, а также творческие коллективы Душанбе и приглашенные артисты, сообщили в Министерстве обороны. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Существо пестрое, с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
3: И что означает это прозвище государя?
4: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
5: История одного прозвища.
4: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Все, приплыли».
6: Задачу задали у нас. Ее решал я целый час. И вышло у меня в ответе 2 землекопа и 2/3. Эти строки принадлежат Самуилу Маршаку, известному русскому поэту, переводчику и драматургу. В Америке его произведения вряд ли читали. А зря. Можно было бы предотвратить самый настоящий несчастный случай. Рассказываю. В 1770 году в штате Западный Мэриленд встретились два профессиональных землемера. Лучше бы они не встречались. Эти два здоровых бугая землю стали размечать, но при этом, совершенно случайно, выбрали один и тот же дуб в качестве опорной точки. В результате именно на этом самом месте и был основан новый город. Знаете, как назвали? Несчастный случай. Так что читайте, люди, Маршака. В жизни пригодится. И не только.

0: землемерам. А мы плывем дальше. Смотрите, как бывает. Приедешь в одну экзотическую страну, а такое впечатление, что прилетел совсем в другую. И за примером далеко ходить не надо. Вот он. В России можно попасть из Берлина в Париж, не покидая территории Челябинской области. Вот так. Интернет и виртуальные путешествия тут ни при чем. Это реальные населенные пункты. А есть еще Лейпциг, Варна и другие города с иноземными названиями. Интересно, что все они получили свои имена в честь выдающихся побед русской армии в заграничных походах 1813-1814 годов. Но это хотя бы логично. Помним, гордимся и правильно делаем. А вот как, например, объяснить следующие географические недоразумения? В Ферганской области Узбекистана есть поселок с громким названием Багдад. В Актюбинской области Казахстана есть железнодорожная станция Каир. В Молдове станция София. А в Латвии, представляете, есть город Ницца. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли. Игры человечества.
2: Боулинг и кегельбан. Боулинг значит катать. Кегельбан – кеглевая дорога. Многие считают, что это разные названия одной игры. Неправда. Общего действительно много. Шары, дорожки и основной принцип – сбить кегли. А разница как раз в шарах, дорожках и кеглях. И самое главное в том, как их сбивать. В Европе родиной кегельбана считают римскую провинцию Северная Германия с центром в нынешнем городе Майнц. Был у жителей этой провинции веселый ритуал – сбивать каменным кугелем деревянную кеглю. Кугель по-немецки «шар», кегель – деревянный колышек. Считалось, что удачный удар помогал избавиться от грехов. Так начинался кегельбан.
1: Игры человечества.
2: Дорожка кегельбана, в отличие от боулинга, меняет свою ширину. Первая половина – 35 сантиметров, а дальше, к площадке, где стоят кегли, она расширяется более чем на метр. Шары маленькие, диаметром 14-16 сантиметров, весом 2-3 килограмма. И в них нет отверстий для пальцев. Теперь кегли. В кегельбане их 9, а не 10, как в боулинге, и выставляются они ромбом. Среди кеглей есть одна с импровизированной короной. Она называется кёниг, король. И есть игра, в которой короля сбивать нельзя. И вообще в кегельбане единых правил не существует. Это 99 разных игр. И у каждой количество участников, правила и названия разные. И боулинг получается лишь одна из них. Настоящий кегельбан сегодня в мире почти забыт. Помнят его в одной лишь Германии. Для немцев это больше, чем игра. Любители кегельбана собираются в команды, команды в клубы, человек по 20. У клуба есть президент и даже счет в банке, на который участники переводят членские взносы. На этот же счет падают штрафы за несбитые кегли. Эти деньги клубы тратят на аренду дорожек. Даже в Германии осталось не очень много мест, где можно сыграть в настоящий кегель.

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений, скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам, правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас», — чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де Лафейят, что ее муж, Агюст де Калинкур, погиб в Бородинском сражении. Агюст Жан-Габриэль де Калинкур родился в 1777 году. В 15 лет был зачислен в Королевский, Кирасирский, а затем и в Драгунский полк. Служил честно, пулям не кланялся. Участвовал в сражениях против армии Суворова во время швейцарского похода. В одном из боев получил тяжелое ранение кавалерийской пикой. Его старший брат, Арман де Калинкур, был больше дипломатом, писателем или паркетным офицером, нежели опытным военным. А вот сам Агюст просто ненавидел многочисленные светские приемы, дворцовые интриги, балы и маскарады. Армия, дальние походы, битвы, завоевания, блестящие победы, героическая смерть на поле боя – вот к чему он стремился всю жизнь. Стремился и, в конце концов, добился своего. Его карьера развивалась стремительно. Капитан, командир эскадрона, бригадный, а затем дивизионный генерал, командующий кавалерией. Битва при Маренго, Аустерлиц, испанское сражение при Арсаписпо. Результат – орден почетного легиона. И это всего за несколько лет. В 1812 году, во время похода Бонапарта в Россию, Агюсту де Калинкуру было 34 года. Он начальник главной квартиры французского императора. Без него, без Калинкура, не будет исполнен ни один высочайший приказ. А впереди, впереди его ждали блестящие перспективы и Бородинское сражение. Во время битвы Наполеон стремится захватить курганную высоту, батарею Раевского. Но русские отбивают все атаки. Французы топчутся на месте, несут огромные потери. Генерал Монбрен убит. И вот тогда Бонапарт бросает в бой на вражеские редуты одного из лучших своих полководцев, Агюста де Калинкура. «Сир, я буду там живым или мертвым!» произносит генерал и ведет войска в самое пекло. Слово он свое сдержал. Калинкур все же добрался до батареи Раевского, но там и остался, сраженный то ли пулей, то ли пушечным ядром. В Бородинском сражении 29 русских и около 50 французских генералов были убиты или ранены. На этом поле не было места для трусов. Так говорили потом. Наполеон повелел забальзамировать сердце погибшего Агюста де Калинкура и захоронить его в центре батареи Раевского. Но история на этом не заканчивается. В Бородинской битве пал смертью храбрых русский генерал Александр Тучков IV. После сражения его жена Маргарита Тучкова попыталась найти тело мужа и похоронить, но не нашла. Тогда убитая горем женщина продала все свои бриллианты и выкупила 3/10 земли возле села Бородино и построила там храм Спаса Нерукотворного. Вскоре Маргарита Тучкова приняла постриг и ушла в монастырь. Спрашивается, а при чем здесь Агюст де Калинкур? А вот при чем. После гибели мужа его супруга Бланш де Бюссон де Лафайят продала свое поместье, построила храм и ушла в монастырь. Две женщины, которые никогда не были знакомы, да и вряд ли когда-то встречались их мужья, поступили одинаково. Отдавая дань памяти храбрым воинам, среди которых, конечно же, Агюст Жан Габриэль де Калинкур.
0: Парад побежденных.
1: Мнение наших врагов гораздо ближе к истине о нас, чем наши собственные мнения. Французский писатель Ларош-Фуко.
0: Радиозвезда. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Андрей Болконский. На первый взгляд нет и не может быть никаких сомнений в том, с кого Лев Толстой писал образ Андрея Болконского. Его фамилия прямо отсылает нас к династии Волконских. Один из представителей этого княжеского рода, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Петр Волконский. Как и персонаж Толстого, он лично под шквальным огнем противника вел в атаку солдат своего полка. Похожий эпизод был и в биографии зятя Кутузова, штабс-капитана Федора Тизенгаузена. Поднимая гренадерский полк в контрнаступление, он шел с полковым знаменем в первых рядах атакующих и был смертельно ранен. Но если проследить всю судьбу князя Андрея Болконского, то выяснится, что она куда более схожа с жизнью другого героя антинаполеоновской кампании. Это генерал-лейтенант Николай Тучков. Во время Бородинской битвы его тяжело ранило, а через несколько недель офицер умер. Так о ком писал Лев Николаевич? Писатель дал нам подсказку, но она вовсе не столь однозначна, как кажется на первый взгляд.
0: Кто эти люди?
2: Андрей Болконский, он же Петр Волконский, он же Федор Тизенгаузен, он же Николай Тучков.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Амурском заливе во Владивостоке сорвало с якоря и унесло к Токаревскому маяку теплоход «Русский Восток», после чего он сел на мель. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, на борту судна не было ни экипажа, ни груза, разлива топлива не обнаружено, пострадавших нет. При этом надзорное ведомство еще в июне подавало в суд на владельца теплохода с требованием обеспечить безопасную стоянку. Заявление пока не рассмотрено. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана оценка соблюдению совладельцем требований законодательства о безопасности мореплавания. Россия и Малайзия договорились наращивать сотрудничество между сухопутными войсками двух стран. Перспективы взаимодействия обсудили на переговорах в Москве, сообщили в Министерстве обороны. С приветственным словом на встрече выступил заместитель главнокомандующего сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Матовников.
2: С удовлетворением отмечаем близость подходов к формированию мироустройства, основанных на принципах многополярности, а также урегулированию региональных конфликтов. Приятно отметить, что уровень контактов военно-политического руководства наших стран за последние годы значительно повысился. Огромное влияние на развитие межгосударственных связей оказывает по-настоящему дружеские отношения глав наших государств. Уверен, что ваш визит и наши встречи будут способствовать развитию и укреплению дружественных связей между нашими государствами и придаст новый импульс военному сотрудничеству между сухопутными войсками.
1: Программа малазийских военных началась с возложения венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В рамках визита делегация планирует посетить российские военно-учебные заведения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Еврокомиссия одобрила заявку на выделение Киеву нового кредита в размере 90 миллиардов евро на закупку систем Patriot, сообщают украинские журналисты со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Эти средства предназначены для укрепления украинской ПВО. В то же время другие источники информацию официально не подтверждают. Напомню, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон готов помогать Киеву, но финансировать эту помощь должна Европа. Семьи с двумя и более детьми могут подать заявление на семейную налоговую выплату до 30 сентября. Как напомнил глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов, это возврат части уплаченного НДФЛ, фактическая ставка для родителей снизится с 13 до 6%. Выплата положена семьям, где есть дети до 18 лет, при этом средний душевой доход не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. В среднем размер выплаты составит от 70 до 100 тысяч рублей в год, но может быть и больше.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. С 10 до 22 сентября на участке Маховой улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением монтажных и демонтажных работ. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Также 20 минут займет путь по Ленинградскому шоссе от Черной грязи до Международного шоссе. Пробка на 15 минут на Первомайской улице от 16-й Парковой до Измайловской площади. Пробка по Путилковскому шоссе на 15 минут от Верхней до Молодежной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Утренний эфир продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет с начала блокады Ленинграда. Как разжимали тиски вокруг города. Регистрировать сайты в zone.ru теперь будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Сегодня день языков народов России. Сколько уникальных наречий хранит наша страна? «85 лет назад началась блокада Ленинграда, одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Более 2,5 миллиона человек оказались отрезаны от мира, хлеба и тепла. Блокада пала в начале 1944-го под залп операции «Январский гром». Анна Елисеева о том, как выжил Ленинград и что позволило прорвать кольцо вокруг города».
2: Почти 900 дней голода, холода, бомбардировок и мужества горожан. Блокада Ленинграда стала самой продолжительной в истории и самой страшной. Летом 1941-го гитлеровские войска прорвались через станцию МГА. 8 сентября заняли Шлиссельбург и отрезали город суши. На севере союзники немцев финны блокировали железнодорожные и водные пути. Ленинград оказался в кольце. Нацистское командование добивалось не просто капитуляции, а уничтожения города, рассказывает специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
3: Эту территорию планировали отдать финнам. Кроме того, они и не хотели, как и в директивах их такое указывается, кормить население Ленинграда. То есть, если принять капитуляцию, значит, нужно что-то делать с мирным населением, которое будет сдано. Проще было просто уничтожить этот город.
2: Но прорвать оборону советских войск внутри кольца немцам не удалось, и город решено было взять измором. В первый же день осады Ленинград попал под воздушные обстрелы. В одном из пожаров сгорел Бадаевский продовольственный склад. Город остался без запасов. Для жителей вводят хлебные карточки. Рабочим по 250 граммов, старикам и детям по 125. Это норма на весь день. От голода умирали тысячи, но жизнь в осажденном Ленинграде продолжалась. Свыше 200 заводов производили танки, самолеты, подводные лодки. На фронт поставили десятки тысяч минометов и миллионы боеприпасов. Несмотря на регулярные бомбардировки, в театрах шли спектакли, а в мае 42-го на стадионе «Динамо» даже организовали футбольный матч. Единственная ниточка, по которой шло снабжение, это дорога жизни через Ладожское озеро. Поставка продовольствия всегда сопровождалась жертвами, говорит военный историк Юрий Кнутов. Поэтому задача прорыва блокады стояла с самого начала. Для ее реализации был продуман план «Искра», продолжает эксперт.
4: Операция «Искра» позволила пробить узкую брешь вдоль Ладожского озера и на самом узком участке, который отделял Ленинградский и Волховский фронта, пробить оборону противника и дать возможность соединиться нашим войскам. Благодаря этому прорыву в течение буквально нескольких недель была проложена железная дорога, по которой началось снабжение города.
2: После этого началась регулярная поставка продовольствия и боеприпасов. Был решен вопрос эвакуации мирного населения, а главное, появилась надежда, что блокада будет окончательно снята. И она оправдалась. 14 января 1944 года Красная Армия начала крупную наступательную операцию под кодовым названием «Нева-2». Позже она станет известна как «Январский гром», продолжает Денис Мастридеев.
3: Общий замысел, он заключался в нанесении одновременных ударов на флангах 18-й немецкой армии, которая как раз стояла под Ленинградом, в районе Петергофа и Стрельны, и в районе Новгорода. Там уже как раз новгородско-лужская операция. И затем планировалось, наступая на направлениях на Кингисепп, на Лугу, окружить основные силы 18-й армии и дальше уже развивать наступление на Нарву, Псков.
2: 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. Вечером в честь победы над городом прогремел грандиозный салют из более чем 300 орудий. Оборона города имела огромное значение. Переключив на себя силы немецких войск, Ленинград обеспечил успех советским операциям под Москвой, Сталинградом и Курском. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России ввели единые правила регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .rf. Так, доменное имя теперь должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
5: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
6: А почему могут отказать в регистрации домена?
5: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти, все, что с этим связано.
6: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
5: Никакой массовой проверки имен не объявлено. Ну, возможно, объявят еще. Возможно, произойдет там оценка по формальным требованиям. Новые риски – это не только там мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше, например, очень часто люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям, зарабатывали на этом состояние.
1: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко Дню языков народов России, а он отмечается сегодня, мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. Сегодня Ким Андреев отправляется к карелам и изучает их поэтичный язык.
7: АБЧ, ДЕФ, ГХО. Вот так начинается карельский алфавит. Всего в нем 29 букв. Пишутся они латиницей, а вот произносятся по-разному, в зависимости от того, кто говорит. Карелы-ливики, живущие на юге, или карелы-людики, обитающие на севере. Первые по звучанию сроднились с русской речью, северянам куда ближе и понятнее финский язык. В общей сложности на карельском говорят порядка 25 тысяч жителей нашей страны, а всего в мире носителей не больше 50 тысяч. Сложно ли его освоить? Рассказывает ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Ирина Новак.
8: Есть такие звуки в карельском языке, которых в русском мы не услышим. Это, например, такие гласные, как «э», «э», «ы». Также в карельском языке много дифтонгов, сочетание из двух гласных, например, «муа», «туа», «пе», много удвоенных согласных. Тоже важно правильно их произносить. «Акка», «уко», «меча».
7: В карельском языке, в отличие от русского, не 6, а сразу 15 падежей. Ударение у карелов всегда падает на первый слог. Все звуки произносятся ровно так, как пишутся. А вот с длиной гласных надо быть осторожнее. Например, «тули» — это «огонь», а вот «тули» — «ветер». «Юкси» значит «один», а «укси» — уже «дверь». Впрочем, бывают примеры и пострашнее, объясняет научный сотрудник Музея Северного Приладожья Тамара Заберунова.
9: Минатапан, синут, кунпалан, кюлян. Слышите, как я тяну звуки? Это переводится «я тебя встречу, когда вернусь в деревню». Если вы не протянете эти звуки и скажете «минатапан, синут, кунпалан, кюлян», это будет «я тебя убью, когда сожгу деревню». Представляете, как меняется?
7: Встречаются в карельском языке и слова, созвучные с русским. К примеру, магазин будет «лауку», почти как «лавка». В целом же карельская лексика буквально пропитана природой. Если в русском мы условно делим диких зайцев по цвету шкурки, беляк и русак, то карелы для описания этих же животных берут за основу места обитания – «мэччу яной» – лесной заяц, и «пэлдой яной» – полевой заяц. А дословный перевод некоторых природных явлений с карельского на русский звучит просто как поэзия, продолжает Тамара Заберунова.
9: Северное сияние называется «рэбоинтулет» – «лисьи огни». Млечный путь у нас называется «линнонрада» – «птичья дорога». Слово «горизонт» у нас называется «тайванранду» – «берег неба». Мне очень нравится в этом плане карельский язык, что если вот его когда изучаешь, ты понимаешь, что очень развито было образное мышление.
7: А еще карелы по-особенному прощаются. В их языке просто нет конструкции «до свидания». Если речь идет о близком человеке, то принято говорить «наймоксех», то есть «увидимся». Если же нужно попрощаться с незнакомцем, то используют фразу «ана тайнозу маго». Дословно «пусть твое счастье никогда не спит». Согласитесь, после таких слов можно и познакомиться. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на дорогах и пятиэтажных развязках в Китае. Где можно использовать безэкипажные катера? Почему батарею Раевского после Бородинского сражения прозвали «могилой французской кавалерии»?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В результате атаки украинских беспилотников на Саратов есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Последствия атаки ликвидируют оперативные службы. Великобритания намерена ввести запрет на торговлю товарами и услугами с израильскими поселениями на западном берегу реки Иордан, сообщает The Guardian. Глава МИД страны назвал этот шаг широкой перезагрузкой отношений с Израилем. Решение принято в рамках выполнения требований палестинских правозащитных организаций. Также глава МИД подтвердил приверженность Лондона концепции двух государств, призвав к соблюдению международного права и прав палестинцев. Заявление на получение в этом году семейной налоговой выплаты нужно подать не позднее 30 сентября, заявил ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Выплата представляет собой возврат из бюджета части НДФЛ, уплаченного работающими родителями за предыдущий год, в результате чего фактическая ставка налога для них будет составлять 6% вместо 13%, напомнил Нилов. В России могут завершить практику предсеансового обслуживания в кинотеатрах, заявил ТАСС, глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков. Кинотеатры используют схему предсеансового обслуживания, чтобы демонстрировать зарубежные кинокартины без прокатного удостоверения. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
13: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1-1-877-466-44920.
14: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: У
16: Очень важные вопросы.
17: Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
18: Отвечает биолог Филипп Тумасьян.
19: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. А проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
16: Очень важные вопросы. Записки врача.
20: Что такое головная боль 8 сентября? С ней сталкиваются школьники, студенты, а также их родители к концу первой недели учебы. Можно ли ее как-нибудь предотвратить?
21: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
20: Речь идет об особой разновидности головной боли напряжения. По сути, это одна из болезней цивилизации, поражает в среднем до 42% населения. Об эпизодической головной боли напряжения сообщает более 70% людей, а от хронического варианта страдает 1-3% населения. Длительное нахождение в неподвижном состоянии, например, перед экраном монитора или с книгой в руках – основная причина возникновения такой боли. И в повседневной жизни с ней сталкивается практически каждый человек. Почему так происходит? Вес головы среднестатистического человека около 5 килограммов. Для того, чтобы удерживать ее в вертикальном положении, требуется одновременное напряжение большого количества мышц головы и шеи. Такие факторы, как стресс и неправильная поза, вовлекают в патологический процесс мышцы плеч и верхней части спины. В точках сдавления сухожилий мышцами происходит высвобождение простагландинов, медиаторов воспаления. Нервы, вовлеченных в анатомических областях, становятся более чувствительными к болевым сигналам. Нарастающая болевая импульсация и приводит в конечном счете к формированию головной боли напряжения. Одно из основных отличий этого вида боли от других – она изначально возникает не в головном мозгу, то есть центральном отделе нервной системы, а в периферических нервах. Однако, если причина эпизодической головной боли напряжения длительное время не устраняется или повторяется достаточно регулярно, происходит сенсибилизация уже головного мозга и развивается хронический вариант головной боли напряжения. Ну, а на ребенка в первую неделю сентября обрушивается масса информации, и с него начинают каждый день что-то требовать. И учителя, и родители. Результат не заставляет себя ждать. С начала второй недели, то есть примерно с 8 сентября, некоторые школьники и студенты начинают жаловаться на головную боль, которую характеризует как тяжесть в голове. Но, по сути, это тоже головная боль напряжения.
21: Алексей Водовозов. Записки врача.
16: Радиозвезда.
22: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото генерала Ямаситы.
2: Во время Второй мировой он разгромил британцев в Юго-Восточной Азии и расширил границы Японии до Индии и Австралии. Генерал Томоюки Ямасита. По легенде, под его командованием японцы разграбили десятки банков и хранилищ в разных странах. А перед самой капитуляцией сокровища где-то надежно спрятали.
22: Цена вопроса.
2: По одной из версий, это была целая секретная операция «Золотая лилия», получившая название в честь поэмы императора Хирохито. Золотые монеты, статуи, драгоценности и произведения искусства, которые японцы получили в ходе захватнической кампании в Азии, в наши дни могут оцениваться в миллиарды долларов.
22: Кладоискатели.
2: Есть теория, что предприимчивые японцы создали целую сеть туннелей под Филиппинскими островами. В 70-е местный житель Рахелио Рохас якобы обнаружил один из тайников, а в нем золотую статую Будды. Правда, спустя несколько дней дом мужчины ограбили. Пострадавший пытался судиться с властями, был уверен, что похищение организовали по приказу президента страны. Все иски в итоге Рохас проиграл. Но число охотников за сокровищами на Филиппинах выросло в разы. Сегодня некоторые подземные сооружения, построенные японцами во время войны, стали туристическими объектами. К примеру, тоннель на филиппинском острове Минданао. Его длина 300 метров. Внутри можно увидеть статуи солдат, камеры для пленных, резервуары для воды. Однако доступа к некоторым помещениям нет. Кто знает, может быть, именно там до сих пор и лежат сокровища генерала Ямаситы.
22: Таинственные клады раскопать можно.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Учащихся школы номер 24 в Петропавловске-Камчатском не отпускают домой без родителей из-за замеченного неподалеку медведя, сообщили ТАСС в образовательном учреждении. С детьми будет проведен инструктаж по правилам безопасного поведения при встрече с хищником. В России медведи все чаще выходят к людям, животные голодают на фоне неурожая грибов, ягод и кедровой шишки. Кроме того, за последние десятилетия численность бурых медведей в нашей стране выросла в 2.5 раза. Ранее власти предупредили об опасности жителей и туристов Иркутской области, Бурятии, Краснодара и Алтайского края. Частицу мощей великого князя Дмитрия Донского отправят в зону специальной военной операции и передадут в различные подразделения российских вооруженных сил. Экипаж подводного крейсера Дмитрий Донской воспринимает передачу мощей великого князя как высокую честь и моральную обязанность следовать заветам небесного покровителя, рассказал командир экипажа Сергей Подколзин.
2: Мы носим имя великого князя, и передача его мощей в зону СВО подчеркивает прямую преемственность поколений. Личный состав воспринимает это как высокую честь и моральную обязательность следовать заветам нашего небесного покровителя. В рядах ВМФ служит много верующих людей. Для них такие события – это не просто традиция, а реальная духовная опора.
1: Накануне специально изготовленный ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского был принесен в главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». Планируется, что мощи будут периодически доставляться в воинские части, в том числе в зоне боевых действий. Латвия внесла в правительство проект поправок о полном запрете автобусных перевозок в Россию и Белоруссию со следующего года. Как сообщает ТАСС, под запрет могут попасть регулярные, нерегулярные и транзитные маршруты. Сейчас между странами действует только один регулярный рейс – Рига-Москва. Разрешение на него истекает 9 января 2027-го, и продлевать его не планируется. Латвийские власти признают, что мера не будет абсолютной. Пассажиры могут использовать стыковки через Литву и Эстонию, а также микроавтобусы, на которые запрет не распространяется. До 20 сентября в московском зоопарке проходит акция «Дубовая фиеста». Москвичи могут принести сухие дубовые листья и желуди, которые станут материалом для игрушек и украшения вольеров. В зоопарке сообщили, что пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера у служебного входа на улице Большая Грузинская. Специалисты обращают внимание, листья и желуди необходимо упаковывать в бумажные или тканевые пакеты. Полиэтилен не подходит, так как в нем сырье может загнить. Евгений Шматко, служба информации «Медиагрупп». Группы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китай на своей ласточке. Россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Как получить местные права? Безэкипажный катер провел автономную экспедицию за полярным кругом. Где пригодятся стальные робинзоны? Сегодня день воинской славы. Вспомним самые горячие часы Бородинского сражения. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям? И легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе? Тему изучила Анна Елисеева.
6: Китай не признает международные или иностранные водительские права. И чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала колеса.ру Михаил Баландин.
7: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский, обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае, прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом, то есть свои фотографии туда бесполезно носить, недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить, и, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями, то есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с

0: некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
1: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камера очень точная. Ограничение скорости тоже отличается от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50. Если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
0: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России. Например, скрылись с места ДТП или допустили другое серьезное правонарушение. Требования к автомобилям в Китае предъявляются почти такие же, как у нас. Что еще необходимо учесть при въезде в страну на своем транспорте, рассказывает автомобильный журналист, автоэксперт Максим Трусов.
2: Для иностранного автомобиля понадобится страховка, понятное дело. Это есть даже в Беларуси, в союзном государстве. Когда мы туда приезжаем, нужно тоже местную страховку покупать. Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена, должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
0: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действует ограничение на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Российский безэкипажный катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Беспилотное судно «Герой тумана», собранное в Мурманске, преодолело почти 170 километров по Баренцеву морю. В чем была главная трудность этих испытаний? И где в перспективе смогут применять такие катера, рассказывает генеральный директор Мурманского научно-производственного комплекса «Прогресс» Иван Суханов.
5: Эта экспедиция организована для того, чтобы проверить технические характеристики безэкипажного катера «Героя тумана». В этом году мы закончили прототипирование и выходим в стадию предсерийного производства. Задача была проверить все агрегаты в дальнем морском походе, так как Баренцево море считается одной из самых сложных для судоходства морей. Мы пошли не в самую лучшую погоду, и самая главная задача была это проверить именно автономный ход катера без участия оператора. То, как будет катер справляться с морской волной, как он будет выстраивать свой маршрут в местах, где находятся спутниковые помехи, и проверить работоспособность всех механизмов. По поводу использования дальнейших безэкипажных катеров, проект «Герой тумана» прежде всего прототип логистического судна. А в нашем регионе довольно-таки большое количество отдаленных мест, которые требуют доставки товаров, грузов. И зачастую доставка эта осложняется труднодоступностью таких локаций, и для этого были бы очень удобны безэкипажные катера, которые не рискуют человеческими жизнями и могут довольно-таки быстро и безопасно доставлять грузы оперативно в точки, которые недоступны другим суднам. Это и безопасность, это и экология. Скажем, в местах разлива нефти можно использовать безэкипажные катера, которые могли бы собирать нефтяные пятна.
4: Сейчас грузоподъемность катера ограничена всего 300 килограммов. Разработчики рассчитывают создать такие морские беспилотники, которые смогут брать по несколько тонн груза.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Сегодня в России отмечается День Бородинского сражения. Памятная дата 8 сентября была установлена в 1995 году, однако сама битва произошла на день раньше, 7 сентября 1812 года. О ее ключевом моменте, обороне батареи Раевского, расскажет Максим Петренко. Что собой представляла эта высота и сколько штурмов отбили ее солдаты?
6: «Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор». Это приказ начальника русской артиллерии Александра Кутайсова, который был отдан им накануне Бородинского сражения. Генерал погибнет на батарее Раевского, но его приказ на всех укреплениях подчиненные исполняли до конца. Сама

0: Батарея Раевского, получившая имя командира 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая Раевского, представляла собой естественный холм. Еще одно название – Курганная высота. Она стала главным опорным пунктом обороны центра наших войск на Бородинском поле. Как готовили этот редут, рассказывает историк Ярослав Солонин.
1: Курган метра два, еще насыпное сооружение. Вокруг него вырыли рвы. И образовался такой четырехугольник по 60 где-то метров по сторонам. Раевский, он, кстати, кавалерийский офицер, а не артиллерист, но он соображал, где поставить пушки. Обороняло этот редут по разным оценкам от 18 до 22 пушек.
0: Французы пошли в первую атаку около 9 утра 7 сентября. Нападавших отбросил от редута ответ наших артиллеристов. Второй штурм менее чем через час. Дело дошло до рукопашного боя. Врагу даже удалось завладеть частью орудий, однако спасла положение контратака другого генерала Ермолова, который в тот момент проезжал мимо этих позиций. Он смог привлечь резервы и лично повел солдат в штыковую. Из 3000 французов, оказавшихся на высоте, уцелел лишь каждый десятый. Таким образом, вторая попытка противника тоже будет безуспешной. Главнокомандующий Кутузов решился на отвлекающий маневр. Он послал во французский тыл казачьи полки Платова и кавалерийский корпус Уварова, говорит журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
2: Удалось приостановить французское наступление. Вероятно, это смешало карты Наполеону в плане ввода в действие резервов. Ну и локальный успех – это то, что были трофеи, были пленные, прорыв на определенном участке сражения. Но развить его не удалось.
0: Кутузов, понимая, что корпус Раевского почти разбит, отвел его войска, а оборону Кургана доверил дивизии генерала Петра Лихачева. К 15 часам Наполеон сосредоточил весь ударный пыл на батарее. По ней открыли огонь из сотни орудий и атаковали десятки полков кавалерии при поддержке пехоты. И здесь тоже будет отпор, но скажется перевес в силах, и через час высота падет. Русские войска отошли за курган. При этом, благодаря героическим действиям батареи Раевского, у Наполеона рухнули все планы, отмечает Ярослав Солонин.
1: Все обтрепали свои силы, но ключевой момент, что с этого момента у Наполеона все пошло не так. И взятие Москвы было такой странной победой, которая не была победой. А потом уже Наполеон потерял всю свой блеск величия в русских степях. Батарея Раевского – это как Брестская крепость Великой Отечественной войны. Символ стойкости русской армии, которая даже если терпит урон, то все равно потом собирает силы и побеждает.
0: Генерал Раевский, потеряв много бойцов, сам будучи раненым, весь день 7 сентября не покидал поле сражения, участвовал в контратаках. За оборону его наградят орденом Александра Невского. Ну а от врага сам редут получит прозвище «Могила французской кавалерии». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как прорывали блокаду Ленинграда. Какой сайт теперь не получится зарегистрировать в России? Сложно ли освоить карельский язык?
3: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
5: 7:45 в Москве, главное к этой минуте. 46 человек погибли от атак ВСУ за неделю с 31 августа по 6 сентября. Пострадали 266 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили более 6 тысяч боеприпасов. Финляндия завершила строительство заграждения на отдельных участках границы с Россией. Его протяженность составила 200 километров, сообщила финская служба пограничной охраны. Высота забора 4,5 метра. Проект обошелся в 356 миллионов евро. Власти Финляндии объяснили строительство необходимостью противодействия нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финской стороны с ноября 2023 года. Объемы ЭКО по обязательному медицинскому страхованию увеличились в России за 2 года почти на 20%. За 7 месяцев 2026-го в стране выполнили около 70 тысяч циклов процедур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина. Зрителям актриса знакома благодаря таким фильмам, как «Алмазы для Марии», «День за днем», «Моя причистенка», «Следствие ведут знатоки» и другие. О времени прощания будет объявлено позже. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника». Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
0: Форма и содержание. Тапки подводника.
4: Всемирная энциклопедия еды. Человечество делится на тех, кто без кофе жить не может, и тех, кто его не пьет вовсе. С последними скучно, а вот у кофеманов все сложно. Кофеин. Белые кристаллы этого вещества в 1819 году открыл немецкий химик Фридлип Фердинанд Рунге. Оказалось, что кофеин может нарушать сердечный ритм, вызывать беспокойство и бессонницу. Но самое неприятное, минут через 40 после чашки крепкого кофе и долгожданного прилива сил, обязательно наступает усталость. Никогда не пейте этот коварный напиток перед тем, как садиться за руль. Хочется кофе? Заваривайте декаф. Кофе от кофеина избавил в 1903 году немецкий предприниматель Людвиг Розелиус. Он ждал партию зерен, а в пути их залило морской водой. Чудо, что вкус не пострадал, а кофеин куда-то делся. Розелиус вместо соленой воды стал использовать бензол. Получилось эффективно, но для здоровья небезопасно. Теперь для производства кофе без кофеина используют тот самый состав, которым женщины пользуются для снятия лака. Необжаренные зерна по-прежнему вымачивают в специальном растворе, потом сушат и обжаривают. Кофе есть, а кофеина в нем нет. Всемирная энциклопедия еды.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. За неделю от атак украинских боевиков погибли 46 мирных жителей, еще 266 получили ранения, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. По его данным, среди погибших двое детей, среди раненых 13 несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на российской территории за этот период выпущено не менее 6650 боеприпасов. За минувшую ночь около 100 беспилотников сбили над Ростовской областью, сообщили ранее в Министерстве обороны. Аналитическую схему общественного наблюдения за ходом выборов в Госдуму внедрят в Запорожской области. Ее цель – анализ хода голосования, возможных нарушений и нештатных ситуаций из-за угрозы атак противника, сообщил ТАСС руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
2: Уникальная аналитическая система, которая будет наполняться информацией от наблюдателя. Ее основное предназначение – это как раз-таки анализ нештатных ситуаций, это анализ возможных нарушений. И сам ход голосования, она будет учитывать специфику самого региона, основана на отечественной платформе с элементами искусственного интеллекта, интегрирована в систему МАКС, а также в систему общественного мониторинга.
1: Ознакомиться с результатами работы этой системы можно будет в общественном штабе в дни голосования, добавил эксперт. Отображаться они будут в виде мультимедийной карты региона с графикой и конкретными аналитическими выкладками. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-33» завершил свою миссию и был сведен с орбиты, сообщили в Роскосмосе. Там добавили, что корабль, проработавший на МКС с марта текущего года, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Его несгоревшие элементы затонули в несудоходном районе Тихого океана. Ранее в Роскосмосе сообщали, что при сведении Международной космической станции с орбиты планируется использовать два российских грузовых корабля, аналогичных «Прогрессу». Правительство включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия для работников почты. Как сообщает ТАСС, документ расширяет существующий перечень средств защиты, куда уже входят пистолеты, электрошокеры и бронежилеты. Теперь в него добавлены технические средства противодействия беспилотникам. Нормы выдачи оружия зависят от задач, охрана почтамта или сопровождения денежных средств. Мошенники начали собирать предоплату за кружки и секции, а после получения денег исчезать, предупредили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты размещают объявления о наборе в платные кружки и за студии или языковые школы по цене ниже рынка, затем торопят родителей с предоплатой, ссылаясь на то, что мест почти не осталось. После перевода денег на карту физлица они блокируют контакты и удаляют страницы.
0: Автонавигатор.
1: По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня ожидается пасмурная погода, поэтому водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, напоминает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. По информации портала Яндекс.Карты, обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 50 минут можно потерять на Пятницком шоссе, 40 минут уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Пробка на полчаса на шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над железнодорожной дорогой. Также полчаса займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. 20 минут потребуется на Волоколамском шоссе от Светлой улицы до Большой Комсомольской. Эфир продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет с начала блокады Ленинграда. Как разжимали тиски вокруг города. Регистрировать сайты в zone.ru теперь будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Сегодня день языков народов России. Сколько уникальных наречий хранит наша страна? Восемьдесят пять лет назад началась блокада Ленинграда, одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Более 2,5 миллионов человек оказались отрезаны от мира, хлеба и тепла. Блокада пала в начале 1944-го под залпы операции «Январский гром». Анна Елисеева о том, как выжил Ленинград и что позволило прорвать кольцо вокруг города.
2: Почти 900 дней голода, холода, бомбардировок и мужества горожан. Блокада Ленинграда стала самой продолжительной в истории и самой страшной. Летом 1941-го гитлеровские войска прорвались через станцию МГА. 8 сентября заняли Шлиссельбург и отрезали город суши. На севере союзники немцев финны блокировали железнодорожные и водные пути. Ленинград оказался в кольце. Нацистское командование добивалось не просто капитуляции, а уничтожения города, рассказывает специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
3: Эту территорию планировали отдать финнам. Кроме того, они и не хотели, как и в директивах их такое указывается, кормить население Ленинграда. То есть, если принять капитуляцию, значит, нужно что-то делать с мирным населением, которое будет сдано. Проще было просто уничтожить этот город.
2: Но прорвать оборону советских войск внутри кольца немцам не удалось, и город решено было взять измором. В первый же день осады Ленинград попал под воздушные обстрелы. В одном из пожаров сгорел Бадаевский продовольственный склад. Город остался без запасов. Для жителей вводят хлебные карточки. Рабочим по 250 граммов, старикам и детям по 125. Это норма на весь день. От голода умирали тысячи, но жизнь в осажденном Ленинграде продолжалась. Свыше 200 заводов производили танки, самолеты и подводные лодки. На фронт поставили десятки тысяч минометов и миллионы боеприпасов. Несмотря на регулярные бомбардировки, в театрах шли спектакли, а в мае 42-го на стадионе «Динамо» даже организовали футбольный матч. Единственная ниточка, по которой шло снабжение, это дорога жизни через Ладожское озеро. Поставка продовольствия всегда сопровождалась жертвами, говорит военный историк Юрий Кнутов. Поэтому задача прорыва блокады стояла с самого начала. Для ее реализации был продуман план «Искра», продолжает эксперт.
4: Операция «Искра» позволила пробить узкую брешь вдоль Ладожского озера и на самом узком участке, который отделял Ленинградский и Волховский фронта, пробить оборону противника и дать возможность соединиться нашим войскам. Благодаря этому прорыву в течение буквально нескольких недель была проложена железная дорога, по которой началось снабжение города.
2: После этого началась регулярная поставка продовольствия и боеприпасов. Был решен вопрос эвакуации мирного населения, а главное, появилась надежда, что блокада будет окончательно снята. И она оправдалась. 14 января 1944 года Красная Армия начала крупную наступательную операцию под кодовым названием «Нева-2». Позже она станет известна как «Январский гром», продолжает Денис Мастридеев.
3: Общий замысел, он заключался в нанесении одновременных ударов на флангах 18-й немецкой армии, которая как раз стояла под Ленинградом, в районе Петергофа и Стрельны, и в районе Новгорода. Там уже как раз Новгородско-Лужская операция. И затем планировалось, наступая на направлениях на Кингисепп, на Лугу, окружить основные силы 18-й армии и дальше уже развивать наступление на Нарву, Псков.
2: 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. Вечером в честь победы над городом прогремел грандиозный салют из более чем 300 орудий. Оборона города имела огромное значение. Переключив на себя силы немецких войск, Ленинград обеспечил успех советским операциям под Москвой, Сталинградом и Курском. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России ввели единые правила регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .rf. Так, доменное имя теперь должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
5: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
6: А почему могут отказать в регистрации домена?
5: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти, все, что с этим связано.
6: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
5: Никакой массовой проверки имен не объявлено, ну, возможно, объявят еще. Возможно, произойдет там оценка по формальным требованиям. Новые риски – это не только там мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше, например, очень часто люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям, зарабатывали на этом состояние.
1: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко Дню языков народов России, а он отмечается сегодня, мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. Сегодня Ким Андреев отправляется к карелам и изучает их поэтичный язык.
7: АБЧДЕФГХО. Вот так начинается карельский алфавит. Всего в нем 29 букв. Пишутся они латиницей, а вот произносятся по-разному, в зависимости от того, кто говорит. Карелы-ливики, живущие на юге, или карелы-людики, обитающие на севере. Первые по звучанию сроднились с русской речью, северянам куда ближе и понятнее финский язык. В общей сложности на карельском говорят порядка 25 тысяч жителей нашей страны, а всего в мире носителей не больше 50 тысяч. Сложно ли его освоить? Рассказывает ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Ирина Новак.
8: Есть такие звуки в карельском языке, которых в русском мы не услышим. Это, например, такие гласные, как «э», «э», «ы». Также в карельском языке много дифтонгов, сочетание из двух гласных, например, «муа», «туа», «пе». Много удвоенных согласных. Тоже важно правильно их произносить. «Акка», «уко», «меча».
7: В карельском языке, в отличие от русского, не 6, а сразу 15 падежей. Ударение у карелов всегда падает на первый слог. Все звуки произносятся ровно так, как пишутся. А вот с длиной гласных надо быть осторожнее. Например, «тули» — это «огонь», а вот «тули» — «ветер». «Юкси» значит «один», а «укси» — уже «дверь». Впрочем, бывают примеры и пострашнее, объясняет научный сотрудник Музея Северного Приладожья Тамара Заберунова.
9: Минатапан, синут, кунпалан, кюлян. Слышите, как я тяну звуки? Это переводится «я тебя встречу, когда вернусь в деревню». Если вы не протянете эти звуки и скажете «минатапан, синут, кунпалан, кюлян», это будет «я тебя убью, когда сожгу деревню». Представляете, как меняется?
7: Встречаются в карельском языке и слова, созвучные с русским. К примеру, магазин будет «лауку», почти как «лавка». В целом же карельская лексика буквально пропитана природой. Если в русском мы условно делим диких зайцев по цвету шкурки, беляк и русак, то карелы для описания этих же животных берут за основу места обитания – «мэччу яной» – «лесной заяц» и «пэлдой яной» – «полевой заяц». А дословный перевод некоторых природных явлений с карельского на русский звучит просто как поэзия, продолжает Тамара Заберунова.
9: «Северное сияние» называется «рэбоинтулет» – «лисьи огни». «Млечный путь» у нас называется «линнонрада» – «птичья дорога». Слово «горизонт» у нас называется «тайванранду» – «берег неба». Мне очень нравится в этом плане карельский язык, что если вот его когда изучаешь, ты понимаешь, что очень развито было образное мышление.
7: А еще карелы по-особенному прощаются. В их языке просто нет конструкции «до свидания». Если речь идет о близком человеке, то принято говорить «наймоксех», то есть «увидимся». Если же нужно попрощаться с незнакомцем, то используют фразу «ана тайнозу магуа». Дословно «пусть твое счастье никогда не спит». Согласитесь, после таких слов можно и познакомиться. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на дорогах и пятиэтажных развязках в Китае. Где можно использовать безэкипажные катера? Почему батарею Раевского после Бородинского сражения прозвали «могилы французской кавалерии»?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве, главное к этой минуте. Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Также был атакован танкер с горючим для ВСУ. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, ранее подавший в отставку, повторно объявлен в розыск в России, следует из базы данных МВД. В 2017 году российским судом он уже был заочно арестован по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ России. 4 человека, в том числе малолетний ребенок, погибли в результате ДТП на Ставрополье, сообщает Краевая прокуратура. 2 легковых автомобиля столкнулись на трассе Новоалександровском округе. Есть пострадавшие, их число устанавливается. Выставка «День языков народов России» открылась в столичных центрах госуслуг, сообщили в мэрии Москвы. Экспозиция приурочена к первому в истории празднованию одноименного праздника и проходит в рамках Года единства народов России. В материалах выставки можно узнать о характерных чертах языков некоторых народов страны, а также о тех, которые находятся на грани исчезновения. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Звать величать-то?
17: Не царское это имя!
18: История одного прозвища.
19: Существо пестрое,
13: с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
18: И что означает это прозвище государя?
13: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
19: История одного прозвища.
13: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
18: Не царское это имя. История одного прозвища.
20: Год 1958. В Тайваньском проливе идут воздушные и морские бои. Армия Китайской Народной Республики столкнулась с силами Китайской Республики Тайвань. Мир на грани ядерного конфликта. В том же году Соединенные Штаты становятся второй страной в мире, вслед за Советским Союзом, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Аппарат назовут «Эксплорер», то есть «Исследователь». А в Советском Союзе все в том же 1958-м в журнале «Техника молодежи» публикуется рассказ «Извне». Авторы – два брата, два молодых писателя-фантаста по фамилии Стругацкие.
21: Соратники. Аркадий и Борис Стругацкие.
20: Они с детства любили приключенческую литературу и фантастику. Зачитывались Киплингом, Дюма, Уэллсом. Но главным своим вдохновителем и крестным отцом в профессии и Борис, и Аркадий Стругацкие называли Романа Кима, советского контрразведчика, написавшего серию шпионских романов. Именно Ким закажет у Стругацких повесть «Извне», которая вырастет из того самого журнального рассказа. Родные братья на самом деле очень разные. Аркадий – убежденный гуманитарий. Помимо писательства, будет заниматься сценариями и переводом. Борис – чистый технарь. Первый – эмоциональный, второй – рациональный. Они даже будут жить в разных городах. Аркадий в Москве, Борис в Петербурге. Но все это не помешает создать им десятки культовых романов, включая «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине» и не только.
21: Соратники.
20: Метод совместного творчества братьев Стругацких до сих пор берут на вооружение многие авторы. Большая часть обсуждения в этом тандеме происходила устно. Проговаривалось буквально каждое слово. А еще Аркадий и Борис ловко менялись ролями. Сегодня один за печатной машинкой, другой сидит рядом или висит на телефоне, а завтра ровно наоборот. Способ, конечно, эффективный, но явно не быстрый. Тот же роман «Трудно быть богом» переписывали дважды, а «Страну багровых туч» вообще трижды. Поэтому главный совет, который много раз давали братья Стругацкие: получайте удовольствие от процесса. Тогда и результат придет.
21: Аркадий и Борис Стругацкие.
13: Соратники.
0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
3: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на Ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района, протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.
18: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Пункты воздушного наблюдения добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» отразили налет беспилотников противника различных типов в Курском приграничье. Они ежедневно защищают критически важные объекты инфраструктуры региона. В этот раз сбили ударный беспилотник типа «Чайка». Он летел в сторону охраняемого объекта. Подробнее о боевой работе рассказал стрелок огневой группы с позывным «Куряк».
2: Задача предотвращения БПЛА. Сбиваем. Поступает сигнал, далее передается расчету, и расчет уже приступает непосредственно к бою. Заходила «Чайка» курсом с востока, заходила на заправку, вот высотой где-то 500 метров. Ну и с ПКТ как бы я его сбил. Ну прям радость была, то, что помог. И реактивные летают, и «Чайки», и разведка постоянно. Сложнее реактивный сбить, очень быстро летит. Ну вот очень хорошая елка, дрон-перехватчик. Хорошо сбивает, отрабатывает по цели.
1: Применение пунктов воздушного наблюдения, оборудованных системами обнаружения и средствами поражения, позволяет эффективно противодействовать воздушным угрозам и обеспечивать безопасность инфраструктуры в приграничных регионах. Спецназ Центрального военного округа уничтожил пункт управления беспилотниками условного противника на полигоне в Самарской области. Учение прошло для военнослужащих соединения специального назначения, подписавших первые контракты о прохождении военной службы. Бойцы отработали противодействие ударным беспилотникам и зачистку зданий. Кроме того, они тренировались уничтожать ударные дроны самолетного типа из пулеметов и ударные квадрокоптеры из гладкоствольных ружей. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Прапорщик Юрий Машкин выполнял задачу по доставке боеприпасов, топлива и продовольствия на передовые позиции мотострелковых подразделений. Во время очередного рейса он заметил FPV-дрон противника. Боец оперативно оценил ситуацию, профессионально выполнил маневр и увел машину от беспилотника. Дрон промахнулся, но осколками автомобиль посекло, транспорт заглох. Прапорщик устранил неисправность, после чего возобновил движение. Благодаря его своевременным и грамотным действиям подразделения получили необходимый груз в установленный срок. В полевой лаборатории беспилотных систем группировки войск «Центр» наладили полный производственный цикл изготовления оптоволоконных катушек для беспилотников. Как сообщил начальник технической части подразделения с позывным «Месяц», мощности позволяют выпускать до 30 катушек в сутки. Специалисты лаборатории 61-й гвардейской бригады морской пехоты сами делают корпуса катушек, наматывают оптическое волокно, а также занимаются модернизацией дронов и обслуживанием средств связи. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 2 часа дня.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китай на своей «Ласточке». Россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Как получить местные права? Безэкипажный катер провел автономную экспедицию за полярным кругом. Где пригодятся стальные робинзоны? Сегодня день воинской славы. Вспомним самые горячие часы Бородинского сражения. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе, тему изучила Анна Елисеева.
5: Китай не признает международные или иностранные водительские права, и чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
6: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский, обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае, прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом, то есть свои фотографии туда бесполезно носить, недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить, и, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями, то есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
5: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя

0: хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
1: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России. Например, скрылись с места ДТП или допустили другое серьезное правонарушение. Требования к автомобилям в Китае предъявляются почти такие же, как у нас. Что еще необходимо учесть при въезде в страну на своем транспорте, рассказывает автомобильный журналист, автоэксперт Максим Трусов.
2: Для иностранного автомобиля понадобится страховка, понятное дело. Это есть даже в Беларуси, в союзном государстве. Когда мы туда приезжаем, нужно тоже местную страховку покупать. Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена. Должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
1: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действуют ограничения на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Российский безэкипажный катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Беспилотное судно «Герой тумана», собранное в Мурманске, преодолело почти 170 километров по Баренцеву морю. В чем была главная трудность этих испытаний? И где в перспективе смогут применять такие катера, рассказывает генеральный директор Мурманского научно-производственного комплекса «Прогресс» Иван Суханов.
5: Эта экспедиция организована для того, чтобы проверить технические характеристики безэкипажного катера «Герой тумана». В этом году мы закончили прототипирование и выходим в стадию предсерийное производство. Задача была проверить все агрегаты в дальнем морском походе, так как Баренцево море считается одной из самых сложных для судоходства морей. Мы пошли не в самую лучшую погоду, и самая главная задача была это проверить именно автономный ход катера без участия оператора. То, как будет катер справляться с морской волной, как он будет выстраивать свой маршрут в местах, где находятся спутниковые помехи, и проверить работоспособность всех механизмов. По поводу использования дальнейших безэкипажных катеров, проект «Герой тумана» прежде всего прототип логистического судна. А в нашем регионе довольно-таки большое количество отдаленных мест, которые требуют доставки товаров, грузов. И зачастую доставка эта осложняется труднодоступностью таких локаций, и для этого были бы очень удобные безэкипажные катера, которые не рискуют человеческими жизнями и могут довольно-таки быстро и безопасно доставлять грузы оперативно в точки, которые недоступны другим суднам. Это и безопасность, это и экология. Скажем, в местах разлива нефти можно использовать безэкипажные катера, которые могли бы собирать нефтяные пятна.
4: Сейчас грузоподъемность катера ограничена всего 300 килограммов. Разработчики рассчитывают создать такие морские беспилотники, которые смогут брать по несколько тонн груза.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Сегодня в России отмечается День Бородинского сражения. Памятная дата 8 сентября была установлена в 1995 году, однако сама битва произошла на день раньше, 7 сентября 1812 года. О ее ключевом моменте, обороне батареи Раевского, расскажет Максим Петренко. Что собой представляла эта высота и сколько штурмов отбили ее солдаты?
6: «Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор». Это приказ начальника русской артиллерии Александра Кутайсова, который был отдан им накануне Бородинского сражения. Генерал погибнет на батарее Раевского, но его приказ на всех укреплениях подчиненные исполняли до конца. Сама же батарея Раевского, получившая имя командира 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая Раевского, представляла собой естественный холм. Еще одно название – «Курганная высота». Она стала главным опорным пунктом обороны центра наших войск на Бородинском поле. Как готовили этот редут, рассказывает историк Ярослав Солонин.
7: Курган метра два, еще насыпное сооружение. Вокруг него вырыли рвы. И образовался такой четырехугольник по 60 где-то метров по сторонам. Раевский, он, кстати, кавалерийский офицер, а не артиллерист, но он соображал, где поставить пушки. Обороняло этот редут по разным оценкам от 18 до 22 пушек.
6: В Французы пошли в первую

0: и атаку около 9 утра 7 сентября. Нападавших отбросил от редута ответ наших артиллеристов. Второй штурм менее чем через час. Дело дошло до рукопашного боя. Врагу даже удалось завладеть частью орудий, однако спасла положение контратака другого генерала Ермолова, который в тот момент проезжал мимо этих позиций. Он смог привлечь резервы и лично повел солдат в штыковую. Из 3000 французов, оказавшихся на высоте, уцелел лишь каждый десятый. Таким образом, вторая попытка противника тоже будет безуспешной. Главнокомандующий Кутузов решился на отвлекающий маневр. Он послал во французский тыл казачьи полки Платова и кавалерийский корпус Уварова, говорит журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
1: Удалось приостановить французское наступление. Вероятно, это смешало карты Наполеону в плане ввода в действие резервов. Ну и локальный успех – это то, что были трофеи, были пленные, прорыв на определенном участке сражения. Но развить его не удалось.
0: Кутузов, понимая, что корпус Раевского почти разбит, отвел его войска, а оборону Кургана доверил дивизии генерала Петра Лихачева. К 15 часам Наполеон сосредоточил весь ударный пыл на батарее. По ней открыли огонь из сотни орудий и атаковали десятки полков кавалерии при поддержке пехоты. И здесь тоже будет отпор, но скажется, перевес в силах, и через час высота падет. Русские войска отошли за курган. При этом, благодаря героическим действиям батареи Раевского, у Наполеона рухнули все планы, отмечает Ярослав Солонин.
2: Все обтрепали свои силы, но ключевой момент, что с этого момента у Наполеона все пошло не так. И взятие Москвы было такой странной победой, которая не была победой. А потом уже Наполеон потерял всю свою блеск величия в русских степях. Батарея Раевского – это как Брестская крепость Великой Отечественной войны. Символ стойкости русской армии, которая даже если терпит урон, то все равно потом собирает силы и побеждает.
0: Генерал Раевский, потеряв много бойцов, сам будучи раненым, весь день 7 сентября не покидал поле сражения, участвовал в контратаках. За оборону его наградят орденом Александра Невского. Ну а от врага сам редут получит прозвище «Могила французской кавалерии». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, как прорывали блокаду Ленинграда. Какой сайт теперь не получится зарегистрировать в России? Сложно ли освоить карельский язык?
3: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Гражданин Молдавии, подозреваемый в покушении на высокопоставленного военного под Энгельсом, задержан в Астраханской области, сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным следствия, весной 26 года фигурант, находясь на территории Украины, согласился совершить убийство по заданию украинских спецслужб за 70 тысяч долларов. После обучения он прибыл в Россию транзитом через другие страны. Дональд Трамп опубликовал в соцсетях карту, на которую несколько государств и территорий окрашены в цвета американского флага. Под флагом Соединенных Штатов оказались Канада, Мексика, Куба, Гренландия, Исландия, государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна. Изображение американский лидер оставил без комментариев. Антидроновые ружья включены правительством России в перечень служебного и гражданского оружия, которыми обеспечиваются почтовые служащие, пишет ТАСС. Оружие из перечня выдается по нормам, также определенным правительством. В зависимости от выполняемых задач устанавливается как характер оружия, так и нормы расхода патронов на успешное им овладение. Всего по одному носителю осталось у двух языков народов России – алеутско-медновского и ительменского. Еще у 8 языков малых коренных народов менее 10 носителей, сообщили ТАСС в научном центре по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания. Согласно исследованиям института, из 155 ныне существующих языков России под определение языка, находящегося на грани исчезновения, попадают 15. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
3: Премьера на Радио Звезда. Они восхищали людей своими талантами и свершениями.
6: но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Павлов.
2: Первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Всю свою долгую жизнь он был буквально одержим наукой и всегда искренне жалел своих несчастных подопытных собак. Даже завещал поставить им памятник. И что вы думаете? Поставили?
1: На первый взгляд.
2: Павлов был мужчиной высокого роста, поджарый, тренированный, буквально пышущий здоровьем. Голубоглазый, румяный. Обливался холодной водой, играл в городки и гонял на велосипеде.
1: Где изюминка?
2: В разговорах о науке Павлов был чрезмерно эмоционален. Кричал, размахивал руками и частенько тыкал в собеседника пальцем. Однажды Павлов читал лекцию в Кембридже. Ажиотаж, аудитория переполнена. Установили, полминуты лектор будет говорить по-русски, потом переводчик переводить. Три таких цикла Павлов выдержал. Но потом увлекся и совершенно позабыл, что аудитория его не понимает.
3: Он продолжал говорить, вероятно, минут пять. Затем опомнился, остановился, свел руки вместе, внимательно оглядел зал и расхохотался. Вся аудитория вслед за ним покатилась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
2: Он и на смертном одре не изменил науки. Умирая в 86 лет, собрал вокруг себя студентов и передавал им свои ощущения. Посторонних и любопытных от него отгоняли. Академик Павлов занят. Он умирает.
1: Иван Павлов. Человек с изюминкой.
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: 1000 рублей. В простонародье косарь. Но почему? Откуда такое название? В начале 20 века в России выпустили необычные ассигнации номиналом в 1000 рублей. Все надписи на банкнотах шли по диагонали, наискосок. А сами цифры, единица и три ноля, печатались не только в центре купюры, но и по ее краям, под углом 45 градусов. В народе такие деньги назвали косухами, косулями, косарями или косыми. Впоследствии, после многочисленных деноминаций, эти сугубо жаргонные слова прилипли и к 100-рублевкам. Так в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» Глебу Жеглову предлагают сыграть в бильярд на полкосой, то есть на 50 рублей. Но это было потом. А после февральской революции правительство Керенского решило избавиться от ненавистных царских косарей и выпустило свои ассигнации номиналом в 1000 рублей. На них был изображен Таврический дворец в Петрограде, в котором заседала Государственная Дума. В народе такие купюры назвали «думками». В обращении они находились меньше года, до большевистского переворота в 1917-м. А вот слово «косарь» прижилось. Оно популярно и в наше время, хотя на современных российских банкнотах в 1000 рублей все надписи и цифры напечатаны исключительно по прямой.
4: Все деньги мира.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 10 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Саратов, в том числе 3 детей, 6 госпитализированы, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Также в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Глава региона добавил, что на месте чрезвычайной ситуации работают оперативные службы. Угрозу атаки в Саратовской области объявили в 4 часу утра. Бусаргин проинформировал о том, что все службы приведены в полную готовность. Открыт пункт временного размещения. В Финском заливе прошли испытания первого российского глубоководного робота «Сахалин». Это первый отечественный телеуправляемый необитаемый подводный аппарат тяжелого рабочего класса. Подробности рассказал информационной службе «Вести» президент фонда «Люди моря» Артем Мельников.
2: Повышение уровня импортозамещения. То есть сейчас аппарат 70% состоит из отечественных изделий. У него отечественная программа управления, отечественная математическая модель, то есть и все основные элементы, которые позволяют ему осуществлять свою деятельность.
1: Максимальная глубина погружения «Сахалина» — 3000 метров. На морском дне аппарат может производить различные виды работ, от изучения континентального шельфа до прокладки трубопроводов. Объемы процедуры экстракорпорального оплодотворения по ОМС в России за 2 года выросли почти на 20%. Как сообщили в Федеральном фонде страхования, за первые 7 месяцев текущего года выполнено почти 70 тысяч циклов процедур. На текущий год запланирован рост еще на 15% по сравнению с прошлым. Увеличение объемов связано с расширением доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям для семей с бесплодием в рамках государственных гарантий. Вашингтон заявил, что не позволит Тегерану держать мировую экономику в заложниках блокады Армузского пролива, передает Аль-Джазира со ссылкой на представителя Госдепа США. Как сообщил собеседник телеканала, Штаты продолжат решительные меры против попыток Ирана шантажировать мировую экономику и нарушать судоходство в проливе. Напомню, 5 сентября иранский корпус стражи Исламской революции атаковал американский авианосец и эсминец у входа в пролив, после чего командование Соединенных Штатов нанесло ответные удары по 3 иранским танкерам. Чаще всего телефонные атаки мошенников на россиян приходятся на вторник, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, на вторник приходится более 20% всех мошеннических звонков за неделю. Далее следуют среда и четверг, а к выходным активность злоумышленников снижается. Однако, как подчеркнул эксперт, для целевых атак на крупные суммы мошенники не придерживаются графика и могут выходить на связь с жертвой в любой день, включая выходные.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. С 10 сентября изменится схема движения на Шелепихинской набережной в Пресненском районе. Временный разворот в сторону Шелепихинского шоссе, который сделали на период строительных работ, станет недоступен. Водители, которые едут в сторону Пресненской набережной, смогут развернуться через проектируемый проезд, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1:40 можно потерять на Пятницком шоссе от деревни Баранцево до деревни Жилино. 50 минут уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Пробка на 40 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет с начала блокады Ленинграда. Как разжимали тиски вокруг города. Регистрировать сайты в zone.ru теперь будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Сегодня день языков народов России. Сколько уникальных наречий хранит наша страна? Восемьдесят пять лет назад началась блокада Ленинграда, одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Более 2,5 миллиона человек оказались отрезаны от мира, хлеба и тепла. Блокада пала в начале 1944-го под залпы операции «Январский гром». Анна Елисеева о том, как выжил Ленинград и что позволило прорвать кольцо вокруг города.
2: Почти 900 дней голода, холода, бомбардировок и мужества горожан. Блокада Ленинграда стала самой продолжительной в истории и самой страшной. Летом 1941-го гитлеровские войска прорвались через станцию МГА. 8 сентября заняли Шлиссельбург и отрезали город суши. На севере союзники немцев финны блокировали железнодорожные и водные пути. Ленинград оказался в кольце. Нацистское командование добивалось не просто капитуляции, а уничтожения города. Рассказывает специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
3: Эту территорию планировали отдать финнам. Кроме того, они и не хотели, как и в директивах их такое указывается, кормить население Ленинграда. То есть, если принять капитуляцию, значит, нужно что-то делать с мирным населением, которое будет сдано. Проще было просто уничтожить этот город.
2: Но прорвать оборону советских войск внутри кольца немцам не удалось, и город решено было взять измором. В первый же день осады Ленинград попал под воздушные обстрелы. В одном из пожаров сгорел Бадаевский продовольственный склад. Город остался без запасов. Для жителей вводят хлебные карточки. Рабочим по 250 граммов, старикам и детям по 125. Это норма на весь день. От голода умирали тысячи, но жизнь в осажденном Ленинграде продолжалась. Свыше 200 заводов производили танки, самолеты, подводные лодки. На фронт поставили десятки тысяч минометов и миллионы боеприпасов. Несмотря на регулярные бомбардировки, в театрах шли спектакли, а в мае 42-го на стадионе «Динамо» даже организовали футбольный матч. Единственная ниточка, по которой шло снабжение, это дорога жизни через Ладожское озеро. Поставка продовольствия всегда сопровождалась жертвами, говорит военный историк Юрий Кнутов. Поэтому задача прорыва блокады стояла с самого начала. Для ее реализации был продуман план «Искра», продолжает эксперт.
4: Операция «Искра» позволила пробить узкую брешь вдоль Ладожского озера и на самом узком участке, который отделял Ленинградский и Волховский фронта, пробить оборону противника и дать возможность соединиться нашим войскам. Благодаря этому прорыву в течение буквально нескольких недель была проложена железная дорога, по которой началось снабжение города.
2: После этого началась регулярная поставка продовольствия и боеприпасов. Был решен вопрос эвакуации мирного населения, а главное, появилась надежда, что блокада будет окончательно снята, и она оправдалась. 14 января 1944 года Красная Армия начала крупную наступательную операцию под кодовым названием «Нева-2». Позже она станет известна как «Январский гром», продолжает Денис Мастридеев.
3: Общий замысел, он заключался в нанесении одновременных ударов на флангах 18-й немецкой армии, которая как раз стояла под Ленинградом, в районе Петергофа и Стрельны, и в районе Новгорода. Там уже как раз Новгородско-Лужская операция. И затем планировалось, наступая на направлениях на Кингисепп, на Лугу, окружить основные силы 18-й армии и дальше уже развивать наступление на Нарву, Псков.
2: 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. Вечером в честь победы над городом прогремел грандиозный салют из более чем 300 орудий. Оборона города имела огромное значение. Переключив на себя силы немецких войск, Ленинград обеспечил успех советским операциям под Москвой, Сталинградом и Курском. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России ввели единые правила регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .rf. Так, доменное имя теперь должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
5: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
6: А почему могут отказать в регистрации домена?
5: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти, все, что с этим связано.
6: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
5: Никакой массовой проверки имен не объявлено. Ну, возможно, объявят еще. Возможно, произойдет там оценка по формальным требованиям. Новые риски – это не только там мат, а как раз сходство с наименованиями госструктуры и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше, например, очень часто люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям, зарабатывали на этом состояние.
1: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко Дню языков народов России, а он отмечается сегодня, мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. Сегодня Ким Андреев отправляется к карелам и изучает их поэтичный язык.
7: АБЧ, ДЕФ, ГХО. Вот так начинается карельский алфавит. Всего в нем 29 букв. Пишутся они латиницей, а вот произносятся по-разному, в зависимости от того, кто говорит. Карелы-ливики, живущие на юге, или карелы-людики, обитающие на севере. Первые по звучанию сроднились с русской речью. Северянам куда ближе и понятнее финский язык. В общей сложности на карельском говорят порядка 25 тысяч жителей нашей страны. А всего в мире носителей не больше 50 тысяч. Сложно ли его освоить? Рассказывает ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Ирина Новак.
8: Есть такие звуки в карельском языке, которых в русском мы не услышим. Это, например, такие гласные, как «э», «э», «ы». Также в карельском языке много дифтонгов, сочетание из двух гласных, например, «муа», «туа», «пе». Много удвоенных согласных. Тоже важно правильно их произносить. «Акка», «уко», «меча».
7: В карельском языке, в отличие от русского, не 6, а сразу 15 падежей. Ударение у карелов всегда падает на первый слог. Все звуки произносятся ровно так, как пишутся. А вот с длиной гласных надо быть осторожнее. Например, «тули» — это «огонь», а вот «тули» — «ветер». «Юкси» значит «один», а «укси» — уже «дверь». Впрочем, бывают примеры и пострашнее, объясняет научный сотрудник Музея Северного Приладожья Тамара Заберунова.
9: Минатапан, синут, кунпалан, кюлян. Слышите, как я тяну звуки? Это переводится «я тебя встречу, когда вернусь в деревню». Если вы не протянете эти звуки и скажете «минатапан, синут, кунпалан, кюлян», это будет «я тебя убью, когда сожгу деревню». Представляете, как меняется?
7: Встречаются в карельском языке и слова, созвучные с русским. К примеру, магазин будет «лауку», почти как «лавка». В целом же карельская лексика буквально пропитана природой. Если в русском мы условно делим диких зайцев по цвету шкурки, беляк и русак, то карелы для описания этих же животных берут за основу места обитания – «мэччу яной» – лесной заяц, и «пэлдой яной» – полевой заяц. А дословный перевод некоторых природных явлений с карельского на русский звучит просто как поэзия, продолжает Тамара Заберунова.
9: «Северное сияние» называется «рэбоинтулет» – «лисьи огни». «Млечный путь» у нас называется «линнонрада» – «птичья дорога». Слово «горизонт» у нас называется «тайванранду» – «берег неба». Мне очень нравится в этом плане карельский язык, что если вот его когда изучаешь, ты понимаешь, что очень развито было образное мышление.
7: А еще карелы по-особенному прощаются. В их языке просто нет конструкции «до свидания». Если речь идет о близком человеке, то принято говорить «наймоксех», то есть «увидимся». Если же нужно попрощаться с незнакомцем, то используют фразу «ана тейнозу маго». Дословно «пусть твое счастье никогда не спит». Согласитесь, после таких слов можно и познакомиться. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на дорогах и пятиэтажных развязках в Китае. Где можно использовать безэкипажные катера? Почему батарею Раевского после Бородинского сражения прозвали «могилой французской кавалерии»?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве, главное к этой минуте. 10 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Саратов, в том числе трое детей. 6 человек госпитализированы, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Самолеты-бомбардир больше не будут продаваться в Соединенных Штатах. Продукция этой компании недостаточно хороша, заявил Дональд Трамп на фоне торговых разногласий с Канадой. Ранее, в январе этого года, США приостановили сертификацию всех канадских самолетов. Такое решение стало зеркальной мерой на многолетний отказ Канады сертифицировать американские бизнес-джеты «Гольфстрим». Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях, следует из распоряжения. Роскосмосу совместно с Министерством иностранных дел поручено провести переговоры с сербской стороной и по достижении договоренности подписать документ от имени правительства России. Развитие мощных систем искусственного интеллекта может иметь катастрофические последствия для населения Земли, заявил ученый Джеффри Хинтон, получивший в 2024 году Нобелевскую премию по физике за открытие в сфере машинного обучения. Его слова приводит The Times. По мнению Хинтона, разрабатывать сверхинтеллект сейчас неразумно. Потеря контроля над технологией может привести к исчезновению человечества. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Очень важные вопросы. Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
16: Отвечает биолог Филипп Тумасьян.
17: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. Проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
18: Очень важные вопросы.
19: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Радиозвезда.
1: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения. Служивые люди. Воинские династии России.
2: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера. Даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется Тучков мост. Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Незадолго до Бородинского сражения отряд Павла Тучкова защищал московскую дорогу. Французы атаковали стремительно. Когда убили лошадь, Тучков III пошел в рукопашную, получил сначала ранение штыком, затем сабельный удар в голову, после чего потерял сознание и попал в плен. После войны он вернется на родину и продолжит армейскую службу. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего. Эта женщина всегда говорила: «Храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества».
1: Служивые люди. Тучковы. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следственный комитет совместно с ФСБ и МВД России задержали гражданина Молдавии по подозрению в покушении на российского военнослужащего в Саратовской области. Утром 3 сентября в поселке Пробуждение Энгельского района 21-летний Николай Катчу не менее 6 раз выстрелил военнослужащего. Следствие установило, что весной текущего года мужчина, находясь на территории Украины, согласился совершить убийство за 70 тысяч долларов и прошел соответствующее обучение. По прибытии в Россию он получил от кураторов данные о военнослужащем и инструкции по подготовке покушения. Объемное тестовое задание при приеме на работу, которое занимает несколько часов, должно оплачиваться, заявила ТАСС, директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко. По ее словам, если задание не требует значительных затрат времени, например, до 1,5 часов, оно не считается трудовой деятельностью и может не оплачиваться. Однако, когда работодатель просит создать полноценный продукт или решение, которое можно использовать в коммерческих целях, это уже работа, и за нее нужно платить. Чаще всего такая практика встречается в IT и дизайне. Российские ученые разгадали одну из главных загадок Венеры Таврической, одной из самых известных античных скульптур в собрании Государственного Эрмитажа. Специалистам с помощью микроструктурного сканирования удалось определить происхождение мрамора, из которого во II веке нашей эры была создана статуя. Подробности раскрыл журналистам генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского Павел Химченко.
2: В свое время левша пытался подковать блоху. Вот мы примерно так же, изготовив пока единственный в своем роде микрошлиф для анализа, смогли подготовить абсолютно уникальную вещь для нашего лабораторного анализа. Так, для сравнения, толщина здесь, собственно, самого материала меньше волоса. Это все было сделано для углубленного анализа и с целью сохранения уникальной Венеры Таврической.
1: Венеру Таврическую нашли под Римом в 1719 году без рук и с отдельной головой. Представители Петра I смогли приобрести скульптуру и доставить ее в Санкт-Петербург, после чего она находилась в Летнем саду и Таврическом дворце, а позднее вошла в коллекцию Эрмитажа. Закрыть социальные сети для детей младше 15 лет на всей территории Евросоюза предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он обратился с этой инициативой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, подчеркнув, что ситуация требует срочных единых мер. Помимо возрастного ценза, будущий законодательный акт по замыслу Макрона должен ограничивать функции, вызывающие зависимость, устанавливать лимиты времени и предусматривать надежную проверку возраста.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китай на своей ласточке. Россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Как получить местные права? Безэкипажный катер провел автономную экспедицию за полярным кругом. Где пригодятся стальные робинзоны? Сегодня день воинской славы. Вспомним самые горячие часы Бородинского сражения. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе, тему изучила Анна Елисеева.
5: Китай не признает международные или иностранные водительские права, и чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
6: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский. Обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае. Прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом. То есть свои фотографии туда бесполезно носить. Недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить. И, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями. То есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
5: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
7: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камеры очень точные. Ограничение скорости тоже отличается от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50. Если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
5: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить

0: Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена, должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
1: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действует ограничение на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Российский безэкипажный катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Беспилотное судно «Герой тумана», собранное в Мурманске, преодолело почти 170 километров по Баренцеву морю. В чем была главная трудность этих испытаний? И где в перспективе смогут применять такие катера, рассказывает генеральный директор Мурманского научно-производственного комплекса «Прогресс» Иван Суханов.
4: Эта экспедиция организована для того, чтобы проверить технические характеристики безэкипажного катера «Герой тумана». В этом году мы закончили прототипирование и выходим в стадию предсерийное производство. Задача была проверить все агрегаты в дальнем морском походе, так как Баренцево море считается одной из самых сложных для судоходства морей. Мы пошли не в самую лучшую погоду, и самая главная задача была это проверить именно автономный ход катера без участия оператора. То, как будет катер справляться с морской волной, как он будет выстраивать свой маршрут в местах, где находятся спутниковые помехи, и проверить работоспособность всех механизмов. По поводу использования дальнейших безэкипажных катеров, проект «Герой тумана» прежде всего прототип логистического судна. А в нашем регионе довольно-таки большое количество отдаленных мест, которые требуют доставки товаров, грузов. И зачастую доставка эта осложняется труднодоступностью таких локаций, и для этого были бы очень удобные безэкипажные катера, которые не рискуют человеческими жизнями и могут довольно-таки быстро и безопасно доставлять грузы оперативно в точки, которые недоступны другим суднам. Это и безопасность, это и экология. Скажем, в местах разлива нефти можно использовать безэкипажные катера, которые могли бы собирать нефтяные пятна.
3: Сейчас грузоподъемность катера ограничена всего 300 килограммов. Разработчики рассчитывают создать такие морские беспилотники, которые смогут брать по несколько тонн груза.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сегодня в России отмечается День Бородинского сражения. Памятная дата 8 сентября была установлена в 1995 году, однако сама битва произошла на день раньше, 7 сентября 1812 года. О ее ключевом моменте, обороне батареи Раевского, расскажет Максим Петренко. Что собой представляла эта высота и сколько штурмов отбили ее солдаты?
5: «Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор». Это приказ начальника русской артиллерии Александра Кутайсова, который был отдан им накануне Бородинского сражения. Генерал погибнет на батарее Раевского, но его приказ на всех укреплениях подчиненные исполняли до конца. Сама же батарея Раевского, получившая имя командира 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая Раевского, представляла собой естественный холм. Еще одно название – «Курганная высота». Она стала главным опорным пунктом обороны центра наших войск на Бородинском поле. Как готовили этот редут, рассказывает историк Ярослав Солонин.
6: Курган метра два, еще насыпное сооружение. Вокруг него вырыли рвы. И образовался такой четырехугольник по 60 где-то метров по сторонам. Раевский, он, кстати, кавалерийский офицер, а не артиллерист, но он соображал, где поставить пушки. Обороняло этот редут по разным оценкам от 18 до 22 пушек.
5: Французы пошли в первую атаку около 9 утра 7 сентября. Нападавших отбросил от редута ответ наших артиллеристов. Второй штурм менее чем через час. Дело дошло до рукопашного боя. Врагу даже удалось завладеть частью орудий, однако спасла положение контратака другого генерала Ермолова, который в тот момент проезжал мимо этих позиций. Он смог привлечь резервы и лично повел солдат в штыковую. Из 3000 французов, оказавшихся на высоте, уцелел лишь каждый десятый. Таким образом, вторая попытка противника тоже будет безуспешной. Главнокомандующий Кутузов решился на отвлекающий маневр. Он послал во французский тыл казачьи полки

0: Платова и кавалерийский корпус Уварова, говорит журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
1: Удалось приостановить французское наступление. Вероятно, это смешало карты Наполеону в плане ввода в действие резервов. Ну и локальный успех – это то, что были трофеи, были пленные, прорыв на определенном участке сражения. Но развить его не удалось.
0: Кутузов, понимая, что корпус Раевского почти разбит, отвел его войска, а оборону кургана доверил дивизии генерала Петра Лихачева. К 15 часам Наполеон сосредоточил весь ударный пыл на батарее. По ней открыли огонь из сотни орудий и атаковали десятки полков кавалерии при поддержке пехоты. И здесь тоже будет отпор, но скажется перевес в силах, и через час высота падет. Русские войска отошли за курган. При этом, благодаря героическим действиям батареи Раевского, у Наполеона рухнули все планы, отмечает Ярослав Солонин.
2: Все обтрепали свои силы, но ключевой момент, что с этого момента у Наполеона все пошло не так. И взятие Москвы было такой странной победой, которая не была победой. А потом уже Наполеон потерял всю свой блеск величия в русских степях. Батарея Раевского – это как Брестская крепость Великой Отечественной войны. Символ стойкости русской армии, которая, даже если терпит урон, то все равно потом собирает силы и побеждает.
0: Генерал Раевский, потеряв много бойцов, сам будучи раненым, весь день 7 сентября не покидал поле сражения, участвовал в контратаках. За оборону его наградят орденом Александра Невского. Ну а от врага сам редут получит прозвище «Могила французской кавалерии». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как прорывали блокаду Ленинграда. Какой сайт теперь не получится зарегистрировать в России? Сложно ли освоить карельский язык?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Также был атакован танкер с горючим для ВСУ. Латвия планирует приостановить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с 2027 года. Соответствующие поправки в закон предоставили кабинету латвийский Минтранс. Документ предусматривает полный запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами, а также транзитные перевозки в эти страны через территорию Латвии. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу фигуристки Камилы Валиевой на ее дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба суда. По решению спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, а также золотой, серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России. Средняя заработная плата свыше 150 тысяч рублей зафиксирована в 9 регионах России в июне текущего года, сообщает ТАСС. Среди таких регионов – Москва, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, а также Чукотский автономный округ. Средняя зарплата в России составила 114 тысяч рублей, следует из данных Росстата. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: мундирования.
1: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
2: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
3: Форма и содержание. Тапки подводника.
1: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
4: Необыкновенный человек, настоящий пионер воздухоплавания, чье имя не так широко известно, как имена других покорителей неба. Александр Федорович Можайский. Он был российским морским офицером и по совместительству изобретателем-самоучкой, человеком, чья страсть к небу привела его к дерзкой мечте – создать летательный аппарат тяжелее воздуха, который мог бы самостоятельно подниматься в небо. 1880-е. В мире пока нет самолетов. Однако Можайский изучает полет птиц, проводит сотни опытов с воздушными змеями. Результатом его трудов стал воздухолетательный снаряд. Это был моноплан с паровым двигателем. У него был фюзеляж, огромное крыло, шасси и даже хвостовое оперение. Конструкция удивительно напоминала будущие самолеты. Можайский предугадал основные элементы авиации, а паровой двигатель предпочел нефтяному из-за меньшего веса и большей надежности.
1: Ты кулибин.
4: Государство отказалось оплачивать безумную идею. Можайский работал, вносил изменения в свою конструкцию, пока денег хватало. История не сохранила точных подробностей испытаний. Есть данные, что аппарат сумел оторваться от земли, но полноценного управляемого полета не получилось. Технологии того времени не могли обеспечить нужную мощность двигателя при малом весе. Но многие решения, которые применял Можайский, предвосхитили то, что позже стало стандартом в авиастроении. Его работа – яркий пример того, как смелая идея и упорный труд могут приблизить человечество к великим достижениям.
1: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. В частности, поразили авиабазу ВСУ «Васильков», склад ГСМ в Борисполе и центр радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, уточнили в нашем военном ведомстве. Напомню, сегодня истек трехдневный мораторий на удары по Киеву, введенный в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. В России осталось всего по одному носителю у алеутско-медновского и ительменского языков. А еще у 8 языков малых коренных народов менее 10, сообщили ТАСС в Институте языкознаний Российской академии наук. Как уточняется, всего из 155 существующих языков России под определение «находящиеся на грани исчезновения» попадают 15. Еще 39 относятся к категории «серьезно уязвимых». При этом исчезновение не грозит только русскому и русскому жестовому языкам. По мнению ученых, точечных мер для сохранения языков катастрофически не хватает. В идеале для каждого языка нужно создать инфраструктуру, сопоставимую с той, что есть у русского, добавили в Институте языкознания. День финансиста в России отмечается ежегодно 8 сентября. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил министр финансов Антон Силуанов.
2: Финансы – это гораздо больше, чем цифры и отчеты. За бюджетом стоят школы, больницы, дороги, помощь людям. За инвестициями – развитие бизнеса и рабочие места. А за каждым ответственным решением – уверенность в завтрашнем дне. Последние годы стали серьезной проверкой для финансовой системы. Мы столкнулись с новыми вызовами, научились быстро адаптироваться, действовать нестандартно и находить возможности даже в условиях жестких финансовых ограничений.
1: В начале осени россиян коснулись масштабные изменения в финансовой сфере. Среди них внедрение цифрового рубля, универсальный QR-код от национальной системы платежных карт и единая система учета платежных карт, призванная защитить граждан от дроперства и финансового мошенничества. Мошенники начали собирать предоплату за кружки и секции, а после получения денег исчезать, предупредили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты размещают объявления о наборе в платные кружки и за студии, и языковые школы по цене ниже рынка. Затем торопят родителей с предоплатой, ссылаясь на то, что мест почти не осталось. После перевода денег на карту физлица они блокируют контакты и удаляют страницы. Эксперты советуют не переводить предоплату без договора и чека, проверять информацию о занятиях через официальные источники и не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах. До 25 октября на участке дублера Дмитровского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, сообщает Департамент транспорта. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. 2 часа 50 минут можно потерять на Ярославском шоссе от Московской кольцевой до улицы Докукина. 1,5 часа уйдет на проезд по внешней стороне Садового кольца от Таганской площади до 1 Коптельского переулка. Пробка на 1:20 на внешней стороне 3 кольца от Нижегородской улицы до проспекта Мира. 1:10 займет путь по улице Летчика Бабушкина от улицы Минжинского до Ярославского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. 85 лет с начала блокады Ленинграда. Как разжимали тиски вокруг города. Регистрировать сайты в zone.ru теперь будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Сегодня день языков народов России. Сколько уникальных наречий хранит наша страна? Восемьдесят пять лет назад началась блокада Ленинграда, одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Более 2,5 миллионов человек оказались отрезаны от мира, хлеба и тепла. Блокада пала в начале 1944-го под залпы операции «Январский гром». Анна Елисеева о том, как выжил Ленинград и что позволило прорвать кольцо вокруг города.
2: Почти 900 дней голода, холода, бомбардировок и мужества горожан. Блокада Ленинграда стала самой продолжительной в истории и самой страшной. Летом 1941-го гитлеровские войска прорвались через станцию МГА. 8 сентября заняли Шлиссельбург и отрезали город суши. На севере союзники немцев финны блокировали железнодорожные и водные пути. Ленинград оказался в кольце. Нацистское командование добивалось не просто капитуляции, а уничтожения города, рассказывает специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.
3: Эту территорию планировали отдать финнам. Кроме того, они и не хотели, как и в директивах их такое указывается, кормить население Ленинграда. То есть, если принять капитуляцию, значит, нужно что-то делать с мирным населением, которое будет сдано. Проще было просто уничтожить этот город.
2: Но прорвать оборону советских войск внутри кольца немцам не удалось, и город решено было взять измором. В первый же день осады Ленинград попал под воздушные обстрелы. В одном из пожаров сгорел Бадаевский продовольственный склад. Город остался без запасов. Для жителей вводят хлебные карточки. Рабочим по 250 граммов, старикам и детям по 125. Это норма на весь день. От голода умирали тысячи, но жизнь в осажденном Ленинграде продолжалась. Свыше 200 заводов производили танки, самолеты, подводные лодки. На фронт поставили десятки тысяч минометов и миллионы боеприпасов. Несмотря на регулярные бомбардировки, в театрах шли спектакли, а в мае 42-го на стадионе «Динамо» даже организовали футбольный матч. Единственная ниточка, по которой шло снабжение, это дорога жизни через Ладожское озеро. Поставка продовольствия всегда сопровождалась жертвами, говорит военный историк Юрий Кнутов. Поэтому задача прорыва блокады стояла с самого начала. Для ее реализации был продуман план «Искра», продолжает эксперт.
4: Операция «Искра» позволила пробить узкую брешь вдоль Ладожского озера и на самом узком участке, который отделял Ленинградский и Волховский фронта, пробить оборону противника и дать возможность соединиться нашим войскам. Благодаря этому прорыву в течение буквально нескольких недель была проложена железная дорога, по которой началось снабжение города.
2: После этого началась регулярная поставка продовольствия и боеприпасов. Был решен вопрос эвакуации мирного населения, а главное, появилась надежда, что блокада будет окончательно снята. И она оправдалась. 14 января 1944 года Красная Армия начала крупную наступательную операцию под кодовым названием «Нева-2». Позже она станет известна как «Январский гром», продолжает Денис Мастридеев.
3: Общий замысел, он заключался в нанесении одновременных ударов на флангах 18-й немецкой армии, которая как раз стояла под Ленинградом, в районе Петергофа и Стрельны, и в районе Новгорода. Там уже как раз Новгородско-Лужская операция. И затем планировалось, наступая на направлениях на Кингисепп, на Лугу, окружить основные силы 18-й армии и дальше уже развивать наступление на Нарву, Псков.
2: 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. Вечером в честь победы над городом прогремел грандиозный салют из более чем 300 орудий. Оборона города имела огромное значение. Переключив на себя силы немецких войск, Ленинград обеспечил успех советским операциям под Москвой, Сталинградом и Курском. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России ввели единые правила регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .rf. Так, доменное имя теперь должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
5: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
6: А почему могут отказать в регистрации домена?
5: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти и все, что с этим связано.
6: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
5: Никакой массовой проверки имен не объявлено. Ну, возможно, объявят еще. Возможно, произойдет там оценка по формальным требованиям. Новые риски – это не только там мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше, например, очень часто люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям, зарабатывали на этом состояние.
1: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Наша страна объединяет более 150 языков, и у каждого свой характер. Ко Дню языков народов России, а он отмечается сегодня, мы отобрали 5, на которых говорят у нас на юге, севере, западе и востоке. Разберемся в буквах и звуках, улыбнемся необычным словам и узнаем, какие из них прочно вошли в повседневную речь всей страны. Сегодня Ким Андреев отправляется к карелам и изучает их поэтичный язык.
7: АБЧДЕФГХО. Вот так начинается карельский алфавит. Всего в нем 29 букв. Пишутся они латиницей, а вот произносятся по-разному, в зависимости от того, кто говорит. Карелы-ливики, живущие на юге, или карелы-людики, обитающие на севере. Первые по звучанию сроднились с русской речью. Северянам куда ближе и понятнее финский язык. В общей сложности на карельском говорят порядка 25 тысяч жителей нашей страны. А всего в мире носителей не больше 50 тысяч. Сложно ли его освоить? Рассказывает ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Ирина Новак.
8: Есть такие звуки в карельском языке, которых в русском мы не услышим. Это, например, такие гласные, как «э», «э», «ы». Также в карельском языке много дифтонгов, сочетание из двух гласных, например, «муа», «туа», «пе». Много удвоенных согласных. Тоже важно правильно их произносить. «Акка», «уко», «меча».
7: В карельском языке, в отличие от русского, не 6, а сразу 15 падежей. Ударение у карелов всегда падает на первый слог. Все звуки произносятся ровно так, как пишутся. А вот с длиной гласных надо быть осторожнее. Например, «тули» — это «огонь», а вот «тули» — «ветер». «Юкси» значит «один», а «укси» — уже «дверь». Впрочем, бывают примеры и пострашнее, объясняет научный сотрудник Музея Северного Приладожья Тамара Заберунова.
9: Минатапан, синут, кунпалан, кюлян. Слышите, как я тяну звуки? Это переводится «я тебя встречу, когда вернусь в деревню». Если вы не протянете эти звуки и скажете «минатапан, синут, кунпалан, кюлян», это будет «я тебя убью, когда сожгу деревню». Представляете, как меняется?
7: Встречаются в карельском языке и слова, созвучные с русским. К примеру, магазин будет «лауку», почти как «лавка». В целом же карельская лексика буквально пропитана природой. Если в русском мы условно делим диких зайцев по цвету шкурки, беляк и русак, то карелы для описания этих же животных берут за основу места обитания – «мэччу яной» – «лесной заяц» и «пэлдой яной» – «полевой заяц». А дословный перевод некоторых природных явлений с карельского на русский звучит просто как поэзия, продолжает Тамара Заберунова.
9: «Северное сияние» называется «рэбоинтулет» – «лисьи огни». «Млечный путь» у нас называется «линнонрада» – «птичья дорога». Слово «горизонт» у нас называется «тайванранду» – «берег неба». Мне очень нравится в этом плане карельский язык, что если вот его когда изучаешь, ты понимаешь, что очень развито было образное мышление –
7: А еще карелы по-особенному прощаются. В их языке просто нет конструкции «до свидания». Если речь идет о близком человеке, то принято говорить «наймоксех», то есть «увидимся». Если же нужно попрощаться с незнакомцем, то используют фразу «ана тейнозу магуа». Дословно «пусть твое счастье никогда не спит». Согласитесь, после таких слов можно и познакомиться. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на дорогах и пятиэтажных развязках в Китае. Где можно использовать безэкипажные катера? Почему батарею Раевского после Бородинского сражения прозвали «могилой французской кавалерии»?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ударили по электроподстанции «Днестровская» под Одессой, которая обеспечивает функционирование украинских портов, сообщили в Министерстве обороны. Также поражен завод в Киеве, производивший комплектующие для дронов, которыми атаковали гражданские объекты России. Глава Минфина Израиля призвал выслать британского посла в стране на фоне предстоящего объявления о введении санкций. Бецалель Смотрич заявил, что Израиль не будет, цитата, «тряпкой, растоптанной антисемитским правительством страны, покоренной радикальным исламом». Ранее The Guardian сообщала, что глава МИД Великобритании намерен запретить торговлю с некоторыми израильскими поселениями на Западном берегу. В Институте языкознания Российской академии наук назвали самые распространенные языки в России. В их число вошли русский, татарский, чеченский, украинский и башкирский. 8 сентября текущего года впервые отмечается День языков народов России. Памятная дата приурочена ко дню рождения поэта Расула Гамзатова. Молоко и десерты на ночь могут вызвать бессонницу и ночные кошмары, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование. К таким выводам ученые пришли после опроса более 1000 студентов. Теплое молоко, мясо, острая пища и десерты мешали им спать. Отмечается, что 20% участников смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Иван Павлов.
13: Первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Всю свою долгую жизнь он был буквально одержим наукой и всегда искренне жалел своих несчастных подопытных собак. Даже завещал поставить им памятник. И что вы думаете? Поставили?
14: На первый взгляд.
13: Павлов был мужчиной высокого роста, поджарый, тренированный, буквально пышущий здоровьем. Голубоглазый, румяный. Обливался холодной водой, играл в городки и гонял на велосипеде.
14: Где изюминка?
13: В разговорах о науке Павлов был чрезмерно эмоционален. Кричал, размахивал руками и частенько тыкал в собеседника пальцем. Однажды Павлов читал лекцию в Кембридже. Ажиотаж, аудитория переполнена. Установили, полминуты лектор будет говорить по-русски, потом переводчик переводить. Три таких цикла Павлов выдержал. Но потом увлекся и совершенно позабыл, что аудитория его не понимает.
15: Он продолжал говорить, вероятно, минут пять. Затем опомнился, остановился, свел руки вместе, внимательно оглядел зал и расхохотался. Вся аудитория вслед за ним покатилась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
13: Он и на смертном одре не изменил науки. Умирая в 86 лет, собрал вокруг себя студентов и передавал им свои ощущения. Посторонних и любопытных от него отгоняли. Академик Павлов занят. Он умирает.
14: Иван Павлов. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
16: Река истории. История реки. Днепр. Ночь. Высоко в небе полная луна освещает контуры легких облаков. Под ними величественно катит воды широкий Днепр. Темная гладь реки отражает зеленоватый лунный свет. На переднем плане, на берегу, различимы лишь силуэты строений. Картина Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Это место художник приметил, когда возвращался на родину из-за границы. Вероятно, на Днепровском берегу сделал несколько эскизов, а дописывал картину уже по памяти в Санкт-Петербурге. В газетах писали:
17: «В настоящее время картина эта почти уже окончена и, по общему мнению художников, представляет феноменальное явление в искусстве».
16: Огромные очереди выстраивались к залу Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, чтобы взглянуть на лунную ночь на Днепре. Но еще до открытия картина была продана за баснословную по тем временам сумму 5000 рублей. Покупатель – великий князь Константин Константинович, внук императора Николая I. После великий князь увез полотно в длительное морское путешествие. Не смог оставить на берегу.
18: «Захватывает дух. Не можешь оторваться от ослепляющей волшебной картины. Душа тоскует».
16: Лунная ночь, за два года проведенных в море, сильно пострадала. Князь привез ее автору на реставрацию. Художник обновил пейзаж, но полностью восстановить картину ему не удалось. Сегодня «Лунная ночь на Днепре» хранится в Русском музее в Петербурге. Всего же Куинджи написал целых 5 авторских копий знаменитой картины.
19: Днепр. Река истории. История реки.
20: Как вас звать величать-то?
21: Не царское это имя!
14: История одного прозвища.
22: Существо пестрое,
3: с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
4: И что означает это прозвище государя?
3: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
22: История одного прозвища.
3: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
14: Не царское это имя. История одного прозвища. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В результате ночной атаки украинских беспилотников на Саратов пострадали 10 человек, включая троих детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его данным, шестеро пострадавших госпитализированы. В городе также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Угрозу атаки в Саратовской области объявили около 4 часов утра. В населенных пунктах включились сирены, а все оперативные службы были приведены в полную готовность. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Для жителей открыт пункт временного размещения. Главный храм Южного военного округа прибыл малый ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, сообщили в Министерстве обороны. Ковчег изготовили по благословению патриарха Кирилла. Частица была взята из мощей, обретенных в ходе реставрации Архангельского собора Московского Кремля летом текущего года. После пребывания в храме Южного военного округа ковчег отправят в воинские части, в том числе в зону проведения специальной военной операции. Святой благоверный князь Дмитрий Донской почитается как покровитель русского воинства, поэтому принесение его мощей в воинские храмы и подразделения является значимым духовным событием для военнослужащих, добавили в Министерстве обороны. Норвегия планирует до конца года провести с Россией консультации по вопросам безопасности в открытом море, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба королевства Руне Харстад. По его словам, встреча намечена на ноябрь или декабрь. Ответственность за ее организацию возложена на штаб вооруженных сил Норвегии. Также планируется диалог с российской погранслужбой и береговой охраной и еженедельные переговоры с Северным флотом, как со значимым каналом обеспечения безопасности в Арктике. Посольство России подтвердило намерение, но заметило, что каналы не работают в полную силу из-за эскалации со стороны Осло и союзников по НАТО. Созданная для организации учебного процесса и общения внутришкольного пространства платформа «Сферум» регулярно подвергается кибератакам, однако все они успешно отражаются. Подробности сообщил в интервью ТАСС вице-президент по стратегическим проектам группы ВК, который занимается развитием платформы «Сферум», Рустам Хайбулов.
2: Работаем над этим ежедневно 24/7. И это во многом то дополнительное преимущество, которое мы получили, когда «Сферум» стал частью национального мессенджера «Макс». Использование таких платформенных возможностей, которые есть у «Макс». В том числе это и большой центр безопасности, который на системной основе занимается нивелированием этих угроз, рисков и атак, которые мы видим, конечно, достаточно регулярно.
1: По данным разработчиков, за первое полугодие текущего года в образовательной системе «Сферум» зарегистрировались свыше 90 тысяч учреждений и 25 миллионов человек по всей стране.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на Радио Звезда.
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китай на своей ласточке. Россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Как получить местные права? Безэкипажный катер провел автономную экспедицию за полярным кругом. Где пригодятся стальные робинзоны? Сегодня день воинской славы. Вспомним самые горячие часы Бородинского сражения. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе, тему изучила Анна Елисеева.
4: Китай не признает международные или иностранные водительские права, и чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
9: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский, обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае, прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом, то есть свои фотографии туда бесполезно носить. Недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить, и, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями, то есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
4: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
10: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камера очень точная. Ограничение скорости тоже отличается от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50. Если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
4: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России.

0: ВОЗ. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена, должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
1: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действует ограничение на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Российский безэкипажный катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом. Беспилотное судно «Герой тумана», собранное в Мурманске, преодолело почти 170 километров по Баренцеву морю. В чем была главная трудность этих испытаний? И где в перспективе смогут применять такие катера, рассказывает генеральный директор Мурманского научно-производственного комплекса «Прогресс» Иван Суханов.
4: Эта экспедиция организована для того, чтобы проверить технические характеристики безэкипажного катера «Героя тумана». В этом году мы закончили прототипирование и выходим в стадию предсерийное производство. Задача была проверить все агрегаты в дальнем морском походе, так как Баренцево море считается одной из самых сложных для судоходства морей. Мы пошли не в самую лучшую погоду, и самая главная задача была это проверить именно автономный ход катера без участия оператора. То, как будет катер справляться с морской волной, как он будет выстраивать свой маршрут в местах, где находятся спутниковые помехи, и проверить работоспособность всех механизмов. По поводу использования дальнейших безэкипажных катеров, проект «Герой тумана» прежде всего прототип логистического судна. В нашем регионе довольно-таки большое количество отдаленных мест, которые требуют доставки товаров, грузов. И зачастую доставка эта осложняется труднодоступностью таких локаций, и для этого были бы очень удобные безэкипажные катера, которые не рискуют человеческими жизнями и могут довольно-таки быстро и безопасно доставлять грузы оперативно в точки, которые недоступны другим суднам. Это и безопасность, это и экология. Скажем, в местах разлива нефти можно использовать безэкипажные катера, которые могли бы собирать нефтяные пятна.
3: Сейчас грузоподъемность катера ограничена всего 300 килограммов. Разработчики рассчитывают создать такие морские беспилотники, которые смогут брать по несколько тонн груза.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Сегодня в России отмечается День Бородинского сражения. Памятная дата 8 сентября была установлена в 1995 году, однако сама битва произошла на день раньше, 7 сентября 1812 года. О ее ключевом моменте, обороне батареи Раевского, расскажет Максим Петренко. Что собой представляла эта высота и сколько штурмов отбили ее солдаты?
5: Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор. Это приказ начальника русской артиллерии Александра Кутайсова, который был отдан им накануне Бородинского сражения. Генерал погибнет на батарее Раевского, но его приказ на всех укреплениях подчиненные исполняли до конца. Сама же батарея Раевского, получившая имя командира 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Николая Раевского, представляла собой естественный холм. Еще одно название – «Курганная высота». Она стала главным опорным пунктом обороны центра наших войск на Бородинском поле. Как готовили этот редут, рассказывает историк Ярослав Солонин.
6: Курган метра два, еще насыпное сооружение. Вокруг него вырыли рвы. И образовался такой четырехугольник по 60 где-то метров по сторонам. Раевский, он, кстати, кавалерийский офицер, а не артиллерист, но он соображал, где поставить пушки. Обороняло этот редут по разным оценкам от 18 до 22 пушек.
5: Французы пошли в первую атаку около 9 утра 7 сентября. Нападавших отбросил от редута ответ наших артиллеристов. Второй штурм менее чем через час. Дело дошло до рукопашного боя. Врагу даже удалось завладеть частью орудий, однако спасла положение контратака другого генерала Ермолова, который в тот момент проезжал мимо этих позиций. Он смог привлечь резервы и лично повел солдат в штыковую. Из 3000 французов, оказавшихся на высоте, уцелел лишь каждый десятый. Таким образом, вторая попытка противника тоже будет безуспешной. Главнокомандующий Кутузов решился на отвлекающий маневр. Он послал во французский тыл казачьи полки Платова и кавалерийский корпус Уварова, говорит,

0: журналист и писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
1: Удалось приостановить французское наступление. Вероятно, это смешало карты Наполеону в плане ввода в действие резервов. Ну и локальный успех – это то, что были трофеи, были пленные, прорыв на определенном участке сражения. Но развить его не удалось.
0: Кутузов, понимая, что корпус Раевского почти разбит, отвел его войска, а оборону кургана доверил дивизии генерала Петра Лихачева. К 15 часам Наполеон сосредоточил весь ударный пыл на батарее. По ней открыли огонь из сотни орудий и атаковали десятки полков кавалерии при поддержке пехоты. И здесь тоже будет отпор, но скажется перевес в силах, и через час высота падет. Русские войска отошли за курган. При этом, благодаря героическим действиям батареи Раевского, у Наполеона рухнули все планы, отмечает Ярослав Солонин.
2: Все обтрепали свои силы, но ключевой момент, что с этого момента у Наполеона все пошло не так. И взятие Москвы было такой странной победой, которая не была победой. А потом уже Наполеон потерял всю свой блеск величия в русских степях. Батарея Раевского – это как Брестская крепость в Великой Отечественной войне. Символ стойкости русской армии, которая даже если терпит урон, то все равно потом собирает силы и побеждает.
0: Генерал Раевский, потеряв много бойцов, сам будучи раненым, весь день 7 сентября не покидал поле сражения, участвовал в контратаках. За оборону его наградят орденом Александра Невского. Ну а от врага сам редут получит прозвище «Могила французской кавалерии». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России поразили предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, где разрабатывались дроны с дальностью поражения 450 километров, сообщили в нашем Министерстве обороны. Также в Белой Церкви поражен крупнейший логистический центр компании «Умные боеприпасы». Уровень одобрения работы правительства Германии опустился до нового минимума в 10%, приводят местные СМИ результаты опроса социологов. Проведенный 3 сентября опрос продемонстрировал удовлетворенность работой немецкого правительства на отметке в 15%. Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц стал самым непопулярным канцлером Германии со времен Второй мировой войны, практически потеряв авторитет внутри собственной партии. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости представитель банковской сферы. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность снижается. Исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой доход или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов. 4 картины пропали из музея Огюста Ренуара под Ниццей во Франции, сообщает телеканал ТФ1. Судя по камерам видеонаблюдения, двое неизвестных вырезали картины из рам. Список похищенных экспонатов пока не уточняется. Ранее сообщалось, что в библиотеках Европы произошла серия краж русских книг. Преступники целенаправленно охотились за работами Александра Пушкина, Николая Гоголя и других классиков. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
2: В годы Великой Отечественной он умело координировал действия армии и флота по обороне сначала Прибалтики, а затем и Ленинграда. Благодаря именно адмиралу Исакову были сформированы боеспособные Онежская, Ильменская и Ладожская военные флотилии. Иван Степанович участвовал также в создании знаменитой дороги жизни, вспоминал маршал Победы Георгий Жуков.
3: Я глубоко убежден, что он был одним из выдающихся и талантливых полководцев военно-морского флота. Именно он формировал бригады морской пехоты для усиления Ленинградского фронта.
2: Исаков все время был на службе, рядом с подчиненными. Но когда выпадала редкая свободная минута, адмирал тут же отправлял своей жене Ольге небольшие короткие сообщения.
4: Три раза пытался тебе писать с оказией, и три раза не смог. Такая работа. Писать о ней нельзя и незачем. Писать о ненависти к врагу некогда, читай в газетах. Писать о моей вере в победу, ты о ней и так знаешь. Будь сильна. Все, что могу сказать, работаю, как работал всегда. Как надо работать в военное время, или вернее, сколько меня хватает. Здоров, силы есть. Иногда удивляюсь, откуда. Если мечтаю, то о том, когда можно будет работать по восстановлению разрушенного и работать обязательно вместе.
2: А вот про здоровье слукавил. Еще в ходе боев под Шлиссельбургом Исаков был контужен и навсегда оглох на левое ухо. Он свято чтил флотские законы. На капитанском мостике может находиться только один командир. И точка. Больше никто. Однажды его корабль посетил Ворошилов. Климент Ефремович был ведь не только по сухопутным, но и по морским делам нарком. Он пребывал в превосходном расположении духа, много шутил, а потом и вовсе стал давать советы капитану, что нужно делать, когда и как. Исаков не стерпел.
4: Товарищ нарком, я прошу все советы передавать через меня.
2: Ворошилов внимательно взглянул на Исакова и промолчал. Все замерли. Разрядил обстановку один из сопровождающих наркома.
5: Правильно говорит товарищ. Пойдемте, не надо нам мешать капитану.
1: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
6: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
7: Холодное оружие.
6: Классификация.
7: Оружие ударно-раздробляющего действия.
6: Название.
7: Кистень. Кистень. Чугунная гиря, соединенная с деревянной рукоятью, гибким подвесом, цепью или плетеной кожаной веревкой. Простое и в то же время грозное оружие. Длина в боевом состоянии от 80 до 100 сантиметров. Вес до 1,5 килограммов. В качестве внештатного оружия кистень широко использовался в башкирских конных полках. Его ценили за высокие боевые качества в борьбе с тяжелой кавалерией противника. Кирасирские латы, способные защитить наездника от сабельных ударов, оказывались бессильны перед сокрушительной мощью кистеня. С его помощью врага можно было оглушить, выбить из седла или обезоружить. Клинок, захлестнутый под весом кистеня, становился легкой добычей нападавшего.
6: Арсенал 1812.
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
10: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В ущелье Бизинги на месте поисково-спасательных работ сошла снежная масса. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. К поискам шести альпинистов, попавших под лавину 6 сентября, привлечен вертолет Ми-8 Министерства чрезвычайных ситуаций России. Тело одного из погибших уже найдено. Спасательные работы осложняют сложный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность, заявили спасатели. Всего под лавиной, сошедшей с горы Межирги, находились 12 альпинистов. Троих удалось спасти, судьба остальных остается неизвестной, добавили спасатели. За неделю от атак украинских боевиков погибли 46 мирных жителей, включая двоих детей. Еще 266 человек, из них 13 детей, пострадали. Такие данные приводит Министерство иностранных дел России. Как сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник, всего по гражданским объектам на территории России за этот период выпущено не менее 6 тысяч боеприпасов. Ранее в Министерстве обороны также сообщили, что средства ПВО минувшей ночью сбили 384 вражеских дрона над российскими регионами. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев условия мирного соглашения более жесткие, чем предполагались ранее, заявила депутат Рады Анна Скороход. По ее словам, теперь Вашингтон требует от Украины признать утраченные территории и внести изменения в Конституцию, того, чего не было в предыдущих предложениях. Скороход также упомянула, что есть и другие нюансы, которые пока не раскрываются. Напомню, Уиткоф и Кушнер прибыли в Киев 6 сентября после переговоров в Москве с Владимиром Путиным. Это был их первый визит в украинскую столицу. В Финском заливе прошли испытания первого российского глубоководного робота «Сахалин». Это первый отечественный телеуправляемый необитаемый подводный аппарат тяжелого рабочего класса. Подробности о его работе рассказал информационной службе «Вести» президент фонда «Люди моря» Артем Мельников.
2: Повышение уровня импортозамещения. То есть сейчас аппарат 70% состоит из отечественных изделий. У него отечественная программа управления, отечественная математическая модель, то есть и все основные элементы, которые позволяют ему осуществлять свою деятельность.
1: Максимальная глубина погружения «Сахалина» — 3000 метров. На морском дне аппарат может производить различные виды работ, от изучения континентального шельфа до прокладки трубопроводов. И о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода, ночью плюс 9-11 градусов, днем 21-23 и слабый ветер.
0: Автонавигатор.
1: По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня ожидается пасмурная погода, поэтому водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, напоминает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 7 баллов. 4 часа можно потерять на Ярославском шоссе от Московской кольцевой до улицы Красной Сосны. Час уйдет на проезд по Пятницкому шоссе от деревни Баранцево до деревни Жилино. Столько же займет путь по внешней стороне Третьего кольца от Нижегородской улицы до Митьковского тоннеля. Пробка на 50 минут на улице Летчика Бабушкина от Минжинского до Ярославского шоссе. Также 50 минут потребуется на Енисейской улице от Радужной до Ярославского шоссе.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радиозвезда.
1: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Михаил Ларионович Кутузов родился в 1745 году в семье военного инженера Илариона Матвеевича, который отдал государству 30 лет службы. А по проекту, например, отца Кутузова был построен знаменитый канал Грибоедова, который спасал жителей Петербурга от последствий наводнений и был очень удобен. Человек отзывчивый, образованный. Друзья за ум и эрудицию называли Илариона Матвеевича «разумной книгой». О матери Михаила Кутузова мы знаем немного. Ее звали Анна Беклешова или Беклемишева. Она умирает сразу после родов и оставляет 4 детей. На Кутузова влияние оказал его дядя Иван Логинович. Он был тоже образованным человеком, военным, возглавлял морской корпус и даже одно время наставлял будущего императора Павла по морской части. Сам Михаил Ларионович получил блестящее домашнее образование, человек с детства трудолюбивый. Ему очень хорошо давались иностранные языки. Он за всю жизнь освоил около 6. Мы знаем точно, что Кутузов в совершенстве владел французским, английским, немецким, польским, изучал латынь и позже уже освоил турецкий язык. Обожал военное дело, алгебру, фортификацию, артиллерийское искусство. Досрочно закончил курс обучения в Петербургской инженерной школе. Михаил Ларионович Кутузов проявил себя в 3 русско-турецких войнах, а в историю нашей страны он войдет как первый полный кавалер ордена святого великомученика Георгия, то есть был удостоен всех 4 степеней высшей военной награды России. О семье Кутузова, о той семье, которую он уже сам создал, можно говорить долго. Его супруга Екатерина Ильинична Бибикова была заботливой матерью и верной супругой. Это счастливый брак, почти 35 лет и 6 детей. 5 дочерей, а сын Николай умирает во младенчестве, что стало очень большой трагедией для семьи. Сохранилась теплая переписка Михаила Кутузова, его дочерей, супруги. Вот, например, одно из последних писем, оно было написано уже практически под диктовку Михаила Кутузова в 1813 году, уже писать самостоятельно он был практически не в состоянии. И одна из фраз: «Я только тогда счастлив, когда спокойно думаю о своем семействе и молюсь о них Богу». Прямого наследника по прямой мужской линии Кутузова не было. Его старшая дочь Прасковья вышла замуж за военного Матвея Толстого. У них в браке родился сын Павел, которого назвали в честь императора Павла I. И Павел, как раз Матвеич Толстой, получил право носить фамилию Голенищев-Кутузов-Толстой. Некоторые вещи Михаила Кутузова в Музее Отечественной войны передали его потомки Голенищева-Кутузова-Толстые. Кутузов был заботливым и в армии. Он всегда следил за состоянием войск. Накормлены солдаты, обуты они или одеты. Он следил за состоянием армии, когда осматривал батальоны и лазареты. Всегда смотрел, чтобы и белье находилось в чистоте, и посуда, и мундиры, чтобы все было примером заботливости и человеколюбия.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина.
1: Область знаний.
3: Когда Кутузова назначают в действующую армию в 1812 году, это приободрило войска. Опытный русский полководец против уже известного на всю Европу в то время Наполеона Бонапарта. Кутузов и Наполеон совершенно разные, но оба великие полководцы. Их положение и военные принципы всегда отличались. Если Наполеон был диктатором, императором, завоевателем, то Кутузов был грамотным, умным и эрудированным стратегом. Одно время Кутузову удалось работать дипломатом. Например, в 1812 году в мае месяце был подписан Бухарестский мир с Турцией, выгодный для России. Однажды у Кутузова спросили: «Неужели вы думаете, что вы сможете выиграть у самого Наполеона?» На что Кутузов ответил: «Выиграть не знаю, а перехитрить попробую». Главное и принципиальное отличие состояло в том, что Кутузов хотел применять совершенно другую форму борьбы, чем ту, которую навязывал России Наполеон. Я напоминаю, что Наполеон навязывал генеральное сражение, и в одном сражении, чтобы решилась судьба всей войны. Кутузов принял и продолжил политику Барклай-де-Толли грамотного и стратегического отступления. В Музее Отечественной войны 1812 года хранится бюст Михаила Кутузова. Он установлен на красивом мраморном постаменте, и в центре золотая табличка, а на ней вырезаны стихи драматурга и поэта Степана Висковатого, который был современником Александра Сергеевича Пушкина. И в этом небольшом произведении Висковатый сравнивает Кутузова с полководцами Древнего Рима. «Си мудрый Фабий наш, се русский Сципион, непобедимый пал пред ним Наполеон», пишет Висковатый. А Фабий Максим – это известный полководец эпохи древности. Он был избран римлянами диктатором после неудачной битвы, когда судьба Рима висела на волоске. И Фабий Максим действовал очень осторожно. Он выбрал правильную стратегию, уклонялся от решительной битвы и тянул время противника. Когда армия противника, полководца Ганнибала, истощалась, продовольствие фуража стало меньше и меньше, и, наконец, Фабий Максим одержал победу. За это его стали называть кунктатором, то есть человек-медлитель, который ведет тактику правильного, но долгого отступления. Со временем это прозвище «кунктатор» оно стало почетным в России, и Кутузова тоже стали называть Кутузов-кунктатор или сравнивать с Фабием Максимом.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина.
1: Область знаний.
3: Нужно отметить, что Михаил Кутузов, когда принимает командование, готовится к генеральному сражению. Русское командование развернуло активную деятельность по поиску необходимой позиции и ее укреплению. Когда Михаил Кутузов прибывает в Горки, он сразу осматривал позицию, местность, отдавал распоряжение по ее укреплению. И мы вспоминаем с вами, что Бородинское поле находится рядом с Москвой, примерно 112 километров от Москвы. Есть река Колыч, лес, местность холмистая. Позиция возвышена над впереди лежавшей местностью, дает хороший обзор, возможность обстреливать, и позицию необходимо было укреплять в инженерном отношении. В центре, например, на курганной высоте русские возведут знаменитую батарею, которую назовут именем генерала Раевского, и многие эпизоды Бородинской битвы связаны с обороной этой батареи. Левый фланг у деревни Семеновская устроены были багратионовы флеши, тоже названные в честь генерала Петра Багратиона. А к западу от флеши у деревни Шевардино тоже был сооружен один редут, который играл роль такого опорного и передового пункта. Бородинскому сражению предшествовала Шевардинская битва, небольшое сражение, которое тоже оттягивало силы противника на себя. Само генеральное сражение длилось почти 12 часов. Сражение сложное, исход его тоже был неоднозначным. Так, например, Кутузов даст следующую оценку Бородинской битве. «Бородино прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов». Бородинскому сражению дают разные оценки и сегодня. Но нужно отметить, что на тот момент у Бородинского сражения был неоднозначный и непонятный обеим сторонам исход. В донесении Александру Первому, например, Кутузов с полным правом докладывал о том, что потери с обеих сторон действительно велики. И урон неприятеля нам масштабный, и с нашей стороны. Наполеон скажет, что из всех его сражений, из 50 битв, которые он дал, битва под Москвой, то есть Бородинское сражение, выказана наиболее доблести, и в нем был одержан наименьший успех. И Наполеон сказал, что русские стяжали право быть непобедимыми в этом бою. Но если мы даем оценку Бородинской битве, действительно, это сражение очень дорого обошлось французам. Его армия потеряла убитыми и ранеными почти 35 тысяч человек. Мы потеряли 45 тысяч солдат. Огромные потери были и со стороны конницы французов, порядка 50% состава. Велики были потери в начальствующем составе. Из строя выбыло более 200 человек, 47 генералов, Потери со стороны нашей армии убитыми, ранеными были тоже внушительными и составляли примерно более 30% состава всей армии. Завершилось это сражение, и мы потеряли в нем много героев. Так, например, генерал Александр Тучков, а его брат Николай Тучков получил тяжелое ранение и через 13 дней умирает. В этом бою был ранен и Петр Иванович Багратион, который через 2 недели умирает от заражения крови. Но важно, что для нас Бородинское сражение означает ключевое и важный переломный момент в войне. В этом сражении Наполеону не удалось достичь своей цели и не удалось полностью разбить русскую армию.
1: Область знаний.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: Спустя некоторое время после сражения проходит знаменитый совет в деревне Филе. Была выбрана простая деревянная изба, где в условиях секретности собрались генералы и решалась судьба Москвы. Нам неизвестно точно, сколько генералов присутствовало на этом совете. Мы точно знаем, что на совете присутствовал Михаил Кутузов, Михаил Барклай де Толли, Докторов, Ермолов, Астерман, Толстой, Толь, Уваров. На совете в Филях Кутузов объявляет, что необходимо отступить. Отступление означало, что русская армия уйдет вглубь страны и оставит Москву без боя. И по легенде с Кутузовым согласилось только 3 человека. Это Барклай де Толли, Толь и генерал Астерман Толстой. Остальные выказали свои мысли против, они были в ярости. Генералы говорили, что Москву до последней капли крови защищать будем. Но Кутузов ответил, что новая позиция нами осмотрена и для баталии непригодна. То есть обозначил, что если мы дадим сражение на другой местности, мы рискуем потерять всю армию. А лишиться армии значит лишиться всего государства. С потерей Москвы не будет потеряно Отечество. Это тяжелое решение принимает Кутузов, и всю ответственность за него он возлагает на себя. Происходит организованное отступление русской армии вглубь страны. Это отступление было важно провести очень мобильно и быстро. Москва в 1812 году не являлась официальной столицей империи. Столица была в Петербурге, где находилась резиденция Романовых. Но на момент 19 столетия Москва – это крупный город России. Это центр промышленности, центр культуры, торговли, огромное количество разных красивых исторических зданий, фабрик, магазинов. Оригинальная архитектура Москвы. Например, мы можем обратиться к музею Отечественной войны 1812 года и увидеть рисунки художника Алексеева, который отправился еще в эпоху Павла I в первопрестольную, в историческую столицу, делал зарисовки Москвы. Его интересовала архитектура. Это редчайшие сведения о том, как выглядела Москва до страшного пожара 1812 года. Сам Наполеон говорил, что Москва – один из самых красивых городов мира и Европы, и многие историки говорили, представьте, что Наполеон где только не был. И Каир, и Берлин, Вена, Милан, а теперь Москва. Но Москва ему не сдалась из всех городов, в которых был Наполеон. Французы считали, что войти в Москву означало конец военной кампании и, наконец, заключение мира на выгодных им условиях. Но этого не случилось. Мы помним все из истории, как Наполеон ждал, когда ему вынесут ключи на Поклонной горе, перед ним предстанет депутация бояр, но никто к французскому императору не приходит. Когда французы вступали, нужно подчеркнуть, что их вступление было организованным. Это три колонны через Тверскую заставу, Воробьёвы горы, Дорогомиловский мост. И как только французы вступали, а делали они это очень торжественно, в парадных мундирах, под барабанный бой, с триумфом, начались уже первые пожары в Москве. Прогремели взрывы у Калужских ворот, Симонова монастыря и Красного пруда. Именно в этих районах города находились пороховые склады. Горели оптовые торговые дворы, винный, соляной, мытный. Запылали барки с фуражом на реке, склады с казенным имуществом. Москва была погружена в страшное пламя. Каковы были причины этих пожаров? Это комплекс нескольких причин. Во-первых, в то время основная застройка Москвы – дерево. В сентябре 1812 года была засушливая осень, и пламя распространялось стремительно. Наполеон находился в Кремле, в резиденции русских правителей, царей, и однажды ему пришлось покинуть Кремль и отправиться в путевой Петровский дворец, чтобы спасаться от пожаров, потому что находиться в центре города было уже невозможно. Мы подчеркнем, что за весь период, за один месяц, в 1812 году погибло около 12 тысяч человек. Многие из людей погибали от удушья.
2: Михаил Кутузов. От Бородина до Тарутина.
1: Область знаний.
3: Мы подчеркнем и агрессию по отношению солдат Наполеона к местным жителям. Москва не была полностью пустой, в городе оставались местные жители. Солдаты Наполеона, мы напоминаем, что это многонациональная европейская армия. В ее составе были и поляки, и пруссаки, и австрийцы, и французы, которые жаждали грабежей, подходили к местным жителям, часто сдирали с людей теплую одежду, а с женщин украшения. Осквернены были и многие православные святыни. Успенский собор Московского Кремля французы превратили в конюшню. В Архангельском соборе, где находится усыпальница наших царей, князей, многие из которых причислены к ликам святых, французы развернули склад, где хранили деревянные бочки с вином и с продовольствием, а в Благовещенском соборе был устроен пылающий горн. В Музее Отечественной войны 1812 года сохранились воспоминания игумени Мефодии, которая находилась на Новодевичьем монастыре, а Новодевичий монастырь для французов выступил крепостью. Однажды Наполеон, когда находился в Новодевичьем монастыре, он дал приказ подорвать крепость Иоанна Предтечи, чтобы ему просто открылся лучший вид на саму Москву. 36 дней Наполеон пребывает в Москве. За это время ему не удалось достичь цели, которых он жаждал, не удалось подписать мира на выгодных ему условиях. Его некогда великая армия превратилась в толпу пьяниц, мародеров и преступников. Но и мы не забудем, что перед оставлением Москвы русские генералы отдали приказ вывести из города все средства пожаротушения. Наполеон не смог превратить Москву в то место, где его солдаты смогли бы найти зимние квартиры. Он находился в полном кризисе, и для Наполеона начинается переломный момент в войне. Где же в это время находилась армия Михаила Кутузова и куда полководец отвел русские войска? В местечко Тарутино, которое находится южнее Москвы, и, если смотреть на карту, прямо над Калугой. Ну, самое интересное, что однажды у Наполеона спросили, почему же он пошел в Москву, и часто задаются таким вопросом, на что Наполеон ответил, что если бы он пошел в Киев, он взял бы Россию за ноги. Если пошел бы в Петербург, взял бы ее голову, а Москва является сердцем России. Но на самом деле Наполеон преследовал не определенный город, ему важно было дойти до русской армии, и это ему не дал сделать Михаил Кутузов. Михаил Кутузов расположил армию в деревне Тарутино, где впервые наши солдаты смогли отдохнуть в период тяжелой войны с сильным войском Наполеона. Был развернут укрепленный лагерь. Солдаты смогли залечить свои раны, полученные в Бородинском сражении, пополнить ресурсы. Дополнительно с других губерний к нам подтягивались и ополченцы. И этот важный ключевой момент Тарутинского марш-маневра изменил ход войны. И после Тарутинского лагеря начнется период контрнаступления русской армии и бегства противника за пределы России.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
4: Издалека долго течет река.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Красноярском крае за ночь ликвидировали 10 медведей, вышедших к населенным пунктам, сообщает региональное министерство природных ресурсов. По данным ведомства, охотники и инспекторы работают круглосуточно, оперативно реагируя на каждое заявление о появлении хищников. Всего за минувшие выходные, по информации Минприроды, в рамках регулирования численности было изъято 37 опасных особей. Причиной массовых выходов к зверей к людям эксперты называют неурожай кедрового ореха, основного корма медведей в этом году. Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 миллионов рублей с мошенников, осужденных за хищение квартиры певицы Ларисы Долиной. Как сообщает Интерфакс, ответчиками по иску выступили Анжела Цирульникова и Андрей Основа. В ноябре прошлого года суд признал четверых фигурантов этого дела виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил их к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы. Певица стала жертвой аферистов летом 2024 года. Они убедили ее продать квартиру в Хамовниках и перевести вырученные 112 миллионов рублей на так называемые безопасные счета. В Москве представили последний фильм покойного президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Фильм основан на событиях осени 1812 года, когда отступающие французские войска получили приказ Наполеона взорвать московский Кремль. Съемки картины проходили на территории Кремля, в исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Подробности рассказал телеканалу «Звезда» кинооператор фильма «Охота на императора» Максим Шинкаренко.
2: Принципиально хотел снимать именно в Кремле, и слава богу, что нам разрешили. Самое сложное было такое, когда мы снимали в подвалах Кремля, у нас такой был объект, и там надо было, чтобы было естественное освещение, и был вопрос, что использовать, фонари или огонь. И я настаивал на огне, и Алексей Витович тоже сначала долго сомневался, но потом, когда мы сделали уже с огнем, когда актеры ходили с огнем, это было очень интересно. С помощью света они перемещаются в пространстве.
1: На этапе подготовки к съемкам Алексей Пиманов говорил о том, что видит фильм не только как картину о войне, но и как историю о любви, вере, прощении и Боге. «Охота на императора» выйдет в широком прокате с 10 сентября. Выставка «День языков народов России», приуроченная к первому в истории празднованию этой даты, открылась в столичных центрах госуслуг. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, экспозиция проходит в рамках Года единства народов России. Посетители узнают о характерных чертах языков народов России, а также тех, которые находятся на грани исчезновения. Отдельный раздел посвящен организатору реформы русского языка Дмитрию Ушакову. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет

0: потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
1: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
2: Форма и содержание.

0: Очень важные вопросы.
1: Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
2: Отвечает биолог Филипп Тумасьян.
3: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. Проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
0: Очень важные вопросы.
2: Радио «Звезда».
0: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения.
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых.
5: Имя на карте. Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
6: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию. Сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление. И самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
5: Та самая крестьянская изба стояла шестой по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали трех сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали, а последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания Михаил Фролов-младший

0: скончался в 1846 году.
1: Имя на карте.
0: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филиппокровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили двух ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
2: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
0: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная дума объявила конкурс на проект памятника.
1: Имя на карте.
0: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика. Причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
1: Имя на карте.
3: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
4: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1645 году на российский престол взошел 16-летний царь Алексей Михайлович. Юношу воспитывали в традициях православной веры, он был набожным и смиренным. Московские бояре довольно потирали руки. Таким покладистым мальчишкой будет легко манипулировать. Но что-то пошло не так. Новый самодержец прибрал всю власть к рукам и полностью изменил придворный этикет.
3: У портных немецкой слободы заказать для себя повелеваю платья по фряжскому крою, да аглицкие наряды привезти, газеты иноземные доставлять в срок и переводить в посольском приказе.
2: Народ был в шоке. Избранные статьи зарубежной прессы царь-государь лично зачитывал на заседании Боярской думы, хотя дело это сугубо дворцовых дьяков. Дальше больше. Алексей Михайлович сам взялся составлять все без исключения дипломатические акты и послания. Что за профанация? А писари тогда на что? Но великий князь всея Руси не унимался. «К черту сани, подайте карету. Хоромы оклеить обоями. В Измайлове разбить виноградники». Примерный семьянин, любитель соколиной охоты, благотворитель. В народе он получил прозвище «Тишайший». Государь навещал заключенных, а вдруг в чем нуждаются. Лично распоряжался о финансовой помощи больным. Сам раздавал милостыню, в особенности на Пасху. Для своих подданных царь Алексей Михайлович ввел строгий распорядок дня. Опоздал на службу – 12 раз окунись в проруби. Летом опоздал – весной или осенью? Ничего страшного. Мы запишем, запомним. А зимой все одно наказание не избежать.
3: Я не зверь, но справедлив. Если опосля сих омовений виноватый жив вернется, жалую его ко своему государеву столу.
2: Алексей Михайлович не любил хвостунов и подхалимов. Выражая свой гнев, он обращался к ним, как правило, непечатно, а надоедливого слугу мог запросто оттаскать за бороду и вытолкать за дверь. Однажды с государем поспорил боярин-консерватор Родион Стрешнев, противник всего нового. Поспорил и тут же получил в челюсть размашистый царский апперкот. В конце жизни Алексей Михайлович решил устроить в своем дворце так называемые комедийные действа. Участвовали в них иностранные актеры немецкой слободы. Церковники пытались объяснить государю: кривляние и шутовство весьма дурно влияют на духовность нации. Убедить не смогли. К тому же первые в нашей стране театральные постановки очень нравились царским детям, в особенности Пете, то есть будущему Петру Первому. Видимо, уже тогда наследник царского престола хорошо понимал: реформы отца продолжать именно ему. Пройдет время, и он объяснит русскому народу, что жить по старинке уже никак нельзя.
1: Теперь так не принято.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Наши военные пресекли все попытки группировки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области, добавили в министерстве. По данным ведомства, потери украинских войск в котле за сутки составили до 30 человек. Накануне военные сообщали, что в окружении в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного находится около 1700 украинских военных. Всего Киев за сутки потерял в зоне спецоперации почти 1300 человек. Средства противовоздушной обороны за это время сбили 713 украинских беспилотников, 12 управляемых авиабомб и один снаряд «Хаймарс». Россия готова продолжать диалог с Соединенными Штатами по Украине. Позиция Вашингтона, который признает реалии на земле в контексте урегулирования конфликта, вызывает позитивный отклик у Москвы, заявил премьер-министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Я хочу особо подчеркнуть, что речь идет не о территориях. Некоторые говорят, ну вот Россия там уже что-то захватила, поэтому давайте остановимся там, где мы. Когда мы говорим о реалиях, мы говорим о людях, которых сразу после госпереворота февраля 2014 года называли нелюдями, существами, террористами, против которых, когда они отвергли результаты незаконного госпереворота, стали применять армию, боевые самолеты, артиллерию, что категорически запрещено международным гуманитарным правом.
1: Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу Владимира Путина с представителями Соединенных Штатов маленьким шагом в сторону мира. Он подчеркнул, что российский лидер высоко ценит усилия главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Тело одного из погибших альпинистов найдено в ущелье Безенги, сообщили в МЧС. Там добавили, что на месте поисково-спасательных работ сошла снежная масса, новых пострадавших нет. К поискам шести альпинистов, попавших под лавину 6 сентября, привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Спасательные работы осложняют сложный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность. Всего под лавиной, сошедшей с горы Меженги, находилось 12 альпинистов, троих удалось спасти. Судьба остальных остается неизвестной. Во Франции ограбили музей Ренуара. Преступники ночью вырезали из рам не менее 4 картин. Об этом сообщает газета «Ле Фигаро». Инцидент произошел во французском городе Кан-сюр-Мер. На данный момент ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 9 миллионов евро. При этом названия украденных шедевров импрессиониста Агюста Ренуара не уточняются. Мэр города заявил, что полиция на место ограбления приехала через 5 минут после сигнала тревоги, однако воры успели сбежать.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1897 год. США, штат Огайо. В центральный офис крупного американского банка заходит красивая, хорошо одетая женщина. Дама называет себя внебрачной дочерью известного шотландского сталепромышленника и мультимиллионера Эндрю Карнеги, предъявляет вексель на 2 миллиона долларов, подписанный ее отцом, и требует выдать всю сумму наличными и прямо сейчас. Вексель проверили. Настоящий. Отказать богатой клиентке, да еще с такой громкой фамилией, владелец банка не решился. Он без раздумья выдал деньги, не подозревая, что за нос его водит одна из самых опытных и талантливых авантюристок 19-го столетия.
3: Я все правильно рассчитала. Никто не спросит самого Карнеги о незаконорожденной дочери. Но, во-первых, это неприлично. Во-вторых, кредиты шли с такими огромными процентными ставками, что банкиры не хотели, чтобы мой в кавычках отец об этом узнал и убедил свою дочь, то есть меня, не брать их.
2: Кэсси Чедвик. Настоящее имя Элизабет Бигли. Родилась в 1857 году в Канаде. Свой первый фальшивый банковский чек подделала в 14 лет. Мошенницу поймали, но очень быстро отпустили. Она изобразила психическое расстройство. После этого авантюристка отправилась в Америку. Открыла там банковский счет с весьма сомнительным письмом о наследстве от неизвестного дяди в Англии. Но и тут обман раскрылся, и юная преступница снова была вынуждена бежать.
0: Плутовство.
2: В 1897 году она удачно вышла замуж за известного в Кливленде доктора Чедвика и взяла его фамилию. Новое имя – новые связи. Благодаря мужу Кэсси познакомилась с местными толстосумами. Ах, как манили ее большие деньги! Соблазн был столь велик, что она решилась на самую крупную аферу в своей жизни. Ради этого и была придумана легенда о незаконно рожденной дочери мультимиллионера. 8 лет авантюристка успешно подделывала банковские чеки и получила кредитов на общую сумму 20 миллионов долларов.
3: Рисовала я великолепно. Фальшивку от оригинала не отличить. Но по счетам нужно было платить и платить в срок. Однако мне всегда давали отсрочку. Банкиры свято верили, что все кредиты будут полностью погашены после смерти моего мнимого папаши.
2: Жила она на широкую ногу. Покупала бриллианты, роскошные усадьбы, дорогую одежду и даже заказала себе домой золотой орган. В народе ее прозвали королевой Огайо. Все испортил один дотошный финансист из Бруклина. Кэсси взяла у него кредит в размере 200 тысяч долларов. Однако банкир неожиданно узнал и о других крупных займах мошенницы, забеспокоился и решил вернуть свои деньги. Миссис Чедвик заплатить не смогла. В дело вмешалась полиция. А вскоре выяснилось, что у Эндрю Карнеги никогда не было внебрачных детей. Преступница бежала в Нью-Йорк, пыталась скрыться, но ее арестовали и доставили обратно в Кливленд. Во время задержания на женщине обнаружили широкий пояс, в котором аккуратно лежали 100 тысяч долларов.
0: Плутовство.
2: В 1905 году Кэсси Чедвик приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч долларов. На суде присутствовал сам Эндрю Карнеги. Он хотел лично увидеть женщину, которая долгих 8 лет была для всех его незаконно рожденной дочерью. В тюрьму Кэсси приехала под охраной, с несколькими чемоданами вещей и даже мебелью. Учитывая известность заключенной, полицейское начальство не возражало. За решеткой королева Огайо пробыла недолго. Уже в тюрьме она перенесла инфаркт, ослепла и скончалась в возрасте 50 лет. А вот куда подевалась большая часть ее многомиллионного состояния, неизвестно до сих пор.
1: Кэсси Чедвик. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: 27 мая 1970 года на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице финишировал грандиозный ралли-марафон «Лондон-Мехико». Среди призеров три советских экипажа на автомобилях «Москвич-412». Советские гонщики забрали третье место в командном зачете, а также второе, третье и четвертое в личном зачете в своем классе. Триумф. Такого результата удалось достичь во многом благодаря самоотверженной работе экипажей, технической поддержки.
5: Экипаж.
4: Почти 26 тысяч километров по 25 странам Европы, Южной и Центральной Америки. В Лондоне на старт вышли 96 экипажей сильнейших раллистов мира на самых современных автомобилях. До финиша в Мексике доехали только 23.
5: Техническая справка.
6: «Москвич-412» ралли. Привод задний. Двигатель бензиновый 1500 кубических сантиметров. Мощность 80 лошадиных сил. Максимальная скорость 160 км в час. Амортизаторы фирмы «Кони». Пружины «ГАЗ-21». Задние рессоры «Москвич-427 «Универсал». Дополнительный топливный бак 75 литров. Внутренний каркас безопасности.
4: В марафоне «Лондон-Мехико» участвовали 5 подготовленных «Москвича-412» и 4 универсала технической службы «Москвич-427», так называемые «технички». 2 для Европы, 2 для Южной Америки.
5: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
4: Заводские команды «Форд», «Пежо», «Ситроен» и прочие обладали десятками автомобилей техпомощи и даже вертолетами поддержки. Наши боевые машины могли ждать помощи только от двух техничек, по окна загруженных запчастями. Вес универсалов «Москвич-427» без учета трех человек экипажа иногда составлял невероятные 2,5 тонны. И с таким весом, буквально на пределе возможностей, технички, сопровождающие боевые машины, прошли весь марафон. Газеты писали: сложность трассы невероятная. Высота 4500 метров. Гонщиков окружает плотная пыль, разреженный воздух. Штурман польского экипажа несколько раз терял сознание. По ночам вместо отдыха наши техники ремонтировали потрепанные за день москвичи. Иногда ремонт случался прямо на трассе. Тогда коробки меняли за 20 минут, за 2 часа перебирали двигатель. Отсыпались уже потом, в движении, накрепко пристегнувшись ремнями безопасности. Ни одной итальянской, японской, шведской машины, ни единого Porsche на финише не увидели. Лишь один Mercedes из 5 стартовавших, единственный Citroën из 6, один Peugeot из 12, 5 чемпионских Фордов из 9 и 3 советских москвича из 5. После этой победы АЗЛК начал поставлять за границу 60% своей продукции. Всем участникам марафона хотели вручить ордена, но не вручили. Зато каждому подарили по мотоциклу «Урал» с коляской.
5: Экипаж.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость — это не просто слова.
9: Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Сегодня День языков народов России.
2: Давным-давно женщина-дух прятала солнце, луну и звезды у себя дома, в кожаных мечах. И в мире было темно и холодно. Старый хитрый ворон решил изменить мир. Он превратился в хвоинку и упал в воду. Женщина-дух выпила ее и родила ворона. Ворон-ребенок взял поиграть мечи и выпустил светило. Но сам почернел, потому что его опалило солнце, а мир стал таким, каким мы его знаем.
3: Чукчи – малые коренные народы России.
2: Большая часть их проживает на Чукотке. От Северного Ледовитого океана до реки Анадырь и от Берингова моря до Индигирки. Считается, что этот древний народ пришел на крайний север 5-6 тысяч лет назад, вытесненный с юга более сильными воинственными племенами. По своему палеоазиатскому происхождению чукчи вовсе не одиноки. У них имеется внушительный список родственников – коряки, ительмены, алюторцы. Может, даже юкагиры и эскимосы. А еще есть весьма любопытная версия, что японцы произошли как раз от наших чукчей. Фантастика! Кто знает, однако, проверить сложно, поверить можно.
3: Не теряя корни, чукчи.
2: Сами чукчи испокон веков называют себя луаравитланами, что в буквальном переводе означает «настоящие люди». А вот русское название чукчи идет от слова «чаучу», то есть «богатый оленями». Так величали себя те, кто занимался разведением оленей, в противоположность анкаль-ын, чукчам приморским, жившим собаководством и ловлей морского зверя и рыбы. Раньше, да кое-где и сегодня, имена давались детям на пятый день жизни, причем сразу два, чтобы ввести в заблуждение злых духов. Одно главное, красивое, от всех скрываемое. Например, Энер, звезда. Другое, откровенно обидное, скажем, Тануйгын, тюлень.
3: Малые коренные народы России.
2: В начале 20 века чукчи пытались крестить. Получилось так себе. Например, в молитве «Отче наш» фразу «хлеб наш насущный» миссионерам пришлось переводить как «морж наш насущный». Хлеба чукчи не знали и не ели. А когда попробовали, он показался им кислым. Хлеб кислым, а соль горькой. Что касается традиционной кухни народа, то там были довольно специфические блюда, одно из которых – моняла. Полупереваренный мох, который извлекался из желудка убитого оленя. Впрочем, почему были? Моняла и сегодня используют в приготовлении свежих блюд и консервов как пикантную приправу. Конечно, современная жизнь чукчей стала совсем другой. У оленеводов появились компьютеры, спутниковые телефоны, вездеходы, снегоходы и генераторы. Яранги сменились домами с паровым отоплением. Супермаркеты, детские сады, школы, больницы. Раньше женщинам чукчей нельзя было стонать и кричать во время родов, а пуповину приходилось перегрызать самостоятельно. Современные мамы на Чукотке рожают в комфортных условиях. И, конечно, они счастливы.

0: Однажды на берегу холодного моря встретились девушка Нау, легкая и бездомная, как птица, и мужчина по имени Рео с глазами нерпы. Рео на самом деле был китом, но, влюбившись в девушку, принял человеческий облик, чтобы соединить свою жизнь с Нау. Они поженились, и у них родились дети, китята и младенцы. Одни уплывали в море, а другие росли на суше, но никогда не забывали, что они братья. Так и распространился по земле народ, родственный китам. Нау уже после смерти мужа век за веком жила с людьми, никогда не старела и рассказывала всем следующим поколениям о появлении их рода. Это легенда о любви. О любви, которая дает китам речь и превращает их в людей. О любви природы к человеку и человека к ней.
1: Чукчи. Малые коренные народы России. Сегодня в программе «Область знаний». Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Минздрав предложил новый стандарт лечения острых кишечных инфекций. Теперь средняя продолжительность терапии увеличивается с 6-10 до 21 дня. Расширяется перечень заболеваний до 15 нозологий и список лекарств до более 40 наименований. Вводится расширенная диагностика, включая консультации нескольких специалистов и различные методы обследования. Стандарт охватывает как острый период, так и восстановление ЖКТ, включая диспансерное наблюдение, и распространяется на амбулаторную и стационарную помощь. Ученые из Орла разработали метод локального управления кровотоком в мозге с помощью лазерного излучения. Технология позволяет целенаправленно усиливать приток крови к нужной зоне, не затрагивая соседние ткани. Лазерный луч стимулирует образование в тканях активной формы кислорода. В нетоксичной концентрации она действует как сигнальная молекула, вызывая расширение сосудов. В ходе эксперимента ученые применили лазер с длиной волны 1267 нанометров. Метод открывает новые перспективы для терапии сосудистых патологий, в том числе ишемии, и может стать основой для дальнейших исследований в этой области. Второй пик активности клещей начался в России. Он может сохраняться до заморозков. Что за пик активности клещей осенью, в эфире «Радио Звезда» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский.
2: Действительно, для эксодовых клещей в центральной части Европейской России характерны в течение года два пика активности. Первый – это поздневесенний, а второй – раннеосенний. Именно в это время, поздней весной и ранней осенью, для них складываются оптимальные условия в плане температуры, влажности и так далее. При этом, если вот этот поздневесенний пик, он случается всегда, то раннеосенний довольно серьезно зависит от погоды в конкретном году.
1: Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод, осматривать себя каждые 15-20 минут при походе в лес. Ученые обнаружили связь между бактериями в школьной пыли и снижением функций легких у детей, сообщает Medical Express. Как показало исследование, в котором участвовали почти 300 классов из 22 европейских стран, повышенная концентрация бактерий Streptocemis и микобактерий коррелирует с небольшим снижением объема выдоха и скорости дыхания. Исследователи не призывают делать школы стерильными, но рекомендуют усилить контроль за качеством воздуха, влажностью и регулярностью уборки, особенно с учетом того, что дыхательная система детей продолжает развиваться, добавляет издание. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Существо пестрое, с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
3: И что означает это прозвище государя?
4: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был

0: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Драгоценности Фаберже.
4: Начало 1918 года. Встревоженные революцией петербургские дамы спешно несли все свои украшения в дом на Большой Морской. Там проживал знаменитый ювелир Карл Фаберже, у которого был надежный немецкий сейф. Но не оказалось надежного плана по хранению драгоценностей. Фаберже вскоре страну покинет, а вот саквояжи с сокровищами бесследно исчезнут.
3: Цена вопроса.
4: По разным данным, в доме Карла Фаберже хранились богатства на сумму от 7,5 до 10 миллионов царских рублей. И почти все это были чужие ценности. К примеру, ювелиру передала на хранение свое колье из желтых бриллиантов знаменитая балерина Матильда Кшесинская. Одно только это украшение стоило больше миллиона золотых.
3: Кладоискатели.
4: В сентябре 1918 года Карл Фаберже в спешке покидает Россию. Из Петрограда в Ригу, оттуда в Германию. Но при себе у него не будет ни миллионов, ни драгоценностей. И его скромная жизнь в эмиграции станет тому подтверждением. По одной из версий, богатство ювелира мог присвоить Отто Бауэр, бывший бухгалтер фирмы Фаберже. Его следы обрываются как раз где-то в Риге. Другая теория гласит: часть бриллиантов мог закопать под неким деревом на границе с Финляндией сын Фаберже, Агафон Карлович. А вот другой сын ювелира, Евгений Фаберже, вплоть до самой смерти в середине 20 века утверждал, что лично зарыл чемодан с драгоценностями на семейной даче под Петербургом в поселке Левашово. Кстати, здание поместья Фаберже стоит там и сегодня, заброшенное и требующее реставрации. А по ночам, если верить легендам, вокруг дома бродят чьи-то таинственные тени. То ли истинных хозяев добра, то ли очередных кладоискателей.
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
5: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
6: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
2: Сентябрь 1941 года. Ленинград.
3: Корабли поставить на Неву. Всей артиллерией поддерживать 42-ю армию. Зенитки на прямую наводку. И бить по танкам. Половину моряков в окопы. Даю 2 дня.
2: Это приказ командующего фронтом Георгия Жукова. Вице-адмирал Трибуц понимал, многие корабли станут небоеспособными без машинистов, электриков, минеров, сигнальщиков и связистов. Но ему было ясно и другое.
4: Фронту нужны бойцы. Причем немедля, сегодня. Я выполнил приказ, оставив лишь артиллеристов у орудий. И пошли в бой моряки-балтийцы. Это для того, чтобы жил Ленинград, а значит и флот.
2: Сентябрь 1944 года. Москва, Кремль. Кабинет Сталина.
5: Товарищ Трибуц, теперь у моряков есть возможность проявить себя на море.
4: Товарищ Верховный Главнокомандующий, флот по своему техническому состоянию и подготовке личного состава будет готов, как только заливы Балтики очистятся ото льда.
5: Опять этот лед. Ничего. Он скоро растает. Главное, чтобы вы напрасно не рисковали большими кораблями. Задача – борьба на коммуникациях противника. Защита своих морских сообщений. Охрана уже занятого побережья.
4: Слушаюсь.
5: Скажите, а чем может флот содействовать наступлению на Карельском перешейке?
4: Товарищ Сталин, противник все еще угрожает нашим кораблям с северного и южного берегов Финского залива.
5: Покажите на карте. Да, понятно. Ну, эту территорию немцы скоро утратят. Свободны.
2: И уже 9 июня 44 года советские войска перешли в наступление. Флотская артиллерия открывала огонь по врагу 156 раз. 10 часов подряд не умолкали крупнокалиберные орудия линкора «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и «Максим Горький». Красная армия сходу преодолела линию Маннергейма и к 20 июня овладела Выборгом.
1: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда. Операции. Операции специальных подразделений.
6: К осени 1941 года фашистские войска, прорвав советские оборонительные рубежи, вышли к Ладожскому озеру. 8 сентября противник блокировал Ленинград с суши. Теперь транспортировка грузов в город осуществлялась только водным путем по Ладожскому озеру под массированным огнем врага. С наступлением ледостава водные перевозки были прерваны. Городу грозил голод. Началась подготовка к строительству ледяной дороги через Ладогу. 15 ноября для разведки льда в направлении предполагаемой трассы был отправлен отряд специального назначения. В его состав входили 5 моряков Балтийского флота. Около полуночи группа вышла на лед. Моряки оценивали обстановку на месте.
7: Ну и погодка. Градусов 20 небось. Начало ноября, а лед уже встал.
8: Хорошо, еще снега нет. Легче идти будет. Ветрище только сильнее.
7: Ничего, глядишь, не сдует. Так, братцы, через каждую милю пробиваем лунку. Толщина льда будет разной. Ледостав только начался.
8: Свяжемся, значит, все тросом, если лед совсем тонкий станет. Где-то, может, и поползем. Да дистанцию держите.
6: Моряки двинулись в сторону восточного берега Шлиссельбургской губы. Пока лед был крепкий, шли друг от друга на расстоянии 10-15 шагов. Когда толщина льда достигла 10 сантиметров, моряки обвязались прочным пеньковым тросом. Продвигались осторожно, иногда ползком. Измеряли прочность и толщину льда. Определяли координаты. Наносили их на карту при свете ручного фонаря, прикрываясь брезентом. Неожиданно случилась беда.
7: Лейтенант, да что с тобой? Под ноги смотреть надо.
8: Нога! Зацепился за что-то, темнотища.
7: Ну, торосы же здесь повсюду. Идти-то можешь?
8: По-моему, нет.
7: Ладно, ничего, на себе дотащим.
6: Почти 30 километров. Обмороженные, выбивающиеся из сил матросы несли на себе товарища. К 5 часам утра достигли восточного берега и доложили о выполнении задания. Было установлено, что состояние льда позволяет прокладывать ледовую трассу. Дорога была построена за 2 дня. Возведены мосты, настилы, посты связи, ремонтные пункты. Установлены зенитные батареи. Уже 20 ноября по ледяной дороге отправился конный обоз с мукой. А на следующий день пошли автомашины. Героями, трудившимися на ледяной дороге, стали воины всех родов войск, моряки Балтийского флота и Ладожской флотилии. Единственную дорогу, соединяющую Ленинград с Большой землей, жители блокадного города назвали «дорогой жизни».
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
11: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
12: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОГРН 1187-466-44920.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Объединение БРИКС не направлено против других государств, а поиск альтернатив американскому доллару вызван его использованием как инструмента политического давления. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В преддверии саммита в Нью-Дели представитель Кремля также подчеркнул стратегическое партнерство с Индией. Наши страны расширяют сотрудничество в атомной энергетике, фармацевтике, агросекторе и добыче редкоземельных металлов. Благодаря высокой динамике двусторонний товарооборот превысит 100 миллиардов долларов еще до 2030 года. Венгрия высылает 10 сотрудников российской дипломатической миссии. Формальной причиной такого демарша стало обвинение в якобы неприемлемой деятельности, нарушающей Венскую конвенцию. Глава МИДа страны Анита Орбан заявила, что этот шаг защитит национальный суверенитет и безопасность. При этом официальный Будапешт не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой, планируя продолжать диалог. Никаких конкретных деталей или доказательств предъявленных претензий к российским представителям венгерская страна пока не раскрыла. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные коммунальщики восстанавливают инженерные сети в городах-побратимах Донецке и Луганске. В этом году в народных республиках отремонтировали более 130 километров сетей вода, тепла, электроснабжения и водоотведения. В Донецке обновили оборудование на водозаборах, ремонтируют котельные. В Луганске модернизируют водопроводную станцию и строят новую канализационную очистку. Специалисты также готовят дома и социальные объекты к зиме. Частицу мощей великого князя Дмитрия Донского отправят в зону специальной военной операции и передадут в различные подразделения российских вооруженных сил. Добавлю, сами военные говорят, экипаж подводного крейсера Дмитрий Донской воспринимает передачу мощей великого князя как высокую честь и моральную обязанность следовать заветам небесного покровителя, рассказывает командир экипажа Сергей Подколзин.
2: Мы носим имя великого князя, и передача его мощей в зону СВО подчеркивает прямую преемственность поколений. Личный состав воспринимает это как высокую честь и моральную обязательность следовать заветам нашего небесного покровителя. В рядах ВМФ служит много верующих людей. Для них такие события – это не просто традиция, а реальная духовная опора.
1: Накануне специально изготовленный ковчег с частицей мощей великого князя был принесен в главный храм вооруженных сил России в парке «Патриот». Планируется, что святыню будут периодически доставлять воинские части, в том числе в зоне боевых действий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда», а в студии Анна Шафран, и сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Очень много событий. Начало нового делового сезона состоялся ВЭФ, Восточно-экономический форум. Приехали переговорщики американские, много событий, ну и, конечно же, широкими темпами развивается наступление российской армии. И, наверное, с этого стоит начать.
2: Важно упомянуть, да, Бишкек. Крайне важно, там невероятно, там соглашение было подписано, мощное. Заявление на ВЭФе, Анна Борисовна, поскольку вы там были, вы, наверное, слышали из первых рук, они на самом деле революционные, я предлагаю как раз посмотреть на них в контексте международной политики, изменения внутренней ситуации. Но прежде всего, главная цитата, вот которую я предлагаю вынести в референс программы, да, это все-таки мы хотим не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. Владимир Путин. Вот эта цитата, которая определила последний месяц, скажем так, вот всего, что происходит и во внешнем контуре, и на внутреннем пространстве, потому что многое во внутренней политике происходит нового, действительно революционных моментов. Вот я предлагаю как раз вот пройтись, связав все вот эти все события, увидеть их взаимосвязь, как одно перетекает в другое, и какие моменты меняют сейчас, ну, глобальную архитектуру мира не меньше. Мы входим в эпоху выбора. Вот эта эпоха выбора, куда мы двинемся дальше. У нас мы вышли не только на военный, да, фронтовой простор, как мы говорили, да, заканчивая Краматорск-Славянск, вот как говорили мы, так и происходит. Они действительно разбирают на котлы, часть котлов образовывается и уничтожается. И Владимир Владимирович, кстати, об этом говорил блестяще, когда он в том числе и на ВЭФе, когда он сказал на Бишкеке, да, что он, я поднялся, переговорил, и вот буквально с листа, причем, заметьте, это было рукой написано, эти бумага, по которой он работал. И там очень такой важный момент, что сейчас конвертация вот этих наших военных успехов, она привела к тому, что конвертация политических успехов такова, что нам уже сейчас надо думать не только о том, как и когда закончится специальная военная операция, разделом, новым режимом, буферным государством. Вопрос Одессы встал уже с очень такой определяющей такой прямотой поднимается. Стал вопрос сегодня, какова будет роль в новой международной архитектуре. И вот тут я бы, наверное, обратила внимание уже и на позицию друзей, так называемых, да, России, участников ШОС, участников БРИКС. Вот сейчас, кстати, БРИКС предстоит нам в ближайшее время, где Индия будет заканчивать свой год. Она с 1 января 2026 года, Индия у нас председательствует БРИКС. И это очень серьезные вопросы, потому что я не уверена, что кто-то в мире вообще согласен с тем, что Россия может занимать не просто часть в мировой архитектуре, важную, весомую, но ведущую роль. А вот как раз то, что все мировые СМИ, все политические процессы крутились вокруг одной фигуры сейчас, вокруг Владимира Путина и теми, с кем он встречался. И как это все обсуждалось. Вот я предлагаю сейчас вот об этом поговорить. Условно говоря, попробовать заглянуть за пределы достижимого, да, вот, исторического периода, чуть дальше посмотреть. Вот, мне кажется, это было бы очень интересно, потому что перед нами выбор, и очень серьезный. Вот такие моменты.
1: Ну, давайте тогда последовательно, не будем изменять традиции, начнем с того, что происходит на полях, да, специальной военной операции.
2: И предлагаю все-таки оттолкнуться от того выступления, резюме, которое делал как раз Владимир Владимирович Путин, потому что если просматривать дальше, то именно это и легло в основу переговоров. Да?
1: Мы хотим не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. Да. Владимир Владимирович Путин.
2: Российские военные в зоне СВО, Путин говорит, несмотря ни на что, не просто наступают, они наращивают темпы. Это признают противники. То есть это безусловное. То есть в август 15 населенных пунктов только в ДНР. А новая информация. В ДНР Светогорск перешел под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Еще начало месяца шла информация о том, только начинались бои. Не знаю, как подтверждает сейчас Министерство обороны, но тем не менее уже прозвучало. Доброполье. Важный логистический центр идет. Вот. Восточный берег Красноскольского водохранилища заблокирована группа ВСУ численностью 5 тысяч. Начался разбор и ее последовательное уничтожение. Харьковская область. Завершено окружение еще одной группировки. Вот то, что мы говорили, котлы эти, да? Это позволяет уже линию боевого соприкосновения отодвинуть еще на 20 километров. И началась битва за освобождение города Орехов. Таким образом, северная группировка Суммы 12 километров, а по прямой 10. То есть вопрос Сумм стоит, то, что мы и говорили. Мы идем на Суммы, окружаем, блокируем, а дальше открывается Киев-Одесса вниз, вбок, куда идем. Разбор последний, там вот Краматорск-Славянск начинается, да, уже вопрос очевидности такой стоит, что штаб противника уже начинает готовить некие такие вот антикризы, да, почему приходится там... Нет, легко не будет, безусловно, это очень тяжелое, на самом деле, это безумно укрепленное, это похлеще Покровки или Горловки, да, то есть Бахмута того же, это все очень серьезно. И еще один момент, который надо отметить. Вооруженным силам России, это Владимир Путин, я его цитирую, дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины. И в связи с этим важно еще подчеркнуть, что впервые он говорит, почему Одесса? Почему я сказала, что стоит вопрос об Одессе, решать, что мы будем делать? Одесса как таковая сейчас отрезана от логистических траекторий связи не только с местными румынскими портами, там, да, но и от международной логистики. Выход Средиземноморья. Вот сегодня за сутки еще два судна было уничтожено, то есть никто не подойдет. Уничтожается в Одессе энергетика. Город не трогают. То есть город мы любим, ценим, и как раз хотелось бы его историческую составляющую сохранить, потому что нам он дорог. Смотрите, как недорог он Украине. Он ей недорог, она не дорожит им, она чувствует, что это не ее.
1: Да, на самом деле они не знают, не дорожат вообще ничем. Если взять то, что происходит в Киеве, в Лавре и вообще во всех остальных сакральных местах
2: для русского человека. Вот мы сейчас очень правильный акцент сделали. Ведь Владимир Владимирович Ушаков в своем итоговом коммюнике, который он потом по итогам переговоров с Витьком и Зятьком, фактически, он же сделал на этом акцент. Владимир Владимирович еще раз указал на фашистскую сущность режима. Он сказал о том, что там происходит перезахоронение как раз вот этих одиозных, да,
1: экстремистов,
2: неонацистов, фашистов, то есть у них маркировка понятная. И это важно Кушнеру, еврей. И вы с ними будете? Вам как? Для евреев это важно. Для Кушнера эта информация, если для зятя, да, который выходцы из Белоруссии. Тот и другой, кстати, выходцы из Белоруссии, да?
1: Но, с другой стороны, давайте будем держать в голове, что Зеленский сам еврей. Помните, нам говорили в начале всех событий, ну вы что, разве еврей может быть нацистом? Оказывается, может.
2: Ну, оказывается, это образ жизни. Это не просто даже исповедание идеологии. Вот. Но здесь это крайне... Уитков и Кушнер, тем не менее, для них это важно. Если для Уиткова важно, как пишет в том числе американская пресса, для него важны экономические связи, то для Кушнера очень важно в том числе и сохранение исторической памяти. Это ему мессендж был. Это еврейской общине, он говорил. Вы действительно с этим согласитесь? И если Ушаков это подчеркивает, значит, это вопрос согласованный о том, что будет освещаться, да, в обзорном. Возвращаемся дальше. Одесса. Это в том числе валютная выручка. Об этом говорит Владимир Владимирович. Это повлияет на валютную выручку, это повлияет на финансовые потоки, наполнение бюджета. Но это повлияет, если блокада будет продолжаться. Значит, что? Вывод какой? Блокада будет продолжаться. С учетом того, что мы хотим не заморозить, а прекратить войну. Это момент очень важный. Давайте его будем держать в голове, когда перейдем к другим важнейшим новостям. Вторая, вот первая цитата, остановились, все понятно. Вопрос окончания специальной военной операции в той части, которую ставил для себя освобождение ДНР, всех участков, которые принадлежат сегодня России, уже по Конституции, да, и в части обозначения безопасности зоны для достижения наших регионов, Белгорода, да, там, и Курской области, это неумолимо приближается.
1: Пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. структуры, лица и организации, элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, то есть, иными словами, мы можем говорить о том, что начинают быть видны некие границы, финал СВО.
2: Ну, ближайшая победа, да, скажем так. Это оперативная победа. Я бы назвала оперативно-тактического характера. А стратегически. И тут стоит вопрос. Понимаете, если Россия не явится на войну с Европой, то Европа, она большая континентальная война на евразийском континенте, не состоится. И если на войну не явится еще одно государство, какое?
1: Германия.
2: Германия. То война тоже не состоится. Это к вопросу о том, как развивались сейчас отношения. Они ухудшались последовательно с Британией, но ниточка Британии привела к тому, что первый, кто стал нарываться, не Британия, а Германия. Тот же самый старая, добрая британская песня. Вы умрите сейчас, а мы потом, может быть. Вот о чем идет сейчас завязка. Трамп, понимая, что если он сейчас не отходит, то его так или иначе втянут, с одной стороны. Втянут – это значит воевать уже не только на 3-4 фронта в растяжке, да? С другой стороны, финансовые круги США уже говорят о том, что большая европейская война стала бы спасением для финансовой системы США, долларовой. Выбор сейчас стоит, и в том числе перед США. Поэтому вот этот приезд, мы когда говорили с вами, а почему же такие странные персонажи занимаются? Они уже официальным бортом летают. То есть если раньше частным своим, да, то сейчас они уже официально
1: прилетают. И вот почему, об этом мы продолжим разговор через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, Уитков и Кушнер, которые летают официальным бортом.
2: Зять и кум.
1: Да, что их так и титруют. Зять Трампа, например.
2: Да.
1: Интересная должность.
2: Вот удивительно. Нет, ну, кстати, официальным бортом и с официальной папкой это уже, ну, уже при официале переговор, да? Для меня это сигнал с первых дней был. Почему? Такие сложные вопросы Трампу некому доверить. Это значит, что доверие ни Рубио, ни Венцу как таковому, которые должны бы, Рубио как Госдепартамент, да, должны по статусу этим были заниматься, не совсем Трамп может доверить. Некоторые очень личные моменты и вопросы он может доверить только родственникам и друзьям. Это говорит о кризисе доверия внутри кабинетов, внутри самой администрации Трампа. Вот о чем это говорит. Это говорит о том, что Венц уже играет на себя, в свои ворота. И мы это видим из последнего интервью. Там много риторики об антихристе, что он уже ходит по земле, нужно быть хорошим для семьи, для страны, для близких. Все это очень красиво. Но там есть один момент. Вот с точки зрения там сакральности мы можем потом посмотреть его интервью, еще там разобрать, там много интересного. Но главное, я как лидер США, вот там что звучит. Примеряют уже мундир. То есть вот момент о том, что уже в окружении Трампа он уже не успевает к Конгрессу. Там 430 будет переизбираться конгрессменов, при том, что Сенат и так уже не его, туда еще дополнительно. Таким образом, мы очень серьезно подходим к следующему событию, которое, на мой взгляд, ну, очень мало освещалось среди наших аналитиков, те, кто занимается геостратегической аналитикой, да, это, конечно, самое главное историческое заявление, это, конечно, Ушаков, который сказал, что на саммите ОТЭС Путин, Си и Трамп могут провести трехсторонний саммит 18-19 ноября. Моди нет. Понимаете? То есть вот момент, ну, обратите внимание. Ну, если это не новая Ялта, то я не знаю, как это интерпретировать. Вопрос в чем? Кто и с чем туда приедет? С чем туда приедет Трамп, если выборы раньше? Он приедет как уже кто? Понимаете? С другой стороны, я уверена, что решение вопроса о приглашении Трампа и проведении этого саммита решался в очень узкой, тесной беседе и консультациях, которые происходили в Бишкеке. И до этого встреча с Си, я думаю, что Владимир Владимирович и Си Цзиньпин обсуждали вопрос, надо ли Трампа или не надо. А если лучше с Трампом, а не тем, кто приходит сейчас, за ним придет? А есть ли вопрос, мысль работать с Венсом или Руби? Кто из них? На кого делать ставку? Это же вопрос новой архитектуры. И вот тут я возвращаюсь к той задаче, которую мы ставили в начале программы. Вот мы победили на СВО. Вот стал вопрос Одессы, и поскольку Одесса уже Украине не нужна, как экономически, да, ну, для них это реально, там строится новый порт, кстати, поэтому я говорю, что Одесса для них не представляет такого значения. Для нас она исторически. Это наша земля, это Екатерина II основала город, это, я не знаю, это южное сердце было России. Это, кстати, первая биржа при Воронцове, да, это... Первые входные ворота серьезные были, южные, имеется в виду, торговые, да, для России. То есть для нас это крайне важный город, и он болезненно отзывается у нас в сердце, все, что происходит с Одессой, и такое варварское отношение к ней. Но я вам молчу о том, что Одесса есть, по-моему, и в США, да? Да? Одесса, Санкт-Петербург, да? Между прочим, там, по-моему, российское купечество дворянского происхождения основали они, эти концессионеры по дорогам железным, которые проводили. Мы Америке железную дорогу просто построили, наши выходцы. Вот. Ну, это так, к слову.
8: Если возвращаясь, вопрос у них есть.
2: Да. Возвращаясь теперь к важному моменту. У меня такой вопрос возникает с этим. А сильная Россия, а ведь она очень усилится. Почему? Мы ведь победим в СВО не Украину. Мы ведь победим 55 стран НАТО, включая все деньги, которые туда были вложены, включая все милитаристские новшества, все, что поставлялось туда. Мы ведь не Украину победим, правильно? Мы ведь победим вот эту часть, Запад коллективный.
8: Объединенный Запад вновь.
2: А это кому надо, кроме нас? Вот кому-то из стран, которые нас окружают, это надо? Вот этот вопрос, который надо себе уже сейчас задавать. А Китаю выгодна слабая побежденная Европа? А Индии она выгодна? А Бразилии? А ЮАР? Ну, я БРИКС, ШОС называю тех условно, да? А Турции? Вот она кому? Понимаете, Россия же придет тогда на АТЭС в другом статусе. Она ведь придет в статусе комрада господина Иосифа Сталина, как его называли, да? Ведь она придет так. Она придет говорить о новых границах, о правах народа. И тут почему я в подтверждении своих слов, я бы предложила вам, коллеги, внимательно посмотреть, с кем были, во-первых, консультации. Путин встречался с Эрдоганом, 1.5 часа общались, с глазу на глаз, Ушаков говорит, да, диалог по ситуации в Черном море. На фоне этого тут же Франция заявляет о полной поддержке ФРГ в ее антироссийской политике, в движении войне с Россией. То есть мы видим, раз так, мы вот так, то есть мы и говорим. Дальше, поддержка Ирана высказывается тут же. А вот сенсационные заявления, которые делает Владимир Владимирович на саммите ШОС. Он говорит вот что. Раньше, чем подписана Бишкекская декларация. Смотрите, потенциал ООН не раскрыт. Важно приложить усилия для повышения эффективности организации. Работа ООН нас не полностью удовлетворяет, но так было всегда. ООН должна принадлежать центральная роль в меловых делах. Устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права. Россия открыта честному там сотрудничеству, равноправию, взаимной выгоды, и так как обычно, внимание к деятельности ШОС в мире продолжает расти. Это говорит Владимир Путин за где-то, получается, там, за несколько часов до выхода подписанной декларации. Теперь смотрим. Бишкекская декларация. Что она включает в себя? ШОС не военно-политический блок, подчеркивается, не направлено против их стран, это как обычно. И дальше. Участники подтверждают приверженность нормам и принципам международного права ОПА, закрепленные в уставе ООН, и выступают за реформу системы глобального управления. А против кого тогда, если ООН? Мы о какой организации забыли, которую Трамп создал, и в которую даже наши союзники прямые вляпались? Прости, Господи, за слово, но Александр Григорьевич...
8: Как она называется? Коалиция,
2: мира.
8: Совет мира.
2: Мира.
8: Да, Совет мира.
2: Там, правда, вход был, касса, все было вот тут на кассе, да, вот тут вложение. Так это что получается? Владимир Владимирович уже стал предлагать выстраивать к саммиту АТЭС взгляд новый на архитектуру мира, и они это подписывают. 10 государств-членов, крупнейшие, и Индия воздерживается только по одному вопросу. Индия тоже поддержала. Почти все страны ШОС подтвердили поддержку китайской инициативы «Один пояс, один путь» и сближение ее с Европейским экономическим союзом. Это к вопросу, а нужно ли Китаю, чтобы Россия победила Европу? Ну, Индия не поддержала, потому что ведущая роль Китая по старой, да? Но, тем не менее, смотрим дальше. Какие еще Бишкекской декларации? Взаимодействие в рамках ШОС может стать основой пространства равной и неделимой безопасности в Евразии. А мы знаем, что на Ближнем Востоке сейчас выстраивается концепция выдавливания США с территории Ближнего Востока. Вот равно здесь повторяется именно это. Со своей стороны американцы, уже готовясь за трамповскую эпоху, те организации, которые принадлежали Соросу и принадлежат нежелательной организации в Российской Федерации, в одном из идеологических изданий говорят о том, что надо уходить с дорогих проектов военных, а заходить опять прокси-силами работать и взрывать ситуацию постраново изнутри.
8: Давайте здесь паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Российские банки выдали населению розничных кредитов на 1 000 000 000 рублей всего за месяц. Это значительно больше, чем годом ранее. Главным драйвером рынка стало рефинансирование прежних кредитов наличными, позволяющее заемщикам существенно снизить ежемесячные платежи. Также зафиксирован активный рост автокредитования со средним чеком в 1 580 000 рублей. Последний пункт в паспорте гражданина России указывает о том, что он не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Об этом в интервью агентству ТАСС напомнил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васинин.
10: При получении спортинвентаря каких-либо услуг при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт оставляться в залог не может. Воспользуйтесь услугой либо оставления денежного залога, либо по какой-то договоренности с продавцом любого предмета, который позволит гарантировать возврат имущества. Паспорт ни в коем случае в залог не оставляется. Он изымается только в очень конкретных случаях, предусмотренных законодательством, например, при вынесении обвинительного приговора суда.
9: Ранее Васинин рассказал, что вместо паспорта для заселения в гостиницу допустимо использование водительского удостоверения, но, по его словам, стоит заблаговременно уточнять об этом во избежание проблем. К началу осени российские овощи борщевого набора в среднем подорожали примерно на треть. Причина – сокращение посевных площадей и рост издержек аграриев. Максимальный скачок показала капуста. Также заметно выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Впрочем, в Министерстве сельского хозяйства прогнозируют скорое падение стоимости в рознице. Ведомство связывает грядущее снижение с активным стартом уборочной кампании во всех регионах, что обеспечит рынок достаточным объемом свежей продукции. За 8 месяцев этого года количество годовых ОСАГО снизилось до 29 миллионов, тогда как в краткосрочных договорах обязательного страхования автогражданской ответственности выросло почти в 5 раз, до 18 миллионов, сообщила Национальная страховая информационная система. Популярность коротких полюсов ОСАГО объясняется выгодой для таксистов. Доля электронного оформления достигла почти 100%. Российские ученые нашли отечественную замену азербайджанской нафталанской нефти, применяемой в лечебных мазях. Исследования показали, что сырье из Ханты-Мансийского округа превосходит импортный аналог по обезболивающему эффекту почти вдвое и ускоряет заживление ран. Тесты подтвердили нетоксичность образцов, а промышленные масштабы месторождений гарантируют массовое производство. Следующим этапом станут разработка готовой лекарственной формы и клинические испытания. Это были новости общества и потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Уровень воды в реке Урал,
12: центральный банк сохранил
11: на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили
14: государство открытый проект о возможном продлении.
15: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
16: 1950 название города Пермь.
17: Фордовский, Константин Симонов.
18: Утро на радио «Звезда».
15: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
5: Реклама.
19: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
20: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Инна, давайте вернемся все-таки к Бишкекской декларации, уже упомянутой сегодня, 25-летие Шанхайской организации сотрудничества, 1 сентября 2026 года.
2: Да, был вот подписан. Я понимаю, документ. На что вы намекаете. Это перекликается с тем, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.
1: Именно.
2: И в Бишкекской декларации как раз на это делается акцент. Государства-члены будут и далее твердо выступать за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны, противодействовать фальсификации истории. Это разработка китайско-российская формулировка, да, которую все поддержали, тем не менее, Индия в том числе. Почему? Потому что пересмотр, мы на предыдущих программах с вами, исторический экскурс, который мы делали, да, это Каирские две, Потсдамская конференция, пересмотр итогов, это касается и Японии, и Америки, и Европы, которая сейчас пытается пересмотреть итоги. Да. Вот тут как раз этот символически сюда эта вставка делается. Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия. Это антиамериканская риторика, очень серьезная, любого вида, констатирует важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, исключительно мирное использование космоса, подчеркивается, тоже российско-китайская часть. ШОС глубоко обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Кстати, ни слова про Украину. Вот обеспокоенной ситуации на Ближнем Востоке есть, а про украинский трек ничего нет. Я просто поздравляю наших дипломатов, которые последовательно вот эту попытку конструктивного давления, как сказал Владимир Владимирович, на нас никто не конструктивно не давит. Но конструктивно давят кто? И вот тут я возвращаюсь как раз к вопросу, нужна ли кому сильная Россия. Алиев, который говорит там под, иногда под влиянием, скажем так, недружественных советников из недружественного государства одного островного, или тот же, например, Токаев, которого попросили люди, уважаемые. Но ведь они говорят, риторика какая? Перемирие же они говорят. Я почему в начале программы именно вот эту цитату вынесла? Потому что они хотят нейтрального окончания СВО. Понимаете? Я спрашивала, Китаю нужна поверженная Европа, 55 стран НАТО из пересмотра границ? А Индии, Бразилии, ЮАР, Пакистану? Кому нужна сильная Россия? Это вопрос, что с ней делать дальше будет мир? Вот что делать дальше с Владимиром Владимировичем, который уже выходит, условно говоря, в космические пространства, да? То есть, ну, я в прямом смысле слова про космические пространства. Что делает сильная Россия, которая, вот перебрасывая сейчас уже мост КВФу, которая сегодня переориентируется на азиатско-тихоокеанский рынок, который растет неимоверными темпами, и буквально стагнирующая Европа. Я там в конце поставила эту новость, но мне кажется, было бы уместно как раз ее здесь и закончить. Что произошло? Тут такая смешная история с Германией. Акции Nike впервые вычеркнуты из списка САП за 18 лет. Компания неизменно выходила в топ богатейших по капитализации. За последние 4 года она обвалилась почти на 80% и вылетела просто с рейтинга. И таких компаний в Германии одна за одной, одна за одной. Вот вам рынок Германии, которая готовится к войне. И мы переходим на Дальний Восток. А теперь вспомните, что сказал важного, когда Кушнер комментировал. Ведь он же сказал очень важную вещь. В отличие от Украины, Россию интересуют более значимые и продолжительные проекты дальнейшего развития и процветания России. Вот я не могу дословно вспомнить, но он именно это сказал. Знаете, а у Путина Украина не самое главное. У него там полным ходом развитие, пересмотр экономики идет, строительство новых СПГ, порты. Мы говорим сегодня о том, что пришел контейнерный первый, да, на терминал и выгружается первый сухогруз, ну, контейнеровоз, да, китайский. Впервые на ВЭФе кто появился? Вот за последние там 5 лет их не было, там 4. ФЭФ всего 11 лет. Они были всегда, а потом их не было, а потом они вдруг опять появились. Кто? Южнокорейская делегация появилась. В таком составе, что я, там, не знаю, последнего писаря с собой взяли. Понимаете, это показатель. Второй момент. Мне очень понравилось, как вот я хочу просто эту цитату поддержать, потому что ее никто не поддержал. Она ведь красивая, она ведь так прозвучала шикарно. Корабли будут везти грузы, а самолеты будут везти дружбу. Это президент Индонезии сказал. Но ведь красиво сказал.
8: Очень.
2: Ну почему наши СМИ так бедно, так...

им приходит, у них газ будет. Вот этот вот как раз сила Байкала, которая готовится. А еще один момент. 80 миллионов тонн заявлено посев морпути. Британцы в истерике уже бьются, потому что они вообще к нему доступа не имеют. То есть какой-то логистический путь, который буквально взрывает всю логистическую систему мировую, а я неоднократно говорила, что транспортная революция Путина будет. И вот она начинает на наших глазах развиваться. И у них просто, они не имеют подходов к нему, ни контроля. Смотрите, что говорит еще Владимир Владимирович, важная вещь. Он говорит, что будет создана Восточная биржа. Опа! А лондонская, а гонконгская, сингапурская, чикагская. Это что же? В России будет своя биржа, которая будет сама работать как самостоятельный инструмент образования финансовых потоков и определения стоимости, ценности того или иной компании, которая работает на азиатско-тихоокеанский регион, самая быстро растущая экономика мировая. Это же что же это получается? Тут они побеждают Запад, 55 стран, заканчивая, указывая Европе ее место, приобретают значительный политический вес, а тут они начинают фактически сидеть на грузопотоке 80 миллионов, который Малакский пролив точно так же, да, делает, и проливы Ближнего Востока. И у них еще и появляются финансовые инструменты. А еще он говорит, что низкоорбитальная группировка готовится на Севморпут, будет сопровождать. А еще он говорит, вот тут внимание, ведь мы же понимаем Севморпут, большинство из наших слушателей, я уверена, видят его на карте вот такой линии. Как видит его Путин? Мы неоднократно, кстати, это говорили и просим смотреть именно так. Он говорит о 64% территории России. Он связывает Дальний Восток и Арктику. Вместе это 64% территории. И он говорит, что это территории подскока внутреннего грузопотока, который идет по рекам, которые впадают в северное полушарие. Понимаете, в чем дело? Это охват вот этой всей территории. Он говорит об новой энергетике. И тут впервые вот то, что мы, знаете, как эти, как бабки все время повторяли, вот наконец-таки, да повторялись, что речь идет о том, что энергетическая программа правительства будет пересмотрена, развитие Дальнего Востока. Она связана с рабочими местами и развитием реального сектора экономики. Новая геология, добыча редкоземов, добыча золота, алмазов и новое восточное месторождение нефти открывается, да? Удивительная вещь. Это что же получается, что Россия, Восточная биржа, золото, редкоземы? То есть вы понимаете, да? Я намеренно это говорю, вы сами связываете это в голове. И вот когда вы всю эту картину начинаете видеть, тут встает вопрос. Мы не слишком ли большими темпами? Мы становимся достаточно значительным государством в новом понимании архитектурного развития. Потому что там применение, например, искусственного интеллекта. Давайте об этом поговорим. Это очень пугающе в социальной сфере. То, что как делает Запад. Смотрите, они вкладывают искусственный интеллект прежде всего в военную сферу. Что делает Россия, Китай, Индия и страны, которые были на ВЭФе? И Бишкекская как раз декларация об этом говорит в мирных целях. Он говорит, что весь Дальний Восток теперь зона особого правового режима. Раньше у нас только точечно было. Стран, ну, порты, там остров Русский. Сейчас он говорит, что это будет касаться всей территории. Тикси там, а еще появляется такая важная вещь экономики, не знаю, обратили ли вы внимание, это офсетные контракты. Что такое офсетные контракты для инвестора? Это сладкое слово выкупленный объем, заведомо выкупленный объем, пусть по небольшой цене, но он заведомо выкуплен. У меня нет риска обанкротиться. Офсетный контракт – это когда государство говорит, я заключаю с тобой контракт, если ты не продаешь свою продукцию, я у тебя ее выкуплю. Это как раз Столыпинская идея. Это идея Микояна, это идея генплана. Вы поняли, да, о чем я говорю? Мы фактически сейчас вот в той... Почему Кобяков говорил, что будут сделаны грандиозные заявления? И многие такие, ну, что он там поговорил? Ну, про экономику что-то поговорил. Многие даже не поняли и не откомментировали его. Меня вот это низкий профессиональный уровень понимания того, что было сказано, и как это выглядело на самом деле... Я буквально, когда записывала за ним, да, вот у меня рука, я не успевала, у меня просто мозг вперед, я понимала, что происходит-то. Представляете, да? Новые правила госчастного партнерства, новые правила планирования экономики. И он говорит на Дальнем Востоке о том, что мы сейчас корректируем планы, но вообще Дальний Восток на 100 лет у нас планы. Помните, мы говорили, что планировать надо на 3 поколения. Отсутствие плана на 3 поколения развития государства – это вообще отсутствие плана. Его нет.
То есть нельзя планировать 36-й год и дальше там трава не расти. Это вы планируете для своей жизни.

0: и сколько вы где, как урвете и в 36-м уйдете. А вот когда вы планируете, там возникает ответственность чиновника. То, что мы говорили, из-за горизонта сюда смотреть, что вы наделали. Или что полезное вы сделали. Стыдно ли Витте, например, или стыдно ли сегодня Горчакову, или стыдно ли сегодня, не знаю, там, Столыпину, да? То есть оборачиваются. Ну, явно нет. Тому же Суворову, тому же там, Ушакову. Они уже с того света, они уже с лика святых смотрят, да? И тут с духовной точки зрения. Вернемся теперь еще сюда. Вот мы проговорили экономика, вот что происходит там. 100-тысячный крестный ход только по данным МВД. По данным независимых наблюдателей, там больше 100 тысяч было. Впереди Дмитрий Донской. Тот, который сказал, что Орда победима. И победил ее.
1: Крестный ход имеется в виду во главе с Святейшим Патриархом.
0: Сентября, да.
1: Кириллом.
0: Во главе с Дмитрием Донским, я бы сказала так. А уже Святейший Патриарх рядом.
1: Согласна, да.
0: То есть я бы так сказала.
1: Да, да.
0: Потому что еще и Смоленская икона Божьей Матери, которая значение имеет очень серьезное, это победа на Бородинское сражение. Там, под Смоленской
1: это
0: иконой.
1: Это вообще глубочайший
0: значение, да.
1: Жест. Угу. И события, ну, абсолютно огромное для истории России, на самом деле. И это тоже, наверное, вещь, которую мало кто как следует, скажем так, осмыслил для себя сегодня.
0: Ушли из космических. Далее вернемся на Бишкек. Смотрите, какая важная вещь. ШО с глубоко обеспокоенной ситуацией на Ближнем Востоке осуждают удары по Ирану и выражают соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Это что же получается? Мы дожили до эпохи, когда в ШОС 10 стран, членов государств, и при присутствии полномочных членов, руководителей Азербайджана, Армении, Монголии, Турции, Лаоса, Вьетнама, Египта, Того, а также генсека ООН и Гутерришу, осуждают удары по Ирану. Но мы же знаем, кто наносит удары по Ирану. Это что же, осуждение США, что ли, мы дожили? Представляете, да? О, как мир меняется. 5 лет прошло. Специальная военная операция. Какое-то событие между двумя группами славянских народов. Ну, одного народа, я бы сказала, да? Южная часть русского народа. Выясняли отношения. А меняется весь мир. Такой эффект домино пошел, да? Вот такой, как разрушаются все эти, да? И как буквально выстраивается на наших глазах совершенно новый мир. Это вот я почему и говорю, что Дмитрий Донской явлен сегодня был нам мощи, потому что он как бы поддерживает нас и говорит, вы все делаете правильно, потому что Дмитрий Донской тоже строил новый мир. Потому что впервые было заявлено, что Золотая Орда победима, 55 членов НАТО победимы, и Европа победима. Вы понимаете, да? Что нет, сила в немощи совершается. И вот тут вот эта фраза Владимира Владимировича, мы хотим не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира, говорит о том, что вот эти друзья, которые, по которым поехали британцы, ведь они просят Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, Пакистан, страны Африки. Повлияйте на Путина. Повлияйте. Мы же тоже нормальные люди. Мы сидим, мы торговать начнем с вами. Ребят, мы все понимаем, да, так получилось. Ну, давайте вернемся опять, зафиксируем. Повлияйте на Путина. Потому что давление на Путина никак не влияет. А вот ближайшее окружение, финансовые какие-то круги, рядом олигархи, статейки каких-то владельцев каких-то больших заводов и пароходов. Вот они сейчас и пытаются на Путина. Я говорю, что центральная фигура, на которую будут давить, это фигура Владимира Владимировича. Как в свое время Александра Третьего, Александра Второго, Александра Первого. Но, видите, Владимир Владимирович, он вежливый, но где сядешь, там и слезешь. Он очень любит русские пословицы.
1: Очень точно сказано.
0: Понимаете, он, знаете, как это, он гнет свою линию. Вот эта вот замечательная песня «Гни свою линию». Вот он ее гнет. Он говорит, я выслушал, позиция уважаемая, я готов прислушиваться. Я вас понимаю, товарищи китайцы. И товарищ Моди, я вас тоже понимаю. Я, конечно, понимаю. Но у меня своя задача. Вот безопасность. А вам, товарищи, я вам рекомендую, вот Севморпуть. Присоединяйтесь. Индия, стройте СПГ приемные мощности. Китай, заходите, вот у вас находка, вот ТИКСИ. Смотрите, сколько развития. Смотрите, сколько можно, вообще, сколько полезного можно сделать. И товарищи американцы тоже. А почему нет? вот мост, вот туннель. И вот это уже не фантастично звучит.
1: Да, еще некоторое время назад, когда говорили про туннель под Беринговым проливом, все смеялись.
0: Да, а сейчас уже получается, что... С другой стороны, теперь вот я бы хотела обратить внимание... Вот...
1: И у нас 30 секунд.
0: Жалко, конечно, что мы не успели. Нехороша позиция у Дональда Фредериковича, очень нехороша. Ему реально может грозить и оранжевая роба, и выход у него какой? Либо ядерный конфликт, нанесение ударов, и он этим может давить, в том числе и на Си, и на Путина. Если вы мне не поможете и не спасете мой рейтинг, и не решите сейчас что-нибудь по Украине или по Ирану, или, то я ударю. То есть вот такое вполне возможно, это в его стиле. Второй момент. Если он проигрывает и не может решить ни одного вопроса, тогда о чем с ним разговаривать? А о чем разговаривать с теми, кто идет за ним? Это тоже большой конфликт. И третий вопрос. Если вы мне не поможете, я отойду, и Европа будет воевать с вами. Я ее не остановлю. Тогда фактически разговор идет о чем? Вы обещали в рамках духа Анкориджа повлиять на Украину и решить с ней вопрос, Зеленский? Вы не решили. У вас есть время. Решайте. И отсюда многие газеты вышли по итогам встречи о том, что план, который привезли Кушнеру и Уитков, Владимир Владимирович понравился, потому что он очень близко к нашим требованиям. А вот Зеленскому не понравился, потому что основное требование – это референдум, выборы, уход Зеленского. А на фоне того, что происходит сегодня на Украине, махновщина захлестнула прям уже прямым образом все, это разборки начались, да, это понятно, это смертельно для Зеленского. И Трамп может сегодня выкатывать, он выкатывает сегодня такие ультиматумы, они как безумные, вот с безуминкой такой, да, сумасшедший такой. Но поверьте, я думаю, что Владимир Владимирович разбирается прекрасно, что это на самом деле игра. Не такой он уж и безумец. Поэтому гнуть надо свою линию.
1: Наше время вышло. Инна, спасибо большое за эту интересную беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое время и в любом месте. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
4: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
0: Форма и содержание. Тапки подводника.
5: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
6: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Долгонькая и Березники Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. О том, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Внутри котла наши бойцы нанесли поражение подразделения ВСУ «Малой Волчьи», «Варваровки», «Бузовой» и «Нефедовки». Все попытки прорыва из окружения противника пресечены. В Курской области штурмовики группировки войск «Север» перед выполнением боевых задач провели тренировки по стрельбе, тактической подготовке и противодействию беспилотникам. Подробности рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным «Большой».
2: Здесь это нововведение. Мы пришли по подготовке до такого, что психологически подготавливать штурмовиков для выполнения боевых задач. Поэтому огневая подготовка у нас здесь все в комплексе. Тактическая подготовка. Поэтому психологические моменты мы решили на полосе препятствий их тоже постоянно привлекать к этому. И для того, чтобы солдаты привыкали к этому, чтобы не терялись, выполняли боевую задачу и никогда ничего не обращали внимания на постороннее. Бывают такие моменты, что человек немножко теряется. Поэтому мы здесь для этого это все совершили, чтобы помогало выполнять боевую задачу.
1: Учебная материальная база полигонов постоянно трансформируется и дорабатывается с учетом хода спецоперации, а также изменения характера действий противника. В Египте открывается крупная международная выставка вооружения. Российскую экспозицию представили предприятия государственной корпорации «Ростех». В частности, холдинг «Высокоточные комплексы» впервые показывает там широкой общественности новейшую систему поражения воздушных целей ТКБ-1167. Она предназначена для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. Кроме того, привезли новейший зенитный ракетный комплекс «Панцирь СМД-Е», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1М» и все виды ракет для них, включая ракеты ближнего перехвата. Еще одной новинкой в составе экспозиции стала мобильная версия системы контроля воздушного пространства. В полевой лаборатории беспилотных систем группировки войск «Центр» наладили полный производственный цикл изготовления оптоволоконных катушек для беспилотников. Как сообщил начальник технической части подразделения с позывным «Месяц», мощности позволяют выпускать до 30 катушек в сутки. Специалисты лаборатории 61-й гвардейской бригады морской пехоты сами делают корпуса катушек, наматывают оптическое волокно, а также занимаются модернизацией дронов и обслуживанием средств связи. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Иван Павлов.
1: Первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Всю свою долгую жизнь он был буквально одержим наукой. И всегда искренне жалел своих несчастных подопытных собак. Даже завещал поставить им памятник. И что вы думаете? Поставили?
0: На первый взгляд.
1: Павлов был мужчиной высокого роста, поджарый, тренированный, буквально пышущий здоровьем. Голубоглазый, румяный. Обливался холодной водой, играл в городки и гонял на велосипеде.
0: Где изюминка?
1: В разговорах о науке Павлов был чрезмерно эмоционален. Кричал, размахивал руками и частенько тыкал в собеседника пальцем. Однажды Павлов читал лекцию в Кембридже. Ажиотаж, аудитория переполнена. Установили, полминуты лектор будет говорить по-русски, потом переводчик переводить. Три таких цикла Павлов выдержал. Но потом увлекся и совершенно позабыл, что аудитория его не понимает.
2: Он продолжал говорить, вероятно, минут пять. Затем опомнился, остановился, свел руки вместе, внимательно оглядел зал и расхохотался. Вся аудитория вслед за ним покатилась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
1: Он и на смертном одре не изменил науки. Умирая в 86 лет, собрал вокруг себя студентов и передавал им свои ощущения. Посторонних и любопытных от него отгоняли. Академик Павлов занят. Он умирает.
0: Иван Павлов. Человек.

0: чердаке.
1: Есть такая гипотеза, что привычка подавлять свои эмоции влияет на продолжительность жизни. Вот, серьезные ученые ее взяли и проверили.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Подобные исследования почему сложны? Потому что для корректной работы нужен очень долгий период исследования. Ведь ясно же, что если вы сегодня сдержали свои эмоции, то завтра-то вы точно от этого не умрете. Но мы живем в цифровом мире, удобных данных с течением времени появляется все больше, надо просто поискать как следует. Так вот и американские исследователи нашли данные примерно 1000 американцев, которые 30 лет назад принимали участие в национальном психологическом опросе. Правильно их очистили, обеспечили репрезентативность выборки к населению, ну, исключили пациентов больниц и заключенных. Этим людям задавали такие вопросы со шкалами от 1 до 5. «Я держу свои эмоции при себе». Ну, или «не держу». «Я не боюсь давать людям знать о своих чувствах». «Когда я злюсь, я даю людям об этом знать». «Я стараюсь быть приятным, чтобы другие не расстраивались». «Когда я встревожен, я стараюсь никого не беспокоить». А потом исследователи проверили, кто из этой группы умер в течение 12 лет после опроса. Получилось 111 человек. Также они выяснили причины смерти. 37 умерли от сердечно-сосудистых заболеваний и 34 от рака. При оценке результата использовали модели пропорциональных рисков и поправки на возраст, пол, уровень образования, этническую принадлежность. Ну, чтобы результатом исследования не оказалось вдруг, что просто старики умирают чаще. Результат, конечно, меня удивил, хотя неожиданным его все же не назовешь.
0: Наука на чердаке.
1: После очистки данных получилось вот что. Во-первых, люди, которые сильно подавляли эмоции, имели на треть более высокий риск умереть от любой причины в течение 12 лет по сравнению с теми, кто подавлял эмоции значительно меньше. Этот результат статистически значимый, то есть это не случайность и не ошибки подсчета. Во-вторых, у людей с высоким уровнем подавления эмоций риск умереть от рака был на 70% выше, чем у людей с низким уровнем подавления. В-третьих, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с высоким подавлением эмоций был наполовину выше. Почему так может происходить? Тут есть целый ряд гипотез. Скажем, люди, скрывающие свои эмоции, могут прибегать к нездоровым способам справиться со стрессом. Например, переедание, курение, алкоголь, вместо того, чтобы просто адекватно выражать свои чувства. Или вот другая гипотеза. Постоянное сдерживание эмоций может приводить к хроническому стрессу и нарушению работы гормональной системы. И это, в свою очередь, может ослаблять иммунитет и способствовать развитию болезней, включая рак. Или вот еще любопытная гипотеза. Если человек не делится переживаниями, он может не получать социальной поддержки и сочувствия, которые важны для здоровья. Ну и все эти гипотезы могут работать вместе. Я тут так скажу, явно очень интересный результат. Но 1000 человек недостаточно. Давайте исследование на сотни тысяч людей сделаем. Интуитивно же кажется, что все так и есть. И ходить, сцепив зубы, нахмурив брови и сжав все сфинктеры, к здоровью не ведет. И здесь становится яснее, почему женщины живут настолько дольше мужчин, потому что их гендерная модель не обязывает держать все чувства в себе. Наука исследует это дальше. Про долголетие всем интересно.
0: Наука на чердаке.
2: Москва. Экскурсия в одном из столичных музеев.
3: Реформатор и премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин – представитель сразу нескольких старинных династий. Он был правнуком Александра Суворова и троюродным братом Михаила Лермонтова.
2: Столыпин учился в Санкт-Петербургском императорском университете. Одним из его преподавателей был Дмитрий Менделеев, у которого молодой студент получил оценку «отлично» по химии. Еще не окончив учебу, 22-летний Петр женился на фрейлине императрицы Марии Федоровны, Ольге Нейгард. Венчанию предшествовали трагические события. Девушка уже была помолвлена со старшим братом Столыпина Михаилом, который на дуэли с князем Иваном Шаховским получил фатальное ранение и прожил всего 2 дня. Согласно семейному преданию, находясь при смерти, Михаил сам пожелал, чтобы младший брат Петр женился на его невесте. И вскоре состоялась еще одна дуэль. Столыпин вызвал Шаховского к барьеру, чтобы отомстить за гибель родственника.
4: Сходитесь!
2: Каждый из поединщиков получил ранение, но остался жив, после чего взаимные претензии были исчерпаны. А последнюю волю погибшего брата Столыпин исполнил. Он женился на Ольге Нейгард. В этой семье родились 6 детей. 1 мальчик и 5 девочек. Вторая дочь Петра Аркадьевича, Наталья, вышла замуж за князя Юрия Волконского. Столыпины, Лермонтовы, Суворовы, Волконские.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 1812 год. Бородинская битва. Войска Бонапарта штурмуют батарею Раевского. Потери французов катастрофические. Из 3000 бойцов 30-го линейного полка в живых остались только 268 человек. Среди них генерал Великой армии. Он тяжело ранен, но продолжает отчаянно сражаться. Русские солдаты собираются поднять вражеского полководца на штыки.
2: Надоел, гад. Глянь, какой живучий.
1: Звучит сигнал к атаке. Наши гренадеры бегут вперед. Отважный француз понимает еще мгновение. И тогда он поднимает вверх руку и начинает громко кричать. Я король! Я неаполитанский король! Я Ахим Мюрат! Гренадеры останавливаются.
2: Если ты и вправду король, то отведем-ка мы тебя в резиденцию.
1: Пленника доставляют к самому Кутузову. Там-то и выясняется, что это никакой не Ахим Мюрат, а дивизионный генерал наполеоновской армии Шарль Агюст Жан Батист Луи Жозеф Бонами. Он родился во второй половине 18-го столетия в Париже. В 27 лет добровольцем записался в армию и всего через год службы получил звание лейтенанта. Затем сражался в Бельгии и Шампани, где стал начальником штаба корпуса, а за храбрость и отвагу в боях был награжден орденом почетного легиона. Это уже опытный, решительный и талантливый офицер. В 1811 году Франция готовилась к походу в Россию. Командного состава в наполеоновских войсках катастрофически не хватало. И тут вспомнили о 47-летнем Агюсте Бонами. Его отправляют в элитную бригаду под командованием самого маршала Даву. Место дислокации – немецкий Гамбург. Именно там, в Пруссии, с французом Бонами произошел неприятный и весьма забавный случай. В Европе того времени человек военный ценился особо. Армейцев уважали, любили, ими восхищались. Все двери перед ними были открыты, будь то обычный дом, королевский дворец или загородная усадьба. Генерал Бонами любил оперу. Просто обожал. Однажды он пришел в театр и обнаружил, что все места заняты. Полководец рассвирепел, выпил две бутылки шампанского, поднялся в почетную ложу и вза шеи вытолкал оттуда губернатора города. А сам быстренько уселся на его место и стал наслаждаться великолепной музыкой. Скандал был невероятный. Губернатор, естественно, пожаловался самому Наполеону. Бонапарт кляузу прочитал и рассмеялся. Император Франции ради приличия вывел дивизию Бонами из Гамбурга и заменил ее другой воинской частью. По сути, Наполеон Бонами простил. Простил, потому что ценил. В 1812 году, во время Бородинского сражения, генерал Агюст Бонами командовал 30-м линейным полком. Штурмовал Курганную высоту. Его солдаты сотнями погибали под прицельным огнем русских егерей. Сам Бонами был несколько раз ранен, но он уже настолько выбился из сил, что не обращал на полученные в бою шрамы никакого внимания. Он лишь мельком увидел, что откуда-то с правого фланга на него бегут вражеские гренадеры. Увидел и громко крикнул им: «Я король!» И эта фраза спасла ему жизнь. Вообще-то трудно себе представить, что рядовые русские солдаты прекрасно владели французским языком. Вряд ли они могли перевести фразу «Je suis un roi» – «Я король». Значит, рядом был кто-то из наших офицеров, который понял значение этих слов, и только поэтому генерала Бонами не закололи штыками на месте, хотя очень хотели. Но это еще полбеды. Спрашивается, почему французский полководец назвался чужим именем и титулом? А дело вот в чем. Накануне сражения Бонами лично допрашивал пленных и выяснил, что из всего командного состава наполеоновской армии русские солдаты по имени знают только двоих. Самого Бонапарта и его блестящего начальника кавалерии короля Мюрата. Назваться Наполеоном было, конечно же, перебором, а вот Мюрат подошел великолепно. Бонами взял его имя, потому что хотел жить. И он выжил в Бородинской битве. Когда его окровавленного подвели к Кутузову, француз едва стоял на ногах. Тогда срочно вызвали доктора. У генерала Бонами насчитали на теле 22 штыковые раны. Вряд ли такого человека можно назвать трусом. И он трусом не был. Он провел в русском плену 22 месяца. Забавное, роковое совпадение. Получается, по месяцу неволи за каждое боевое ранение при Бородине. Он вернулся во Францию, когда Наполеон сбежал с острова Эльбы, а после реставрации бурбонов был отправлен в отставку. Сколько раз этот полководец видел смерть, и не сосчитаешь. Но он сам так хотел жить, что вынужден был соврать врагу прямо на поле боя. И это была ложь во спасение. На родине генерала Бонами в трусости обвинять не стали, а его имя было выбито на триумфальной арке в Париже.
0: Парад побежденных.
1: Наш страх – это источник храбрости для наших врагов. Немецкий писатель Томас Манн.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Дмитрий Песков заявил индийским СМИ об успешном продвижении российской армии и близости победы в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-секретарь президента подтвердил готовность Москвы к мирному урегулированию и возобновлению трехсторонних переговоров. При этом представитель Кремля обвинил Киев в отсутствии гибкости, отметив, что конфликт мог завершиться давно, если бы Украина не поддавалась провокациям Европы и взяла на себя ответственность за трудные решения. Песков подчеркнул, по мере затягивания переговорного процесса условия мира для Киева будут безусловно ухудшаться. В Венгрии вышли 10 российских дипломатов. Это подтвердила глава Министерства иностранных дел республики Анита Орбан. По ее словам, Будапешт при этом намерен поддерживать диалог с Москвой, несмотря на проевропейский курс нового премьера Петера Мадьяра. Венгерское оборонное ведомство заявило о совпадении стратегических интересов с Западом. В ответ на высылку наших дипломатических работников в МИДе России уже пообещали жесткие и болезненные меры для Венгрии. Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов рублей с двух мошенников, обманувших Ларису Долину при продаже ее квартиры в Хамовниках. Иск удовлетворен в солидарном порядке, а дело третьего осужденного, отправившегося на СВО, выделено в отдельное производство. Ранее аферисты под предлогом звонков с Украины лишили певицу элитной недвижимости и сотен миллионов рублей сбережений, которые она перевела на подконтрольные преступникам счета. В Москве представили последний фильм покойного президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Кинолента «Охота на императора» основана на событиях осени 1812 года, когда отступающие французские войска получили приказ Наполеона взорвать Московский Кремль. Подробностями поделилась с телеканалом «Звезда» вдова Алексея Пиманова, генеральный продюсер фильма Ольга Погодина.
2: Можно сказать, да, он эту картину создавал всю свою жизнь, все свои накопленные знания, впечатления и эмоции, и любовь, которые он вложил в создание этого фильма. Он мог бы сделать его 10 лет тому назад, даже 20 лет тому назад, но он сделал его именно сейчас. И первые его документальные фильмы были о Московском Кремле, и последний. Он любил кино так же, как своих близких людей. Это была любовь всей его жизни.
1: Съемки картины проходили на территории Кремля, в исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах Москвы, области и Петербурга. Кроме того, специально для фильма была создана 3D-модель Старой Москвы. «Охота на императора» выйдет в широкий прокат с 10 сентября. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Существо пестрое, с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
5: И что означает это прозвище государя?
4: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
6: История одного прозвища.
4: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Приключения иностранцев в России.
8: Фаворитка королевы Марии Антуанетты. Талантливая художница-самоучка, да и просто красавица. Она покинула Францию незадолго до революции и в 1795 году приехала в нашу страну, чтобы создать уникальную портретную галерею русской аристократии. Ее имя – Мари Элизабет Луиза Виже Лебрен.
9: Наши лучшие актеры охотно меняют Париж, но только на Петербург. Россия – единственная страна, которая умеет сманивать великие таланты. А чем я хуже остальных? Да ничем.
8: Экстравагантная, авантюрная, циничная, расчетливая, обходительная. Так говорили в Европе об этой удивительной и немного

0: Малу и срочно покинула родной Париж. Путь в Россию оказался извилистым. Рим, Неаполь, Прага, Дрезден, Берлин, Вена и, наконец, Петербург. Прямо с дороги на аудиенцию в Екатерининский дворец. Зачем время терять? Тем более, что француженка раздобыла себе отличное рекомендательное письмо.
1: Какая же он все-таки душка, этот ваш граф Андрей Разумовский. Да-да, тот самый, что послом от России находится в Вене. Вот он-то и посоветовал мне обратиться сразу к императрице Екатерине II. Мол, картины она любит, а иностранцев завсегда жалует. Я так и поступила.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В Петербурге о талантливой художнице знали. И потому в очередь к ней выстроилась вся столичная знать. Апраксины, Голицыны, Долгоруковы, Строгановы, Трубецкие. Они мечтали получить портрет, подчеркивающий статус. Почему к ней? А потому что Вижели Брен не только писала, но и предлагала, говоря современным языком, еще и целый пакет дополнительных услуг. Противница всяческих корсетов и напудренных париков, француженка собственноручно кроила наряды для своих моделей и сама крутила им прически. Взяв за основу нагую моду эпохи ампир, она неизменно приправляла ее какой-либо экзотикой. К примеру, графиню Трубецкую портретистка изобразила в тюрбане и в легкой тунике с восточным орнаментом. Дворянку Александру Голицыну снабдила турецким кафтаном и очень длинным алым поясом с кисточками. Петербург пребывал в восторге.
3: Своими картинами эта иностранка совершила переворот в модах. Ее работы весьма необычны, но бесспорно, что они абсолютно блистательны.
0: Хороший портрет всегда стоит больших денег. За одну картину Мари Вижели Брен просила 4000 рублей. 4! Сумма астрономическая. Да, в конце 18 века целую семью крепостных можно было купить в 10 раз дешевле, а за хорошую лошадь давали еще меньше. Но француженка успела написать аж целых 67 портретов. И тут нашлись завистники. Екатерине II доложили.
4: Эта заезжая куртизанка за свои каракули дерет с народа астрономические суммы. Открыла у себя дома какой-то не то салон, не то притон, где проводят скрытые аудиенции. Стыд и срам! Бакханалия!
0: Императрица негодовала. И Мари Вижели Брен снова засобиралась в дорогу. Ее путь лежал на родину, в Париж. Тем более, что там ее уже вычеркнули из списка французских иммигрантов-невозвращенцев. Нашу страну она покидала с легким сердцем.
1: Когда-нибудь мои работы будут висеть в Эрмитаже, поверьте мне на слово. А еще меня потрясли русские женщины. Они оставляют драгоценности на подоконниках распахнутых окон в полной уверенности, что от воров их убережет святой Николай Угодник. В Париже такое невозможно. Обязательно украдут. Вот поэтому Россия – невероятная страна. Ваша Мари Вижели Брен.
2: Приключения иностранцев в России.
5: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
6: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Сегодня День языков народов России.
2: Что такое Земля? Это гигантская восьминогая лосиха. Ее хребет — это горы, шерсть и подшерсток, деревья, трава и кустарники. Насекомые в шерсти — звери, а те, что летают вокруг — птицы. А люди — это всего лишь паразиты, обитающие на этом священном животном. И миром людей управляют духи.
3: Орочи. Малые коренные народы России.
2: Они живут в Хабаровском крае, в низовьях Амура и на берегах Татарского пролива. Места эти поразительно красивы в любое время года, но труднодоступны. Покрытые лесом горы и ущелья, разрезанные великим множеством рек и речушек. Орочи всегда были отрезаны от мира. Поэтому, наверное, и задержались на стадии общинного строя до начала 20 века. Хорошо это или плохо? Разные есть мнения на этот счет. Увы, они почти забыли свой язык. Но, к счастью, сохранили традиции и обряды. Дети тигра. Так иногда называют всех орочей. Но это ошибка. По преданию, только один род, а говорят, их когда-то было около 60, произошел от тигра. Каждый род вел свою историю от какого-то животного-покровителя. Были и старшие, верховные животные, например, касатка, предводительница всех водных обитателей.
3: Не теряя корней, орочи.
2: Как и другие народы Дальнего Востока, орочи почитали медведя. Они верили, что души людей и животных после смерти попадают на Луну. Одним лунным царством управляет хозяин медведей, другим – хозяин тигров. На тигровой половине живут души людей и животных, а на медвежьей – только души людей. Жены медведя и тигров скармливают души умерших, чтобы в обличии детей возвратить их на землю. Общаться с духами орочам помогали шаманы. Шаман обязательно присутствовал в каждом стойбище, уважаемый и почитаемый человек. Он проводил обряды и религиозные праздники. К нему приходили за лечением и советом. У каждого шамана были свои, индивидуальные духи-помощники, изображения которых в виде лягушек, птиц, змей или ящериц красовались на его наряде. А сам наряд обязательно был украшен колокольчиками и другими погремушками. Чем громче они звенят, тем лучше. Звон злых духов отгоняет.
3: Малые коренные народы России.
2: Жили орочи в основном тем, что давали реки, море и тайга. На лесную живность, в том числе на медведя, охотились круглый год. Тигра почитали как священного зверя и никогда не трогали. А если вдруг убивали, случайно, хоронили торжественно и с почестями. Ели в основном рыбу. Варили, вялили, сушили. Красную икру тоже сушили и брали с собой в качестве высококалорийного компактного пайка на охоту. Солить и коптить рыбу орочи научились только в конце 19 века. Однако при таком довольно однообразном рационе орочи были настоящими долгожителями. Даже по современным меркам встречались среди них и 80-летние старцы. Без всякой медицины или даже знахарства. Просто каждый орочь с малолетства знал, что если, например, давит желудок, нужно жевать подорожник. Если болит живот, пить отвар из листьев красной смородины. Зуб ноет, надо есть черемшу и дикий лук. Ну а если уж совсем сильно занемог, тогда к шаману.
3: Не теряя корней, орочи.
2: Сегодня орочи живут в селах, в добротных домах и вовсю пользуются благами цивилизации. Из традиционных занятий осталась рыбалка и морской промысел. У каждого в хозяйстве обязательно есть лодка. В нескольких селах стараются не забывать культуру орочей. Изучают язык и обычаи, шьют национальную одежду, вырезают из дерева и кости. А в 2000 году для орочей создали письменный язык. Возможно, на нем кто-то сегодня и пишет. На всей земле их осталось меньше 1000 человек.
3: Орочи. Малые коренные народы России.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
4: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
5: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-7466-44920.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Затягивание миротворческого процесса приведет к ужесточению требований Москвы к Киеву, предупредил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, каждый новый день ухудшает положение украинской стороны. Песков отказался комментировать предложения американских переговорщиков, отметив, что все усилия должны происходить в тишине. При этом ранее в Верховной Раде Украины признавали, что новые инициативы Соединенных Штатов стали хуже для Киева по сравнению с предыдущими. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам ускорить создание информационной системы мониторинга топливного рынка. Он также потребовал контролировать маркировку горючего различных экологических классов при продаже. Кроме того, поручено активизировать работу над соглашениями Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы с малыми нефтеперерабатывающими заводами и частными заправками для регулирования ценообразования. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу, рассказала советник президента Елена Ямпольская. В ближайшее время их направят на апробацию педагогам. Обучение начнется со следующего года. Работа над линейкой для 5-9 классов продолжается. Скоро авторы приступят к созданию пособия для начальной школы. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония памяти жертв блокады Ленинграда. В мероприятии приняли участие руководство Петербурга, духовенство и ветераны. Памятные акции и возложение цветов одновременно прошли на нескольких городских кладбищах. У монумента героическим защитникам на площади Победы, а также у Триумфальной арки в Красном селе. Утром цветы возложили к мемориальной доске на Невском проспекте. В главный храм Южного военного округа прибыл ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского. К реликвии в Ростове-на-Дону пришли приложиться военные с детьми и семьями. Частица мощей выбрана не случайно, рассказал на молебне митрополит Ставропольский Кирилл.
2: Что удивительно, как раз были изъяты частицы мощей из правой руки или десницы, в которой он держал меч, охраняя наше Отечество, расширяя его, этим мечом поражал противников на Куликовом поле.
1: После Ростова-на-Дону ковчег с мощами святого отправится в поездку по другим приграничным территориям и подразделениям в зоне спецоперации. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
4: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
3: Если с головы забегает, значит, кому-нибудь суд.
4: Перед нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Совет в Филях 1812 года». Это военное совещание, созванное в соответствии с воинским уставом, должно было решить главный на тот момент вопрос. Давать ли еще одно сражение французам под Москвой? Или оставить город без боя? Или. А вот что предшествовало совету в Филях. Это важно. Бородинская битва. Как ни странно, ее нельзя назвать ярким примером полководческого мастерства. По сути, это лобовая атака всей французской армии на центр русских войск, багратионовы флеши и батарею Раевского. Укрепления были захвачены неприятелем и отбиты нашими войсками 6 раз подряд. Атаки с обеих сторон продолжались 12 часов. За все это время артиллеристы двух армий произвели 120 тысяч орудийных выстрелов, 10 тысяч залпов в час. В решающие минуты боя русским канонирам не хватало боевых зарядов, их просто не успевали подвозить. О каких-либо хитроумных маневрах не было и речи. Единственное, что постарались сделать Кутузов и Наполеон, сохранить резервы. При этом каждая из сторон сочла победителем именно себя. Логика французов ясна и понятна. Они заставили неприятеля отступить. Но и русская армия смогла отбить все без исключения атаки противника, после чего организованно ушла с поля сражения, полностью готовая к дальнейшим боевым действиям. Однако отдельные локальные стычки двух войск не прекратились даже ночью. Об этом просто мало кто знает.
8: К 9 часам вечера французские войска прекратили наступление на всех направлениях и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Наполеон посчитал, что атаковать русскую армию бессмысленно. Надвигалась ночь, к тому же потери французов были слишком велики. В 10 часов вечера Бонапарт приказал выставить на Бородинском поле сторожевое охранение. Со временем стихли последние ружейные залпы. В этот самый момент передний край французских войск атаковали кавалеристы Московского драгунского полка под командованием полковника Николая Давыдова. По словам отважного русского офицера, эта дерзкая ночная вылазка имела четкий продуманный план действий.
9: Противник отдыхал после боя. Французы жгли костры, грелись, перевязывали раны. Кто-то из них уже спал. И тут мы на полном ходу налетели на сторожевое охранение. Многих, конечно, мы перебили, остальных прогнали прочь. Зачем рисковали в темноте? А все ради пушек. Они стояли прямо на поле. Мы эти орудия подцепили к упряжкам и тихонечко так оттащили в свое расположение. Что добру зря пропадать. А французы были в шоке. Они даже стрелять не стали. Что-то улюлюкали на своем языке, мол, ох, ох, ох, нас обокрали посреди ночи. Не надо спать на посту.
8: В ночь на 27 августа 1812 года кавалеристы Московского драгунского полка под командованием полковника Николая Давыдова совершили дерзкую вылазку в лагерь противника на Бородинском поле. В ходе ночного рейда было захвачено несколько десятков вражеских пушек. В результате к утру 27 августа русская артиллерия насчитывала столько же боевых орудий, сколько до начала Бородинской битвы. За мужество и отвагу в бою полковник Николай Владимирович Давыдов был награжден орденом Святой Анны II степени. В 1813 году ему было присвоено звание генерал-майора.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Накануне проведения совета в Филях русская армия расположилась к западу от Москвы, чтобы дать, если понадобится, очередной бой Наполеону. Позицию выбирал генерал Бениксен. Несмотря на мучившую его несколько дней сильную лихорадку, Барклай де Толли лично проинспектировал возможное поле боя и пришел к выводу, что позиция губительна для наших полков. К тем же выводам пришли, проехав по расположению русских войск, генералы Толь и Ермолов. Теперь предстояло обсудить все возможные варианты дальнейших действий и найти подходящее место, то есть помещение, для очень важной, возможно, решающей встречи.
10: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых.
5: Имя на карте.
11: Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба. Здесь в 1812 году, сразу после Бородинской битвы, состоялся знаменитый совет в Филях, на котором решался вопрос о дальнейшей судьбе русской армии. Решалась судьба России. Последнее слово тогда осталось за Михаилом Кутузовым.
12: Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность пойдет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать.
11: Та самая крестьянская изба стояла 6-й по счету от Поклонной горы и находилась вдоль Смоленской дороги. На тот момент Фроловы были самой большой семьей в деревне Фили. В ней насчитывалось 16 человек, 10 женщин, 6 мужчин. Глава семейства Михаил Фролов и его жена Пелагея воспитывали 3 сыновей – Максима, Ивана, Михаила, а также дочь Акулину. Ребятишки военным не мешали. А последний свидетель судьбоносного для всей страны совещания – Михаил Фролов-младший – скончался в 1846 году.
5: Имя на карте.
11: Печально, но дальнейшая судьба дома Фроловых незавидна. Деревню в свое время перенесли подальше, к роще села Филипп-Покровское. Но Кутузовская изба, так ее стали называть в народе, по просьбе крестьян была сохранена на прежнем месте как исторический памятник. Ее починили, двор обсадили деревьями. В доме поселили 2 ветеранов войны 1812 года в качестве смотрителей. Однако вскоре, по непонятным причинам, старых солдат лишили содержания, избу заколотили и оставили без присмотра. И что в результате? Правильно, обокрали. Вот донесение московского оберполицмейстера. Октябрь 1867 года.
13: Неизвестно кем, окно на сторону Смоленской дороги отколочено, рама выставлена, а из домика вынесено все, что там еще оставалось.
11: Беда, как известно, не приходит одна. Вскоре бывший дом Михаила Фролова еще и сгорел дотла. Из огня удалось спасти лишь иконы и скамью, на которой сидели участники военного совета в Филях. И только после этого власти начали предпринимать хоть какие-то шаги по сохранению исторической реликвии. Вернее, того, что от нее осталось. В 1872 году остатки избы и земля, на которой она стояла, перешла Москве, а Государственная дума объявила конкурс на проект памятника.
5: Имя на карте.
11: Прошло много лет. Нынешняя изба Михаила Фролова на Кутузовском проспекте – это всего лишь реплика, причем новый дом не является точной копией предыдущего. И все же его постарались сделать как можно ближе к оригиналу. Теперь Кутузовская изба – специальный отдел музея панорамы «Бородинская битва». Москва. Дом крестьянина Михаила Фролова. Кутузовская изба.
5: Имя на карте.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
16: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Совет в Филях» 1812 года. Итак, после Бородинского сражения наша армия отступила за Можайск, Нару, Большие Вязёмы и подошла к Москве. Отход прикрывал арьергард под командованием князя Милорадовича. А в это время Кутузов прибыл в штаб русских войск. Тогда его называли главной квартирой, а располагалась она в 3 верстах от города, недалеко от Поклонной горы, в избе крестьянина Фролова. На военном совете в Филях присутствовали 11 человек. Командующий 1-й армией Барклай де Толли, начальник главного штаба генерал Бенниксон, начальник штаба 1-й армии генерал Ермолов, корпусные командиры Остерман, Дахтуров, Раевский, Уваров и Коновницын, полковник Толь и дежурный офицер Кутайсов. Он, кстати, права голоса не имел. 11-й – Кутузов. А вот это странно. От 2-й западной армии на совещании не было никого. Войска разгромлены, Багратион ранен. Но почему не пригласили Милорадовича, генерала от артиллерии Костенецкого, казачьего атамана Платова, командира кирасирского корпуса Дмитрия Голицына и многих других? Почему Кутузов позвал на столь важную встречу только часть своих полководцев? На совете не вели протокола. Секретность. Открыл заседание Барклай де Толли.
18: Новое сражение давать нельзя, надобно отступить. С потерей Москвы не потеряна Россия, а владение Москвой приготовит гибель Наполеону.
19: В противовес этому мнению выступил генерал Бенниксен. Он высказался за еще одно решающее сражение.
20: Я предлагаю в течение ночи перевести все наши войска на первый фланг и двинуться навстречу неприятелю. Мы без сомнения его опрокинем, и тогда сделанные им движения для обхода наших флангов не только останутся без последствий, но посланные для этого отряды принуждены будут в возможной скорости отступить.
19: Это был необычный военный совет. Говорили в основном только двое – Барклай и Бенниксен. У каждого свой взгляд. Голоса собравшихся разделились. Большинство генералов собирались поддержать идею нового генерального сражения. Но тут слово взял Кутузов.
0: «Первую обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать».
19: Приказ есть приказ. Прохождение войск через Москву было поручено Барклаю де Толли. А командующему арьергардом, генералу Милорадовичу, Кутузов через Ермолова повелел почтить древнюю столицу видом сражения под стенами ее. Проще говоря, ненадолго вступить в бой с французами и прикрыть отступление главных сил.
17: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем наш рассказ. Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» по-своему и очень своеобразно описал события в Филях 1812 года. Писатель сделал это, скажем так, глазами вымышленного персонажа, шестилетней дочери хозяина, Малаши. И вот что из этого получилось.
21: Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто сжал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши и бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие — Ермолов, Кайсаров и Толь. Над самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров, и негромким голосом, как и все говорили, что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький кругленький Докторов, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой, и казался погруженным в свои мысли. Раевский, с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчаве свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться. Все ждали Беннексона, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от 4 до 6 часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры. Только когда в избу вошел Беннексен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами. Беннексен открыл совет вопросом: оставит ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее? Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтение и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось. Он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго. «Священную древнюю столицу России!» — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенниксена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. «Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека». Он перевалился вперед своим тяжелым телом. «Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение».
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости медицины. Министерство здравоохранения предложило новое правило ввоза лекарств в Россию. Об этом пишет «Коммерсант». Для незарегистрированных препаратов под медицинские изделия теперь потребуется подтверждение профильной службы. Чиновники также расширили причины для отказов и ужесточили требования к документам врачебных комиссий. Протоколы для ввоза препаратов по жизненно важным показаниям обязан подписывать исключительно председатель комиссии. Новые нормы планируют применять в ближайшие 7 лет. Единая система оплаты труда медицинских работников появится до конца года. Ее разрабатывают для устранения регионального неравенства. Глава профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников отметил, сейчас доходы врачей сильно зависят от легко сокращаемых премий, а новые стандарты зафиксируют долю базового оклада на уровне не менее 50%, ограничив стимулирующие выплаты. Апробацию и полноценное внедрение этой реформы планируют начать в начале следующего года. Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей. Теперь допускается использование фитотерапии, то есть применение меда, лимона и травяных чаев. Насколько это оправдано, радио «Звезда» рассказал педиатр Герман Житких.
2: Еще 1000 лет назад люди заметили, что есть у некоторых трав, у некоторых отваров свойства, которые облегчают состояние при заболеваниях. Мало что изменилось, собственно говоря, с тех пор. И при отсутствии противопоказаний, при отсутствии там, какого-то аллергологического отягощенного анамнеза, использование фитопрепаратов в целом может быть оправдано. Они обладают так называемым муколитическим эффектом, то есть они облегчают отхождение мокрот.
1: Также в документе теперь указано, что дегидратация может увеличивать риск побочных эффектов жаропонижающих препаратов, в связи с чем ребенку с ОРВИ и лихорадкой необходимо обеспечить адекватный питьевой режим. Центральной городской больнице номер 7 Екатеринбурга открылся круглосуточный центр экстренной хирургии для онкопациентов. Учреждение принимает жителей города и 11 соседних муниципалитетов при жизнеугрожающих осложнениях. Маршрутизацию и экспертную поддержку обеспечивает областной онкодиспансер. За первые 2 недели специализированную помощь уже получили более 20 человек, что позволяет врачам спасать жизни в критических ситуациях за считанные минуты. И российские ученые нашли отечественную замену азербайджанской нафталанской нефти, применяемой в лечебных мазях. Исследователи доказали, что сырье из Ханты-Мансийского округа превосходит импортный аналог по обезболивающему эффекту почти вдвое и ускоряет заживление ран. Тесты подтвердили нетоксичность образцов, а промышленные масштабы месторождения гарантируют массовое производство. Это были новости медицины. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ.
4: «Сей день да пребудет вечно незабвенным для России». Ибо собранный совет у фельдмаршала князя Кутузова в деревне Фили решил пожертвованием Москвы спасти армию.
3: По завершении военного совещания Кутузов вызвал к себе генерала-интенданта Дмитрия Ланского и поручил ему обеспечить подвоз продовольствия в полки. Армии, которая тщательно готовилась к бою, был отдан приказ отходить, вызвавший всеобщее недоумение. Отступление по городу производилось ночью. Это решение застало врасплох московские власти во главе с губернатором графом Растопчиным. Идем дальше. После двухдневных переходов русские войска неожиданно свернули к Подольску на старую Калужскую дорогу, а уже оттуда на новую Калужскую. Поскольку часть наших казаков демонстративно продолжала отступать на Рязань, французские лазутчики были дезориентированы, и Наполеон в течение аж 9 дней не имел абсолютно никакого представления о местонахождении противника. Бонапарт вообще ничего не понимал. Он еще не знал, его перехитрили.
5: 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
6: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
7: Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг, поблизости никого.
6: А, это вы, маршал Ней? Вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
7: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
6: Странно. Тогда здесь делать нечего.
5: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
6: Адъютанта ко мне.
8: Я здесь, Ваше Величество.
6: Мою походную раскладную кровать поставить вот в этой зале, окна открыть, никого не впускать. И принесите мне вина, черт подери. И почему здесь так душно? Гарью пахнет. Разберитесь немедленно.
5: Вечером того же дня, 14 сентября, в Москве начался пожар. Первыми загорелись скобяные ряды возле Яузского моста и на Солянке, а также вокруг воспитательного дома. Затем в этом районе вспыхнули магазины, лавки и огромный винный двор. Постепенно огонь распространился на все Замоскворечье, Пятницкую и Якиманскую улицы, после чего перекинулся на Пречистенку и вторгся в немецкую слободу. Наполеон срочно покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец.
9: Пожар бушевал без малого 6 дней. Из 10 тысяч жилых домов уцелели не более 3 тысяч. Сгорели 122 церкви. Московский университет с его архивами и со всей библиотекой. В том числе навсегда был утрачен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве» из собрания Мусина-Пушкина. Но больше всех пострадал Китай-город. Одно сплошное пепелище. В результате пожара погибли более 2000 тяжелораненых русских солдат, которых невозможно было эвакуировать.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Совет в Филях сыграл огромную роль в истории нашей страны. Совершив хитроумный марш-маневр, русским войскам удалось оторваться от противника и ввести его в заблуждение. За 20 дней пребывания в укрепленном Тарутинском лагере, в 84 километрах к югу от Москвы, наша армия пополнилась людьми, вооружением, продовольствием и снаряжением. В тыл неприятеля были направлены многочисленные партизанские отряды и летучие гусарские корпуса. Все это вскоре и решило исход Отечественной войны 1812 года. А знаменитый русский генерал Мороз – это вообще уникальная тема для отдельного разговора. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Совете в Филях в 1812 году. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, Знак и праздности.
11: И каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусту.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
14: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
3: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: На площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Нарва, Шлиссельбург, Павловск, Кронштадт. Ленинградский фронт. 872 дня длилась блокада Ленинграда. Немцы взяли его в кольцо в самом начале сентября 41-го. Ситуация осложнялось тем, что линия фронта проходила вблизи города, и противник мог наносить по нему не только массированные удары с воздуха, но и обстреливать из дальнобойных орудий. Дорога жизни – единственная магистраль, которая связывала осажденных со всей страной. Отдельная военная флотилия защищала все ладожские коммуникации. Северо-западное речное пароходство совершало перевозки в теплое время года. Части ПВО отражали атаки противника по всему маршруту. А телефонно-телеграфный кабель, проложенный по дну, обеспечивал связь с Москвой. Всего на дороге жизни трудились 19 тысяч человек. В их распоряжении находилось около 4 тысяч автомобилей, работало 3 полевых госпиталя. Это было настоящее чудо логистики, аналогов которому в истории не существует до сих пор. Однако продовольствия, боеприпасов и медикаментов катастрофически не хватало. Да еще и самая первая блокадная зима в Ленинграде выдалась очень морозной. Столбик термометра опускался до минус 32 градусов. От голода, холода и болезней погибли более полумиллиона человек, около половины населения города. Старики, женщины, дети. Некоторые из них оставили после себя дневники. Они стали страшными, документальными свидетельствами той войны. Из записной книжки Тани Савичевой.
1: Бабушка умерла 25 января. Дядя Вася умер в апреле. Мама в мае. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня.
0: Сегодня этот дневник бережно хранится в Музее истории Ленинграда.
2: Воины ленинградцы! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою. Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны.
0: Фронт Победы. Ленинградский. Немцы хотели стереть Ленинград с лица земли. Артобстрелы были ежедневными. Иногда по несколько раз в сутки. Самая продолжительная бомбежка длилась больше 14 часов. Люди прятались в подвалах домов. По всему городу стояли громкоговорители. Радиовещание велось круглосуточно. Время от времени в приемниках транслировали звук метронома. В случае тревоги его ритм резко ускорялся, а после завершения обстрелов замедлялся. Жители называли звук метронома «живым биением сердца Ленинграда».
3: Пулковские высоты, районы Колпино и Московской Славянки имеют особо важное значение в обороне южной части города и должны быть удержаны во что бы то ни стало.
0: Это приказ нового командующего Ленинградским фронтом Георгия Жукова. В 41-м он вынужден был принимать жесткие меры, чтобы не допустить продвижения противника вперед.
3: Моряков, снять с кораблей и перевести в сухопутные.

0: крупные части. Сформировать резервные подразделения и равномерно распределить их по всей линии обороны.
1: Жуков действовал решительно. Артиллерию всех калибров, включая корабельную, на прямую наводку. Танки зарыть в землю, как неподвижные огневые точки. Фланги прикрыть минными полями. В результате части и подразделения всех видов и родов войск объединились под одним командованием. Оборона Ленинграда стала не только противоартиллерийской и противовоздушной, но и противодесантной. То тут, то там войска фронта стали наносить контрудары по врагу, путая ему карты и срывая его оперативные планы. В Берлине поняли тогда: молниеносного захвата Ленинграда не будет. Фронт Победы. Ленинградский. Полное снятие блокады произойдет 27 января 1944-го. Но еще целых полгода фашистские части оставались под Ленинградом. Их войска находились в Петрозаводске и в Выборге. Противника выбьют оттуда в ходе летней наступательной операции.
2: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта. В итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Ура! Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
1: Маршал Леонид Говоров, адмирал Владимир Трибуц, маршал Кирилл Мерецков. Все они в разное время воевали на северо-западном направлении, обороняли город на Неве, защищали его жителей.
3: Воины-ленинградцы! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою. Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны.
1: 226 героев Советского Союза и больше 350 тысяч солдат и офицеров, награжденных орденами и медалями. Столько дал стране Ленинградский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты Победы.
4: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
3: Отвечает биолог Филипп Тумасьян.
4: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. Проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому, если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
1: Очень важные вопросы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров Евротранс Игоря Мартышова до 6 ноября по делу о хищении топлива у Министерства внутренних дел. Ранее были арестованы бывший зам главы управления ведомства по Подмосковью Сергей Мальков и другие руководители. Фигуранты не признают вину. По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых около 100 миллионов рублей. Защита просила залог в 40 миллионов, но судья отказал. Япония должна извлечь уроки из истории и порвать с милитаризмом. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Так она прокомментировала требование премьер-министра Саная Такаити демонтировать первый в России крупный памятник в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией. Дипломат напомнила, что Токио вступил в Организацию Объединенных Наций при условии признания преступлений милитаризма. Продажу алкоголя массово ограничат сразу в 18 регионах России. Это произойдет 11 сентября, напоминает агентство РИА Новости. В день трезвости местные власти вводят дополнительные запреты на спиртное. Известно, что ограничения затронут в том числе Бурятию, Удмуртию, Камчатку и Забайкалье. В списке субъектов, где спиртное будет не достать, Донецкая Народная Республика, Севастополь и Еврейская автономная область. При этом меры могут действовать не повсеместно, а лишь в отдельных муниципалитетах. День языков народов России широко отмечают во всех регионах страны, рассказала советник президента Елена Ямпольская. Лидерами по количеству мероприятий являются Ленинградская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Центральное мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
2: Сегодня мы отмечаем этот день впервые. Закладываем, я надеюсь, очень хорошую традицию. Дальше появится и реестр языков народов, и новый, я надеюсь, закон о языках народов Российской Федерации. Все это в работе. И библиотека литературных шедевров народов Российской Федерации тоже в работе. И учебники по языкам народов. Эти линейки тоже готовятся и вместе с единой государственной линейкой учебников по русскому языку и русской литературе также приходят и будут приходить в школы.
1: День языков народов России приурочен ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова 8 сентября. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность до 22 тепла, в четверг солнечно и до 26 градусов. Сейчас в столице плюс 14. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения.
0: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Раевский.
2: Владимир Федосеевич Раевский. Поэт, публицист, участник Отечественной войны 1812 года. Как-то на Заангарском тракте в глухой Сибири появилась телега, доверху нагруженная странными зелеными и желтыми шарами. Рядом на породистом коне ехал весьма представительный мужчина. По всему было видно барин, но почему-то верхом и в самом простом кафтане. В седле он держался уверенно. Любой кавалерист принял бы всадника за своего. И не ошибся. В кавалерии этот барин действительно раньше служил. И в артиллерии служил, и даже в пехоте. Если б сейчас переодеть его в мундир, то грудь бы украсили боевые ордена, а с пояса свисала настоящая золотая шпага с гравировкой «За храбрость». Однако ни мундира, ни орденов, ни тем более шпаги у него больше не было. Теперь он вез диковинные разноцветные шары в Иркутск на ярмарку продавать. Хозяйственная жилка помогла выжить, когда бывший майор императорской армии Владимир Раевский прибыл без гроша в кармане в ссылку на вечное поселение в таежную деревню Олонки. Деловые черты достались ему от родителя, успешного помещика Курской губернии.
3: Отец мой был отставной майор Екатерининской службы. Человек живого ума, деятельный, враг насилия. Любил ли он меня наравне с братьями, я не хотел знать. Но что он верил мне более других, надеялся на меня одного, я это знал. Он хорошо понимал меня.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: Предводитель дворянства Феодосий Раевский выписал сыну из-за границы лучших гувернеров. К 8 годам, когда Володю отдали в благородный пансион Московского университета, мальчик уже безупречно говорил на немецком и французском. Игры предпочитал военные, офицерская кровь, а книги античные. Плутарха цитировал наизусть. Рос крепким, здоровым, волевым и совершенно неприхотливым, за что и получил от отца гордое прозвище «Спартанец». В 16 лет Раевский стал кадетом. В дворянском полку Петербургского корпуса юноша изучал артиллерийское дело. Стрельбы, строевая, фортификации и смотры – все это заняло ровно год. В мае 1812-го ему выдали эполеты прапорщика. До вторжения Наполеона оставался месяц. Неизбежность войны понимали все. Отец, пользуясь старыми знакомствами, попытался было пристроить сына на должность, не связанную с выходом на поле брани. Но будущий поэт даже слушать не захотел.

0: Спартанец выбил себе назначение в 23-ю артиллерийскую бригаду пехотного корпуса генерала Остермана Толстого и отправился в Белоруссию встречать врага.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Раевский.
0: В июне почти полумиллионное войско французов перешло границу России в нескольких местах. Корпус Остермана Толстого сдерживал наступление наполеоновского маршала Мюрата. Имя нашего героя впервые появилось в боевых донесениях после стычки под селом Барыкино. И после этого фигурировало в хронике еще 10 крупных битв.
2: «Я искал сражений не для наград только. Я чувствовал какое-то влечение к опасностям и ненависть к тирану, который осмелился вступить на нашу родную землю».
0: В начале августа Раевский прибыл под Смоленск. Возможно, именно там он написал начало своей знаменитой «Песни воинов перед сражением». Со временем она превратилась в настоящий русский победный гимн.
2: «За утро грозный час отмщения. За утро, други, станем в строй. Не страшно битвы приближение тому, кто дышит лишь войной».
0: Но до отмщения было еще далеко. Второй пункт в формулярном списке о службе и достоинстве Раевского – Бородино. Владимиру только исполнилось 18, когда он принял участие в генеральном сражении той войны. Ему поручили командовать двумя орудиями. Он делал точные расчеты, безошибочно определяя направление ударов. Русская артиллерия широко перемещалась по Бородинскому полю. И Раевский, как охотничий пес, что чует запах дичи, рвался на врага, чтобы отомстить.
2: «Если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения и так бы и перелетел туда. Это знали, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, посылали меня».
0: К вечеру пушки Раевского перебросили в батарейные окопы на курганную высоту. Оттуда наши артиллеристы прикрывали Смоленскую дорогу. В какой-то момент крупный заряд французской картечи угодил в плечо молодого прапорщика. Наскоро перетянув рану шейным платком, Владимир не вышел из боя, продолжив руководить огнем. По итогам Бородинской битвы ему и вручили ту самую золотую шпагу с надписью «За храбрость». За всю войну 1812 года таким оружием наградят лишь чуть больше 200 человек.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Раевский.
0: После Бородина карьера Владимира развивалась стремительно. Уже через 2 дня, забыв про ранение, он снова был в бою. А в следующей битве у деревни Гремячево заслужил орден Святой Анны. Еще через месяц стал подпоручиком, отличившись под Вязьмой. В его подчинении уже не 2, а 4 орудия. Из них он бьет по Большой Московской дороге, по которой из сожженной Белокаменной бежал корпус железного маршала Даву. Об этом преследовании Раевский вспоминал так.
2: «Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умирающих французов, поляков, итальянцев и даже испанцев. Некоторые глодали мясо дохлых лошадей, другие в беспамятстве кусали трупы своих лежачих товарищей. На лицах их выражались бессмыслие или страх. Большая часть была в помешательстве».
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
0: Раевский вернулся домой штабс-капитаном и оставался на военной службе еще 8 лет. Кроме наград и званий, он принес с войны одно опасное на тот момент понимание о несправедливости по отношению к простым солдатам. О бесчеловечной рекрутской повинности, согласно которой крестьяне проводили в армии половину жизни. О телесных наказаниях, унижении, полном бесправии. Раевский вступил в тайное общество. участники которого в дальнейшем прославятся как декабристы. Но в восстании на Сенатской площади ему отметиться не пришлось. За 3 года до этого он уже попал в поле зрения тайной полиции. 5 лет длилось следствие. Поэт получил 5 разных приговоров. От смертной казни до ссылки в Сибирь. 5 лет допросов, во время которых Раевский не выдал никого из своих товарищей. Лишенный всего, с чемоданом рукописей и парой вещей на смену, он прибыл в таежную глушь, где жизнь началась с нуля. Он стал фермером. Придумал, как выращивать невиданные в тех краях дыни с арбузами, завел парники. Урожай продавал в Иркутске. Обзавелся семьей. Крещенная бурятка Дуся родила ему 9 детишек. Поправив финансы, открыл крестьянскую школу, где сам и преподавал. Так глухое село стало самым грамотным во всей Восточной Сибири. Раевский настолько сроднился с этой землей, что даже получив помилование, решил остаться там навсегда. Как будто оправдывая название села Олонки, которое переводится как «переправа». Оно стало мостом для человека, рожденного прожить одну жизнь, но прожившего 2. И обе они оказались достойными подражания.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Раевский.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».
8: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

от моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Операции специальных подразделений.
2: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
3: Говорит
4: Олечка,
3: Москва.
4: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
5: Адмиралтейство под чехол.
4: Под чехол?
5: И заки, и шпиль Петропавловского собора красить.
4: Красить? А что, позолота потом не смоется?
5: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
4: Ага.
5: А краска хорошо сольется с небом.
4: Понятно.
5: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
4: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
5: Да уже шили, по чертежам. Из мешковины.
4: Вот
5: чехол
4: как
5: получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
4: Ого!
2: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходят почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
5: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
4: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
5: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
6: Успешное наступление.
2: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
1: Радио «Звезда». История награды.
7: Медаль за оборону Ленинграда. 22 декабря 1942 года в Советском Союзе была учреждена новая боевая награда – медаль за оборону Ленинграда. Она предназначалась всем без исключения защитникам города. Награды чеканили на ленинградском монетном дворе в тяжелейших условиях под непрерывными бомбежками вражеской авиации. Планировалось, что медали будут изготавливаться из нержавеющей стали, но в условиях блокады было решено заменить дефицитный металл на латунь. Автором эскиза новой награды стал известный московский художник Николай Иванович Москалев. На лицевой стороне медали была изображена на фоне здания Адмиралтейства группа красноармейцев, краснофлотцев, рабочих и работниц с винтовками наперевес. На реверсе награды была сделана надпись «За нашу советскую родину». Во время обороны Ленинграда в сборе средств на постройку боевой техники приняли активное участие священнослужители города. На пожертвования верующих Ленинграда, Москвы, Тулы и Челябинска была создана особая танковая колонна «Дмитрий Донской». В ее состав входили 19 танков Т-34 и 21 огнеметный танк. В годы Великой Отечественной войны они сражались под Ленинградом и Новгородом, Вязьмой и Ржевом. К 1945 году медалью за оборону Ленинграда были награждены около 600 тысяч блокадников и защитников города. Среди них митрополит Ленинградский Алексий, протоиерей Никольского собора Ломакин, а также настоятель Большеохтинской Никольской церкви Выборгского района протоиерей Михаил Славницкий. Медаль за оборону Ленинграда.
1: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. К началу осени российские овощи борщевого набора в среднем подорожали примерно на треть. Причина – сокращение посевных площадей и рост издержек аграриев. Максимальный скачок показала капуста. Также заметно выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Впрочем, в Министерстве сельского хозяйства прогнозируют скорое падение стоимости в рознице. Ведомство связывает грядущее снижение с активным стартом уборочной кампании во всех регионах, что обеспечит рынок достаточным объемом свежей продукции. Российские банки выдали населению розничных кредитов на 1 000 000 000 000 рублей всего за 1 месяц. Это значительно больше, чем годом ранее. Главным драйвером рынка стало рефинансирование прежних кредитов наличными, позволяющее заемщикам существенно снизить ежемесячные платежи. Также зафиксирован активный рост автокредитования со средним чеком в 1 580 000 рублей. Аналитическую систему общественного наблюдения за ходом выборов в Государственную Думу внедрят в Запорожской области. Ее цель – анализ хода голосования, возможных нарушений и нештатных ситуаций после угрозы атак противника, рассказал агентству ТАСС руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
2: Уникальная аналитическая система, которая будет наполняться информацией от наблюдателя. Ее основное предназначение – это как раз-таки анализ нештатных ситуаций, это анализ возможных нарушений. И сам ход голосования, она будет учитывать специфику самого региона, основана на отечественной платформе с элементами искусственного интеллекта, интегрирована в систему МАКС, а также в систему общественного мониторинга.
1: Ознакомиться с результатами работы системы, рассказал эксперт, можно будет в общественном штабе в дни голосования. Отображаться они будут в виде мультимедийной карты региона с графикой и конкретными аналитическими выкладками. Количество годовых ОСАГО снизилось, а краткосрочных договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, напротив, выросло почти в 5 раз, сообщила Национальная страховая информационная система. Популярность коротких полисов ОСАГО объясняется выгодой для таксистов. Доля электронного оформления при этом достигла почти 100%. И свыше 500 дел завела ФАС против топливных компаний, завышающих цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба также выдала 80 предупреждений. На совещании у вице-премьера Александра Новака 8 сентября чиновники обсудили меры реагирования за нарушение законодательства. Ведомством поручено развивать мониторинг и заключать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами для регулирования ценообразования. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения. Служивые люди. Воинские династии России.
2: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера. Даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется Тучков мост. Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Незадолго до Бородинского сражения отряд Павла Тучкова защищал Московскую дорогу. Французы атаковали стремительно. Когда убили лошадь, Тучков III пошел в рукопашную, получил сначала ранение штыком, затем сабельный удар в голову, после чего потерял сознание и попал в плен. После войны он вернется на родину и продолжит армейскую службу. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки

0: воинов, погибших во имя Отечества.
1: Служивые люди, Тучковы, воинские династии России. Радиозвезда.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1812 год. Курган Раевского. Вывернутая земля, исковерканные редуты. Посреди побоища старец Иосаф и молодая женщина, вдова героически погибшего генерала Тучкова. Неоднократно проходят они все пространство от селения Бородино до Колодского монастыря. Вскоре безутешная вдова напишет письмо императору Александру. «Потеряв обожаемого супруга на поле чести, я не имела даже утешения найти останки его. Ни в чем другом отрады не нахожу, как соорудить храм на том священном для меня месте». Согласно одной из легенд, в монастыре, построенном по просьбе Тучковой, и стали выпекать хлеб, названный впоследствии Бородинским. Бородинский сразу пришелся по вкусу путникам и солдатам. Почему? Тесто его готовится особым способом. На заварке из ржаного солода мякиш долго не черствеет. Рецепты подобного хлеба были известны давно, но почему черный кирпич стал называться Бородинским, доподлинно неизвестно. Монастырская версия не единственная. Согласно другой, во время Бородинской битвы в продовольственные обозы попал снаряд. Мука перемешалась с пряностями, вот и получился из нее необычный душистый хлеб. Также существует предположение, что рецепт хлеба привез в Россию композитор Бородин и назвал своим именем. Но как бы там ни было, продукт у нас в таком почете, что ему даже установили памятники. В Десногорске, Ишиме, Новом Уренгое. Все монументы выполнены по одному проекту. На пьедестале лежит победное знамя, на нем буханка, несколько отрезанных ломтей и надпись «Хлеб нашей памяти». А спустя 27 лет после легендарного сражения состоялось торжественное открытие Бородинского памятника на кургане Раевского. Монахини встречали высоких гостей особым ржаным хлебом со сладковато-горьким вкусом. На вопрос императора Николая I, как изготовлено сие необычное лакомство, вдова Тучкова ответила: «Мука, солод, тмин, кориандр и молитва». Не раз потом намоленный хлеб помогал солдатам восстанавливать силы после тяжелых испытаний. Ели его служивые и думали:
2: война войной, а обед по распорядку.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
1: В годы Великой Отечественной он умело координировал действия армии и флота по обороне сначала Прибалтики, а затем и Ленинграда. Благодаря именно адмиралу Исакову были сформированы боеспособные Онежская, Ильменская и Ладожская военные флотилии. Иван Степанович участвовал также в создании знаменитой дороги жизни, вспоминал маршал Победы Георгий Жуков.
2: Я глубоко убежден, что он был одним из выдающихся и талантливых полководцев военно-морского флота. Именно он формировал бригады морской пехоты для усиления Ленинградского фронта.
1: Исаков все время был на службе, рядом с подчиненными. Но когда выпадала редкая свободная минута, адмирал тут же отправлял своей жене Ольге небольшие короткие сообщения.
3: Три раза пытался тебе писать с оказией, и три раза не смог. Такая работа. Писать о ней нельзя и незачем. Писать о ненависти к врагу некогда, читай в газетах. Писать о моей вере в победу, ты о ней и так знаешь. Будь сильна. Все, что могу сказать, работаю, как работал всегда. Как надо работать в военное время, или вернее, сколько меня хватает. Здоров, силы есть. Иногда удивляюсь, откуда. Если мечтаю, то о том, когда можно будет работать по восстановлению разрушенного и работать обязательно вместе.
1: А вот про здоровье слукавил. Еще в ходе боев под Шлиссельбургом Исаков был контужен и навсегда оглох на левое ухо. Он свято чтил флотские законы. На капитанском мостике может находиться только один командир. И точка. Больше никто. Однажды его корабль посетил Ворошилов. Климент Ефремович был ведь не только по сухопутным, но и по морским делам нарком. Он пребывал в превосходном расположении духа, много шутил, а потом и вовсе стал давать советы капитану, что нужно делать, когда и как. Исаков не стерпел.
3: Товарищ нарком, я прошу все советы передавать через меня.
1: Ворошилов внимательно взглянул на Исакова и промолчал. Все замерли. Разрядил обстановку один из сопровождающих наркома.
4: Правильно говорит товарищ. Пойдемте, не надо нам мешать капитану.
0: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
5: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Ударно-рубящее оружие.
5: Классификация.
6: Разновидность боевого топора.
5: Название.
6: Русский абордажный топор начала 19 века. Русский абордажный топор предназначался для уничтожения живой силы противника в абордажной схватке. Состоял из металлической ударной части, бойка и деревянной рукоятки, топорища. На обухе крепился кованный стальной крюк. Общая длина топора 74 сантиметра. Длина рубящего лезвия в виде полумесяца 12,5 сантиметров. Вес оружия 1,5 килограмма. Абордажный топор имел большую пробивную способность. Им можно было наносить мощные удары, перерубать вражеские абордажные пики, мачты и корабельные снасти. Во время Отечественной войны 1812 года абордажными топорами вооружались экипажи и специальные морские бригады Российского императорского флота.
5: Арсенал 1812.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрема. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
9: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-7466-44920.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Премьера на радио «Звезда».
1: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии во избежание путаницы офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
5: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьером Вьетнама Фан Ван Зянгом. Министр обороны отметил, что Россия и Вьетнам опираются на совместный план партнерства в военной сфере.
2: Уважаемый товарищ генерал армии, уважаемые коллеги, искренне рад нашей очередной встрече с вами. Прежде всего, от имени Министерства обороны Российской Федерации, от себя лично, хочу поздравить вас с 81-й годовщиной независимости Социалистической Республики Вьетнам. Наша встреча проходит в рамках государственного визита в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам, товарища Толама.
1: Контакты по линии военных ведомств стран стали регулярными и вносят важный вклад в развитие стратегических отношений, подчеркнул глава российского военного ведомства. Ночью наши вооруженные силы нанесли массированный удар по целям на Украине. Как уточнили в Министерстве обороны, в Киеве ударили по ракетному агрегатно-детальному заводу и предприятию, где производили боевые части для крылатых ракет «Фламинго», дронов большой дальности. Кроме того, били по цехам, где производили и хранили комплектующие для ударных беспилотников. А в Киевской области ударили по предприятию, где вели разработку и тестирование дронов, двум логистическим центрам с грузами военного назначения, а еще авиабазе противника, складу горюче-смазочных материалов и центру радиотехнической разведки СБУ. В Одесской области под удар попали цех сборки и склад хранения беспилотников, в порту Черноморск танкер, доставивший топливо для вражеской техники, и электроподстанция, обеспечивающая функционирование портов Украины. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Никита Крапивин был задействован в восстановлении связи между наступающим подразделением и командованием. Под вражеским огнем он установил причину сбоя и в кратчайший срок вернул работоспособность антенны радиосвязи. Благодаря его самоотверженным действиям, взаимодействие между командованием и штурмовыми группами было налажено. Это позволило обеспечить непрерывное управление огнем и корректировку действий подразделений, а также эффективное поражение выявленных огневых точек противника нашей артиллерии. И малый ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского во вторник прибыл в главный храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Святыню доставили из главного храма вооруженных сил в Подмосковье. Сначала состоялся молебен. Приложиться к мощам святого пришли военнослужащие, военные пенсионеры, взрослые и дети. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Сегодня день воинской славы. День Бородинского сражения. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня речь пойдет об одной из наиболее значимых дат в истории России, а именно событии, которое известно под названием Бородинского сражения. Я думаю, что многие помнят бессмертные строки Михаила Юрьевича Лермонтова про Бородино, скажи-ка, дядя, ведь недаром. Так вот, хочется отметить, что Бородинское сражение и история Бородино, как ни странно, очень связаны. Дело в том, что еще в 18 веке это небольшое село Бородино принадлежало дворянам Давыдовым, и поэтому все детство в нем провел будущий партизан, будущий герой войны 1812 года Денис Васильевич Давыдов, который об этом вспоминал. Очень показательно, что такая связь между героем войны 12-го года и тем местом, которое стало, наверное, ключевым событием в этой войне, она как бы прослеживается, и в итоге это село не зря было выкуплено 25 лет спустя, в 1837-м, войны 12-го года, и тем местом, которое стало, наверное, ключевым событием в этой войне, она как бы прослеживается, и в итоге это село не зря было выкуплено 25 лет спустя, в 1837 году, императором Николаем I, подарено им наследнику Александру, как раз для того, чтобы это село оставалось напоминанием, осталось памятью о тех событиях, когда Россия была спасена от французского нашествия. Но если сама по себе Отечество 1812 года и заграничный поход русской армии завершаются не просто победой русских войск, завершаются, по сути, созданием новой системы международных отношений, где России, Российской империи уделяется большое внимание, разумеется, и какие-то мемориалы, памятники, которые должны были сохранить память о Бородинском сражении, ключевой битве этой войны, они достаточно быстро начинают возникать. Но очень показательно, что первый из этих памятников, они носят такой достаточно частный характер. Дело в том, что одним из героев, погибших в Бородинской битве, был генерал Алексей Тучков. Их было 4 брата, все они участвовали в войне 12-го года, и вот Алексей Тучков героически погиб, точнее, был смертельно ранен во время Бородинского сражения, и поэтому его жена Маргарита спустя несколько лет, в 1820 году, в его честь воздвигла небольшую церковь на Бородинском поле в память о погибшем муже, как бы для того, чтобы память о нем существовала и не забывалась. То есть это тот самый случай, когда до каких-то даже государственных торжеств, до каких-то государственных церемоний частное поминание, поминовение героев войны 12-го года, героев Бородинского сражения уже происходит. Как я уже сказал, после того, как появляются такие частные памятники и вообще начинается понимание того, что эта война не просто одна из войн, но это война отечественная, в которой не только профессиональные войска, но и практически каждый представитель населения, народа, от крестьян и до императора приняли свое участие в этой борьбе, естественно, возникает представление о том, что необходимо эту память увековечить, причем найти какие-то новые способы, новые рецепты того, как сохранить память о войне. Для того, чтобы прежде всего увековечить память главных героев этой войны, приглашается английский художник Джордж Доу, который на протяжении нескольких лет создает военную галерею, так называемого Зимнего дворца, где размещены несколько сотен портретов героев войны 12-го года. А причем сама по себе история создания этой галереи – это одна отдельная тема. Почему? Ну, потому что, во-первых, не все смогли дождаться портретов, как бы, потому что растянулось все на несколько лет создания галереи. Не все портреты были вовремя повешены. Ну, например, одним из героев этой войны оказался молодой тогда генерал Сергей Волконский, который впоследствии стал участником восстания декабристов, и поэтому портрет, который был создан, он так и не был повешен, он остался в запасниках. И только спустя почти 100 лет, в начале 20 века, он был обнаружен и занял свое полагающееся место в военной галерее Зимнего дворца. Так что здесь такие истории, когда экспонат возвращается спустя несколько десятилетий, они очень показательны и очень характерны для того, чтобы, ну, как есть поговорка, награда найдет своего героя. Вот тот случай, когда награда своего героя все-таки спустя несколько десятилетий нашла.
2: Бородинское сражение.
1: Область знаний.
3: Но не только портреты должны были сохранить эту память. Естественно, ключевыми летописцами, ключевыми историками, которые выступали в качестве хранителей, как ни странно, являются литераторы. И здесь можно вспомнить уже и того же самого Михаила Юрьевича Лермонтова. И надо сказать, что вот эти вот слова, которые практически каждый помнит, про «скажи-ка, дядя, ведь недаром», ведь очень показательно, что это не какой-то литературный оборот речи. Это прямое обращение Михаила Юрьевича Лермонтова к его дяде Афанасию Алексеевичу Столыпину, который был непосредственным участником Бородинского сражения. И в этом смысле это стихотворение носит такой биографический, автобиографический характер, потому что для самого Лермонтова, для истории его семьи, это, безусловно, событие, которое вспоминалось, которое явно неоднократно передавал

0: следующим поколением, и то, что он это близко к сердцу воспринял, это показывает то, насколько, как еще до каких-то даже официальных мероприятий, память о Бородинском сражении продолжала храниться в семьях его участников. Разумеется, еще одно литературное произведение, без которого мы здесь не обойдемся, это «Война и мир» Льва Толстого. Напоминаю, что когда Лев Толстой собирается писать это произведение, по сути, его замысел несколько раз меняет свое направление. Сначала он собирается писать произведение о декабристе, который вернулся из 30-летней ссылки. Для того, чтобы объяснить его поведение, он обращается к коренам декабристского движения 1825 году. А для того, чтобы понять, как сформировались эти люди, он обращается к истории уже Отечественной войны. И таким образом описание им Бородинского сражения, ну и вообще всей войны, это такая вот история, которая должна для него объяснить события последующих десятилетий. И, разумеется, здесь он производит спустя несколько десятилетий после окончания уже войны, когда уже не так много очевидцев остается, вот он совершает как бы такой подбор и персонажей, и как бы расставляет те акценты, которые позволяют ему обозначить нового героя или главного героя этой войны, а именно Михаила Илларионовича Кутузова. Почему как бы это важный момент? Потому что если мы с вами посмотрим на галерею героев, там Кутузов занимает, безусловно, одно из значимых, но именно одно из мест. Наряду с Багратионом, который погиб во время Бородинского сражения, наряду с Барклаем де Толли, который благополучно остался в живых и потом еще несколько лет после войны прожил, Кутузов в этом смысле всегда, по крайней мере, в начале XIX века воспринимался как один из военачальников. Лев Толстой именно в рамках своей концепции исторической личности превращает Кутузова в главного героя, главного человека, благодаря которому победа и в этой войне, и конкретно в этом сражении, которое можно назвать как сражение за Москву, Москва была потеряна, но война была выиграна. В этих действиях, с его точки зрения, раскрывается воинский талант Кутузова. И поэтому то, что мы потом с вами сталкиваемся, что на протяжении 20 века постепенно образ Кутузова становится главным образом героя войны 12-го года, в этом стоит видеть как раз заслугу Льва Николаевича Толстого. Естественно, поскольку и само Бородинское поле превращается в собственность императорской фамилии, уходит из частных рук, понятно, что в начале 20 века приближается круглый юбилей этой баталии. 1912 год, и к этому юбилею, вообще нужно отметить, что начало 20 века – это эпоха юбилея. На протяжении нескольких лет буквально в России празднуется сначала юбилей Полтавской битвы, потом юбилей Бородинской битвы и войны 12 года, ну и, может быть, самый значимый юбилей, к которому все это велось, подготовка – это 300-летие династии Романовых. Так вот, юбилей войны 12 года очень показательно, что он происходит, его ключевые события происходят в конце августа. То есть в дни Бородинского сражения. Тем самым подчеркивается значение этой битвы для истории всей войны. В чем это проявляется? Ну, во-первых, естественно, проходят большие военные маневры, куда приглашается в том числе и делегация из Франции, с которой Россия находится в союзе. И здесь очень показательный момент связан с тем, что если для французской делегации эти события не носят какого-то негативного оттенка, ну просто потому, что они ассоциируются с Наполеоном как человеком, который прекратил Французскую республику, который превратил ее в империю. И для Французской республики начала 20 века Наполеон – это такая фигура, ну, не самая однозначная, не самая приятная с точки зрения истории Франции. Для России того времени Наполеон – это, безусловно, герой. А да, герой, который потерпел поражение, но именно значимость победы определяется статусом того, кто в ней проиграл. Мы смогли победить самого Наполеона. И в этом смысле, как ни странно, французская делегация сталкивается с тем, и об этом существует воспоминание очевидцев, мемуаристов, о том, что в России оказывается культ Наполеона, который не умаляет достижения русской армии, наоборот, их подчеркивает.
1: Область знаний. Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Бородинское сражение. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний.
0: Отмечание юбилея этой битвы – это еще и во многом возвращение фигуры Наполеона, как ни странно, во Францию. Когда делегация возвращается, она сообщает, оказывается, там помнят про Наполеона, оказывается, там признают Наполеона, значит, не все так плохо с ним. Но, разумеется, этот юбилей сопровождался и еще как бы интересными событиями. С точки зрения каких-то формальных событий, было создано общество потомков участников войны 1812 года. Причем, что самое интересное, имелось в виду, что туда не может войти любой человек. Для этого его предок должен иметь какие-то заслуги именно за эту войну. Просто какой-нибудь ополченец, точнее, его потомки, не могли в это общество войти. С этим связаны были скандалы, с тем, что многим, в том числе достаточно значимым персонажам уже начала 20 века, было просто отказано в членстве в этом обществе. Если такое общество было создано, как бы оно выпустило даже несколько книг, посвященных этому событию, то, конечно, очень интересным моментом этого юбилея явилась попытка не просто отметить столетие, но и найти очевидцев этого события. По всей России был запущен указ императора о том, чтобы найти очевидцев или участников этого события. И вы знаете, если есть указ, если есть распоряжение, то обычно участники находятся. Участник битвы был найден, из Сибири поступил отклик, что такой Павел Яковлевич Толстогузов, 117-летний участник войны, который не может быть доставлен к местам празднования в силу возраста, да, но при этом он является непосредственным участником, и фотография его, как ни странно, сохранилась, была сделана. Он, кстати, несколько дней не дожил до самих мероприятий и, согласно официальному письму, скончался в июле 1912 года. Казалось бы, интересная такая вот вещь, которую трудно проверить, но вот вы знаете, в течение времени, оказывается, возможно проверить практически все. Дело в том, что сейчас идет активная оцифровка метрических книг, которые выкладывают открытый доступ, и с помощью этих книг удается какие-то вещи узнать. Так вот, выяснилось, что такой человек, действительно, его рождение зафиксировано, это рождение в 1817 году. То есть, естественно, никаким участником Бородинского сражения Толстогузов не являлся. Желание губернатора отличиться как бы вполне понятно, но вот на тот момент уважаемому старцу было 95 лет, и, в общем-то, 117 лет – это, конечно, сильное преувеличение. Поэтому легенда, красивая история про очевидца и участника Бородинского сражения, она, к сожалению, сейчас не подтверждается. Здесь мы ничего как бы здесь поделать с этим не можем. Как раз тот случай, когда история, как наука, иногда расставляет точки над «и». Еще одним важным эпизодом отмечания Бородинского сражения в 1912 году является продукт одного французского художника, которого звали Франс Рубо, и который к этому юбилею создал Бородинскую панораму. Это не первая его панорама. До этого у него были две панорамы, которые были посвящены Кавказской войне и обороне Севастополя. Оборона Севастополя тоже сохранилась на Малаховом кургане, и можно полюбоваться. Так вот, была создана панорама Бородинской битвы, и которая, несмотря на то, что несколько раз оказалась в очень тяжелых условиях во время Великой Отечественной войны, она сохранилась до сих пор, и на Кутузовском проспекте в Москве, в музее, ей можно до сих пор полюбоваться, оценить то, насколько виртуозно была воссоздана, как бы и соединены живописные полотна с макетами тех мест, где Бородинское сражение происходило. Поэтому юбилей столетний Бородинского сражения, это один из наиболее таких, наиболее значимых, наиболее ярких, наиболее, скажем так, широко празднуемых юбилеев эпохи дореволюционной России.
5: Бородинское сражение.
4: Область знаний.
0: В после дореволюционной России Бородинское сражение продолжало оставаться достаточно значимым эпизодом отечественной истории, что можно вспомнить хотя бы на примере того, что во времена Великой Отечественной войны был снят фильм «Михаил Кутузов», где, между прочим, он впервые фигурирует с повязкой на глазу, временной причем, но закрепляется эта повязка в другом фильме, который как раз непосредственно к очередному юбилею был снят. В 1962 году, в год 150-летия Бородинского сражения, на экраны выходит фильм «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, где в форме такого, можно сказать, водевиля или мюзикла, выражаясь современным языком, как раз рассказывается эпизод из истории Отечественной 1912 года, и там уже Кутузов в великолепном исполнении Игоря Ильинского, весь фильм ходит в колоритной повязке, которая делает его схожим скорее с адмиралом Нельсоном, нежели с реальным его прототипом, который, как известно, повязки никогда не носил. Но, по крайней мере, вот этот фильм показывает, что в 60-е годы не просто на каком-то официальном уровне сохраняется память о войне, сохраняется память о сражении, но это становится еще и достаточно распространенным в обществе. Почему и в чем это проявляется? Ну, в том, что в 70-е годы создается традиция фестивалей на территории как раз Бородинского сражения, фестиваля реконструкторов. При том, что этот фестиваль приобретает, ну, можно сказать, такое мировое значение, ну, в том смысле, что в нем присутствуют и участвуют делегации не только из различных регионов и городов России, но приезжали то делегации и из Франции, и из других регионов Европы для того, чтобы разыграть, причем в костюмированном виде, события начала XIX века, самого Бородинского сражения. Понятно, что этот фестиваль проходит до сих пор, и каждый год в первые выходные сентября можно появиться в Можайском районе, как раз где расположено это поле, и полюбоваться теми событиями, которые там происходят. Очень красочно, очень колоритно, но и очень показательно, что когда в 2012 году очередная круглая годовщина этой битвы происходит, в 2012 году, там происходит торжественное мероприятие, где участвуют и президент России, участвует делегация из Франции, главе с бывшим президентом Валери Жискар д'Эстеном, участвуют потомки участников непосредственных этой битвы. И в этом смысле мы можем видеть, что в отличие, ну, может быть, каких-то других дней воинской славы, у которых разная судьба, как бы и далеко не все из них сейчас сопровождают какими-то церемониями, какими-то практиками, какими-то ритуалами, вот Бородинское сражение демонстрирует, ну, может быть, силу своей относительной недавности, что оно до сих пор остается очень привлекательным, очень важным, и как раз в случае этого сражения непосредственные потомки участников до сих пор активно контактируют друг с другом, поддерживают связи, и в данном случае реконструкторская деятельность, которая ведется вокруг Бородинского сражения, подчеркивает, что несмотря на прошедшие 200 уже с лишним лет, его роль в истории России, его роль именно как кульминационного сражения Отечественной войны, первой такой Отечественной войны в истории России, она остается неумолима. Да? Как бы оно сохраняется и продолжает существовать, и мы видим, что увековечивается память и отдельных героев этой войны, того же самого Дениса Давыдову, недавно был памятник поставлен на территории Бородина, и очень показательный пример, когда мы видим, что на территории вот этого поля Бородинской битвы, там существует такой очень неприметный мемориал, на котором написано, что здесь в 41-м году была расположена огневая точка. Как некая такая линия преемственности, что проходит столетие, проходят годы, а защитники Отечества, защитники Родины, причем на одних и тех же местах, продолжают отстаивать ее рубежи.
5: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
4: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Сережа.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Снежная лавина накрыла 33 альпиниста в Безингийском ущелье Кабардино-Балкарской республики. Сетевые издания сообщают о гибели 13 бойцов спецназа Росгвардии «Витязь». Официально подтверждена смерть 12 человек. Еще пятеро числятся пропавшими. Среди погибших – гражданский инструктор. Эксперты считают трагедию редчайшей природной аномалией и отрицают ошибки организаторов. Тем не менее, заведено уголовное дело о халатности. Спасатели продолжают поиски в условиях чрезвычайной ситуации. Все застрявшие во вьетнамском Ханое российские туристы доставлены в Москву, сообщил Российский союз туриндустрии. Путешественники в итоге улетели другими перевозчиками, на рейсы которых перебронировали вылеты. В посольстве подтвердили, в отелях никто не остался. Причиной сбоя расписания эксперты называют активность вулкана в Индонезии. Примерно 600 человек более суток ожидали вылета на родину. 70-летняя пенсионерка выжила после 7 дней в болотистом лесу под Пермью. Заблудившись во время сбора ягод, она была вынуждена ночевать в лесу. Спасатели и более 300 волонтеров прочесывали территорию, пройдя свыше 1000 километров. Женщину обнаружили живой благодаря заряженному телефону и светлой ткани на палке. Ее вынесли на носилках, состояние оценивается как удовлетворительное. В Москве представили последний фильм покойного президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Кинолента «Охота на императора» основана на событиях осени 1812 года, когда отступающие французские войска получили приказ Наполеона взорвать московский Кремль. Подробностями поделилась с телеканалом «Звезда» вдова Алексея Пиманова, генеральный продюсер фильма Ольга Погодина.
3: Можно сказать, да, он эту картину создавал всю свою жизнь, все свои накопленные знания, впечатления и эмоции, и любовь, которые он вложил в создание этого фильма. Он мог бы сделать его 10 лет тому назад, даже 20 лет тому назад, но он сделал его именно сейчас. И первые его документальные фильмы были о московском Кремле, и последний. Он любил кино так же, как своих близких людей. Это была любовь всей его жизни.
2: Съемки картины проходили на территории Кремля, в исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах столицы, области и Петербурга. Кроме того, специально для фильма была создана 3D-модель старой Москвы. «Охота на императора» выйдет в широкий прокат с 10 сентября. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника». Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
1: Форма и содержание. Тапки подводника. Премьера на радио «Звезда».
2: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, в избежании путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
1: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: ...1903 год. В США на экраны выходит 12-минутный фильм «Большое ограбление поезда». Финальная сцена, где герой стреляет прямо в камеру, повергнет зрителей в шок. А сама картина откроет дорогу новому жанру в кино – вестернам. В Германии в том же 1903 году тоже все обсуждают поезд. Электровагон немецкого производства установил мировой рекорд скорости на железной дороге – 210 км в час. Достижения продержатся более полувека. А в американском штате Северная Каролина в этот момент тестируют принципиально иной вид транспорта – воздушный. Самолет на деревянных пропеллерах и с цепной передачей, как на велосипеде, пролетит 36,5 метров. Первого пилота этой чудо-конструкции определит жребий.
4: Соратники. Братья Райт.
3: Уилбер и Орвилл Райты родились в семье священника и с детства были не похожи друг на друга. Первый всегда посещал

0: продажи взлетят. А вместе с этим появится время, чтобы задуматься о чем-то высоком.
1: Соратники.
0: Однажды братья найдут у себя в сарае старый воздушный змей. И тут в голове у инженеров родится революционная идея: построить летательный аппарат, такой же легкий, как змей, и доступный в управлении, как велосипед. За основу возьмут ту самую детскую игрушку с пропеллером. Ну, а дальше начнутся сотни опытов и экспериментов. С детства братья Райт привыкли во всем договариваться. Поэтому перед полетом бросили жребий, чтобы определить, кто будет управлять аппаратом. Выбор пал на Уилбера, но первая попытка полететь закончилась неудачей. Спустя пару дней функцию рулевого взял на себя Орвилл, и тут уже все получилось. За историческим событием наблюдали сотни людей. Но первым, кого обнял пилот самолета после приземления, оказался его родной брат Уилбер. Он же вскоре станет и первым в истории пассажиром воздушного судна.
1: Братья Райт. Соратники.
2: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
3: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
2: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день языков народов России.
2: Красавица Эльвель никак не могла решить, кого из двух братьев она больше любит – Каврана или Плахена. Тогда ее отец, могучий шаман Ухт, превратил братьев в две реки и сказал дочери: «Выбирай, тот, кого ты выберешь, снова станет человеком». Но она так и не смогла. Братья остались реками, а отец разозлился и превратил себя и дочь в две горы меж этих рек. Говорят, если хорошенько прислушаться, то в тишине летней ночи до сих пор можно слышать плач нерешительной Эльвель и спор двух братьев о любимой женщине.
3: Ительмены – малые коренные народы России.
2: Ительмены – коренные жители северо-запада полуострова Камчатка. Существует несколько гипотез о том, как они здесь оказались. По одной пришли из Монголии, по другой – с Гавайских островов, по третьей – из Северной Америки. И все это может оказаться правдой. Может, не зря ительменов часто называют главными индейцами России. Но сами же они говорят, что появились на этом свете от ворона Кутха и его жены Ильху. По утверждению некоторых ученых, ительмены обитают на Камчатке уже более 10 тысяч лет, что подтверждается проведенными раскопками. И кто знает, быть может, с тех самых пор и существует самоназвание этого народа – ительмены, что в переводе означает «живущие здесь».
3: Не теряя корни, ительмены –
2: с необычными жителями Камчатки впервые исследователи и путешественники познакомились в 18 веке. Ительмены сильно удивили цивилизованных подданных царской империи. Они писали: «Тот, кто видит ительмена впервые зимой, может от страха и непривычки тронуться умом. На груди его лиса, на поясе росомаха, на ногах волк. Это потому, что вся одежда мехом наружу». Казакам да корабелам казалось странным, что северные люди не мылись, не расчесывались, не стригли ногти, не ухаживали за зубами. А в силу традиционного рыбного промысла еще и пахли соответственно. Ительменов описывали как низкорослых, темнокожих людей со слабой растительностью на теле, выраженной косолапостью, выступающими скулами и мясистыми губами.
3: Малые коренные народы России.
2: Однако все исследователи отмечали, что ительмены отличались удивительной выносливостью. Они могли долго и при этом очень быстро передвигаться по пересеченной местности, выполнять тяжелую физическую работу. Несмотря на внешнюю нескладность и, по их мнению, ужасную антисанитарию, народ отличался богатырским здоровьем и удивительным для тех времен долголетием. Ительмены жили 65-75 лет. Но стоило первопроходцам познакомиться с местным населением поближе, как мнение о них менялось кардинально. Потому что все, без исключения ительмены, были по характеру людьми открытыми, добрыми, веселыми и, как они сами о себе говорят, очень тактильными. Для нас очень важно чувствовать прикосновение. Чтобы ближе узнать человека, его обязательно надо потрогать, пощупать.
3: Не теряя корни, ительмены.
2: Всего ительменов осталось на Земле около 3000. Конечно, цивилизация давно изменила их образ жизни. Но, как и прежде, раз в год, осенью, они собираются вместе, чтобы отметить важнейший обрядовый праздник Алхалалалай. Отдают дань верховному божеству. торжественно выметают мусор, все плохое, после чего сжигают его на огне. На внешнем огне. А внутренний, чистый огонь разводят в помещении и просят у него, чтобы он хранил и миловал семью, благословил и уберег от беды. Поют песни, танцуют, играют в игры, едят. И криком «Алхалалалай» благодарят божество за жизнь, за любовь и за все сущее на земле.
3: И тельмены, малые коренные народы России.
0: Реклама.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по итогам поездок американских представителей Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
2: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видится перспектива продвижения на поле боя. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Также, по словам Ушакова, Владимир Путин заявил Трампу, что спекуляция о якобы российской угрозе служит Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов. 69 россиян с арестованного Норвегии судна «Профессор Молчанов» вернулись на родину. Их доставили в Мурманскую область, где оказали всю необходимую помощь. Экипаж встретили горячим чаем и блинами. Научно-исследовательское судно, напомню, арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по заявлению украинского «Нафтогаза». Президент России ранее называл захват гражданских судов западными странами и удары по гражданским торговым судам со стороны ВСУ проявлением государственного терроризма. Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров «Евротранс» Игоря Мартышова. Под стражей по делу о хищении топлива у Министерства внутренних дел он проведет до 6 ноября. Ранее были арестованы бывший замглавы управления ведомства по Подмосковью Сергей Мальков и другие руководители. Фигуранты не признают вину. По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых около 100 миллионов рублей. Защита просила залог в 40 миллионов, но судья отказал. И впервые за десятилетия человек победил алгоритмы искусственного интеллекта в игре «Го». Это удалось корейскому гроссмейстеру Син Чин Со. Он одолел мощную специализированную программу «Ката Го» в серии матчей со счетом 2-1. Встреча проходила с форой в два камня для Чин Со. По словам чемпиона, проиграв стартовую партию после попыток копировать алгоритмы, спортсмен вернулся к своей авторской тактике и вырвал победу. Гроссмейстер доказал способность человека противостоять машинам и теперь планирует реванш на равных условиях. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность, до 22 тепла, в четверг солнечно и до 26 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаниц, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству: первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
0: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Сегодня день воинской славы, день Бородинского сражения.
1: Пройдут столетия, и наши праздники.
2: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
4: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ах, на гравюре полустертый в один великолепный миг я встретила, Тучков четвертый, ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру и золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, не знала сна.
0: Это Марина Цветаева. Стихотворение «Генералам 12-го года». Сегодня мы поговорим о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Санкт-Петербург. Зимний дворец, Эрмитаж. Военная галерея русских полководцев. 332 портрета военачальников, победителей Бонапарта. Кутузов, Багратион, Раевский, Барклай де Толли, Костенецкий, Ермолов, Кутайсов, Неверовский и многие другие. Что ни фамилия, легенда.
7: У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом. Но сверху донизу, во всю длину, кругом, своею кистью свободной и широкой, ее разрисовал художник быстроокой.
0: Все картины военной галереи, о которых в этом стихотворении рассказал Пушкин, на протяжении 9 лет писал один очень известный иностранный художник. Но почему отечественных полководцев, гордость нации и армии, нарисовал по заказу нашего царя иноземец, а не русский портретист, каких в России было немало? Давайте разбираться вместе.
8: Приключения иностранцев в России.
9: В Англии его называли дивным карандашом. В нашей стране прозвали бумагоморателем и торгашом. Однажды он написал своему другу:
10: «Мои работы недооценили в Лондоне. В Петербурге встретили враждебно. Здесь любой иностранец подозрителен. Зато я узнал, что же такое на самом деле эта загадочная русская душа. Подпись: Джордж Доу, 1819 год».
9: Однажды на выставке в Европе Александр I увидел картины англичанина Джорджа Доу, портреты британских полководцев, участников битвы при Ватерлоу. Именно тогда наш император задумал создать свою галерею русских военачальников, победителей Наполеона. А чтобы новые портреты были не хуже иноземных, царь пригласил именно Доу, чтобы одна и та же кисть, которая прославила героев Англии, прославила бы героев российских. Для работы ему выделили просторный зал Зимнего дворца. В мастерской он пропадал сутками. Художнику предстояло написать больше 300 так называемых поясных портретов. Но к тому времени многие русские полководцы уже умерли. Где взять натуру? Джордж Доу разыскивал родственников и только лишь по их описаниям создавал облик прославленных генералов. Современники отмечали: англичанин мгновенно схватывал образ. Портреты его кисти были узнаваемы с первого взгляда, а сходство – поразительным. Это удивляло многих. По Санкт-Петербургу поползли слухи:
11: «Этот аглицкий бумагоморатель как есть колдун и чернокнижник».
9: Каждые 3 дня новый портрет. Тяжелый, каторжный труд. Доу очень устал и запросил помощи. Но ни один русский профессиональный художник не захотел с ним работать.
12: «Еще чего? Помогать этому торгашу? Да ни за что на свете. Ведь он, подлец этакий, берет по 1000 рублей за картину, а нам платят в 10 раз меньше».
9: Помогли Доу юные дарования. Мало кому известный тогда Василий Голики и крепостной художник Поляков, которого выкупили у костромского помещика за 800 крепеньких, то есть 800 рублей. Работа продолжилась. В 1828-м он приедет в Лондон одним из самых богатых людей в Англии. Но на родине его гений будет никому не нужен. Про него все забыли. И вот тогда Доу вернется в столицу России, которую успел полюбить. И это несмотря на то, что у него развилась сильная легочная недостаточность, да и петербургский климат вряд ли можно назвать благоприятным. Ему станет тяжело дышать на берегах Невы, и он снова уедет в Англию. На этот раз навсегда. В 1829 году в Лондоне он узнал, что его помощник, крепостной художник Поляков, получил вольную, а его другому ассистенту Василию Голике выплатили за работу над военной галереей какую-то жалкую ничтожную сумму. Тогда Джордж Доу немедленно переписал завещание, в котором назначил Василию Голике крупную пожизненную пенсию. Когда художника спросили, зачем он это сделал, Доу ответил:
13: «Да что вы понимаете в загадочной русской душе?»
7: В 1837 году пожар почти полностью уничтожил интерьер военной галереи. Однако удивительным образом все до единого портреты удалось спасти от огня. Александр Пушкин впоследствии писал:
14: «Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги».
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. В Бородинском сражении погибли 23 русских генерала. Среди них один из представителей древнейшей воинской династии России. Именно о нем упоминает в своем стихотворении Марина Цветаева.
15: «Служивые люди, воинские династии России.
16: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется «Тучков мост». Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего.
17: Эта женщина всегда говорила: храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества.
18: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
19: Реклама.
20: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
22: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
23: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Если внимательно изучить список маршалов Наполеона, то среди них трудно найти родовитых людей, чьи династии по военной стезе далеко уходят вглубь веков. В большинстве своем это люди, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Проще говоря, талантливые выскочки. Кроме Бонапарта, это Массена, Лан, Ней, Бертье. Сыновья парижской бедноты, грузчиков, садовников, торговцев. Полководцы так называемого «нового формата». С неизменной привычкой к высоким рискам, комплексом победителей, с неумолимой жаждой крови и баснословной добычи. Хотя, к примеру, маршалу Мюрату в 1812 году уже было что терять. К тому времени он считался очень богатым человеком. Но, как признавался сам военачальник, где-то в глубине его души все еще жил тот самый паренек, младший сын трактирщика, который никогда не имел ровным счетом ничего и поэтому собирался рискнуть вновь в далекой Московии. В России все иначе. Костяк регулярной армии – потомственные офицеры, по меньшей мере, начиная с эпохи Петра Великого. И все они были готовы умереть на поле боя во имя своей родины. А вот теперь представьте. 2 офицера, француз и русский, участники Бородинского сражения. Они не знакомы и никогда даже не слышали друг о друге. Однако их судьбы удивительным образом переплетаются и навсегда остаются в истории. Пусть и печальны.
24: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
25: Парад побежденных.
24: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам, правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас», — чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де Лафейят, что ее муж, Агюст де Калинкур, погиб в Бородинском сражении. Агюст Жан-Габриэль де Калинкур родился в 1777 году. В 15 лет был зачислен в Королевский, Кирасирский, а затем и в Драгунский полк. Служил честно, пулям не кланялся. Участвовал в сражениях против армии Суворова во время швейцарского похода. В одном из боев получил тяжелое ранение кавалерийской пикой. Его старший брат Арман де Калинкур был больше дипломатом, писателем или паркетным офицером, нежели опытным военным. А вот сам Агюст просто ненавидел многочисленные светские приемы, дворцовые интриги, балы и маскарады. Армия, дальние походы, битвы, завоевания, блестящие победы, героическая смерть на поле боя – вот к чему он стремился всю жизнь. Стремился и, в конце концов, добился своего. Его карьера развивалась стремительно. Капитан, командир эскадрона, бригадный, а затем дивизионный генерал, командующий кавалерией. Битва при Маренго, Аустерлиц, испанское сражение при Арсаписпо. Результат – орден почетного легиона. И это всего за несколько лет. В 1812 году, во время похода Бонапарта в Россию, Агюсту де Калинкуру было 34 года. Он начальник главной квартиры французского императора. Без него, без Калинкура, не будет исполнен ни один высочайший приказ. А впереди... Впереди его ждали блестящие перспективы и Бородинское сражение. Во время битвы Наполеон стремится захватить курганную высоту, батарею Раевского. Но русские отбивают все атаки. Французы топчутся на месте, несут огромные потери. Генерал Монбрен убит. И вот тогда Бонапарт бросает в бой на вражеские редуты одного из лучших своих полководцев – Агюста де Калинкура. «Сир, я буду там живым или мертвым!» – произносит генерал и ведет войска в самое пекло. Слово он свое сдержал. Калинкур все же добрался до батареи Раевского, но там и остался, сраженный то ли пулей, то ли пушечным ядром. В Бородинском сражении 29 русских и около 50 французских генералов были убиты или ранены. На этом поле не было места для трусов, так говорили потом. Наполеон повелел забальзамировать сердце погибшего Агюста де Калинкура и захоронить его в центре батареи Раевского. Но история на этом не заканчивается. В Бородинской битве пал смертью храбрых русский генерал Александр Тучков IV. После сражения его жена Маргарита Тучкова попыталась найти тело мужа и похоронить, но не нашла. Тогда убитая горем женщина продала все свои бриллианты и выкупила 3/10 земли возле села Бородино и построила там храм Спаса Нерукотворного. Вскоре Маргарита Тучкова приняла постриг и ушла в монастырь. Спрашивается, а при чем здесь Агюст де Калинкур? А вот при чем. После гибели мужа его супруга Бланш де Бюссон де Лафейят продала свое поместье, построила храм и ушла в монастырь. Две женщины, которые никогда не были знакомы, да и вряд ли когда-то встречались их мужья, поступили одинаково. отдавая дань памяти храбрым воинам, среди которых, конечно же, Агюст Жан Габриэль де Калинкур.
23: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. Произносим фамилию Милорадович, и память тут же выдает готовую картинку. Образ, знакомый еще со школы. 1825 год, Петербург, Сенатская площадь, восстание декабристов. Столичный генерал-губернатор Михаил Милорадович пытается успокоить бунтовщиков. Пытается и получает пулю. Подло, со спины, из-под тишка. Полководец падает с лошади, бормоча то ли в бреду, то ли вполне осознанно странные слова. «Без страха и упрека! Без страха и упрека!» Пулю извлекли, показали умирающему. Он глянул на нее и воскликнул. «Слава Богу, она не солдатская, гражданская. Теперь я совершенно счастлив». Его родина Сербия. Милорадовичи переехали в нашу страну в начале 17 века. Бежали от турок. Не захотели менять веру православие. Три брата, Михаил, Гавриил и Александр, служили Петру Первому. Участвовали в походах. Пулям не кланялись. И все же самым известным офицером русской армии стал правнук Михаила, его тезка Михаил Андреевич Милорадович. Любимец Суворова. Отважный, порядочный офицер. Когда в одной битве неприятельский офицер вынес кресло и поставил его перед бруствером, чтобы демонстративно попить кофе под русскими пулями, то Милорадович тотчас же приказал выставить на виду у французов сервированный стол, дабы отобедать на самом опасном участке фронта. Противник поступок российского генерала оценил.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: надеюсь, очень хорошую традицию. Дальше появится и реестр языков народов, и новый, я надеюсь, закон о языках народов Российской Федерации. Все это в работе. И библиотека литературных шедевров народов Российской Федерации тоже в работе. И учебники по языкам народов. Эти линейки тоже готовятся и вместе с единой государственной линейкой учебников по русскому языку и русской литературе также приходят и будут приходить в школы.
1: День языков народов России приурочен ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова 8 сентября. Максим Челиков, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
3: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. В 1812-м наши войска окружили вражеский полк. Солдаты Бонапарта заявили: сдадутся только Милорадовичу, иначе будут сражаться до последнего. Михаил Андреевич капитуляцию принял. Что ж, его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Милорадовиче слово чести и отчаянная неустрашимость.
5: Румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах, и со шляпой с огромным султаном, надетый на бекрень из поля, марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. «С Богом, генерал!» — сказал ему государь. «Ваше Величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, Ваше Величество!» — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свит. «Ребята!» крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. «Ребята, нам не первую деревню брать!» — крикнул он. «Рады стараться!» — прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.
4: «Для меня еще не отлита пуля», — так говорил Милорадович. Нашелся умелец, боевик Каховский. Он не просто изготовил заряд, он сделал на нем острые зазубрины, чтобы больнее, чтобы наверняка. Смертельный выстрел раздался на Сенатской площади во время восстания декабристов. Детей у погибшего генерала не было. Однако в русской армии, вплоть до 1917 года, продолжали служить родственники Милорадовича, его двоюродные братья, внуки и правнуки, дипломаты, морские офицеры, полководцы, общественные деятели. Все они честно исполнили воинский долг, повинуясь заветам старинного девиза «Без страха и упрека».
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор. Об этом русском генерале, герое 1812 года, говорили: человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил до плеча. Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. А вид имел зверский, Нос у него громадный, от вина красный, весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков,

0: а глаза как угли. Потомственный военный, любимец солдат, большая умница. Об этом человеке и его семье нужно рассказать отдельно. Поверьте, оно того стоит.
1: Кулень. Так на Руси называли покалеченных людей, беспалых или хромых. Что ж, мужчины этого старинного рода действительно много воевали. Случались и тяжелые ранения, и боевые шрамы, но сражались они столь храбро, что обидное прозвище «Кулень» трансформировалось в одну из самых прославленных фамилий в русской армии – Кульневы. Первые упоминания о них относятся к 1460 году. Именно тогда в нашу страну переехали потомки отважных польских рыцарей. Известно, что уже в середине XVI века Нечай Кульнев был воеводой в Белеве, ныне город в Тульской области, а его брат Григорий числился воеводой в Оржеве. Но все же самыми известными представителями древнего рода стали два генерала, два брата Иван и Яков Кульневы. В 1785 году они окончили сухопутный шляхетский кадетский корпус. Яков добился перевода в кавалерийские части и вскоре стал учеником самого Суворова. Генерала Кульнева называли любимцем армии. В 1812 году возле белорусской деревни Клястица произошло важное сражение. Французский маршал Удино двигался на Петербург, встретил отпор и с главными силами ушел за реку Дрису. Генерал Яков Кульнев получил приказ преследовать неприятеля, но при этом на другой берег не переходить. Однако русский полководец не удержался. Бросился в погоню и угодил в засаду. Во время боя вражеское ядро оторвало Кульневу обе ноги. Французские кирасиры набросились на упавшего генерала, но наши гусары тело своего погибшего командира отбили. Генерал Иван Кульнев участвовал в заграничном походе русской армии. Штурмовал крепость Данциг, ныне польский город Гданьск. Был награжден боевыми орденами и золотой шпагой за храбрость. Как участник наполеоновских войн, он имел право на размещение своего портрета в военной галерее Зимнего дворца, рядом с портретом погибшего брата Якова. Но портрета Ивана Петровича в Петербурге нет. Чиновники заявили ему сразу после войны: «У нас состоит один только Кульнев, убитый в армии. Одного нам вполне достаточно». Последним представителем прославленной воинской династии стал штабс-капитан лейб-гвардии стрелкового полка Леонид Кульнев. В начале 20 века он обратился в главный штаб, где искал фамильный формуляр для составления истории своего рода. Этот потомок древнерусских воевод прожил долгую жизнь, которая оборвалась в 1966 году.
2: Служивые люди. Кульневы. Воинские династии России.
0: Продолжаем наш разговор. Каждый, кто бывал на Бородинском поле, видел земляную насыпь у главного памятника погибшим воинам. Знаменитая батарея Раевского на курганной высоте – символ доблести и мужества русского солдата. Сегодня здесь царит безмятежность и почти музейная тишина. А 200 с лишним лет назад – грохот сотен пушек, едкий дым, ядра, пули, картечь, бешеный натиск французов и противостоящий им армейский корпус во главе с Николаем Раевским. Все начиналось в 1526 году, когда великому князю Василию III присягнул на верность небогатый польский шляхтич. Два десятка злотых, мундир, да фамильный герб с изображением лебедя. Вот, собственно, и все, что у него было. Но именно этот человек, Иван Раевский, стал основателем знаменитой воинской династии. Его сын Федор служил воеводой в Болхове. Сегодня это город на севере Орловской области, а тогда южная окраина Московского царства. Федор Иванович отличился при отражении татарских набегов, был замечен и приближен ко двору. Его потомки стали царскими стольниками. Шло время. Раевские бились под Полтавой при Петре, штурмовали Измаил под знаменами Суворова, триумфально входили в Париж и усмиряли дикие племена Туркестана. Для каждой войны нашелся свой Раевский. А в буквах этой фамилии уместилось все – ратные и семейные традиции, честь, мужество и чувство долга.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш разговор.
4: И спасен был тот грузинский мальчик из турецкого плена нашими войсками в 1774 году во время осады вражеской крепости Кутаиса. И не помнил сей отрок, как его зовут, и был доставлен он в Петербург к наследнику русского престола Павлу Петровичу в услужение. И получил тогда юный камердинер новую фамилию в честь своего родного города – Кутайсов.
0: Это, конечно же, легенда. И не одна. Говорят, что русские войска действительно

0: родной город. И фамилия Кутайсов настоящая, хоть и специально придуманная. Барон, граф, лучший цирюльник Петербурга. Вот кем он стал. Иван Павлович Кутайсов. Государь в нем души не чаял, называл лучшим другом. А он, Кутайсов, в ночь убийства Павла I тайно бежал из Михайловского дворца и оставил своего императора одного на верную погибель. Бесчестие и позор. Другое дело сын трусливого парикмахера, генерал-майор Александр Иванович Кутайсов. Любимец солдат, герой Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении его войска обороняли Курганную высоту, батарею Раевского. Во время очередной французской контратаки генерал Кутайсов погиб. Рядом с ним разорвалось с десяток вражеских ядер. После битвы тело отважного полководца так и не нашли. Позже поэт Василий Жуковский напишет:
1: «Бронели грозный выступал, бросали смерть перуны. Во струны ль арфы ударял, одушевлялись струны. О горе! Верный конь бежит, он окровавлен весь из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя».
0: Смерть Кутайсова стала шоком для всей страны. Смелый, решительный, благородный офицер. Всего 22 года, а тут...
2: Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенную, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции. Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских. В их числе были названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались со словами: «Как удивительно случилось! В самый молебен! А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!»
3: Исторические заметки.
0: Но старинный род Кутайсовых не прервался. У погибшего генерала остался брат Павел, а последним представителем древней фамилии стал его внук Константин, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. В декабре 1916-го участвовал в экспедиционном военном походе в Персию, но по дороге был схвачен большевиками и расстрелян. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздности,
5: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Реки — это кровеносные сосуды земли.
0: Реки России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: Существо пестрое, с душой многообразной и непостоянной.

0: странный. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
1: И что означает это прозвище государя?
0: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
2: История одного прозвища.
0: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Что вы говорите?
3: Яд. У этого слова весьма необычная судьба. Ведь что такое яд? Что-то, чем можно, если и не убить, то сильно покалечить. Иногда намеренно, иногда случайно. Вся эта чрезвычайно важная информация поможет нам разобраться в происхождении слова. Начнем издалека. Еда. Она бывает вкусная и не очень. Та еда, которая не вызывает положительного отклика, либо плохо приготовлена, либо, что бывает чаще, испортилась. Последнее означает, в этой, уже непригодной к употреблению пищи, появились вредные вещества. Вы уже поняли, к чему мы ведем? Ну, конечно. Яд и еда – это слова родственники. Они, словно близнецы, идут рука об руку. Скажем больше, у двух этих существительных один и тот же корень. В прошлом и говорили, и писали иначе. Не «еда», а «яда». И получается, что ядом когда-то считалась вообще любая пища. Да, все верно. А потом был длинный путь трансформации слова. Ядом сначала стали называть плохие, то есть невкусные блюда, а затем испортившиеся. На следующем шаге еда и яд разошлись окончательно, и яд стал синонимом отравы, то есть добавки, которую клали в еду, чтобы раз и навсегда решить все вопросы с врагом. Но если есть отрава, зачем же нужен яд? Лингвисты считают, что это классический пример эвфемизма, то есть подмены слишком резко звучащего термина. Примеров много. Не прислуга, а помощники по хозяйству. Не умер, а покинул. Не слепой, а слабовидящий. Не отрава, а яд.
1: Да что вы говорите?
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».

0: «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
2: Реклама. Игорь Букман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Букман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
3: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОБРН 1187-766-44920.
4: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры – общие ценности. Организатор — фонд Росконгресс. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Граф де ля Фер?
7: Я.
6: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
7: Я.
6: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
7: Я.
6: Аббат Дербле?
8: Я.
6: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
9: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив украинское урегулирование по итогам визитов спецпредставителей США в Москву и Киев. Глава государства обозначил американскому лидеру необходимые шаги Вашингтона для скорейшего завершения конфликта и подчеркнул отсутствие у России агрессивных планов в отношении Европы. Трамп высказался за прекращение боевых действий ради восстановления двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Лидеры также договорились оставаться на связи и продолжить гуманитарное сотрудничество. Валовой региональный продукт Тверской области в этом году может достичь рекордного триллиона рублей. И важное место в этом занимает туризм, сообщил на встрече с президентом временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
2: Кроме того, важной сферой является туризм. В Тверской области мы занимаем второе место по доле туризма в валовом региональном продукте. У нас есть огромный кластер Завидово и очень много других точек притяжения, куда едут туристы.
3: Вот хорошо бы еще восстанавливать усадьбы.
2: Этим занимаемся. У нас очень хорошие есть такие исторические места, где мы большое внимание этому уделяем.
1: Королев также попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери, который будет отмечаться в 2035 году. Все застрявшие во вьетнамском Ханое российские туристы во вторник доставлены в Москву, сообщил Российский союз туристической индустрии. Путешественники в итоге улетели другими перевозчиками, на рейсы которых перебронировали вылеты. В посольстве подтвердили, в отелях никто не остался. Причиной сбоя расписания эксперты называют активность вулкана в Индонезии. Примерно 600 человек более суток ожидали вылета на родину. Свыше полусотни дел завела ФАС против топливных компаний, завышающих цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба также выдала еще 80 предупреждений. На совещании у вице-премьера Александра Новака 8 сентября чиновники обсудили меры реагирования на нарушение законодательства, северный завоз и контроль за маркировкой топлива. Ведомствам поручено развивать мониторинг и заключать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами для регулирования ценообразования. И продажу алкоголя массово ограничат сразу в 18 регионах. Это произойдет 11 сентября, напоминает агентство РИА Новости. В день трезвости местные власти вводят дополнительные запреты на спиртное. Известно, что ограничения затронут в том числе Бурятию, Удмуртию, Камчатку и Забайкалье. В списке субъектов, где спиртное будет не достать, Донецкая Народная Республика, Севастополь и Еврейская Автономная область. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». И сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую слушателей.
1: Давайте-ка мы с вами обсудим победу «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Это местные выборы. Победа стала, в общем-то, знаковым событием для европейского политического ландшафта. Наверное, здесь уже можно с уверенностью зафиксировать это усиление фракции соответствующей. Я в общем и целом говорю, да, про правых в Европе, которые выступают за пересмотр отношений с Россией. Канцлер Фридрих Мерц уже назвал произошедшее тектоническим сдвигом в партийной системе. И, как отмечает Bloomberg, аналогичные процессы охватывают Францию и Италию, вторую третью по величине экономики Евросоюза. Во Франции глава национального объединения Жордан Барделла призывает заменить безоговорочную поддержку Украины более прагматичным курсом, указывает на долговое бремя и безответственность обещаний без гарантии. В Италии набирает популярность бывший генерал Роберто Ваначчи. Его партия «Национальное будущее» уже стала второй по силе правой политической группой после братьев Италии Джорджа Мелани. Ваначчи выступают за возобновление диалога с Москвой, прекращение поставок оружия Киеву, пересмотр международных обязательств Рима, включая возможный выход из НАТО, даже так. А при этом АДГ остается... все-таки изолированная часть потенциальных союзников из-за жесткой миграционной риторики и близости как бы к России, хотя это, в общем, довольно условная близость. Тем не менее, как констатирует агентство, то самое Bloomberg, силы, чья повестка перекликается с тезисами Москвы, все ближе подходит к центрам власти в трех крупнейших европейских странах. И это формирует новую реальность, в которой прежний консенсус по украинскому вопросу и отношениям с Россией перестает быть безусловным. Это вот один из ракурсов того события, с которого мы начали победу АДГ на местных выборах, с одной стороны. С другой стороны, все-таки я вот, честно говоря, не совсем уверена, что можно победу именно этих сил рассматривать как некий поворот в отношении украинского вопроса в Европе и в отношении того, как они ведут себя с Россией. Вот давайте попробуем с этим разобраться.
2: Конечно, тот шок, который испытала сейчас политическая элита Германии, он же на самом деле такой, тоже несколько театральный. Они прекрасно знали, что АДГ в Саксонии-Анхальте очень высокие рейтинги, они понимали, что АДГ займет там первое место, и сейчас разыгрывается такая трагикомедия для мобилизации собственного электората и для того, чтобы напугать вот таких, знаете, сытых европейских мещан, бюргеров тем, что вот-вот придут ультраправые, которые все начнут менять, и вот та жизнь, в которой вы жили, она прекратится, потому что это же ультраправые, это радикалы, которые перевернут с ног на голову всю внутреннюю политику не только в Германии, но и в Евросоюзе. Поэтому, казалось бы, выборы всего лишь в одной из земель Германии – это очень важная деталь при анализе. Выборы в одной из земель Германии дали импульс к активной политической дискуссии. Это как если бы, для примера, выборы... например, в Тульской области тоже послужили бы неким резонансом на международной арене. И они являются знаковыми в том плане, что вот этот самый микшированный такой образ европейцев, европейской политики, европейских стран, когда мы всех любим, всех принимаем, всем готовы помогать, он уходит в прошлое, и ему на смену приходят новые молодые хищники. Ведь тот же самый Ульрих Зигмунд, он абсолютно молодой человек. И вот эти молодые хищники, они будут всех разрывать на своем пути, исходя из национальных интересов конкретных стран. Но мы знаем из истории Второй мировой войны, что националисты, которые ориентированы, казалось бы, на конкретные узкие интересы собственных стран, тем не менее способны создавать объединения транснациональные, так называемые черные интернационалы, его таки называли. То есть вот в целом ультраправые могут объединиться по всей Европе, и мы вместо сегодняшней рыхлой Европы, которая восприимчива там, к миграционной агрессии, там, к каким-то социокультурным потрясениям, мы получим точно такую же объединенную Европу, но ультраправую. Это тоже очень большой момент, и я наблюдаю, как многие эксперты радостно там, значит, обсуждают, что вот наконец-то там победили противники Мерца, противники там ХСС, ХДС и так далее. Я про себя думаю, но ведь тот же самый, опять же, Ульрих Зигмунд, у него четко прописаны позиции программные, это... отказ от чрезмерного такого продвижения чувства вины Германии за Вторую мировую войну, за Холокост, за всякие там истории, связанные с нацистским прошлым. И мы это тоже должны учитывать, потому что Россия-то борется против реставрации нацизма. Вот в чем нюанс. Я с точки зрения социологии называю это перекрестный конфликт. С одной стороны, в некоторых точках мы с ними сходимся. В чем мы с ними сходимся? В том, что да, они хороши как инструмент для разрушения безропотной помощи Украины, безропотного финансирования войны на Украине, потому что они говорят, стоп, эти деньги мы лучше направим, например, на Германию. Также у них пока, во всяком случае, звучат отдельные реплики о том, что с Россией надо выстраивать некие отношения, но опять же мы не понимаем до конца, что они под этим подразумевают. И, значит, лидер этой партии, она отказалась прибыть на торжественные мероприятия, по-моему, там в наше посольство по случаю Дня Победы, заявив, что это день, когда они проиграли. Представляете себе такое заявление? Это на самом деле достаточно эпатажно прозвучало, и в Германии не каждый политик так заявит, что это было наше поражение. И все это превращается в очень интересный клубок, который, несомненно, мы должны использовать. Он раскачивает равновесие в Евросоюзе, которое и так подорвано чем? Разрывом экономических отношений с Россией, огромными затратами на финансирование войны, которую ведет Украина, огромными затратами, которые связаны с милитаризацией Европы. И тут еще пробуждается ультраправая энергия, политическая ультраправая энергия в Германии. Она же, как вы как раз упомянули, процессы в Италии, в Испании, во Франции, везде, в Великобритании, везде пробуждаются эти процессы. И объективно, да, мы, несомненно, заинтересованы в ослаблении враждебной по отношению к России и Европе. Да, мы в этом заинтересованы, мы об этом должны прямо говорить, так как и они говорят о том, что они заинтересованы в нанесении стратегического поражения нам, Российской Федерации, народу России.
1: Я просто еще для общей картины добавила бы пару штрихов. Мы помним... первые выборы, в которых принимал участие Трамп в президентской гонке, и он тогда одержал победу над семейством Клинтонов, и сколько надежд мы возлагали тогда на то, что, мол, придет Трамп. Как-то не случилось. Во второй Трамп раз победил, это уже победа над мумифицированным Байденом, над Харрис, и снова как-то ни шатка, ни валка. Я просто к тому, что это из раза в раз с нами случается. Ну, с другой стороны, конечно же, лучше надеяться на лучшее, да?
2: Конечно.
1: Но, с другой стороны, практика показывает последних лет, десятилетий, что все эти надежды, к сожалению, не оправдываются в отношении России.
2: Дело в том, что Рим нам подарил поговорку «Хочешь мира, готовься к войне». И, конечно, мы все хотим мира. Мы постоянно ищем, я это вижу у экспертов, у государственных наших деятелей. Но вот прямо какое-то стремление хоть кого-то там найти, с кем можно что-то обсудить конструктивно, наладить связи. Для чего? Для того, чтобы народы Европы и России жили, во-первых, в мире, а во-вторых, рос уровень благосостояния, в конце концов. Потому что объективно, если отбросить в сторону политику, единая экономическая модель для Евразии, она на самом деле продуктивная. И она давала результаты, когда после лихих 90-х, в 2000-е у нас стал расти уровень жизни. Активно развивалась экономика Европы, у нас экономика активно развивалась. И когда это все стало рушиться, ну да, европейцы это мгновенно ощутили. И в отличие от нас, у европейцев нет иммунитета. Это мы пережили жесточайшие и послевоенные годы в 50-е, и лихие 90-е.
1: С вашего позволения, поставим многоточие здесь, с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вы очень интересную мысль озвучили относительно отсутствия иммунитета у европейцев.
2: Они, благодаря плану Маршалла, прямо очень быстро восстановились после Второй мировой войны. Да, были закачаны гигантские деньги, которые позволили вернуть их в нормальное состояние там, на фоне тех руин, в которых был там, условно, Кёльн, Гамбург, Берлин и все прочие города. Америка взяла за счет денег под контроль Европу. И план Маршалла, он же за собой что имеет? Секретные протоколы, по которым американцы весь этот период имели право напрямую вмешиваться в развитие европейской, а не только внешней, но и внутренней политики, а подкреплено это все было американскими военными базами и американским ядерным оружием, размещенным в Европе-то. Вот в чем дело. Они очень легко вернулись к комфорту. Мы этого комфорта добивались через труд, пот, слезы, через какие-то усилия, через преодоление самих себя. И поэтому, да, у нас есть иммунитет. Это как условно, значит, если кто-то живет на улице, постоянно соприкасается с внешней средой, у него гораздо лучший иммунитет, чем у того, кто, значит, живет по принципу дом-офис, снова дом. Точно так же произошло с нами. Да, эта борьба, она имеет характер взаимного изматывания, но мы, в отличие от них, готовы к трудностям, и мы их преодолеем. И вот на этом фоне сложно, конечно, провести какие-то прямые аналогии, но именно на этом фоне начинается, что реванш ультраправых политических сил.
1: И вот с этого момента мы продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А что ж получается? Вообще какая-то безвыходная ситуация Цугцванга. Если продолжит оставаться у руля те самые ультралиберальные нынешние европейские силы, для нас это точно нехорошо. Они сейчас занимаются усиленной милитаризацией. Для чего? Для похода на восток, на Россию, с одной стороны. С другой стороны, когда побеждают их оппоненты, правые силы, это тоже оказывается для нас не очень-то хорошо, потому что, хоть и имея повестку в большинстве случаев на 180 градусов от той, которую проводят нынешние проглобалистские силы в Европе, как-то опять все не очень хорошо в отношении России складывается. Это что, действительно безвыходная ситуация?
2: Знаете, я изучал этот момент очень тонкий. Если говорить о наших тактических и даже в каком-то смысле стратегических интересах, смена текущего европейского тренда, слом текущей европейской стратегии нам, несомненно, выгоден. Он дает нам возможность перейти к более такому существенному мощному давлению на западном направлении, и мы начинаем отыгрывать когда-то утраченные позиции, утраченные процессы развала СССР в процессе лихих 90-х, когда мы во многом шли на уступки Западу. Это как фактор очень, на самом деле, для нас позитивный. Поэтому очень многие эксперты сейчас так вот трубят в трубы, что вот АДГ победила. Но я бы хотел сказать следующее. Занять первое место и победить – это разные вещи. Почему-то это не учитывается. АДГ на сегодняшний день даже вот в этой земле не хватает там то ли 4, то ли 5 кресел, чтобы сформировать свое правительство. Да? Но это символично. Это очень символично. Тут нельзя сбрасывать это со счетов. И победа, опять же, в одной земле – это не победа во всей Германии. Но опять это символично. Вот в чем дело. И одновременно с этим мы должны понимать, что в вопросах сохранения традиций, в вопросах каких-то связанных с религией, с духовностью, может быть, с какими-то аспектами культуры, с какими-то моментами, которые касаются миграционной политики и так далее, действия вот этих сил, они перекликаются с какими-то, может быть, нашими мотивами. Но есть очень важная деталь, и я надеюсь, что меня услышат и, значит, не закидают там капустой и помидорами, как бывает в театрах при неудачном выступлении. Есть одна очень важная деталь. Для ультраправых сил Европы крайне важен аспект реванша за Вторую мировую войну. И я, изучив реплики, тезисы, отдельные моменты в выступлениях не только представителей АДГ, но и аналогичных сил, как в Румынии, Венгрии и так далее, там везде вот звучит этот аспект. Они в каком-то смысле чувствуют себя правопреемниками тех, кто понес поражение в 1945 году. И если мы как бы будем на это закрывать глаза, то у нас не получится качественного анализа ситуации. Ведь в Румынии ультраправые, они открыто выступают за реабилитацию Антонеску и Железной гвардии. Значит, даже взвешенный, солидный Орбан, он не собирался праздновать День Победы. Если уж на то пошло, солидный, взвешенный Орбан, друг России и так далее, но он, точно так же, как и барышня, лидер АДГ, сказал, что тогда мы понесли поражение, отмечать нам тут, ребят, с вами нечего. И мы должны это понимать. И итальянцы такие же ультраправые, и испанцы, и французы, да, так произошло. Потому что когда черный интернационал в 41-м году вторгся в Советский Союз, там были представители всех этих стран, без исключения. Там даже уникальный момент, когда французских легионеров СС кинули в ходе наступления на Москву именно туда, где было Бородино. Это исторические факты. Они бились с нашими именно на Бородино.
1: То есть получается, что денацификация – это важная история, неотъемлемая часть вообще борьбы за справедливый мир здравого смысла, но есть нечто в культурном коде европейской цивилизации, да, выразимся так, что не позволяет в полной мере, скажем так, освободиться от каких-то траекторий, которые из столетия в столетие вновь поднимаются и являются импульсами для того, чтобы мир вновь был поколеблен. Я к чему? Вот мы с вами говорили как-то о том, что либерализм, он всегда, в конечном счете, приводит к тоталитаризму, тоталитарной власти. А тоталитарная власть, как мы видим сейчас на примере Европы, она как-то бок о бок идет с идеологией нацизма. Но вот так получается у европейцев. Соответственно, есть нечто в культурном коде, что не позволяет в себе преодолеть вот эту вещь, которая связана, видимо, с бременем белого человека, как это можно назвать по-разному, наверное, но в общем и целом, наверное, так.
2: Кстати, обложка первых изданий книги Маугли, она была украшена или инкрустирована, или там было изображение свастики. И я видел эти издания, но они же там, вот можно посмотреть, как они выглядели. Да, там была свастика, и как раз там шла речь о бремени белого человека, его миссии, об особых как бы тенденциях. И мы с вами в одной из программ говорили, ведь на самом деле все гораздо глубже. И я бы сказал так, что есть понятие бремя античного человека, который был сосредоточением и генератором культуры, высокой культуры, высокой философии, там, высокой живописи, высокого уровня жизни. За счет чего? За счет рабовладения. И за счет постоянных войн, которые основывались на чем? На рабовладении. То есть на том, чтобы при этом обладать территориями, расширять территории и увеличивать массу рабов. Почему? Для того, чтобы освободить себя как раз-таки для занятий наукой, философией, там, культурой, искусством. И отдельная категория – это милитаризованный класс, который это все обеспечивал. Да, это, скажем так, великолепные фалангисты, это великолепные легионеры Рима и так далее, которые сокрушали все на своем пути. Ничего не поменялось. Были короткие периоды, когда это рассыпалось. Но для чего? Лишь для того, чтобы снова собраться и продолжить агрессивную политику. Вот в чем дело. Если мы проанализируем историю от Рюриковичей до Романовых, от Романовых до, условно говоря, Советского Союза и впоследствии, противодействие, противостояние, обуздание, там, я не знаю, отбрасывание назад России – это ключевая идеология Европы. Кто бы там ни приходил к власти, хоть либералы, хоть антилибералы, кто угодно. Что, до прихода Гитлера к власти в Европе все радовались Советскому Союзу? Что ты этого не замечал? И все там стремились нам чем-то помочь? Не было такого. Все точно так же готовились к войне с Советским Союзом. Просто приход к власти Гитлера, а здесь тоже очень интересный такой момент на фоне вот этого обрушения, этого комплекса неполноценности, падения уровня жизни, там каких-то нюансов, связанных с национальными комплексами и так далее. Приходит Гитлер, который всего лишь это систематизировал и ускорил, как катализатор выступил.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
8: Стратегия национальной безопасности.
9: продолжим после новостей.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром национальной обороны Вьетнама. Стороны обсудили на встрече текущие вопросы российско-вьетнамского военного и военно-технического сотрудничества.
12: Контакты по линии Министерства обороны двух стран стали регулярными, вносят важный вклад в развитие стратегических отношений России и Вьетнама. В своей работе опираемся на совместный план стратегического партнерства в военной сфере. Предлагаю обсудить текущие вопросы российско-вьетнамского военного и военно-технического сотрудничества.
11: Также глава российского военного ведомства поздравил коллегу с 81-й годовщиной независимости Вьетнама. А накануне в Москву прибыла военная делегация Малайзии. Мероприятие началось с возложения венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск. Там обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию различных проектов. Их цель – повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. Российские вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Долгонькая и Березники Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Наши бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ у Малой Волчьи, Варваровки, Бузова и Нефедовки внутри котла. Все попытки прорыва из окружения противника пресечены. В Египте открылся международный авиакосмический салон. Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха» впервые в регионе представила модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. В летной программе свои возможности продемонстрируют новейший авиационный комплекс пятого поколения Су-57Э. Мировой премьерой станут впервые показываемые новейшие платформы для доставки боевой части С-71М и авиационной бомбы С-71К для истребителей пятого поколения. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Прапорщик Юрий Машкин выполнял задачу по доставке боеприпасов, топлива и продовольствия на передовые позиции мотострелковых подразделений. Во время очередного рейса он заметил FPV-дрон противника. Боец оперативно оценил ситуацию, профессионально выполнил маневр и увел машину от беспилотника. Дрон промахнулся, но осколками автомобиль посекло. Транспорт заглох. Прапорщик устранил неисправность, после чего возобновил движение. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
13: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
14: Реклама.
15: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика. Все здесь. Вот конечно, хочется к уже большим философским обобщениям здесь подойти, ну так, в качестве лирического отступления. Что же получается? Вот это противостояние наше с Европой тоже, что ли, экзистенциальный характер носит? Мы же об этом практически не говорим и не думаем в последнее время, исходя из того, что экзистенциальный враг для Соединенных Штатов Америки – это Россия. Именно так они обозначали до последнего времени Россию в своих доктринальных документах. Но если взять Европу, то получается, эта борьба не закончится никогда. Мы в целом в скобочках заметим. Борьба закончится только со вторым пришествием. Это наше обычное агрегатное состояние человечества, да. Но если, в частности, разобрать отношения Европы и России, России с Европой, то вот никуда от этого не денешься. Мы всю дорогу готовы жить дружно и взаимодействовать на началах взаимовыгодных. Но европейцам постоянно мешает Россия.
2: Это правда. И европейцы всегда уже на уровне менталитета воспринимали, воспринимают и будут воспринимать Россию как противника. А мы даже вот в политической истории неоднократно протягивали руку европейцам в контексте каких-то идей, связанных с стабильным, безопасным развитием. Да? Вспомним, как, в общем-то, мы помогли им подавить серию выступлений и восстаний в той же Австро-Венгрии и так далее накануне Крымской войны, да, и Петербург рассчитывал на то, что как минимум там Австро-Венгры, еще кто-то нам помогут в этом противостоянии с Великобританией, Францией, Турцией там и Сардинией. Но возникла наоборот угроза параллельного удара, значит, на западном направлении, когда шли схватки в Крыму. Вот в чем дело. Россия неоднократно предлагала сформировать, и более того, когда был Советский Союз, активно формировала органы типа СБСЕ. Там, а мы, как я вот сейчас читал мемуары и воспоминания, как Брежнев радовался, что там перешли к какой-то разрядке напряженности, что подписали соглашения там ограничивающие, там и стратегические, такие вооружения. Мы всегда шли открыто к ним с предложением. Давайте выстроим какие-то отношения. И внутри Европы, как правило, всегда были силы, которые, в общем-то, эти намерения поддерживали, но эти силы никогда либо не приходили к власти, либо не удерживались там долго, либо приходили к власти, но в каких-то малозначительных странах. Вот какое-то время вот Орбан был премьер-министром там Венгрии, например. Но Венгрия – это не локомотив европейской политики и экономики. Да? Или вот Фицо в Словакии. Ну что, Словакия – локомотив Европы? Нет, конечно. И в этом плане, мне кажется, вот этот фланг, это направление стратегическое, оно всегда будет либо повышать градус кипения, либо его понижать, но вода будет всегда горячей.
1: Теперь в частности. Мы с вами, как правило, обсуждаем вопрос Молдавии в наших программах, Румынии и все то, что происходит на этом фланге, потому что открыть еще один фронт против России для наших нынешних европейских коллег – это дело принципиальное, ну и необходимое. В Астраханской области задержан гражданин Молдавии Николай Кочу, который подозревается в покушении на высокопоставленного российского военного. По версии следствия, 3 сентября в поселке Пробуждение он не менее 6 раз выстрелил в военнослужащего. ФСБ сообщило, что Кочу был завербован украинскими спецслужбами, прошел обучение в Киеве, а за убийство ему обещали 70 тысяч долларов. После задержания он дал признательные показания и подтвердил их на месте. Следственный комитет России намерен просить суд об аресте. И о чем речь идет? О том, что этот эпизод разворачивается на фоне активной подготовки Молдавии и ее западных партнеров к силовому сценарию в Приднестровье. Наша тема, которую мы всегда поднимаем в наших программах. С 4 по 19 сентября в республике проходит учение «Огненный щит» 2026 с участием румынской армии и Национальной гвардии Северной Каролины из США. особенно, конечно.
2: Звучит даже звучит как-то так философски.
1: Философски или даже комично, я бы сказала. В тот момент, когда еще ничего не начиналось на Украине, помните, у них произошла реформа в полиции, и начали полицейские украинские, вот эти с хуторов, носить форму, которая очень напоминала полицейскую форму американцев. Вот эти
2: как,
1: вот
2: как шерифы, да.
1: Да-да-да. Господи, ну согласитесь, это очень комично выглядит, очень. Когда хуторянин пытается натянуть на себя маску, значит, белого господина.
2: Вот, да, да, это было смешно.
1: Я прошу прощения, но вот такие ассоциации в данном случае возникают. Заявленная цель – повышение взаимодействия контингентов, но это уже 11-е совместные маневры НАТО за неполный, внимание, год. Не за несколько лет, а за неполный год. И показательно, что в ходе летних учений отрабатывались форсирование водных преград, высадка на побережье, то есть элементы, которые прямо связаны с возможной операцией против ПМР. А самостоятельно Молдавия такую операцию не потянет, поэтому ключевым фактором станет участие иностранных военных, открыто или под молдавским флагом. Ну и одновременно Кишинев пытается помешать проведению выборов в нашу Госдуму на территорию Приднестровья, где проживает более 220 тысяч граждан России. Ну, что называется, события развиваются по сценарию ранее означенному.
2: К сожалению, Молдова стала платформой, на которой спецслужбы Украины под патронажем западных спецслужб, в первую очередь, конечно же, МИ-6, ЦРУ, плюс там очень активны спецслужбы Польши, Румынии, Франции. Все это вместе создает такой клубок гремучих змей. И спецслужбы Украины активно работают с гражданами Молдовы с точки зрения их вербовки и последующего использования против России. Санду, ее режим, служба информации и безопасности Молдовы, полиция закрывают на это глаза, при том, при всем, что это является уголовным преступлением. То есть спецслужба соседней страны вербует граждан Молдовы для того, чтобы потом они ехали и совершали те или иные противоправные действия, включая, подчеркну, теракты там, на территории России. И мы помним эти задержания и за взрывчаткой. Мы помним различные инциденты, связанные с тем, что уже проводились вылазки и диверсии. Опять же, их участники либо оказывались впоследствии в Молдове, либо они выезжали на это дело, на это преступление из Молдовы и так далее. Поэтому Молдова, да, это такая огромная территория, где размещена резидентура, и она работает против нас. Этот случай показывает, что, видимо, уже пришло время не просто задерживать, не просто разоблачать, а наносить ощутимые болезненные контрудары. Для того, чтобы определять, как это делать и что это может быть, существуют, имеются компетентные организации и лица, которые профессионально отвечают за данное направление. Я думаю, там разберутся, примут соответствующие решения. Но мы должны понимать, что сегодня Молдова – это антироссия номер два. Следующий шаг в анализе – это антироссия номер два пошла ва-банк. И использование гражданина Молдовы для покушения в глубине России – на офицера, и, как я понимаю, на достаточно высокопоставленного офицера, это, ну, такое прямое уже объявление войны. Прямое объявление войны. Вот в чем дело. И не знаю, то ли их какими-то успокоительными там колят, то ли их зомбируют, используют гипноз или еще что-то, но для Молдовы

0: физически побывать на территории Молдовы, познакомиться с местностью, побегать, пострелять, где-то переправиться, где-то, значит, десантироваться. И это еще один такой важный признак, что Молдова будет, использоваться как транзитная территория для НАТО в сторону Украины, и, б, да, действительно, готовится операция против Приднестровья. Приднестровью 2 сентября исполнилось 36 лет. Республика была провозглашена 2 сентября 1990 года на съезде депутатов всех уровней. Этому предшествовали референдумы и такая отчаянная борьба за сохранение языка, культуры, единого советского пространства и так далее. Ведь республика не просто возникла из-за того, что кому-то было скучно или делать было нечего. И республика – это был ответ на агрессивный, подчеркну, румынский национализм в Кишиневе. Изначально молдавский национализм как таковой был румынским, потому что его ядро сразу провозгласило необходимость объединения с матерью Румынии. Это важнейший аспект в анализе. Это не так часто бывает, что есть какие-то ультраправые силы, националистические силы, которые в обе лопатки работают на то, чтобы их страна слилась с какой-то соседней страной. Мы как-то приводили пример австрийского аншлюса, когда туда нацисты зашли, германский вермахт плюс СС туда вошли, там везде просто с цветами встречали толпы, значит, этих австрийских нацистов и так далее. Вот это была очень похожая история. Переходя к Приднестровью, вот 36 лет республики. С 1 сентября были отменены очень важные налоговые таможенные льготы для Приднестровья, потому что, получается, республика живет в режиме двойного налогового и таможенного обложения. Потому что, получается, предприятия должны платить в бюджет республики и параллельно платить в бюджет Молдовы. Как в таких условиях будет развиваться промышленность, сельское хозяйство, как осуществлять экспортно-импортные операции в этих условиях. То есть можно спрогнозировать очень существенное падение уровня жизни на коротком лаге, потому что это будет ощутимо. И они, несомненно, опять же готовятся к тому, что на фоне этого ослабления им легче будет ликвидировать приднестровскую государственность. И тут, конечно, уже действительно требуются очень решительные меры по поддержке Тирасполя. Кстати, очень знаково еще, вот на что бы я сакцентировал, спецслужба Молдовы, Минобороны Молдовы заявила о том, что ничего страшного не будет, если взорвутся склады с российскими боеприпасами в населенном пункте Колбасное. Да? И сами эти склады были своеобразным тормозом для агрессии, потому что если они рванут, там гигантские объемы боеприпасов, тротила и так далее. И что и Украину заденет, и, понятно, Молдову. Но заявление о том, что ничего страшного не будет, это очень важное заявление. Это говорит о том, что, ребят, мы не будем реагировать на то, что там есть эти склады. Взорвутся и взорвутся. Обвиним во всем Россию.
1: Ну, вообще, чем дальше, тем больше становится понятно, что Россия, как империя, делает вдох, собирает свои территории. Еще раз повторимся, мы об этом не раз говорили в нашем эфире. Приднестровье должно стать частью Российской Федерации.
0: Тем более, что никто не отменял итогов референдума 2006 года, и люди просто ждут этого. И я думаю, что одной из таких отправных точек, которая катализирует события, это выборы в Госдуму. Посмотрим, на какие провокации пойдут кишиневские власти, чтобы их сорвать.
1: А мы знаем, что они уже предпринимают все усилия для того, чтобы не открылись избирательные участки на территории Приднестровья. Там, мы помним, более 200 тысяч российских граждан.
0: И я скажу больше, все годы, сколько я там жил, и когда был на службе, и в депутатском корпусе, любые выборы, связанные с Россией, и президентские, и думские, это всегда превращалось в большой праздник. Люди с паспортами России, они шли, чтобы еще физически увидеть друг друга. И я не помню ни одного случая, чтобы не было больших очередей для того, чтобы проголосовать. возле избирательных участков всегда были музыкальные, танцевальные коллективы, открывались вот эти, как в Советском Союзе было принято, эти буфеты избирательные со всякими вкусными вещами, это всегда был праздник.

0: И ты говорит о том, что люди очень ценят возможность проголосовать на крупном политическом мероприятие Российской Федерации, продемонстрировать, вот видите, мы здесь граждане России, мы никуда не уходим, это наша земля, и мы по-прежнему требуем восстановления исторической справедливости, она простая. Приднестровье должно стать частью России.
1: У нас буквально минута остается до конца программы, но давайте такой, наверное, курьезный момент упомянем. На европейском направлении Венгрия вновь заблокировала открытие двух переговорных кластеров для Украины и Кишинева, потребовав от Киева сначала выполнить обязательства по защите венгерского меньшинства в Закарпатье. Это затормозило ускоренный процесс евроинтеграции, на который Брюссель рассчитывал после летней паузы. И вот, это... казалось бы, мадьяр, и что?
0: Это говорит о том, что внутри, казалось, монолитного Евросоюза всегда найдутся силы, которые, ну, исходя из неких корыстных своих интересов, будут ломать модель. И мы должны этим пользоваться. Мы не должны спокойно наблюдать за теми процессами, когда формируются все новые антироссии, а необходимо многократное повышение активности внешней политики.
1: Дмитрий, большое вам спасибо за эту очень интересную беседу.
0: Благодарю вас. Всего доброго нашим зрителям и слушателям.
1: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Ну и, друзья, напоминаем, что у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
0: Всего доброго, до новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Помните легендарные слова Жени Лукашина?
3: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
2: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и... идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Очень важные вопросы.
5: Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
6: Отвечает биолог Филипп Томасьян.
7: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. А проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
4: Очень важные вопросы.
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налича, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
10: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1-18-7-4-6-6-4-4-9-2-0.
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предоставил обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО и перспектив продвижения российских военных. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: Ушаков добавил, президенты также договорились продолжить работу над гуманитарными вопросами, включая обмены задержанными и осужденными. Волжский районный суд Саратова арестовал гражданина Молдавии Николая Кочо. 21-летнего подозреваемого обвиняют в покушении на убийство военного в Энгельсе 3 сентября, а также в незаконном обороте оружия и террористическом акте. Задержанный сознался в вербовке украинскими спецслужбами. За выполнение задания ему обещали крупный гонорар. Иностранец выстрелил в офицера 6 раз, но военного удалось спасти. При попытке выезда из страны диверсанта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Поисково-спасательная работа в горах Кабардино-Балкарии, где на большую группу альпинистов сошла лавина, приостановлена до утра. Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по республике. По последним данным, в ущелье Безинги погибли 12 человек, 6 пострадали. Судьба еще 5 альпинистов остается неизвестной. Как сообщили в Росгвардии, некоторые из погибших были представителями ведомства. При этом информацию о якобы гибели военнослужащих спецназа «Витязь» там опровергают. К началу осени российские овощи борщевого набора в среднем подорожали примерно на треть. Причина – сокращение посевных площадей и рост издержек аграриев. Максимальный скачок показала капуста, а также заметно выросли цены на картофель, свеклу и морковь. Впрочем, в Министерстве сельского хозяйства прогнозируют скорое падение стоимости в рознице. Ведомство связывает грядущее снижение с активным стартом уборочной кампании во всех регионах, что обеспечит рынок достаточным объемом свежей продукции. И 70-летняя пенсионерка выжила после 7 дней в болотистом лесу под Пермью. Заблудившись во время сбора ягод, она была вынуждена ночевать и питаться в диких условиях. Спасатели и более 300 волонтеров прочесывали территорию, пройдя суммарно свыше 1000 километров. В итоге пожилую женщину обнаружили живой, благодаря тому, что у нее работал телефон, и благодаря светлой ткани на высокой палке. Состояние здоровья пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Добрый день, это «Методология власти» с Олегом Яновским на радио «Звезда». Я Олег Яновский, и сегодня мы продолжаем цикл наших программ про связку Кремниевой долины, оборонно-промышленного комплекса, оборонных стартапов и центральную роль Лондона и Великобритании как координирующего узла всей этой разрастающей сети. Естественно, речь идет прежде всего о той сети, о том узле, который появился и возник, разрастается и формируется на данный момент, и уже, скорее всего, сформировался вокруг конфликта на Украине. И это, конечно, стоит рассматривать как гораздо более широкое понятие, чем просто коалиция, западная коалиция или воюющая коалиция против России, хотя это является скрепной некоторой основой этого объединения. Речь идет про многомерную, многоуровневую, многопространственную конфигурацию, в рамках которой Лондон и Британия играют лидирующую роль, ведут эту игру во многом. О сборке, ну, можно сказать, новой архитектуры или новой конструкции элитной сети, которая будет не сиюминутно и не в промежутке года или нескольких лет, а долгосрочно обеспечивать интересы Великобритании и британских элит и связанных с ними транснациональных групп. И речь здесь идет во многом и про финансовые, и ресурсные потоки, и про контроль институциональных норм, и про контроль организационных аспектов, и прежде всего про основную задачу Лондона на протяжении последних 400-500 лет. Это контроль, координационный контроль институциональных рамок, прежде всего, рамок возможного, рамок того, регуляторных в том числе, и правил игры. И мы помним, мы много неоднократно разбирались на этой передаче, что основная задача Лондона – это задавать правила игры, которым все остальные игроки будут следовать. Почему это делают другие игроки? На самом деле вопрос довольно сложный, ответ довольно простой. Да потому что Лондон не боится брать на себя лидирующую роль в таких сложных структурах, как евробюрократия, различные разрозненные элитные группы, различные группы внутри США, Европы, Юго-Восточной Азии, Средней Азии, постсоветского пространства, Ближнем Востоке. Все они готовы участвовать, если кто-то возглавит это движение. У Лондона есть уникальная способность заявлять о том, что они возглавляют это, навязывать собственные правила игры, а потом распределять ответственность по всем игрокам, тем самым оставаясь за тенью, за ширмой всех проблем, и если что-то пойдет не так, ответственность возлагается на плечи всех игроков, а если все побеждается, то Лондон становится основным бенефициаром. И сегодня, и в последующей передаче, у нас будет цикл из двух передач, в которой мы рассмотрим следующий тезис. Во-первых, мы все прекрасно понимаем, что Великобритания уже не располагает ресурсами имперского масштаба, они болеют постимперским синдромом, территориально не способны, конечно же, и финансово, и ресурсно, и инфраструктурно, и промышленно, ну и во многом во всех остальных аспектах, возможно, социально не способны поддерживать имперскую в старом формате имперскую политику, как это, например, делает США. Однако они сохраняют прежде всего за счет качества антропологических свойств своей элиты. Они способны соединять ресурсы других государств и групп интересов и направлять их в нужное для себя русло, тем самым продолжая свое существование, выживая, реинкарнируясь, возобновляя собственный элитный ресурс. Некоторая, действительно, в некотором смысле абсолютно паразитическая форма выживания, но на протяжении последних столетий она оказалась наиболее эффективной. И прежде всего в украинском конфликте вокруг Украины эта способность проявилась особо отчетливо. Мы видим, как Лондон сводит в одну систему довольно эффективно и военные опыты украинских военных формирований, и европейские бюджеты, и европейские производственные мощности. При этом эффективно интегрируются американские технологии, финансовые инструменты лондонского сити, в которых аккумулируется широкий ресурс международных корпораций, финансовых групп. И, конечно же, основная вещь – это коалиционное планирование в различных институциональных, закрепленных официальных и неофициальных объединениях, союзах и форматах военных. И, конечно же, ключевой жизненный интерес Лондона – это морская инфраструктура и все, что с ним связано. Морские проекты, портовые проекты, морская логистика, страхование, контроль торговых маршрутов, военные поставки. И сегодняшний основной тезис, который я бы хотел разобрать, это то, что британское влияние держится не столько и вообще, в принципе, не держится на единоличном командовании, сколько на контроле над узлами взаимодействия основных акторов. И тот, кто... Мой тезис основной, что тот, кто формирует и формулирует технические требования, администрирует фонды, определяет правила допуска к данным и предлагает готовые коалиционные форматы, собственно, способен направлять чужие возможности и, что самое важное, не принимая на себя всю полноту ответственности. Именно этим и знаменит и известен Лондон как некоторый хаб определенного кластера транснациональных элит. И ключевое событие, с которого стоит начать, произошло 24 августа, когда новый премьер-министр Великобритании от лейбористской партии Энди Бернам выбрал Киев для первой своей зарубежной поездки. Это было очевидное решение. Мы понимаем, что политика Лондона не меняется в отношении украинского конфликта, а речь не украинский конфликт, а в отношении России. И в этот день Лондон разрешил компании MBDA раскрыть Украине закрытые сведения о британских компонентах ракеты «Скальп». Это французская версия аналога французская версия ракеты «Storm Shadow». И также в этот же день стороны одновременно заключили соглашение о доступе Великобритании к Avengers AI Labs, центр обработки информации и стартап, где собираются данные тысяч оптических и инфракрасных сенсоров. То есть, по сути, Лондон получил доступ к самому дорогому ресурсу, который может предоставить Украина в контексте современной технологической революции, это доступ к военным оборонным данным. И вот сочетание этих решений, принятых в один день, раскрывает, наверное, британский замысел вокруг украинского конфликта лучше, чем все остальные декларации, которые мы слышим от западных лидеров. Что происходит? Украина уже официально, и Лондон, объявив это из уст премьер-министра, впервые, наверное, взял на себя открытую ответственность за открытую поддержку военным образом Украины. Получилось так, что Украина включается в полноценное производство средств дальнего поражения и одновременно предоставляет размеченный опыт современной войны, то есть Лондон организует двухстороннюю коммуникацию в данном случае. Они вытаскивают основной ресурс, который Украина получила посредством жертвы огромного количества населения. То есть, по сути, все эти утерянные жизни были ради того, чтобы Лондон и связанные с лондонскими элитами транснациональные корпорации, технологические гиганты Кремниевой долины получили просто доступ к обучению собственных алгоритмов на военных действий на Украине за счет погибших украинских граждан. Взамен этого Лондон предлагает капитал, научную промышленную базу, доступ к рынкам и политическое покровительство. И главный актив как раз состоит Лондона в праве определять условия этого обмена.
0: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
2: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Методология власти. Олега Яновского.
1: Итак, «Скальп» и «Storm Shadow» выросли из общей англо-французской программы, и до августовского решения Энди Бёрмана и Великобритании участие Великобритании можно было описывать как некоторую передачу годовых изделий из ограниченного запаса. При этом сейчас подписанное соглашение предполагает раскрытие технических сведений, что создает возможность для поставки сборочных комплектов, узлов и инженерного сопровождения. Естественно, полного цикла сборки подобных ракет на Украине нет и быть не может. А если бы они появились, они бы сразу были разрушены. И в ближайшее время ожидать такого не стоит. При этом, ну, мы понимаем, что сохраняется стойкая зависимость от двигателей, от боевых частей, от электроники и, прежде всего, от защищенной инфраструктуры. Но сам факт объявления наличия частичной локализации вводит украинские мощности в англо-французскую производственную цепочку. И это, с одной стороны, позволяет Великобритании под видом передачи документации и тиражирование этой идеи, что есть локальная сборка, передавать реальные готовые комплекты, которые Украина может применять. И при этом это встраивание Украины в вот эту западную коалиционную производственную цепочку, которая будет работать годами.
6: Методология власти. Методология власти. Олега Яновского.
1: При этом здесь есть и политологический аспект, он, наверное, важнее, чем инженерные некоторые составляющие. Стоит сказать, что передачу закрытой документации впервые санкционировал глава британского правительства. То есть, опять же, если под видом комплектов будут поступать изделия высокой степени готовности, мера вовлечения растет, и это прямая ответственность по международному праву Великобритании ответственность за атаки, например, вглубь территории Российской Федерации. И Москва оценила этот шаг как выход за прежние пределы, за красные линии. И Мария Захарова 27 августа заявила и допустила ответ по британским военным объектам и технике на Украине и за ее пределами. И здесь важно сказать, что сигнал этот адресован не столько украинскому исполнителю, но и организатору производственной схемы. И мы видим, что в контексте лестницы эскалации британцы сделали радикальный шаг. И впервые, наверное, вместо того, чтобы вытолкнуть вперед очередного актора, который возьмет на себя ответственность за это решение, они решили идти дальше и решили проявить себя как основного зачинщика на официальном уровне. Но при этом история со Скальп и со Storm Shadow составляет всего лишь один элемент более широкой линии Великобритании. В рамках существующего проекта Breakstop конкурирует некоторый набор компаний, связанных с оборонными гигантами, такие как MBDA UK, MGI Engineering и Rotran Aerospace. Зачем? Они конкурируют за будущий выпуск не менее 20 ракет в месяц. Существует также программа и компания Nightfall, которые должны дать баллистическую систему с минимальной зависимостью от иностранных экспортных ограничений. Общая цель в данном случае довольно очевидна – получить максимально дешевые, массовые и быстро производимые средства, режим применения которых Лондон сможет определять с меньшей оглаской на Вашингтон. Вся эта идея и со Storm Shadow, и с Firepoint, и с Flamingo, и с проектом Breakstop, все это сделано для того, чтобы Лондон мог передавать комплектующие, готовые комплекты Украине, минуя запрет, существующий и работающий на данный момент, американской администрации о передаче и применении таких ракет против Российской Федерации. Ну и при этом, понятное дело, что даже такая самостоятельность остается довольно относительной. Мы должны понимать, что британский оборонный комплекс все еще очень зависит от американских компонентов, но прежде всего он зависит от разведной инфраструктуры и капитала. И при том, что владение отдельными критическими звеньями дает свободу получателя и там некоторого темпа производства, условия экспорта, но британцы пытаются этот момент компенсировать. То есть у них соседствуют довольно дорогой, сложной в сборке технологически Storm Shadow и более массовые системы вроде Breakstop и Nightfall, а также ударные беспилотники и другие транснациональные разработки, которые делает Лондон, но выдвигает их под украинской маркой. Здесь, конечно, речь идет про проект Flamingo от Firepoint, который является продуктом британо-эмиратской группы Millennium Group. Просто эта идея с Flamingo очень хорошо иллюстрирует общую модель, как работает британский подход. Здесь есть украинская марка, инженерные связи нескольких стран, которых координирует Великобритания, иностранные компоненты, логистику которых обеспечивает Великобритания, и капитал разных юрисдикций, которые проходят через фонд британский, который координирует британские Минобороны. Деньги разные, акты разные, ответственность на всех, занимается всем Лондон и собирает все ягодки. И такая конструкция удобна тем, что технологическая зависимость при этом сохраняется, а политическая ответственность распространяется на всех акторов. Так, например, в июне 2026 года Лондон объявляет пакет на 750 миллионов фунтов, включающий 150 тысяч беспилотников, ракет ПВО и радиолокационные средства. Эта большая номенклатура дает возможность одновременно загружать крупные компании и при этом небольших разработчиков. Для чего? Для того, чтобы быстро отбраковывать слабые образцы и возвращать удачные решения сразу в серию. Британия тем самым апробирует новый подход к государственно-частному партнерству, венчурным инвестициям и налаживанию быстро разворачивающихся оборонных производств. И Украина в данном случае имеет вполне понятно, как объект этого действия, имеет понятные задачи. Она выполняет здесь функции, которые в мирное время разделены между полигоном, лабораторией и закупочным ведомством. Ну и, естественно, местом, которое берет на себя все издержки. При этом вот эта война, которая подстегивает, разжигает и не дает затихнуть Великобритания, дает не только спрос на оборонные технологии, но и обратную связь. Это важно. Мы знаем, что британские беспилотники уже применялись для ударов по объектам в глубине России. Об этом заявила Sunday Times. И со ссылкой на представителей британских оборонных ведомств. И каждый вылет такой подобный. То есть понятно, что ну, ущерб от этого абсолютно минимален. Силы ПВО однозначно это все эффективно сбивают. Здесь вопрос в другом. Каждый подобный вылет дает разработчику прежде всего самую ценную вещь, которая есть в современной форме войны. Это сведения о маршрутах, помехах, точности российских средств обнаружения противодействия. Это сделано для обучения западных систем. И если обычный цикл в обычное время или ранее занимал бы годы, то сейчас это занимает месяцы или недели. Украина, украинская территория во многом, и их различные военные формирования позволяют последовательно проверить прототип, изменить их, скорректировать программное обеспечение, разместить новый заказ и все это сделать за несколько месяцев и заново проверять. И тот самый Avengers AI Labs, который передал и обрабатывал основную информацию с датчиков и оптики, переводит этот опыт в системный ресурс, который Запад может аккумулировать и потом применять, естественно, против нас. Передается это, стоит сказать, стартапам, небольшим компаниям, которые занимаются продвинутыми алгоритмами, такие как британские Syntella, Mind Foundry и Skyrel. И они получают возможность обучать свои модели и алгоритмы на данных реальной войны в реальном времени, получать обратную связь, возвращать эти алгоритмы, применять их и переобучаться, исправлять ошибки. И, конечно, стоит сказать, что подобная информация, она цена не только для конкретного оружия. Она принимается при распознавании целей, защите баз, управлении автономными платформами и, конечно, охране критической инфраструктуры. То есть на Украине обкатывается все то, к чему готовится Европа коллективная, уже открыто объявляя о планах вступить в конфликт с Россией, прямой военный. И здесь, конечно, возникает вопрос о собственности. Это довольно важно. Украина поставляет первичные наблюдения, поставляет информацию, поставляет данные, берет на себя все издержки, погибают люди. Они на себе испытывают, теряют объекты инфраструктуры. Но долгосрочную выгоду получает тот, кто хранит массив данных, создает производные наборы данных, сертифицирует алгоритмы и продает готовое решение союзникам, то есть Великобритании.
6: Методология власти.
7: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром национальной обороны Вьетнама. Стороны обсудили на встрече текущие вопросы российско-вьетнамского военного и военно-технического сотрудничества.
3: Контакты по линии Министерства обороны двух стран стали регулярными, вносят важный вклад в развитие стратегических отношений России и Вьетнама. В своей работе опираемся на совместный план стратегического партнерства в военной сфере. Предлагаю обсудить текущие вопросы российско-вьетнамского военно-военно-технического сотрудничества.
2: Также глава российского военного ведомства поздравил коллегу с 81-й годовщиной независимости Вьетнама. А накануне в Москву прибыла военная делегация Малайзии. Мероприятие началось с возложения венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск. Там обсудили вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию различных проектов. Российские вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Долгонькая и Березники Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнее кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области. Наши бойцы нанесли поражение подразделениям ВСУ у Малой Волчьи, Варваровки, Бузовой и Нефедовки внутри котла. Все попытки прорыва из окружения противника пресечены. В Египте открылся международный авиакосмический салон. Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха» впервые в регионе представила модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. В летной программе свои возможности продемонстрируют новейший авиационный комплекс пятого поколения Су-57Э. Мировой премьерой станут впервые показываемые новейшие платформы для доставки боевой части С-71М и авиационной бомбы С-71К для истребителей пятого поколения. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Прапорщик Юрий Машкин выполнял задачу по доставке боеприпасов, топлива и продовольствия на передовые позиции мотострелковых подразделений. Во время очередного рейса он заметил FPV-дрон противника. Боец оперативно оценил ситуацию, профессионально выполнил маневр и увел машину от беспилотника. Дрон промахнулся, но осколками автомобиль посекло. Транспорт заглох. Прапорщик устранил неисправность, после чего возобновил движение. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
5: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
4: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Методология власти Олега Яновского.
7: Продолжаем говорить про координирующую роль Великобритании на украинском поле боя. И мы закончили о том, что в итоге сертифицирует и предоставляет готовое решение союзникам Великобритания. И в этой точке, конечно же, основная связка – это Лондон и Кремниевая долина. Мы знаем истории, истоки Палантира и подобных компаний, которые были созданы при инициативе ЦРУ и ЦРУ, венчурного фонда ЦРУ «Инкютел». И мы помним, что изначально такие компании отрабатывали свои продукты вместе с американскими разведывательными структурами. Но для британской схемы важнее сегодня продолжение работы с Палантиром в контексте того, что Великобритания официально стала основным европейским хабом внедрения продуктов Палантира собственно, вне США. И Палантир разместил в Лондоне Европейский оборонный центр и заявил об инвестиции в 1,5 миллиарда фунтов. А британская Минобороны объявила, что намерена использовать решение, испытанное на Украине, для планирования и целеуказания. Понятно, в дальнейшем атак куда. При этом мы понимаем, что таким образом американская платформа, украинские данные и британский государственный заказ сходятся в одной юрисдикции, которая контролируется, опять же, Лондоном. Лондон и здесь задает рамки и правила игры для всех остальных акторов. И конфликт в данном случае становится некоторым мостом между американским венчурным оборонным сектором и инвесторами в них, и европейским заказом. Потому что по программе Pearl и по другим программам Европа платит за американские военные решения. И испытания в рамках этой схемы мы видим, что испытания проходят на Украине, закупку организует Британия, а пригодное решение затем выходит в собственные программы Лондона и НАТО. И, то есть, оно проходит сквозь Украину, Украина берет на себе издержки, в итоге станет жертвой всего этого, а заберет себе всю интеллектуальную собственность Лондон и НАТО. При этом, конечно, здесь важно упоминать и про персональные связи этой сети. Мы знаем, что один из основателей Endurill, Трей Стивенс, прежде работал в Palantir и остается партнером основного фонда инвестиционного Питера Тиля Founders Fund. Это ключевое лицо, которое непосредственно находится на Украине, когда применяются эти продукты. Стоит обратить внимание и на бывшего руководителя Google Эрика Шмидт, который инвестирует в украинский акселератор D3 и в большие производства БПЛА и радарные центры в Польше. При этом стоит сказать, что огромное количество представителей венчурного сообщества и США, и Великобритании, практически весь венчурный передовой бизнес Кремниевой долины участвует в военной операции против России, координируемой в Великобритании. Но это при этом все еще не говорит, что существует некоторый единый центр управления в Кремниевой долине. При этом видна такая довольно устойчивая среда, где одни и те же предприниматели, фонды, бывшие государственные специалисты, главы компаний перемещают технологии между армией, разведкой и венчурным рынком. И вот здесь есть организующая, координирующая роль Лондона. То есть они не допускают создания единого центра, являясь при этом единым координационным центром. Они делают так, чтобы все проходило и возможно было, только если участвуют они. Для этого они создают, как обычно, инфраструктуру. Уже создали. Они создали региональный офис натовского акселератора «Диана» оборонного, который расположен в Уайт-Сити рядом с британским акселератором DASA, крупными подрядчиками оборонными, Imperial College of London, где испытываются и исследуются основные оборонные решения, и представительством Министерства обороны США. По сути, Диана фактически отвечает за все элементы этого узла. То есть мы видим, что в рамках там, нескольких сотен метров размещены государственный заказчик, университет, стартап, крупнейшая компания, трансатлантический канал. В 2026 году к этому всему добавился еще Международный фонд помощи Украине на 20 миллионов фунтов для поиска следующего британского оборонного единорога. И при этом пополнились планы по увеличению закупок у малого бизнеса оборонных, для оборонных нужд до 7,5 миллиардов фунтов, что говорит о том, что Лондон стремится не только в данном случае приобрести технологию, сколько провести ее через собственные акселераторы, стандарты и рынок капитала, чтобы задействовать как можно большее количество горизонтальным образом узлов. И в том же, например, направлении действует недавно созданный государственный венчурный фонд NSSIF. Что он делает? Он вкладывает средства непосредственно в компании двойного назначения и через частные фонды, одновременно сводя стартапы с государственными заказчиками, для испытаний проводит все эти компании, доводит их до выпуска в серию. Что такая модель делает? Она снижает риск для инвестора. Почему? Потому что первая проверка и первый контракт оплачиваются государством. После чего уже компания привлекает частный капитал уже с подтвержденным военным применением на Украине. Взята модель израильская и американская NQTL. И, конечно, Украина в данном случае резко повышает ценность подобного подтверждения. То есть Украина стала некоторым ключевым фактором в развитии венчурного бизнеса в мире. Потому что без нее, по сути, если кто-то не испытал оружие на Украине, а оружие инновационное там, с искусственным интеллектом связано или автономными системами является основной технологией инновационной на данный момент, то так, если не испытал на Украине, значит, ее и не существует. Смысла нет. При этом узел складывается еще из некоторой институциональной настройки. В свернутом виде сеть, которая формирует Британия, выглядит так. Даунинг-стрит, то есть ключевой политический центр Великобритании, дает политический сигнал. После этого Минобороны Великобритании и так называемый Task Force Kindred превращают его в определенный военный заказ, требования, что им необходимо. Британское экспортное агентство, которое занимается внешней торговлей, UKEF, и международные фонды помощи Украины, координируемые Лондоном, находят кредит, привлекают финансирование и распределяют риск между акторами. Оборонные компании, малые, средние и большие, MBDA, BAE Systems, Babcock, Thales, обеспечивают серийное производство. При этом крупнейшие техногиганты и венчурные компании вроде Palantir, Anduril, Helsing и британские стартапы работают с данными, автономными программами и программным обеспечением. Фонды вроде DSTL, Kinetic, DASA и Diana проводят испытания и выводят решения на стандарты НАТО. Lloyd's of London, синдикат страховщиков, находящийся в сети Лондон, и связанные с ними страховщики поддерживают морскую логистику, продавливают собственные правила, ограничения и обеспечивают морские маршруты. Оборонные исследовательские мозговые центры, вроде запрещенных территорий Российской Федерации, РУСИ, Chatham House и отраслевых площадок, формируют публичный язык, обоснование и легитимизацию этих решений. И специализированные агентства вроде DCI сводят заказчиков, производителей, инвесторов в едином месте. И при этом здесь стоит сказать, что это не является единой организацией и никаким образом не говорит, что существует какой-то теневой штаб. Это созданный рынок Британии и институциональная рамка, которая сопряжена устойчивыми точками, в которых Лондон, видимо, делает из себя посредника, но при этом является основным координатором всех этих вещей. И здесь стоит сказать, что при этом, даже несмотря, что элиты разрозненные, официальный уровень здесь все еще присутствует. Рабочую преемственность обеспечивает Совет национальной безопасности, Минобороны, внешнеполитическое ведомство, курирующее внешнюю разведку МИ-6. У Минобороны это, конечно, военная разведка, основной, по сути, адвокат и основной продвигатель всего этого процесса. Казначейство и органы промышленной политики. Стоит сказать, что самый важный момент, наверное, заключается в том, что какой бы кабинет ни сменялся, кто бы ни был премьер-министром или министром обороны, политика Великобритании не меняется. Мы неоднократно обсуждали, что на этом горизонтальном уровне, которым действуют Великобритания и британские элиты, играют роль другие формы участия, горизонтальные, опять же, в которых бюрократы, финансовые элиты, спецслужбы, представители оборонной промышленности и связанные с ними другие функционеры являются подлинными, ну и, естественно, семьи, аристократия являются подлинными координаторами этой истории. И вот, естественно, конечно, стоит сказать, что важнейшую роль здесь играет Лондонский Сити, так как он распределяет заказы, привлекает средства, аллоцирует эти средства, обеспечивает устойчивые потоки финансирования для всех продуктов и при этом создает легитимизацию оборонно-промышленного рынка и венчурных оборонных инвестиций как правильного, условно-этичного способа инвестирования для институциональных и даже розничных инвесторов. И при этом является центром взаимодействия разведывательного сообщества, закупочных органов и корпораций. Таким образом, можно сказать, что мы подытожим, в данном случае, первую часть о том, что Британия выступила и установила уже себя как основного актора в рамках украинского конфликта. Но она уже пошла дальше. Она объявила, что она понимает, что украинский конфликт рано или поздно исчезнет.

0: и других соглашений о финансировании. Задача Лондона в данном случае как можно дольше продлить этот конфликт, чтобы как можно дольше извлекать прибыль в различных формах из существующей ситуации. А когда, сколько должно идти? До тех пор, пока устойчивая сеть, которую очень сложно будет разрушить, не выстроится. Именно этим занимается Лондон на Украине, и именно об этом поговорим еще более подробно в следующей передаче. А это была «Методология власти» с Олегом Яновским на радио «Звезда». Я Олег Яновский, до новых встреч.
1: Методология власти. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
2: Приветствую слушателей радио «Звезда». Я автор-исполнитель Александр Ерохин. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Мы будем жить» в исполнении замечательной певицы Юлии Шевелевой. Однажды на фронте мы ночевали в помещении, где был большой телевизор, по которому шел фильм «В бой идут одни старики», где прозвучала знаменитая фраза «Будем жить». После фильма кто-то из ребят сказал мне: «Сань, а напиши песню про всех нас, про пехоту, про летчиков, моряков, да такую, чтобы жить хотелось, назло врагам». И вот на следующий день я уже исполнял для них первый вариант песни. Я путал слова и аккорды, но ребята остались довольны, а это главное. Наш фестиваль реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Мы будем жить, и пусть сегодня...

0: Время выбрало нас.
1: Граф де ля Фер?
2: Я. Yeah.
1: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
2: Я. Yeah.
1: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
1: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
1: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.

0: практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника». Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
1: Форма и содержание. Тапки подводника.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Игорь Бутман представляет 17-й международный сочинский джазовый фестиваль. 10, 11 и 12 сентября – Зимний театр. 13 сентября – концертный зал фестивальный. Группа «Ума Турман», Игорь Бутман, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Петр Налич, Терри Бериашвили и оркестр имени Олега Лунстрима. Подробная информация и билеты на сайте sochijazz.com. 6+.
4: Продавец билетов ООО «Яндекс.Музыка». Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2. ОБРН 1187-466-44920.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по итогам поездок американских представителей Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
2: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Также, по словам Ушакова, Владимир Путин заявил Трампу, что спекуляция о якобы российской угрозе служит Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов. 69 россиян с арестованного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» вернулись на родину. Их доставили в Мурманскую область, где оказали всю необходимую помощь. Экипаж встретили горячим чаем и блинами. Научно-исследовательское судно, напомню, арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по заявлению украинского «Нафтогаза». Президент России ранее называл захват гражданских судов западными странами и удары по гражданским торговым судам со стороны ВСУ проявлением государственного терроризма. Мещанский суд Москвы арестовал председателя Совета директоров Евротранс Игоря Мартышова. Под стражей по делу о хищении топлива у Министерства внутренних дел он проведет до 6 ноября. Ранее были арестованы бывший замглавы управления ведомства по Подмосковью Сергей Мальков и другие руководители. Фигуранты не признают вину. По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых около 100 миллионов рублей. Защита просила залог в 40 миллионов, но судья отказал. И впервые за десятилетия человек победил алгоритмы искусственного интеллекта в игре Го. Это удалось корейскому гроссмейстеру Син Чин Со. Он одолел мощную специализированную программу Ката Го в серии матчей со счетом 2-1. Встреча проходила с форой в два камня для Чин Со. По словам чемпиона, проиграв стартовую партию после попыток копировать алгоритмы, спортсмен вернулся к своей авторской тактике и вырвал победу. Гроссмейстер доказал способность человека противостоять машинам и теперь планирует реванш на равных условиях. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность до 22 тепла, в четверг солнечно и до 26 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните легендарные слова Жени Лукашина?
4: Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
3: А мы не станем откладывать банный день до Нового года. Античные термы, турецкий хамам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Записки врача.
9: Помогают ли очистители и обеззараживатели воздуха защищаться от ОРВИ? Во многих рекомендациях по предотвращению простуд можно найти подобную информацию, насколько она обоснована.
8: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
9: Существует два основных типа устройств для очистки воздуха – фильтры и обеззараживатели. Фильтры работают, удаляя из воздуха частицы, которые могут содержать возбудители инфекций. Дезинфекторы воздуха используют ультрафиолетовое излучение или озон для инактивации вирусов в воздухе. С 1970 по 2022 год было проведено 32 наблюдательных и экспериментальных исследования, в которых прицельно изучалась профилактическая ценность подобных устройств. В целом были получены доказательства, что применение очистителей и или обеззараживателей в жилых помещениях не снижает ни частоту заболеваний, ни их тяжесть. А вот с вентиляцией есть нюансы. Если она недостаточная, риск заражения различными вирусными и бактериальными инфекциями выше. Это было продемонстрировано неоднократно. При этом применение дополнительных устройств по очистке или обеззараживанию воздуха отчасти могло скомпенсировать недостатки вентиляции. Этим могут объясняться результаты некоторых исследований, которые противоречат научному консенсусу по этой теме. Почему очистка не срабатывает при наличии адекватной вентиляции? Ну, во-первых, риск передачи респираторных вирусов зависит от того, насколько близко вы находитесь к инфицированному человеку. В исследованиях по передаче ковида тот, кто находился на расстоянии 1 метра от заразного человека, подвергался примерно в 5 раз большему риску, чем остававшиеся на расстоянии более 1 метра. Сомнительно, что очистка воздуха повлияет на такую особенность передачи. Во-вторых, люди регулярно перемещаются. Очистка воздуха в школе или на работе не спасет от заражения в общественном транспорте. В-третьих, куда большее значение имеет наличие иммунитета после вакцинации или переболевания, а также комбинированного.
8: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерние истории на радио «Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из повести «Светлая личность». Читает Владимир Самойлов.
10: Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут 10, мысленно распределяя жалование. Из 35 рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства ПИЩКХ, рублей 6 оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой мадам Безлюдной. Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещоточные звуки и словно бы грохот падающей мебели. На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился. «Скорее!» — крикнул Бабский. «Что скорее?» — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами. «Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину. «Просил же я вас подержать мой бицикл. Я прошу убедиться, еще не выучился им как следует управлять. Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо». Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя. Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина. «Дешевка! Материал идет на 8 рублей! Прошу убедиться, одно дерево, сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского, каково?»
11: «Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы», — восхищенно сказал Филюрин.
10: «Какие выводы?»
11: Выпить — это всегда можно. Дайте только патент получить. «Изобретатель должен угощать», — сказал Филюрин с убеждением. На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороха и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка. В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице. Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель. Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по Пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена. Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенище делала сапоги огнеупорными. Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «Перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и «Перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал 3 дня, и из его рук вышел бицикл Бабского. Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось, и никому невидимое меняло свой яичный цвет на голубой. «Скажите, Бабский, — спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на катку с фикусом, — изобретать это трудно?» Бабский тяжело перелез с катки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил: «Простейшее дело». Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади. «Что это дает в месяц?» — крикнул Филюрин вдогонку. «Рублей 60!» — донеслось сквозь грохот. Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката. Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла. «Не иначе, как Бабский выронил», — подумал Филюрин. «Интересно, сколько такое мыло может стоить?» В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы. Сколько тот или иной предмет стоит? Насколько дешевле он продается за границей? И как много зарабатывает собеседник? Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек,
10: когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.
8: Радиозвезда.
5: Мы читаем фрагмент из повести Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность».
10: Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, то есть пивом и водкой. Филюрин покинул площадь и двинулся в дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу. В Пищеславе средняя цена, отдающаяся в наем комнаты, была 8-9 рублей. Мадам Безлюдный Филюрин платил только 4, так как мадам училась пению, и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнат. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты. Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм. Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки 4 рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправится на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства. Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина. Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний. Добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру. Но не их избрала судьба. Не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных. Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии, и тревожными августовскими ночами падают звезды, очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды, притягиваемые то одной, то другой звездной организации, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями. Велико звездное небо отечественного аппарата, и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина, мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-ка-ха. Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться, он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя. Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников. Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную. В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущество елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени лошади Пржевальского. В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами. Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.
11: — А, это вы, товарищ Лялин, — примирительно сказал Бабский. — Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел. — Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро. — Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек! Веснулин Бабского! — Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.
10: Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища веснулин. Но ни в одном из всех 14 карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.
11: «Так вы мне завтра в подотдел занесите», — нетерпеливо сказал Лялин. «Там и подработаем вопрос». «Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться?» — суетился Бабский. «Позвольте, где же я был?» «Наверное, в губ совнархозе оставил. Подождите здесь, я сейчас приду».
10: И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту имени лошади Пржевальского. Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом опечаленный потерей веснулина колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился. Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. Веснулин Бабского издавал беспокойный скипидарный запах. «Медицинское мыло», — с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и кликача от наслаждения. «Наверное, не меньше 40 копеек стоит». Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле. И странное дело. Милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла, и моется одно туловище. Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только велись смутные локончики пара, да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка. Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников, но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов, недолго думая, первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл. Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, а не увидел он многого. Ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать. Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале. Между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой. Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали. «Стой!» — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк. Голос его был прежний, филюринский. В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор. Произошло темное и удивительное событие. 26-летний молодой человек, исправно служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было. Полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа. А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на 17 домрах. До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав километров 6, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее. В 9 часов предстояло прибыть на службу. Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства. Через 20 минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками. «Товарищ Бабский!» — услышал изобретатель. «Товарищ Бабский!» Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная оловянная роса поблескивала на деревьях. «Хулиганы!» — крикнул изобретатель, захлопывая окно. «Удивительное хулиганство!» «Товарищ Бабский!» — услышал он за собой. «Дело в том, что я был в бане!» Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было. «Кто был в бане?» — тихо спросил он. «Я!» — ответил стул. Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил. «Вы были в бане?» Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель, и тот же голос с мольбой произнес. «Я... с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно». «Кого не видно?» — раздраженно спросил Бабский. «Меня! Филюрина!» «Позвольте, почему же вас не видно?» «Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к 9 часам прийти на службу, а меня не видно». По мере того, как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, Лицо изобретателя все светлело и оживлялось.
11: «Так вы, говорите, намылились?» — спросил изобретатель, дергая себя за бороду. «С научной стороны это весьма интересно».
10: «Вы же поймите, — убеждал Филюрин, — из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.
11: А я тут при чем? Вы взяли мой веснулин без спроса? Но черт с вами, мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно. Веснушки исчезли?»
10: «Веснушки исчезли, — искательно сказал невидимый. Но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение!» В комнате раздалось жалкое стенание.
11: «Черт его знает, — задумчиво произнес изобретатель. — Я изобрел только мыло от веснушек.
10: Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?»
11: «Так, — заметил Бабский, — надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго».
10: «Я стою».
11: «Ага, ну стойте, а я подумаю».
10: В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель. «Уже без четверти семь, — конючил невидимый. — Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу».
11: Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают насильное платье, и решительно сказал: «Не морочьте мне голову. Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за 5 лет не успею этого сделать».
10: Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул, и с верстака посыпались чурки, запасные части к бициклу.
11: «Пошел вон! — завопил Бабский. — Хулиган! Ну вон отсюда!»
10: Окно, само собой, распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого. «Я на вас в суд подам!»
11: «Я тебе подам! Украл мыло, еще пристает!»
10: «Вы не имеете права, — хорохорилась пустынная улица, — ответите, как за убийство!»
11: «Ворюга! — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. — Так тебе и надо!»
10: Окно с треском захлопнулось. Бабский 10 минут ходил по комнате, успокаиваясь, потом, придя к заключению, что веснулин приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок веснулина, восстанавливая по памяти его основные ингредиенты. Потасковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице. Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало. Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина. Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора. Даже не переменилась, а вернее прекратилась. От него ушли еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.
5: Мы читали фрагменты с повести Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Античные термы, турецкий хаммам, финская сауна или русская парилка. Выбирайте, что душе угодно, и идите в баню. Рассказы с легким паром.
1: Пантелеймон Романов. Рассказ «Терпеливый народ». Читает Александр.

0: Белявский.
1: По борьбе с грязью была объявлена неделя чистоты. И около советских бань стояла длинная очередь с узелками и вениками под мышками. Ожидающие, нахохлившись под дождем и топчась по грязи, чтобы отогреть ноги, стояли, ожидая, когда откроется дверь и впустят следующую партию.
2: «Теперь мы-то еще всех затеяли, вот каторга-то!» — сказал кто-то.
3: «Ведь это что за подлость? Гонят народ силком, да и только!»
2: «Говорят, у кого расписки из бани не будет, тому и обеды выдавать не будут».
1: «А мыло дают?» — спросил обросший волосами человек, проходивший мимо и задержавшийся на минуту, чтобы в случае отрицательного ответа идти дальше.
3: «Дают», — сказал кто-то неохотно, — «по восьмушке на человека».
1: Обросший человек поспешно стал в очередь.
3: «Замылись на отделку», — сказал грязный мужичок в рваном полушубке, поминутно почесывавшийся и все прислонявшийся спиной к высокому нервному господину.
1: Тот раздраженно оглядывался на него и сторонился, каждый раз тщательно осматривая рукава пальто.
2: «Скоро ли пускать-то начнете? Что вы их там дюжи долго моете?» «Старуха, ты куда приперла?»
4: «В очередь, батюшка».
5: «С мужиками в баню идти?»
2: «А нечто это в баню?» «Тьфу, вот нечистый-то подшутил», — сказала старушка, быстро оглянувшись на вывеску. «Эх, мозги курьи».
5: «Неизвестно еще, у кого курьи. Они вот такие-то станут, потрутся. А у тебя белья, глядь, нету. Из-за этого больше всего боишься в баню-то ходить. Воруют очень. И опять же вошь». «Вошь замучила», — сказал, поводя плечами, мужичок в полушубке.
2: «Да что вы все прислоняетесь?» — крикнул на него нервный господин.
1: Мужичок посмотрел на него, отодвинулся, ничего не сказав, высморкался в грязь и утер полой полушубка нос.
3: «Это правда, что замучило», — повторил он.
2: «А где мыло будут выдавать?» — спросил обросший человек.
3: «Сейчас при входе».
2: «Весь город обегал, куска мыла достать не мог. Теперь придется мыться». «Тоже, брат, за мылом пойдешь, глядишь, штаны тут оставишь. Баня теперь самое бедовое дело».
3: В прошлый раз один так-то помылся, вышел одеваться, как есть. Все, даже порток нижних не оставили. Уж выпросил он юбку у сторожихи, так бабы и пошел. «Вымыли. Нету ни у кого, вот и воруют», — сказал мужичок в полушубке. «Ведь вот рубаха, четвертый месяц ношу».
1: Нервный господин, оглянувшись, еще дальше отодвинулся от мужичка.
2: «Плотнее становитесь, чего вы там ворота оставляете? И так на середку улицы выпятились», — крикнули сзади.
1: Мужичок опять пододвинулся к господину.
2: «Впускают!» —
1: торопливо крикнул кто-то. Дверь открылась, и все, нажимая друг на друга тесной толпой, стали напирать на дверь.
2: «Мыло получай!»
1: «А можно мыло получить, а в ванне ходить?» — спросил обросший человек.
2: «Нет».
1: «Придется идти».
2: «Эх, головушка горькая!»
5: «Опутали здорово! Не хочешь идти, да идешь!» — говорили в толпе.
2: «Да проходите вы там! Проходите скорей!» Сперлись, как бараны, а ходу нет. «Да еще разговоры завели!» «Стоп! Довольно!» — сказал служащий. «Следующая партия! Ожидай!»
1: Так и знали. «О, Господи, батюшка! А уйти-то нельзя!»
5: «Да уж, отделался один раз, да и к стороне!»
2: «И мыло жалко не получишь!»
5: «Не очень-то к стороне!»
2: «Они говорят, каждые две недели будут теперь гонять!»
4: «И народ все терпит!»
2: «Ах, Господи, батюшка!»
5: «Да, народ терпеливый. Наскочили бы на других, они показали».
2: «Следующая партия!»
1: Все, давя друг на друга, бросились в открывшуюся дверь. В раздевальне копошилась масса раздевающихся людей.
2: «Вещи берегите!» — крикнул банщик.
1: Все, притихнув, оглядывались друг на друга, а некоторые что-то украдкой завертывали, повернувшись спиной к соседям.
2: «Черт тебя знает!» — сказал обросший человек, проходя в мыльню. «Мыло дали столько, что только голову хватит помыть, а домой нести нечего».
3: «А ты, батюшка, только вид сделай, что моешься», — сказал грязный мужичок.
1: «А сам так-то, я уж нынче четвертый раз тут».
3: «Тут бывало ванны, штуки всякие», — говорил волосатый парень, намыливая голову. «Подойдешь, за ручку дернешь хорошенько, а на тебя вода, вроде как дождь».
2: «Это и сейчас есть, вон около стены».
1: «Что ты дергаешь-то изо всех сил?» — кричал банщик на здоровенного малого, который стоял под душем и обеими руками тянул за ручку. «Не льется что-то ничего. Не льется, значит, испорчено. А ты уж совсем своротить хочешь. Вот чертов народ-то!»
5: Грязный мужичок сидел на своей лавке около налитой в шайку воды и что-то внимательно приглядывался к полу, потом сказал:
0: «Шей теперь, небось, сколько намыли! Страсть!»
1: «Чего сидишь, не моешься?» — крикнул на него проходивший банщик. «Только место зря занимаешь!»
5: Мужичок испуганно оглянулся и стал своими черными руками плескать горячую воду из таза на сухие спутанные волосы. «Хоть для виду поплескаться», — сказал он, посмотрев сбоку из-под рук на обросшего человека, сидевшего рядом с ним. «А мыло домой старухе снесу, рубахи постирать».
1: «Только из-за мыла и ходишь», — отвечал обросший человек, делавший вид, что намыливает голову, когда мимо него проходил банщик.
0: «Уж очень чистотой донимать стали. Прямо житья нету. Прошлую неделю заставили дворы чистить. Народ терпеливый, вот и заставляют.
1: За вами чертями не смотреть, так вы все навозом обрастете», — сказал, покосившись из-под рук намыливший голову, человек с солдатскими усами, сидевший по другую сторону от грязного мужичка.
5: Грязный мужичок опасливо посмотрел на него, как бы стараясь определить, какое он положение может занимать, и ничего не сказал.
1: «От вшей, говорят, будто тиф разводится», — сказал кто-то.
0: «Слава тебе, Господи, всю жизнь с ними ходили, ничего, а теперь вдруг на, поди, развелся. Это хоть правда?»
1: «От вши тиф, от лопа холеру объявят», — сказал насмешливый голос.
5: Какой-то человек сидел весь обмазанный глиной и втирал ее в волосы. На него долго и с интересом смотрели. Потом грязный мужичок нерешительно спросил: «От болезни, что ли, от какой?» Из-под свисших мокрых волос посмотрели злые глаза.
1: «От какой болезни? Что ты брешешь?»
5: «Глиной хорошо застарелую грязь берет», — сказал тощий человек с синяком на ноге.
1: «Я прошлый раз тоже мылся». «Мойтесь скорее, дома поговорите», — крикнул банщик. «Следующую партию пускать надо».
5: Все усердно принялись полоскаться.
1: Да народ запаршивил совсем, запаршивил народ. «Плохо смотрят», — сказал человек с солдатскими усами. «С таким народом строго надо агитацию хорошую расклеить, а потом смотреть. Как кто месяц в бане не был, так хлеба не давать, да в холодную. Это особо».
0: «Что же это значит? Каждую неделю белье менять да стирать?
1: Ловки и другими распоряжаться», — крикнули сзади.
0: «Они об этом не думают, благо народ терпеливый. Вошь с лапками нарисуют, расклеят по стенам. А каково рабочему человеку?»
1: «Эх, чтоб тебя черти взяли!» — вскрикнул обросший человек. «Только горячей водой на него плеснул, а оно все расползлось, как масло коровье. Вот тебе и раздобыл мыльца. Только мылся задаром».
0: «Кончайте скорее!» — крикнул банщик. «Люди ждут, а вы тут ляс точите». «Что ж ты, в бане был, а ноги, как у лешего, грязные», — сказал он, остановившись перед грязным мужичком.
1: «Что-то не отмывается, батюшка. Другой раз глинки захвачу».
5: И когда банщик отошел, грязный мужичок прибавил, обращаясь к соседу: «Мало того, что силком тут полчаса продержали, а еще смотрят, какие у тебя ноги, и народ все терпит».
6: Мы читали рассказ Пантелеймона Романова «Терпеливый народ». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Березин. Фрагмент из рассказа «Банный день». Читает Андрей Бархударов.
1: Множество разного народа стояло в очереди вдоль третьего Иорданского переулка. Первые два были уже давно переименованы, а этот, последний, третий, остался. И остались наши бани, отстроенные еще 100 лет назад, и вокруг которых в утренней темноте клубился банный любитель.

Она опаздывал и сейчас появился, как всегда, в последний момент, когда настала великая полвосьмого. Дверь открылась, начало очереди сделало несколько шагов и уперлось в окошечко кассы. Кассирша закричала, как умирающая на сцене актриса: «Готовьте мелочь!» Быстро прошли желающие попасть на вечерние сеансы, а те, кому упал в руки кассовый чек с надписью «Спасибо», завсегдатые брали сразу два на оба утренних сеанса, побежали вверх по лестнице с дробным топотом, раздеваясь на ходу и выхватывая из сумок банные принадлежности. Спокойно раздевался лишь Евсюков. Хрунич суетился, снимая штаны, щеголяя цветными трусами, искал мгновенно утерянные тапочки и вообще производил много шума. Рюкзаки братьев-бухгалтеров извергали из себя множество вещей, не имеющих по виду никакого отношения к бане. Вот пробежал в мыльню старший Сидоров, волоча за собой сразу три веника. Раевский торопливо расстегивал курточку своего сына. «Дай мне твоего Розенкранца!» Не ожидая ответа, Хрунич схватил губку Евсюкова и зашлепал резиновыми тапочками по направлению к мыльной. «Чего это он?» — удивился Евсюков, аккуратно складывая ношенное белье на скамейку. «Это Хренич хочет свою образованность показать», — сказал Сидоров-младший, и, собрав в охапку веники, устремился за Хруничем. Хрунич за глаза звали Хреничем, на что он очень обижался. Хрунич Хренич был музыкант. То есть по образованию он был математик и 10 лет потратил на то, чтобы убедиться, что играть на скрипке для него гораздо приятнее, чем крепить обороноспособность страны. В нашей компании было много таких, как он, и никто не удивлялся таким поворотом карьеры. Один Сидоров-младший, который учился в том же самом институте, что и когда-то Хрунич, был неравнодушен к теме перемены участи. Дело было в том, что Сидоров и сам не сильно любил свою «Альма-Матер», но бросить ее боялся и от этой нерешимости всем завидовал. Завидовать-то он завидовал, но показать это было неловко, и он молчаливо двинулся за всеми в дверь мыльного отделения. Евсюков же, пройдя в мыльню, стал напускать в таз горячую воду. Он положил свой веник в один таз, а затем прикрыл его другим, так что осталась торчать только ручка, перетянутая веревочкой и подрезанная, чтобы никого, упаси бог, не поранить в парной. К веникам Евсюков всегда относился серьезно. Как-то в конце весны он выбрался в Москву, вернее, сразу же уехал в Подмосковье и взял меня в поход за вениками. Евсюков уверенно шел по майскому лесу с огромным невесомым мешком за спиной. Он искал особые места у воды, где росли березы с тонкими и гибкими ветками. Евсюков обрывал листики с разных деревьев, облизывал, сплевывал, и если листик был шершавым, переходил дальше. Снова пробовал листья языком, пока не находил искомых, бархатистых и нежных. Евсюков учил меня тогда отличать глушину от банной березы, но я не слышал его. Вместо того, чтобы впитывать тайное знание, я пил весенний воздух. Я совсем не думал ни о березовых вениках, их очистительных свойствах, ни о вениках можжевеловых, ни о вениках эвкалиптовых и дубовых. Не думал я и о вениках составных, с вплетенными в них ветвями смородины, которые так любил вязать Евсюков. Я думал о любви. И лишь треск веток прервал тогда мои размышления. Это сам Евсюков обрушился с березы, на которую он не поленился залезть за нужными веточками. Евсюков сидел на земле, отдуваясь как жаба и отряхивая свой зеленый френч. Так нелегко давались ему уставные банные веники. У меня на даче мы повесили их попарно связанные под чердачной крышей. Крыша была прошита незагнутыми гвоздями, да так, что приходилось все время вертеть головой. Евсюков уехал к себе, наказав следить за вениками. Ими он пользовался, приезжая в Москву. И сейчас, взяв один из них, хорошенько же отмокший в тазу, ставший мягким и упругим, он поторопился в парную. В парной Евсюков забирался на самую верхотуру. Он сидел в уголке у черной стены, не покидая своего места по полчаса. Евсюков вообще любил высоту и жар. Лет 8 назад бравый прапорщик Евсюков несся над землей, сидя в хвосте стратегического бомбардировщика.
Сидел он там не просто так, а с помощью автоматических пушек,

0: Нью-Йорк, обеспечивая безопасность страны и безопасность своих боевых товарищей. Евсюков занимался этим не первый год, но 8 лет назад прозрачная полусфера, под которой он сидел, отделилась от самолета. Воздушный поток оторвал прапорщика от ручек турельной установки и потащил из кабины. Вряд ли бы он сидел сейчас с нами на полке с душистым веником, если бы не надежность привязных ремней. Пока бомбардировщик снижался, с Евсюкова сорвало шлемофон, перчатки и обручальное кольцо. Когда его смогли втянуть в фюзеляж, Евсюков был покрыт инеем. Еще высотный холод поморозил Евсюкову внутренности. Провалявшись 3 месяца в госпитале, он был комиссован, но с тех пор приобрел привычку медленного, но постоянного обогрева организма. Летом после парной Евсюков употреблял арбуз, а в остальное время — моченую бруснику. Теперь он сидел в уголке, рядом со стенкой, дыша в свой веник, прижатый к носу.
1: «Ну ты чё, когда это в калитниковских банях было пиво?» — пробился через вздохи чей-то голос.
0: «Болтать начали», — сказал сурово старший Сидоров. «Значит, пора проветривать». Мы начали выгонять невежд дилетантов из парной. Незнакомые нам посетители беспрекословно подчинялись, пытаясь, однако, проскользнуть обратно.
2: «Сейчас полезут обратно, все в мыле», — отметил мрачно Хрунич.
0: Наконец вышли все. Начали лить холодную воду на пол. Евсюков, орудуя старыми вениками, сгонял опавшую листву с полок вниз, а Сидоровы, погодя, захлопали растянутой в проходе простыней. Дилетанты столпились у двери и, вытягивая длинные шеи, пытались понять, когда их пустят внутрь. И вот Хренич стал поддавать, равномерно, с паузами, взмахивая рукой. Поддавал он эвкалиптом. У нас вообще любили экзотику, или, как ее называл Сидоров-старший, аптеку. Поддавали мятой, зверобоем, а коли ничего другого не было, пивом.
1: «Шипит туда его мать, смотри, куда льешь!» — крикнул кто-то. «По 100 грамм, уж не светится, а ты все льешь!»
3: «Пошло, сейчас сядет! Ух ты! Эй, кто-нибудь, покрутите веником! Да не хлестаться! О, ну, еще немножко!»
0: Много времени прошло, пока наша компания выбралась из парной и двинулась обратно в раздевалку. Еврейский человек-бухгалтер был сегодня освящен особенной радостью. Неделю назад у него родился внук. Дочь Михаила Абрамовича вышла замуж по его понятиям поздно, в 24 года, и ровно через 9 месяцев появился наследник. Михаил Абрамович разложил на коленях еще не обрезанные фотографии. На них была изображена поразительно красивая женщина, держащая на руках ребенка, и темноволосый молодой человек, стоящий на коленях перед диваном, на котором сидела его супруга. Молодой человек положил голову на покрывало рядом с ней. Все трое, видимо, спали.
2: «Ишь, библейское семейство!» — вздохнул Хрунич.
0: Михаил Абрамович поднял на нас светящиеся глаза.
4: «Вот теперь мне хорошо!» — сказал он.
0: «Мы принесли водочки», — произнес его брат, похожий на приказчика из рассказов Бабеля. Заговорили о войне, продаже оружия и отказниках. Торопиться было некуда. Время мытья, массажа, окатывания водой из шаек и тазов еще не пришло, и можно было лить слова, как воду. Так мы всегда беседовали, попарившись, потягивая различные напитки. Чай со сливками, приятно увлажнявшими сухое после парной горло, морсы всех времен и народов, пивко, а те, кто ей запасся, и водочку. Теперь мы пили водочку за здоровье семейства бухгалтеров. Сейчас я думаю, как давно это было, и сколько перемен произошло с тех пор. Перемен скорее печальных, чем радостных, поскольку мы столько времени уже не собирались вместе, а некоторых не увидим уже никогда. Убили Сидорова. Самонаводящаяся ракета влетела в сопло его вертолета, и, упав на горный склон, он, этот вертолет, переваривался по камням, вминая внутрь остекление кабины, пока взрыв не разорвал его пятнистое тело. Убили, конечно, Сидорова-старшего. Сидоров-младший узнал подробности через месяц, когда вместе с бумагами отца приехал оттуда его однополчанин. Однополчанин пил днем и ночью, глядя на всех пустыми глазами. Впрочем, особых подробностей от него добиться не удалось. Официальная бумага пришла еще позже. Мы так и не узнаем, как все произошло. Не узнаем. Но мне кажется, что все было именно так. Горный склон, покрытый выступающими камнями, и на нем перекатывающееся, будто устраивающееся поудобнее тело вертолета. Младшему Сидорову хотели выплачивать пенсию, как приварок к его стипендии, но выяснилось, что до поступления в свой радиотехнический институт он таки проработал год, и пенсию не дали. Его мать давно была в разводе с майором Сидоровым, майора похоронили в чужих горах, и на том дело и кончилось. Сёма, Семён Абрамович, перелетел океан без обратного билета. Последний раз мы увидели его в Шереметьево, толкающего перед собой тележку с чемоданами. Он еще обернулся, улыбнувшись, и исчез, будто выйдя из раскаленного, как парная, аэропорта. А пока они сидят все вместе на банной лавке, отдуваясь, тяжело вздыхая, и время не властно над ними. Но время шло и шло, минуло 4 часа, и уже появился из своего пивного закутка банщик Федор Михайлович, похожий на писателя Солженицына, каким его изображали в зарубежных изданиях книги «Архипелаг ГУЛАГ». Он появился и, обдавая нас запахом переваренного ячменного колоса, монотонно закричал: «Поторапливайтесь! Поторапливайтесь, товарищи, сеанс заканчивается!» Не успевшие высохнуть, досушивали волосы, стоя у гардероба. Хрунич все проверял, не забыл ли он на лавке фетровую шляпу и копался в своем рюкзачке. Евсяков курил. Наконец все подтянулись и вышли в уже народившийся весенний день. Грязный снег таял в лужах, и ручьи сбегали под уклон выгнувшегося переулка. Мартовское солнце внезапно выкатилось из-за туч и заиграло на всем мокром пространстве между домами. «Солнышко!» — закричал маленький сын Стаховского, и весь наш народец повалил по улице.
5: Мы читали фрагмент из рассказа Владимира Березина «Банный день».
6: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив украинское урегулирование по итогам визитов спецпредставителей США в Москву и Киев. Глава государства обозначил американскому лидеру необходимые шаги Вашингтона для скорейшего завершения конфликта и подчеркнул отсутствие у России агрессивных планов в отношении Европы. Трамп высказался за прекращение боевых действий ради восстановления двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Лидеры также договорились оставаться на связи и продолжить гуманитарное сотрудничество. Валовой региональный продукт Тверской области в этом году может достичь рекордного триллиона рублей. И важное место в этом занимает туризм, сообщил на встрече с президентом временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
2: Кроме того, важной сферой является туризм. В Тверской области мы занимаем второе место по доле туризма в валовом региональном продукте. У нас есть огромный кластер Завидово и очень много других точек притяжения, куда едут туристы.
3: Вот хорошо бы еще восстанавливать усадьбы.
2: Этим занимаемся. У нас очень хорошие есть такие исторические места, где мы большое внимание этому уделяем.
1: Королев также попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери, который будет отмечаться в 2035 году. Все застрявшие во вьетнамском Ханое российские туристы во вторник доставлены в Москву, сообщил Российский союз туристической индустрии. В посольстве подтвердили, в отелях никто не остался. Причиной сбоя расписания эксперты называют активность вулкана в Индонезии. Примерно 600 человек более суток ожидали вылета на родину. Свыше полусотни дел завела ФАС против топливных компаний, завышающих цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба также выдала еще 80 предупреждений. На совещании у вице-премьера Александра Новака 8 сентября чиновники обсудили меры реагирования на нарушение законодательства, северный завоз и контроль за маркировкой топлива. Ведомствам поручено развивать мониторинг и заключать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами для регулирования ценообразования. И продажу алкоголя массово ограничат сразу в 18 регионах. Это произойдет 11 сентября, напоминает агентство РИА Новости. В день трезвости местные власти вводят дополнительные запреты на спиртное. Известно, что ограничения затронут в том числе Бурятию, Удмуртию, Камчатку и Забайкалье. В списке субъектов, где спиртное будет не достать, Донецкая Народная Республика, Севастополь и Еврейская автономная область. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Енисей. Восточная Сибирь. Туруханский край. Избы небольшого села Курейка, что на Енисее, зимой 1914 года были по крыше засыпаны снегом. Морозы иной раз доходили до минус 50. Местным жителям, остякам, самоедам не привыкать. А вот политическому ссыльному из столицы приходилось непросто. Остяки звали его Осипом. Сложную фамилию Джугашвили не выговорить, но будущий вождь народов Иосиф Сталин не обижался. Обычно остяки заготавливали рыбу летом, но и зимой приходилось пополнять запасы. Рыбачить ходили на Енисей к проруби. Далеко, иной раз несколько километров. Однажды Сталин возвращался с уловом домой. Мороз лютый, началась пурга. Связка замерзшей рыбы тяжело давила на плечи. Не останавливаясь, борясь с ветром, Сталин упорно шагал по льду вперед. Час шагал, два. Уже стало все равно куда. Главное идти, идти, идти. С деревянным стуком ударялись друг от друга замерзшие рыбины за плечами. Когда казалось, что надеяться уже не на что, запахло дымом. Жилье. Семья остяков собиралась ужинать. Вдруг неожиданно в избу со звоном ввалилось обвешанное сосульками снежное чудовище и рухнуло на ближайшую лавку. Дети закричали от страха и бросились прятаться. Взрослые побледнели и вжались в стены. И вдруг на пол что-то с грохотом упало. Это отвалилась ледяная корка, покрывавшая лицо Сталина.
6: «Осип, ты! А мы думали, к нам сам Кайгусь, дух реки, пожаловал!»
5: После этой рыбалки на Енисее Сталин проспал 18 часов и даже не заболел.
7: Енисей. Река истории. История реки.

0: 1912 году в России к столетнему юбилею Отечественной войны было выпущено много сувениров. Основным изображением праздничной продукции стала фигура побежденного императора Франции Наполеона. Его портрет красовался на плакатах, одеялах, коврах, столовой посуде, открытках и календарях, на конфетных коробках, пепельницах и пачках папирос. Были сделаны чернильницы в виде усыпальницы Наполеона, его посмертная маска украшала булавки для галстуков. А самым модным застольным напитком стала водка под названием «Горькая Наполеонова слезка».
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
3: Братья Стрельцовы. Люди почти в миллионах, московские домовладельцы, староверы, кажется, по Преображенскому толку. Вся жизнь их была как на ладони, каждый шаг их был известен и виден десятки лет. Они оба холостяки, жили в своем уютном доме вместе с племянницей, которая была все для них, и управляющей всем хозяйством, и кухаркой, и горничной. У братьев жизнь была рассчитана по дням, часам и минутам. Оба были почти однолетки. Один брюнет с темной окладистой бородкой, другой посветлее и с проседью. Старший давал деньги в рост за огромные проценты. В суде было дело Никифорова и Федора Стрельцова, обвиняемого первым в лихоимстве. Брал по 40%. Как-то вышло, что суд присудил Федора Стрельцова только на несколько месяцев в тюрьму. Отвертеться не мог, пришлось отсиживать. Но сказался больным, был отправлен в тюремную больницу, откуда каким-то способом, говорили, в 10 тысяч это обошлось, очутился дома и, сидя безвыходно, резал купоны. Это приключение прошло незаметно, и снова потекла та же жизнь, только деньги стал отдавать не под векселя, а под дома. Младший брат, Алексей Федорович, во время нахождения брата в тюремной больнице, тоже единственный раз вздумал поростовщичать. Дал под вексель знакомому члену-любителю Московского бегового общества денег, взяв в обеспечение его беговую конюшню. Алексей Федорович Стрельцов, из любопытства посмотреть, как бегут его лошади, попал на бега впервые и заинтересовался ими. Жизнь его, дотоле молчаливая, наполнилась спортивными разговорами. Он стал ездить каждый беговой день на своей лошадке. Для ухода за лошадью дворник поставил своего родственника, мальчика, служившего при чьей-то беговой конюшне. Алексей Федорович начал пылить на бега в шарабане со своим Ленькой, который был и конюх, и кучер. Время от времени сам стал брать вожжи в руки, научился править, плохую лошаденку сменил на бракованного рысачка, стал настоящим пыльником, гонялся по Петербургскому шоссе от заставы до бегов, до трактира «Перепутье», где собирались часа за два до бегов второсортные спортсмены, так же, как и он, пылившие в таких же шарабанчиках, и в трактире обсуждавшие шансы лошадей, а их кучера сидели на шарабанах и ждали своих хозяев. Конюхи из трактира к началу бегов отвозили хозяев в полтинничные места беговой беседки, тогда еще деревянной, а сами, стоя на шарабанах, смотрели через забор на бега, знали каждую лошадь, обсуждали шансы выигрыша и даже играли в тотализатор, складываясь по двугривенному. Тогда еще тотализатор был рублевый. Иногда Алексей Федорович заезжал и на конюшню своего должника, аккуратно платившего проценты, а оттуда на круг посмотреть на проездки. Спорт наполнил жизнь его, хотя домашний обиход оставался тот же самый. Старший Федор все так же ростовщичал и резал купоны, выезжая днем в город по делам. Обедали оба брата дома, ели исключительно русские кушанья, без всяких деликатесов, но ни тот, ни другой не пил. К 8 вечера они шли в трактир Саврасенкова на Тверской бульвар, где собиралась самая разнообразная публика и кормили дешево. В задних двух залах стояли хорошие бильярды, где собирались лучшие московские игроки и, конечно, шулера, а наверху были соврасенковские номера, куда приходили парочки с бульвара, а шулера устраивали там свои мельницы, куда завлекали из бильярдных игроков и обыгрывали их наверняка. Придя в трактир, Федор садился за буфетом вместе со своим другом Кузьмой Егорычем и его братом Михаилом, содержателями трактира. Алексей шел в бильярдную, где вел разговоры насчет бегов, а иногда и сам играл на бильярде по рублю партия, но всегда так сводил игру, что ухитрялся даже шулеров выпрашивать чуть не в полпартии авансы и редко проигрывал, хотя играл не кием, а мазиком. Так каждый вечер до 11 часов проводили они время у Саврасенковых. В 10 часов утра братья вместе выходили из дома. Федор по делам в город, а Алексей в свои чернышовские бани с их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками. Он приходил в раздевальню дворянского отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый шкаф. Затем звал цирюльника, он ежедневно брился, благо даром, не платить же своему деньги, а в 11 часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, и уходил. Алексей по уходе брата отправлялся напротив через Брюсовский переулок в грязный извозчичий трактир в доме Косаурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками. Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они так же, как и конюхи Пыльников, следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезности справлялся о шансах его лошади на следующий бег. «А вот на последнем гандикапе вы уж к столбу подходили первым, да вас Балашов объехал. Его вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил. Балашов-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка». В это время Стрельцов был уже членом-любителем бегового общества. Вышло это неожиданно. Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы. Попробовал на проездках удачно. Записал одну на поощрительный приз, благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики. С той поры он возненавидел Балашова и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билет на себя в тотализаторе, и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при выезде его на старт смеялась, а во время бега, намекая на профессию хозяина, кричала: «Веником! Веником ее!» А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор, и все приезжал последним. Даже публика смеяться перестала. А Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, ведь единственная жизненная радость была. Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого и не нарушавшей заведенного порядка жизни. Деньги, деньги и деньги. Ни знакомств, ни кутежей. Даже газет братья Стрельцовы не читали. Только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственное, что читал, это беговые отчеты. Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре. На «Демона». Алексей взял с собой Леньку Конюха. Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу: «И опять все вранье! А как он орал, что вольный сын Эфира! А ты меня, Лень, в бок тычешь и шепчешь: врет! И верно, врал! Вольный! Сын Легкого и Воржии!»
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Глава из книги.
3: 9:00 утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца. Купаться в бассейн Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корж. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции, и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть, и играл их еще в 40-х годах. Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех. Выкупавшись, вынимал из кармана маленького жулика, вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой. Из-за этого жулика знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по 300 и по 500 рублей, чуть не побил его палкой. Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, стеснение в груди. Ему посоветовали сходить к Захарьину, но узнав, что за прием на дому тот берет 25 рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием, и Захарьин его принял. Первый вопрос. «Водку пьешь?» «Как же, пью. Изредка». «Нет, каждый день. По рюмке, по две. Иногда и стаканчиками. Кроме водки зато ничего не пью. Вчера на 3 именинах был. 30, а может и 40. Обезумел Захарьин, вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет. «Что? Сорок? А сегодня пил? Вот только глотнул половину». И показал ему из кармана жулика. «Захарьин ударил меня по руке, — рассказывал приятелям Григоровский, — да я держал крепко. Вон отсюда, гоните его!» На шум прибежал лакей и вывел меня, а он все ругался и орал. А потом бросился за мной, поймал меня. «А давно ли пьешь? Сколько лет?» «Пью 20 лет. На будущий год 100 лет». Сидя в кабинке Сандуновских бань, где Ганецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал. «А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел. Любил жарко париться». «Пушкина?» — удивленно спросили его слушатели. «Да, здесь». Вот этих каюток тогда тут не было. Дом был длинный, 2-этажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами. И буфет был, проси, чего хочешь. Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись за столом, и отдыхаем, я и Дмитриев, пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов, знаменитый. Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинькова на Пречистенке, а супруга Тинькова — моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему: «С легким паром, ваше превосходительство, не угодно ли брусничной, ароматная?» «А ты не боишься?» — спрашивает. «Чего? А вот ее пить. Пушкин о ней так говорит. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда, и оттого он ее пил с араком». Денис Васильевич мигнул, и банщик уж несет 2 бутылки брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам 1/2 стакана воды, 1/2 стакана арака. Пробую, вкусно. А сам какие-то стихи про арака читает. Не помню уж, как я домой дошел. В первый раз напился, не думал я, что арак такой крепкий. И каждый раз, как бывало, увижу кудрявцевскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца, так и вспомню моего учителя. В эти конфетки узенькие билетики вкладывались по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик «Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда». Потом ни арака, ни брусничной не стало. До жуликов дожил. Дешево и сердито. Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная. С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать. Но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выключишь. Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь, где говорит, о том и вспоминает, в трактире, о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел. В театре в кругу актеров идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал, кого-кого он не помнил. «А что, Ваня, ты Сухого Кобылина знавал?» Спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после Кричинского. «Нет. А вот Расплюева видал». «Как Расплюева? Ведь это тип». «Пусть тип. А был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая. При мне его тогда в трактире столбы из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно, не то Мишка Докучаев, не то Егорка Быстров». Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям: «Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки, славно время провел». Андреев Бурлак смеется: «Ваня, как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было». Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник, весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие: «Здравствуйте, Николай Ильич! Всю ночь в Рогожской на пожаре был. Выкупаюсь да спать, домов 20 сгорело». Это был полковник Николай Ильич Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва. Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковники и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером 2-го отделения Москвы. Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного и, как все пожарные, любил бани. В 60-х годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении мушкетеров, безоружных служителей при полицейских домах. В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, Петр Григорьевич Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в бани.
2: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Глава из книги.
3: По субботам члены Русского гимнастического общества из дома Редлиха на Страстном бульваре после вечерних классов имели обычай ходить в ближайшие сандуновские бани, а я всегда шел в Палашовские, рядом с номерами Англии, где я жил. А главное, еще и потому, что рядом с банями была ловчонка, где народный поэт Разоренов торговал своего изделия квасом и своего засола огурцами, из-под которых рассол был до того ароматичен и вкусен, что его предпочитали даже прекрасному хлебному квасу. Ловчонка была крохотная, так что старик-гигант Алексей Ермилович едва поворачивался в ней, когда приходилось ему черпать из бочки ковши рассола или наливать из крана большую кружку квасу. То и другое стоило по копейке. Ловчонка запиралась в 11 часов, и я всегда из бани торопился не опоздать, чтобы найти время побеседовать со стариком о театре и поэзии, послушать его новые стихи и поделиться своими. В ту субботу, о которой рассказывается, я забежал в Сандуновские бани в 10 часу вечера. Первым делом решил постричь волосы, бороду и усы я не брил, бросив сцену. Парикмахер, совсем еще мальчик, меня подстриг и начал готовить бритвы, но я отказался. «Помилуйте», — назвал меня по имени и отчеству, — «ведь вы всегда брились». Оказалось, ученик театрального парикмахера в Пензе. Я рассказал ему, что, бросив сцену, в последний раз брился перед спектаклем в Баку. «На Кавказе, значит, были?» «У нас тоже в банях есть банщик, персиянин с Кавказа. Вот, ежели хотите, я его позову». Я обрадовался. А то бывал на Кавказе, на войне, весь Кавказ верхом изъездил, а в банях знаменитых не бывал. Действительно, на войне не до бань, а той компании, с которой я мотался верхом по диким аулам, в город и носа показывать нельзя было. В Баку было не до бань, а Тифлис мы проехали мимо. «Обединов!» — крикнул он. Передо мной юркий, сухой и гибкий, как жимлость, совершенно голой головой, кружится и вьется банщик и доставляет мне неиспытанное дотоле наслаждение. Описать эту неожиданную в Москве операцию я не решаюсь, после Пушкина писать нельзя, цитирую его путешествие в Арзрум. «Гасан начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу, после чего он начал ломать мне члены, вытягивать суставы, бить меня сильно кулаком. Я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут на спине в присядку. После сего он долго тер меня рукавицей и, сильно оплескав теплой водой, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое, горячее мыло обливает вас, как воздух. После пузыря Гасан опустил меня в ванну, тем и кончилась церемония. Я еще сидел в ванне, когда с мочалками и мылом в руках влетели два стройных и ловких красавчика, братья Дуровы, члены-любители нашего гимнастического общества. Который-то из них на минуту остановился на веревочном ковре, ведущем в горячую, сделал сальто-мортале, послал мне приветствие мочалкой и исчез вслед за братом в горячей бане. А вот и наши. Важно, ни на кого не обращая внимания, сомом проплыл наш непобедимый учитель фехтования Тарас Петрович Тарасов с грозными усами и веником под мышкой. Его атлетическая грузная фигура начинала уже покрываться слоем жира, еще увеличившим холмы бицепсов и жилистые икры ног. Вот с кого лепить Геркулеса. А вот с этого Антиноя, это наш непревзойденный учитель гимнастики, знаменитый танцор и конькобежец, старший брат другого прекрасного гимнаста и ныне здравствующего известного хирурга Петра Ивановича Постникова, тогда еще чуть ли не гимназиста или студента первых курсов. Он остановился под холодным душем, изгибался, повертывался мраморным телом ожившего греческого полубога, играя изящными мускулами, живая рельефная сеть которых переливалась на широкой спине под тонкой талией. Я продолжал сидеть в теплой ванне. Кругом, как и всегда в мыльной, шлепанье по голому мокрому телу, шипение воды, рвущейся из кранов в шайки, плеск окачивающихся, дождевой шумок душей и не слышно человеческих голосов. Как всегда, в раздевальных болтают, в мыльне молчат, в горячей гогочут. И гогот этот слышится в мыльне на минуту, когда отворяется дверь из горячей. А тут вдруг такой гогот, что и сквозь закрытую дверь в горячую гудит. «Ишь, когда его забрало! Я четверть часа сижу здесь, а был уж он там. А келеф рыкающий в пустыне ливийский всех запарит. Обращается ко мне из ванны рядом бритый старичок с начесанными к щекам седыми вихорками волос. Это отставной чиновник светского суда, за 50 лет выслуживший 3 рубля в месяц пенсии, боль в пояснице и пряжку в петлице. «При матушке Екатерине, — говорил он, — по этой пряжке давалось право входа в женские бани бесплатно, а теперь и в мужские плоти, — обижался он». А из горячей стали, торопясь, выходить по нескольку человек сразу. В открытую дверь неслось гоготанье.
4: «Ого-го! Ого-го! У-у-у! Плесни еще! Плесни, жарь!»
3: Слышалось хлестанье веником. Выходившие в мыльную качались, фыркали, торопились к душам и умывались из кранов.
4: «Вали поясницу, поясницу!» — гудел громоподобный бас. «Так, так, пониже забирай! О, о, о, о! Так ее! Камлем лупи, камлем!»
3: И вдруг «Будя!» Из затворенной двери валит пар, в мыльне стало жарко, первым показался с веником в руках Тарасов, а за ним двигалось некое косматое чудище с косматыми волосами по плечам и ржало от восторга. Даже Тарасов перед ним казался маленьким. Оба красные, с выпученными глазами, прут к душу, и чудище снова ржет, и как слон поворачивается под холодным дождем. Сразу узнал его. Мы десятки раз встречались на разных торжествах и, между прочим, на бегах и скачках, где он нередко бывал, всегда во время антрактов скрываясь где-нибудь в дальнем углу, ибо, как он говорил, не подобает бывать духовной особе на конском ристалище. Начальство увидит, а я до коней любитель. Подходит к буфету, наливает ему буфетчик чайный стакан водки, а то, если другой буфетчик не знает, да нальет, как всем, рюмку, он сейчас загудит. «Ты что это, а? Кому наливаешь? Этим воробья причащать, а не отцу протодьякону пить». Впрочем, все буфеты знали протодьякона Шеховцева, от возглашения, многое лето которого на купеческих свадьбах свечи гасли и под люстрами хрустальные висюльки со звоном трепетали. Мы с Тарасовым пошли одеваться. В раздевальне друзья. Огромный и косматый писатель Арфанов, Мишла, тоже фигура чуть поменьше Шеховцева, косматая и бородатая, и видно, что ножницы касались его волос или очень давно, а то, может быть, и никогда. А рядом с ним крошечный, бритый по-актерски, с лицом в кулачок и курчавыми волосами Вася Васильев. Оба обитатели Чернышей, оба полулегальные и поднадзорные, оба мои старые друзья. «Вы как сюда?» «А я думал, что вы никогда не ходите в баню. Вы члены клуба немытых кобелей, и вдруг в бане». Вася, еще когда служил со мною Бринко, рассказывал, что в 60-х годах в Питере действительно существовал такой клуб, что он сам бывал в нем, и что он жил в доме в Эртелевом переулке, где бывали заседания этого клуба. Этот дом и другой соседний потом были сломаны, и на их месте Суворин выстроил типографию нового времени».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Только два поэта посвятили несколько строк русским баням, и каждый отразил в них свою эпоху, и тот, и другой вдохновлялись московскими банями. Один был всеобъемлющий Пушкин, другой — московский поэт Шумахер. «В чертоги входит хан молодой, за ним отшельниц милых рой. Одна снимает шлем крылатый, другая — кованные латы, та меч берет, та пыльный щит. Одежда неги заменит железные доспехи брани, но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. Уж волны дымные текут в ее серебряные чаны, и брызжут хладные фонтаны, разостлан роскоши ковер, на нем усталый хан ложится, прозрачный пар над ним клубится, потупя неги полный взор, прелестные полуногие, вкруг хана девы молодые, в заботе нежной и немой, теснятся резвую толпой, над рыцарем иная машет ветвями молодых берез, и жар от них душистый пышет, другая соком вешних роз усталые члены прохлаждает и в ароматах потопляет темнокудрявые волосы. Изящным стихом воспевает восторгом рыцарь упоенный прелесть русских сандуновских бань, которую он посещал со своими друзьями в каждый свой приезд в Москву. Поэт, молодой, сильный, крепкий, выпарившись на полке ветвями молодых берез, бросался в ванну со льдом, а потом опять на полок, где снова прозрачный пар над ним клубится, а там в одежде неги отдыхает в богатой раздевалке, отделанной строителем екатерининских дворцов, где брызжут хладные фонтаны и разостлан роскоши ковер. Прошло полвека. Родились новые идеалы, новые стремления. Либеральный поэт 60-х годов Шумахер со своей квартиры на Мещанской идет на Яузу в волковские простонародные бани. Он был очень толст, страдал подагрой. Иван Сергеевич Тургенев ему говорил: «Мы коллеги по литературе и подагре». Лечился Шумахер от подагры и вообще от всех болезней баней. Парили его два банщика, поминутно поддавая на каменку. Особенно он любил сандуновские, где, выпарившись, отдыхал и даже спал часа два, и всегда с собой уносил веник. Дома, отдыхая на диване, он клал веник под голову. Последние годы жизни он провел в странноприимном доме Шереметьева на Сухаревской площади, где у него была комната. В ней он жил по зимам, а летом в Кускове, где Шереметьев отдал в его распоряжение голландский домик. Стихи Шумахера печатались в журналах и издавались отдельно. Любя баню, он воспевал: единственный поэт, ее прелести вкусно и смачно. Вот отрывки из его стихов о бане. «Мякнут косточки, все жилочки гудят, с тела Волглова окатышки бегут, а с настреку вся спина горит, мне хозяйка смутной речи говорит. Не ворожь ты меня, Танюшка, растомила меня банюшка, размягчила туги хрящики, разморила все суставчики. В бане веник больше всех бояр, положи его сухмяного в запар, чтобы он был душистый и взбучистый, лопашистый и уручистый. И залез я на высокий наполок, в мягкий вольный вамалиновый порог, начал веничком я париться, шелковистым хвостистым жариться». А вот еще его стихи о том же. «Лишенный сладостных мечтаний, в бессильной злобе и тоске, пошел я в волковские бани распарить кости на полке. И что ж, о радость, о приятство! Я свой заветный идеал, свободу, равенство и братство в торговых банях отыскал». Стихотворение это как иначе в те времена и быть не могло, напечатать не разрешили. Оно ходило по рукам и читалось с успехом на нелегальных вечеринках. Я его вспомнил в суконных банях на болоте, где было 20-копеечное дворянское отделение, излюбленное местным купечеством. Как-то с пожара на Татарской я доехал до Пятницкой части с пожарными, соскочил с багров и, прокопченный дымом, весь в саже прошел в ближайшие суконные бани. Сунулся в простонародное отделение, битком набито, хотя это было в 11 часов утра. Зато в дворянских за 2 гривны было довольно просторно, в мыльне плескалось человек 30. Банщик уже второй раз намылил мне голову и усиленно воскребал сажу из бороды и волос. Тогда они у меня еще были густы. Я сидел с закрытыми глазами и блаженствовал. Вдруг среди гула, плеска воды и шлепания по голому телу я слышу громкий окрик: «Идет! Идет!» И в тот же миг банщик, не сказав ни слова, зашлепал по мокрому полу и исчез. «Что такое?» И спросить не у кого, ничего не вижу, ощупываю шайку и не нахожу ее. Оказалось, что банщик ее унес, а голова и лицо в мыле, кое-как протираю глаза и вижу – суматоха. Банщики побросали своих клиентов, кого с намыленной головой, кого лежащего в мыле на лавке. Они торопятся налить из крана в шайке водой и становятся в 2 шеренги у двери в горячую парильню, высоко над головой подняв шайки. Ничего не понимаю, и глаза мыло ест. Тут отворяется широко дверь, и в сопровождении 2 парильщиков с березовыми вениками в руках важно и степенно шествует могучая бородатая фигура с пробором посередине головы, подстриженной в скобку. И банщики по порядку, один за другим, выливают на него шайки с водой ловким взмахом, так что ни одной капли мимо, приговаривая радостно и почтительно: «Будьте здоровы, Петр Иванович, с легким паром!» Через минуту банщик домывает мне голову и, не извинившись даже, будто так и надо было, говорит: «Петр Иванович, Губонин, их дом рядом с Пятницкой частью, и когда в Москве, через день ходят к нам в эти часы. По рублевке каждому парильщику на калач дает».
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Владимир Набоков. Фрагмент из романа «Дар». Читает Евгений Терновский.
1: Огни уже отстоялись. Небо совсем обмерло. Проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана, 6 столиков против этого сквера, был отделен от панели беленым барьером с петуньями поверху. Рядом жрут кабан с кабанихой, у кельнера черный ноготь окунается в соус, а к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула губа с язвочкой. Туман какой-то грусти обволок Зину. Ее щеки, прищуренные глаза, душку на шее, косточку. И этому как-то способствовал бледный дым ее папиросы. Шарканье прохожих как бы месило сгущавшуюся темноту. Вдруг в откровенно ночном небе очень высоко... «Смотри», — сказал он, — «какая прелесть!» По темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами, так высоко, что даже грома мотора не было слышно. Она улыбнулась, приоткрыв губы, глядя вверх. «Сегодня?» — спросил он, тоже глядя вверх. Теперь только он вступил в строй чувств, которые он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном.

подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды. Теперь в этом белом освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезным озарением петуней, он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного романа, о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас. Так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, которое тут же побочно в более общедоступном издании выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, холод пива, лунные вулканы картофельного пюре, смутный говор, шаги, звезды среди развалин туч. «Вот что я хотел бы сделать», — сказал он. «Нечто похожее на работу судьбы в нашем отношении. Подумай, как она за это принялась 3 года с лишним тому назад. Первая попытка свести нас, олиповатая, громоздкая. Одна перевозка мебели чего стоила. Тут было что-то такое размашистое. Средств не жалею. Шутка ли сказать, перевести в дом, куда я только что въехал, Лоренцев и всю их обстановку. Идея была грубая. Через жену Лоренца познакомить меня с тобой. А для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху. Посредник был взят неудачный, неприятный мне, и получилось как раз обратное. Из-за него я стал избегать знакомства с Лоренцами. Так что все это громоздкое построение пошло к черту, судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились. «Смотри, — сказала Зина, — на эту критику она может теперь обидеться и отомстить. Слушай дальше. Она сделала свою вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за предложенную работу, помочь незнакомой барышне с переводом каких-то документов. Но и это не вышло. Во-первых, потому что адвокат Чарский оказался тоже маклером неподходящим, а во-вторых, потому что я ненавижу заниматься переводами на немецкий, так что опять сорвалось. Тогда-то, наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка, то есть прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь. И для этого в посреднике она выбрала уже не первого попавшегося, а человека не только мне симпатичного, но энергично взявшегося за дело и не давшего мне увильнуть. В последнюю минуту, правда, случился затор, чуть не погубивший всего. В торопях или поскупившись, судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения. Я же, понимаешь, когда 5 минут поговорил с твоим вотчимом, собственно, по небрежности, выпущенным из клетки, и через его плечо увидел ничем не привлекательную комнату, решил ее не снимать. И тогда из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, —

0: показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле. И странно, сам не понимаю почему, но маневр удался. Представляю себе, как судьба вздохнула. Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы. Причем она очень милая, но совершенная морда. Кажется, она мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить. Ну, тогда это совсем остроумно. Какая находчивость! Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. Вот видишь, начала сухарь купеческого размаха, окончила тончайшим штрихом. Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема! Но обстроить, завесить, окружить чаще жизни, моей жизни, с моими писательскими страстями, заботами. Да, но это получится автобиография с массовыми казнями добрых знакомых. Ну, положим, я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну. Таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется только пыль, но такая пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо. И не сейчас я это напишу, а буду еще долго готовиться, годами, может быть. Во всяком случае, сперва примусь за другое. Хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умницы. Так, для окончательного порабощения слов, а то в моем Чернышевском они еще пытаются голосовать. «Это все чудно», — сказала Зина. «Это мне все страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, когда слишком поздно спохватится. Но любишь ли ты меня?» «То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви», — ответил Федор Константинович. «Мне мало некоторого рода. Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но, в общем-то, мне все равно, иду на это». Она улыбнулась, широко раскрыв глаза и подняв брови, а потом слегка откинулась на своем стуле и стала пудрить подбородок и нос. «Ах, я должен тебе сказать, это великолепно! Есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть, если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный. Был однажды человек. Он жил истинным христианином, творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием. Соблюдал посты, пил воду горных долин. Это хорошо, правда? Питал дух созерцанием и бдением, прожил чистую, трудную, мудрую жизнь. Когда же почуял приближение смерти, тогда вместо мысли о ней, слез покаяния, прощаний и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толенбургских студентов-гуляк, путешественника Стапробаны. Осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой среди сладких стихов, масок и музыки. Правда, великолепно? Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так. «Только без танцовщиц», — сказала Зина. «Ну, это просто символ веселого общества. Может быть, теперь пойдем?» «Надо заплатить», — сказала Зина. «Кликни его». После этого у них осталось 11 пфенигов. Считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели, приносит счастье. Когда они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины. И опять стеснение чувств, но уже в другом томном преломлении. До дому было 20 минут тихой ходьбы, и сосало под ложечкой от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип. Этот запах таял, заменяясь черной свежестью от липы до липы. И опять под ждущим шатром нарастало душное, пьяное облако, и Зина, напрягая ноздри, говорила: «Ах, понюхай!» И опять преснил мрак, и опять наливался медом. Неужели сегодня? Неужели сейчас? Груз и угроза счастья. Когда я иду так с тобой медленно-медленно и держу тебя за плечо, все немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля. Тащимся, тянемся, туманимся, вот-вот и стаем совсем. И все это мы когда-нибудь вспомним, и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи, и звезду, звезду.
1: Мы читали фрагмент из романа Владимира Набокова «Дар». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предоставил обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО и перспектив продвижения российских военных. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: Ушаков добавил, президенты также договорились продолжить работу над гуманитарными вопросами, включая обмены задержанными и осужденными. Волжский районный суд Саратова арестовал гражданина Молдавии Николая Кочу. 21-летнего подозреваемого обвиняют в покушении на убийство военного в Энгельсе 3 сентября, а также в незаконном обороте оружия и террористическом акте. Задержанный сознался в вербовке украинскими спецслужбами. За выполнение задания ему обещали крупный гонорар. Иностранец выстрелил в офицера 6 раз, но военного удалось спасти. При попытке выезда из страны диверсанта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Поисково-спасательная работа в горах Кабардино-Балкарии, где на большую группу альпинистов сошла лавина, приостановлена до утра. Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по республике. По последним данным, в ущелье Безинги погибли 12 человек, 6 пострадали. Судьба еще 5 альпинистов остается неизвестной. Как сообщили в Росгвардии, некоторые из погибших были представителями ведомства. При этом информацию о якобы гибели военнослужащих спецназа «Витязь» там опровергают. К началу осени российские овощи борщевого набора в среднем подорожали примерно на треть. Причина – сокращение посевных площадей и рост издержек аграриев. Впрочем, в Министерстве сельского хозяйства прогнозируют скорое падение стоимости в рознице. Ведомство связывает грядущее снижение с активным стартом уборочной кампании во всех регионах, что обеспечит рынок достаточным объемом свежей продукции. И 70-летняя пенсионерка выжила после 7 дней в болотистом лесу под Пермью. Заблудившись во время сбора ягод, она была вынуждена ночевать и питаться в диких условиях. Спасатели и более 300 волонтеров прочесывали территорию, пройдя суммарно свыше 1000 километров. В итоге пожилую женщину обнаружили живой, благодаря тому, что у нее работал телефон и светлые ткани на высокой палке. Состояние здоровья пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии. На этом снимке Наталья Варлей лежит в гробу и улыбается. Так в 1967 году проходили съемки первого советского фильма ужасов «Вий».
7: Всего было изготовлено 3 гроба. Первый закрытый и очень маленький. Именно он безуспешно штурмовал очерченный хомоем меловой круг. Двигали его с помощью обыкновенных веревок. Второй гроб – летающий. Его поднимали вверх специальные механизмы. И третий гроб – обычный, статичный, в котором я и провела больше всего времени.
0: История одной фотографии.
6: Лишенная каких-либо предрассудков, актриса лежала в гробу даже в перерывах.
4: пока меняли свет и декорации. В Орле читала сценарий или готовилась к зачету в Щукинском училище. Летать, стоя в гробу, она не боялась. Наталья была профессиональной цирковой артисткой, эквилибристкой.
7: Самонадеянность меня и подвела. Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась. Летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло. А по стране пошел слух, что я погибла.
4: После этого происшествия съемочная группа приходила в себя добрых полтора часа. Декораторы перепроверяли все механизмы. Куравлев как мог подбадривал Наталью Варлей. Актриса быстро успокоилась, снова легла в гроб и улыбнулась. А в этот момент штатный фотограф творческого объединения «Луч» нажал на кнопку.
5: Человек в кадре. История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Василия Андреевича Жуковского Александру Сергеевичу Пушкину. 12 апреля 1826 года, Санкт-Петербург. «Ты знаешь, как я люблю и тебя, и твою музу. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Я уезжаю, возвращусь в сентябре. Пришли к этому времени то, что сделано будет твоим добрым гением. То, что напроказит твой злой гений, оставь у себя. Я ему не поклонник». Жуковский.
9: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
11: Глава пятая. Ночью все кошки серы. Вечер, столь нетерпеливо ожидаемый Портосом и Д'Артаньяном, наконец наступил. Д'Артаньян, как всегда, явился к Миледи около 9 часов. Он застал ее в прекрасном расположении духа. Никогда еще она не принимала его так приветливо. Наш гасконец сразу понял, что его записка передана и оказала свое действие. Вошла Кетти и подала шербет. Ее госпожа ласково взглянула на нее и улыбнулась ей самой очаровательной своей улыбкой. Но бедная девушка была так печальна, что даже не заметила благоволения миледи. Д'Артаньян смотрел поочередно на этих двух женщин и вынужден был признать в душе, что, создавая их, природа совершила ошибку. Знатной даме она дала продажную и низкую душу, а субредке — сердце герцогини. В 10 часов миледи начала проявлять признаки беспокойства, и Д'Артаньян понял, что это значит. Она смотрела на часы, вставала, снова садилась и улыбалась Д'Артаньяну с таким видом, который говорил: «Вы, конечно, очень милы, но будете просто очаровательны, если уйдете». Д'Артаньян встал и взялся за шляпу. Миледи протянула ему руку для поцелуя. Молодой человек почувствовал, как она сжала его руку, и понял, что это было сделано не из кокетства, а из чувства благодарности за то, что он уходит. «Она безумно любит его», — прошептал он и вышел. На этот раз Кэти не встретила его. Ее не было ни в прихожей, ни в коридоре, ни у ворот. Д'Артаньяну пришлось самому разыскать лестницу и маленькую комнатку. Кэти сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Она услышала, как вошел Д'Артаньян, но не подняла головы. Молодой человек подошел к ней и взял ее руки в свои. Тогда она разрыдалась. Как и предполагал Д'Артаньян, миледи, получив письмо в порыве радости, обо всем рассказала служанке. Потом, в благодарность за то, что на этот раз Кэти выполнила ее поручение так удачно, она подарила ей кошелек. Войдя в свою комнату, Кэти бросила кошелек в угол, где он и лежал открытый, Три или четыре золотые монеты валялись на ковре подле него. В ответ на ласковое прикосновение молодого человека бедная девушка подняла голову. Выражение ее лица испугало даже Д'Артаньяна. Она с умоляющим видом протянула к нему руки, но не осмелилась произнести ни одного слова. Как немало чувствительно было сердце Д'Артаньяна, он был растроган этой немой скорбью. Однако он слишком твердо держался своих планов, и в особенности последнего плана, чтобы хоть в чем-нибудь изменить намеченный заранее порядок действий. Поэтому он не подал Кэтти никакой надежды на то, что ей удастся поколебать его, а только изобразил ей свой поступок как простой акт мести. Кстати, эта месть намного облегчалась для него тем обстоятельством, что миледи, желая, как видно, скрыть от своего любовника краску в лице, приказала Кэтти погасить все лампы в доме и даже в своей спальне. Господин де Вард должен был уйти до наступления утра, все в том же полном мраке. Через минуту они услышали, что миледи вошла в спальню. Д'Артаньян немедленно бросился в шкаф. Едва успел он укрыться там, как раздался колокольчик. Кэтти вошла к своей госпоже и закрыла за собой дверь, но перегородка была так тонка, что слышно было почти все, о чем говорили между собой обе женщины. Миледи, казалось, была вне себя от радости. Она без конца заставляла Кэтти повторять мельчайшие подробности мнимого свидания субредки с де Вардом, расспрашивала, как он взял письмо, как писал ответ, каково было выражение его лица, казался ли он по-настоящему влюбленным. И на все эти вопросы бедная Кэтти, вынужденная казаться спокойной, отвечала прерывающимся голосом, грустный оттенок которого остался совершенно незамеченным ее госпожой. Счастье эгоистично. Однако час визита графа приближался, и миледи в самом деле заставила Кэтти погасить свет в спальне, приказав ввести к ней де Варда, как только он придет. Кэтти не пришлось долго ждать. Едва Д'Артаньян увидел через замочную скважину шкафа, что весь дом погрузился во мрак, он выбежал из своего убежища. Это произошло в ту самую минуту, когда Кэтти закрывала дверь из своей комнаты в спальню миледи. «Что там за шум?» — спросила миледи.
12: «Это я», — отвечал Д'Артаньян вполголоса. «Я граф де Вард».
13: «О, Господи!» — пролепетала Кэтти. «Он даже не мог дождаться того часа, который сам назначил».
14: «Что же?» — спросила миледи дрожащим голосом. «Почему он не входит? Граф, граф!» — добавила она.
13: «Вы ведь знаете, что я жду вас».
11: Услыхав этот призыв, Д'Артаньян мягко отстранил Кэтти и бросился в спальню. Нет более мучительной ярости и боли, чем ярость и боль, терзающие душу любовника, который, выдав себя за другого, принимает уверения в любви, обращенные к его счастливому сопернику. Д'Артаньян оказался в этом мучительном положении, которого он не предвидел. Ревность терзала его сердце, и он страдал почти так же сильно, как бедная Кэтти, плакавшая в эту минуту в соседней комнате.
13: «Да, граф»,
11: — нежно говорила миледи, сжимая в своих руках его руку.
13: «Да, я счастлива любовью, которую ваши взгляды и слова выдавали мне всякий раз, как мы встречались с вами. Я тоже люблю вас. О, завтра я хочу получить от вас какое-нибудь доказательство того, что вы думаете обо мне. И чтобы вы не забыли меня, вот, возьмите это».
11: И, сняв с пальца кольцо, она протянула его Д'Артаньяну. Д'Артаньян вспомнил, что уже видел это кольцо на руке миледи. Это был великолепный сапфир в оправе из алмазов. Первым побуждением Д'Артаньяна было вернуть ей кольцо, но миледи не взяла его.
13: «Нет, нет», — сказала она, — «оставьте его у себя в знак любви ко мне. К тому же, принимая его», — с волнением в голосе добавила она, — «вы сами того не зная оказываете мне огромную услугу».
11: «Эта женщина полна таинственности», — подумал Д'Артаньян. В эту минуту он почувствовал, что готов сказать миледи всю правду.
14: Он уже открыл рот, чтобы признаться в том, кто он и с какими мстительными намерениями явился сюда, но в эту минуту Миледи прибавила.
13: «Бедный мой друг, это чудовище, этот гасконец чуть было не убил вас».
14: «Чудовищем был он, Д'Артаньян».
13: «Ваши раны все еще причиняют вам боль?»
14: — спросила Миледи. «Да, сильную боль», — ответил Д'Артаньян, не зная хорошенько, что отвечать.
13: «Будьте спокойны», — прошептала Миледи. «Я отомщу за вас, и моя месть будет жестокой».
14: «Нет», — подумал Д'Артаньян, — «минута откровенности между нами еще не наступила». Д'Артаньян не сразу пришел в себя после этого короткого диалога, но все помышления о мести, принесенные им сюда, бесследно исчезли. Эта женщина имела над ним поразительную власть. Он ненавидел и в то же время боготворил ее. Он никогда не думал прежде, что два столь противоречивых чувства могут ужиться в одном сердце и, соединясь вместе, превратиться в какую-то странную, какую-то сатанинскую любовь. Между тем раздался бой часов. Пора было расставаться. Уходя от Миледи, Д'Артаньян не испытывал ничего, кроме жгучего сожаления о том, что надо ее покинуть. И между страстными поцелуями, которыми они обменялись, было назначено новое свидание на следующей неделе. Бедная Кэти надеялась, что ей удастся сказать Д'Артаньяну хоть несколько слов, когда он будет проходить через ее комнату, но Миледи сама проводила его в темноте и простилась с ним только на лестнице.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
14: Наутро Д'Артаньян помчался к Атосу. Он попал в такую странную историю, что нуждался в его совете. Он рассказал ему обо всем. В продолжении рассказа Атос несколько раз хмурил брови. «Ваша миледи, — сказал он, — представляется мне презренным созданием, но все же, обманув ее, вы сделали ошибку. Так или иначе, вы нажили страшного врага». Говоря это, Атос внимательно смотрел на сапфир в оправе из алмазов, заменивший на пальце Д'Артаньяна перстень королевы, который теперь бережно хранился в шкатулке. «Вы смотрите на это кольцо? — спросил гасконец, — гордясь возможностью похвастать перед друзьями таким богатым подарком. «Да», — сказал Атос, — «оно напоминает мне одну фамильную драгоценность». «Прекрасное кольцо, не правда ли?» — спросил Д'Артаньян. «Великолепное», — отвечал Атос. «Я не думал, что на свете существуют два сапфира такой чистой воды». «Должно быть, вы его выменили на свой алмаз?» «Нет», — сказал Д'Артаньян. «Это подарок моей прекрасной англичанке. Или, вернее, моей прекрасной француженке, ибо я убежден, что она родилась во Франции, хоть и не спрашивал ее об этом». «Вы получили это кольцо от миледи?» — вскричал Атос, и в голосе его почувствовалось сильное волнение. «Вы угадали. Она подарила мне его сегодня ночью». «Покажите-ка мне это кольцо», — сказал Атос. «Вот оно», — ответил Д'Артаньян, снимая его с пальца. Атос внимательно рассмотрел кольцо и сильно побледнел. Затем он примерил его на безымянный палец левой руки. Оно пришлось как раз в пору, словно было заказано на этот палец. Гневное и мстительное выражение омрачило лицо Атоса, обычно столь спокойное. «Не может быть, чтобы это было то самое кольцо», — сказал он. «Каким образом могло оно попасть в руки леди Кларик? И в то же время трудно представить себе, чтобы между двумя кольцами могло быть такое сходство». «Вам знакомо это кольцо?» — спросил Д'Артаньян. «Мне показалось, что я узнал его», — ответил Атос. «Но, должно быть, я ошибся». И он вернул кольцо Д'Артаньяну, не отрывая от него взгляда. «Вот что, Д'Артаньян», — сказал он через минуту, — «снимите с пальца это кольцо или поверните его камнем внутрь. Оно вызывает во мне такие мучительные воспоминания, что иначе я не смогу спокойно разговаривать с вами». «Кажется, вы хотели посоветоваться со мной о чем-то, говорили, что не знаете, как поступить. Погодите, покажите-ка мне еще раз этот сапфир. На том, о котором я говорил, должна быть царапина на одной из граней. Причиной был один случай». Д'Артаньян снова снял с пальца кольцо и передал его Атосу. Атос вздрогнул. «Посмотрите», — сказал он, — «но не странно ли это?» И он показал Д'Артаньяну царапину, о существовании которой только что вспомнил. «Но от кого же вам достался этот сапфир, Атос?» «От моей матери, которая, в свою очередь, получила его от мужа. Как я уже сказал вам, это была старинная фамильная драгоценность, и она никогда не должна была уходить из нашей семьи». «И вы продали ее?» — нерешительно спросил Д'Артаньян. «Нет», — ответил Атос со странной усмешкой. «Я подарил ее в ночь любви, так же, как сегодня ее подарили вам». Д'Артаньян задумался. Душа миледи представилась ему какой-то мрачной бездной. Он не надел кольцо, а положил его в карман. «Послушайте», — сказал Атос, взяв его за руку. «Вы знаете, Д'Артаньян, что я люблю вас. Будь у меня сын, я не мог бы любить его больше, чем вас. Поверьте мне, откажитесь от этой женщины. Я не знаю ее, но какой-то внутренний голос говорит мне, что это погибшее создание и что в ней есть нечто роковое». «Вы правы», — ответил Д'Артаньян. «Да, я расстанусь с ней. Признаюсь вам, что эта женщина пугает и меня самого». «Хватит ли у вас решимости?» — спросил Атос. «Хватит», — ответил Д'Артаньян. «И я сделаю это, не откладывая». «Хорошо, мой мальчик, вы поступите правильно», — сказал Атос, пожимая руку гасконцу с почти отеческой нежностью. «Дай бог, чтобы эта женщина, едва успевшая войти в вашу жизнь, не оставила в ней страшного следа». И Атос кивнул Д'Артаньяну, давая ему понять, что он хотел бы остаться наедине со своими мыслями. Дома Д'Артаньян застал ожидавшую его Кетти. После целого месяца горячки бедняжка изменилась бы не так сильно, как после этой бессонной и мучительной ночи. Госпожа послала ее к мнимому Деварду. «Миледи обезумела от любви, опьянела от счастья. Ей хотелось знать, когда любовник подарит ей вторую ночь». И несчастная Кетти, вся бледная, дрожа, ждала ответа Д'Артаньяна. Атос имел на молодого человека сильное влияние. И теперь, когда его самолюбие и жажда мести были удовлетворены, советы друга, присоединившись к голосу собственного сердца, дали Д'Артаньяну силу решиться на разрыв с миледи. Он взял перо и написал следующее: «Не рассчитывайте, сударыня, на свидание со мной в ближайшие несколько дней. Со времени моего выздоровления у меня столько дел подобного рода, что мне пришлось навести в них некоторый порядок. Когда придет ваша очередь, я буду иметь честь сообщить вам об этом. Целую ваши ручки, граф Девард». О сапфире не было сказано ни слова. Хотел ли гасконец сохранить у себя оружие против миледи, или же, будем откровенны, оставил он у себя этот сапфир как последнее средство для приобретения экипировки? Впрочем, неправильно было бы судить о поступках одной эпохи с точки зрения другой. То, что каждый порядочный человек счел бы для себя позорным в наши дни, казалось тогда простым и вполне естественным, и юноши из лучших семей бывали обычно на содержании у своих любовниц. Д'Артаньян отдал Кетти письмо незапечатанным. Прочитав его, она сначала ничего не поняла, но потом, прочитав вторично, чуть не обезумела от радости. Она не могла поверить такому счастью. Д'Артаньян вынужден был устно уверить ее в том, о чем говорилось в письме, и, несмотря на опасность, которую угрожал бедной девушке вспыльчивый характер миледи, в минуту вручения этого письма Кетти побежала на Королевскую площадь со всех ног. Сердце лучшее из женщин, безжалостно к страданиям соперницы. Миледи распечатала письмо с такой же поспешностью, с какой Кэти принесла его. Однако после первых прочитанных ею слов она смертельно побледнела, потом скомкала бумагу, обернулась к Кэти, и глаза ее засверкали. «Что это за письмо?» — спросила она.
13: «Это ответ, сударыня»,
14: — дрожа ответила Кэти. «Не может быть!» — вскричала Миледи. «Не может быть! Дворянин не мог написать женщине такого письма!» И вдруг она вздрогнула.
13: «Боже мой!»
14: — прошептала Миледи.
13: «Неужели он узнал?»
14: И она замолчала. Она заскрежетала зубами. Лицо ее стало пепельно-серым. Она хотела подойти к окну, чтобы вдохнуть свежий воздух, но могла лишь протянуть руку. Ноги у нее подкосились, и она упала в кресло. Кэти решила, что Миледи лишилась чувств, и подбежала, чтобы расстегнуть ей корсаж, но Миледи быстро встала. «Что вам нужно?» — спросила она.
13: «Как вы смеете прикасаться ко мне?» «Я думала, сударыня, что вы лишились чувств и хотела помочь вам», —
14: ответила служанка, смертельно напуганная страшным выражением, появившимся на лице Миледи.
13: «Лишилась чувств? Я? Я? Уж не принимаете ли вы меня за какую-нибудь слабонервную дурочку? Когда меня оскорбляют, я не лишаюсь чувств, я мщу за себя. Слышите?»
14: И она знаком приказала Кэти выйти.
5: Радиозвезда.
10: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
14: Глава шестая. Мечта о мщении. Вечером Миледи приказала ввести к ней Д'Артаньяна, как только он придет. Но он не пришел. Наутро Кэти снова пришла к молодому человеку и рассказала все, что случилось накануне. Д'Артаньян улыбнулся. Ревнивый гнев Миледи, этого-то он и добивался своим мщением. Вечером Миледи была еще более раздражена, чем накануне, и снова повторила приказание относительно гасконца. Но, как и накануне, она прождала его напрасно. На следующий день Кэти явилась к Д'Артаньяну, но уже не радостная и оживленная, как в предыдущие два дня, а, напротив, очень грустная. Д'Артаньян спросил бедную девушку, что с ней. Вместо ответа она вынула из кармана письмо и протянула ему. Это письмо было написано рукой Миледи, но на этот раз оно было адресовано не графу де Варду, а самому Д'Артаньяну. Он распечатал его и прочитал. «Любезный господин Д'Артаньян, нехорошо забывать своих друзей, особенно когда впереди долгая разлука. Лорд Винтер и я напрасно прождали вас вчера и третьего дня. Неужели это повторится и сегодня? Признательная вам леди Кларик». «Все вполне понятно», — сказал Д'Артаньян, — «и я ожидал этого письма. Мои шансы повышаются по мере того, как падают шансы графа де Варда».
13: «Так вы пойдете?» — спросила Кэти.
14: «Послушай, моя дорогая», — сказал гасконец, стараясь оправдать в собственных глазах намерение нарушить слово, данное им Атосу. «Пойми, что было бы неблагоразумно не явиться на столь определенное приглашение. Если я не приду, миледи не поймет, почему я прекратил свои посещения и, пожалуй, догадается о чем-либо. А кто знает, до чего может дойти мщение женщины такого склада?»
13: «О, боже мой!» — вздохнула Кэти. «Вы умеете представить все в таком свете, что всегда оказываетесь правы. Но вы, наверное, опять начнете ухаживать за ней. И если на этот раз вы понравитесь ей под вашим настоящим именем, если ей понравится ваше настоящее лицо, то это будет гораздо хуже, чем в первый раз».
14: Чутье помогло бедной девушке частично угадать то, что должно было произойти дальше. Д'Артаньян успокоил ее, насколько мог, и обещал, что не поддастся чарам Миледи. Он поручил Кэти передать леди Кларик, что как нельзя более благодарен за ее благосклонность, и предоставляет себя в ее распоряжение. Однако он не решился написать ей, боясь, что не сумеет так изменить свой почерк, чтобы проницательный взгляд Миледи не узнал его. Ровно в 9 часов Д'Артаньян был на Королевской площади. Должно быть, Слуги, ожидавшие в передней, были предупреждены, ибо как только Д'Артаньян вошел в дом, один из них немедленно побежал доложить о нем миледи, хотя мушкетер даже не успел спросить, принимает ли она. «Просите», — сказала миледи коротко, но таким пронзительным голосом, что Д'Артаньян услыхал его еще в передней. Лакей проводил его в гостиную. «Меня ни для кого нет дома», — сказала миледи. «Слышите, ни для кого». Лакей вышел. Д'Артаньян с любопытством взглянул на миледи. Она была бледна, и глаза ее казались утомленными то ли от слез, то ли от бессонных ночей. В комнате было не так светло, как обычно, но, несмотря на этот преднамеренный полумрак, молодой женщине не удалось скрыть следы лихорадочного возбуждения, снедавшего ее в последние два дня. Д'Артаньян приблизился к ней с таким же любезным видом, как обычно. Сделав над собой невероятные усилия, она приветливо улыбнулась ему, но эта улыбка плохо вязалась с ее искаженным от волнения лицом. Д'Артаньян осведомился у миледи, как она себя чувствует.
15: «Плохо», — ответила она, — «очень плохо».
14: «В таком случае, — сказал Д'Артаньян, — я помешал. Вам, конечно, нужен отдых, и я сейчас же уйду».
15: «О, нет», — сказала миледи, — «напротив, останьтесь, господин Д'Артаньян, ваше милое общество развлечет меня».
14: «Ого», — подумал Д'Артаньян, — «она никогда не была так любезна, надо быть начеку». Миледи приняла самый дружеский тон, на какой была способна, и постаралась придать необычайное оживление разговору. Возбуждение, покинувшее ее на короткий миг, вновь вернулось к ней, и глаза ее снова заблестели, щеки покрылись краской, губы порозовели. Перед Д'Артаньяном снова была Цирцея, давно уже покорившая его своими чарами. Любовь, которую он считал угасшей, только уснула, и теперь вновь пробудилась в его сердце. Миледи улыбалась, и Д'Артаньян чувствовал, что он готов погубить свою душу ради этой улыбки. На миг он почувствовал даже нечто вроде угрызений совести. Миледи, между тем, сделалась разговорчивее. Она спросила у Д'Артаньяна, есть ли у него любовница. «Ах», — сказал Д'Артаньян самым нежным тоном, на какой только был способен.
15: «Можете ли вы быть настолько жестоки, чтобы предлагать мне подобные вопросы? Ведь с тех пор, как я увидел вас, я дышу только вами и вздыхаю о вас одной».
14: Миледи улыбнулась странной улыбкой.
15: «Так вы меня любите?» — спросила она.
14: «Неужели мне надо говорить об этом? Неужели вы не заметили этого сами?»
15: «Положим, да. Но ведь вы знаете, что чем больше в сердце гордости, тем труднее бывает покорить его».
14: «О, трудности не пугают меня», — сказал Д'Артаньян. «Меня ужасает лишь то, что невозможно».
15: «Для настоящей любви нет ничего невозможного», — возразила миледи.
14: «Ничего, сударыня?»
15: «Ничего», — повторила миледи.
14: «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян про себя, — «то он совершенно переменился. Уж не влюбилась ли чего доброго в меня эта капризная женщина? И не собирается ли она подарить мне самому, другой сапфир, вроде того, какой она подарила мнимому Деварду?» Д'Артаньян поспешно пододвинул свой стул к креслу миледи.
15: «Послушайте», — сказала она, — «что бы вы сделали, чтобы доказать мне любовь, о которой вы говорите?»
14: «Все, чего бы вы от меня не потребовали. Приказывайте, я готов».
15: «На все?»
14: «На все!» — вскричал Д'Артаньян, знавший наперед, что, давая подобные обязательства, он рискует немногим.
15: «Хорошо. В таком случае поговорим», — сказала миледи, в свою очередь придвигая свое кресло к стулу Д'Артаньяна.
14: «Я вас слушаю, сударыня», — ответил он.
15: С минуту миледи молчала, задумавшись и как бы колеблясь, затем, видимо, решилась. «У меня есть враг», — сказала она.
14: «У вас, сударыня?» — вскричал Д'Артаньян, притворяясь удивленным. «Боже мой, возможно ли это? Вы так прекрасны и так добры!»
15: «Смертельный враг».
14: «В самом деле?»
15: «Враг, который оскорбил меня так жестоко, что теперь между ним и мной война насмерть. Могу я рассчитывать на вас, как на помощника?» Д'Артаньян сразу понял, чего хочет от него это мстительное создание. «Можете, сударыня», — произнес он напыщенно. «Моя шпага и жизнь принадлежат вам вместе с моей любовью».
13: «В таком случае», — сказала миледи, — «если вы так же отважны, как влюблены...»
15: Она замолчала. «Что же тогда?» — спросил Д'Артаньян.
13: «Тогда...»
15: — продолжала миледи после минутной паузы.
13: «Тогда вы можете с нынешнего же дня перестать бояться невозможного».
15: «Нет, я не вынесу такого счастья!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь на колени перед миледи и осыпая поцелуями ее руки, которых она не отнимала.
13: «Отомсти за меня этому презренному Деварду», — стиснув зубы, думала миледи, «а потом я сумею избавиться от тебя, самонадеянный глупец, слепое орудие моей мести. Приди добровольно в мои объятия, лицемерная и опасная женщина», — думал Д'Артаньян. «Приди ко мне, и тогда я посмеюсь над тобой за твое прежнее издевательство вместе с тем человеком, которого ты хочешь убить моей рукой».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Д'Артаньян поднял голову. «Я готов», — сказал он. «Так значит, вы поняли меня, милый Д'Артаньян?» — спросила миледи. «Я угадал бы ваше желание по одному вашему взгляду. Итак, вы согласны обнажить для меня вашу шпагу? Шпагу, которая уже приобрела такую известность. В любую минуту». «Но как же я заплачу вам за такую услугу?» — сказала миледи. «Я знаю влюбленных. Это люди, которые ничего не делают даром».
3: «Вы знаете, о какой награде я мечтаю», — ответил Д'Артаньян. «Единственной награде, достойной вас и меня».
2: И он нежно привлек ее к себе. Она почти не сопротивлялась. «Коростолюбец», — сказала она с улыбкой.
3: «Ах!» — вскричал Д'Артаньян, и в самом деле охваченный страстью, которую эта женщина имела дар зажигать в его сердце. «Мое счастье мне кажется невероятным. Я все время боюсь, что оно может улететь от меня, как сон. Вот почему я спешу превратить его в действительность».
2: «Так заслужите же это воображаемое счастье». «Я в вашем распоряжении», — сказал Д'Артаньян. «Это правда?» — произнесла миледи, отгоняя последнюю тень сомнения.
3: «Назовите мне того негодяя, который осмелился вызвать слезы на этих прекрасных глазах».
2: «Кто вам сказал, что я плакала?»
3: «Мне показалось, такие женщины, как я, не плачут», — сказала миледи. «Тем лучше. Итак, скажите же мне, как его имя?»
2: «Но подумайте, ведь в его имени заключается вся моя тайна».
3: «Однако должен же я знать это имя».
2: «Да, должны. Вот видите, как я вам доверяю».
3: «Я счастлив. Его имя».
2: «Вы знаете этого человека?»
3: «Знаю?»
2: «Да».
3: «Надеюсь, это не кто-либо из моих друзей?» — спросил Д'Артаньян, разыгрывая нерешительность, чтобы заставить миледи поверить в то, что он ничего не знает.
2: «Так значит, будь это кто-либо из ваших друзей, вы бы поколебались!»
3: — вскричала миледи, и угрожающий огонек блеснул в ее глазах. «Нет, хотя бы это был мой родной брат», — ответил Д'Артаньян как бы в порыве восторга. Наш гасконец ничем не рисковал, он действовал наверняка.
2: «Мне нравится ваша преданность», — сказала миледи.
3: «Увы, неужели это все, что вам нравится во мне?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Нет, я люблю и вас. Вас», —
3: сказала она, взяв его руку. И Д'Артаньян ощутил жгучее пожатие, от которого он весь затрепетал, словно и ему передалось волнение миледи.
2: «Вы любите меня?» — вскричал он.
3: «О, мне кажется, я схожу с ума!» И он заключил ее в объятия. Она не сделала попытки уклониться от его поцелуя, но и не ответила на него. Губы ее были холодны. Д'Артаньяну показалось, что он поцеловал статую. И все же он был упоен радостью, воспламенен любовью. Он почти поверил в нежные чувства миледи. Он почти поверил в преступление де Варда. Если бы де Вард оказался сейчас здесь, возле него, он мог бы его убить. Миледи воспользовалась этой минутой.
2: «Его имя», — начала она.
3: «Де Вард, я знаю!» — вскричал Д'Артаньян.
2: «Как вы узнали об этом?»
3: — спросила миледи, схватив его за руки и пытаясь проникнуть взглядом в самую глубь его души. Д'Артаньян понял, что увлекся и совершил ошибку.
2: «Говорите, говорите!»
3: «Да говорите же!» — повторяла миледи. «Как вы узнали об этом?»
4: «Как я узнал?» — переспросил Д'Артаньян.
2: «Да, как?»
4: «Вчера я встретился в одном доме с де Вардом, и он показал мне кольцо, которое, по его словам, было подарено ему вами».
2: «Подлец!» — вскричала миледи.
3: Это слово по вполне понятным причинам отдалось в самом сердце Д'Артаньяна. «Итак?» — вопросительно произнесла миледи.
2: «Итак я отомщу за вас этому подлецу», — ответил Д'Артаньян с
3: самым воинственным видом.
5: «Благодарю, мой храбрый друг», — сказала миледи. «Когда же я буду отомщена?»
3: «Завтра, сию минуту, когда хотите».
2: Миледи чуть было не крикнула «сию минуту», но решила, что проявить подобную поспешность было бы не особенно любезно по отношению к Д'Артаньяну. К тому же ей надо было еще принять 1000 предосторожностей и дать своему защитнику 1000 наставлений относительно того, каким образом избежать объяснений с графом в присутствии секундантов. Д'Артаньян рассеял ее сомнения одной фразой.
3: «Завтра вы будете отомщены, — сказал он, — или я умру?»
5: «Нет, — ответила она, — вы отомстите за меня, но не умрете. Это трус».
3: «С женщинами, возможно, но не с мужчинами. Кто-кто, а я кое-что знаю о нем.
5: Однако, если не ошибаюсь, в вашей стычке с ним вам не пришлось жаловаться на судьбу».
3: «Судьба — куртизанка. Сегодня она благосклонна, а завтра может повернуться ко мне спиной».
5: «Другими словами, вы уже колеблетесь?»
3: «Нет, боже сохрани, я не колеблюсь. Но справедливо ли будет послать меня на возможную смерть, подарив мне только надежду и ничего больше?»
2: Миледи ответила взглядом, говорившим: «Ах, дело только в этом, будьте же смелее». И она пояснила свой взгляд, с нежностью проговорив:
5: «Вы правы».
3: «О, вы ангел!» — вскричал Д'Артаньян.
5: «Итак мы обо всем договорились?» — спросила она.
3: «Кроме того, о чем я прошу вас, моя дорогая.
5: Но если я говорю, что вы можете быть уверены в моей любви...»
3: «У меня нет завтрашнего дня, и я не могу ждать».
5: «Тише, я слышу шаги брата. Он не должен застать вас здесь».
3: Она позвонила, появилась Кэти.
5: «Выйдите через эту дверь», — сказала миледи, отворив маленькую потайную дверь, «и возвращайтесь в 11 часов. Мы закончим этот разговор. Кэти проведет вас ко мне».
2: При этих словах бедная девушка едва не лишилась чувств.
3: «Ну, сударыня, что же вы застыли на месте, словно статуя? Вы слышали? Сегодня в 11 часов вы проведете ко мне господина Д'Артаньяна».
2: «Очевидно, все ее свидания назначаются на 11 часов», — подумал Д'Артаньян. «Это вошло у нее в привычку». Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал. «Однако», — думал он, уходя и едва отвечая на упреки Кэти, — «однако, как бы мне не остаться в дураках. Нет сомнения, что эта женщина способна на любое преступление. Будем же осторожны».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Алексей Николаевич Толстой. Фрагмент из повести «Граф Калиостро». Читает Александр Бурдуков.
1: Завтрак кончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, выразил желание выкурить трубку в библиотеке. Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывал из-под косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, и вдруг громко и повелительно сказал: «Я обдумал и решил. Сегодня вечером я исполню ваше желание. Я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой». Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищелкивая языком и посапывая. Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтер с него пыль тряпкой, поставил у стены, разослал перед ним ковер. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи. На окнах опущены занавесы. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи, ни питья. Алексей Алексеевич повиновался.

восковые свечи. Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит. Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его, с прыгающими бровями и из-под буклей парика, текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону. Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую, тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери. В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг. «Повторяю», — говорил он, — «вы должны напрячь все воображение и представить эту особу», — он ткнул мелом в сторону портрета, — «без покровов, то есть нагую. От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения. Я помню, в 1519 году в Париже герцог де Гиз просил меня материализовать мадам де Савиньяк, умершую от желудка. Я не успел предупредить. Герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Савиньяк оказалась под платьем, как бы набитым соломою мешком. Я потерял 8000 ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив со всей тщательностью сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо, как это было в 1251 году, когда я вызывал по просьбе вдовы покойного дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была не одета и возбуждала удивление. «Маргадон!» — позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы. «Поди и позови графиню». Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии 12 знаков зодиака, 22 знака каббалы, ключ и врата, 4 стихии, 3 начала, 7 сфер. Окончив чертить, он вошел в круг. «Вы будете иметь совершенный образец моего искусства», — сказал он важно. «Способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины». Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим как труп в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последние усилия освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза. «Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям». «Я начинаю», — повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом окаменело. За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн. «Я замкнут, я крепко защищен всеми знаками, я силен, я приказываю». Нараспев медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро. «О духи воздуха, сильфы, вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как слово «эша». Делайте ваше дело». Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо

0: увидела ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно желтым, как болезнь. Но чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его. Когда было произнесено слово «Эша», огонь свечей заколебался, по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Клёстер продолжал, усиливая голос: «Духи земли, гномусы, вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как слог «Л». Делайте ваше дело». Он поднял стилет и опустил его, и будто от подземного толчка весь дом задрожал. Зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Клёстер продолжал: «Духи, вот, нимфы, вас призываю именем невыразимого, который выговаривается как звук «Ра». Придите и делайте ваше дело». При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум, будто набегающего на песок прибоя, и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми. «Духи огня, саламандры!» громовым уже голосом говорил Калиостро. «Могущественные и своевольные, вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как буква «Йод». Духи огня, саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело». Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. «Делайте ваше дело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения». И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича. Но она не успела окончить песни. Алексей Алексеевич вскрикнул дико. Голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы. «Дайте мне руку», — проговорила она тонким, холодным и злым голосом. В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро. «Дайте же мне руку, я освобожусь», — повторила голова Прасковьи Павловны.
1: «Руку ей! Руку дайте!» — воскликнул Калиостро.
0: Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя, рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер. Это была среднего роста худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила: «Удивляюсь, спала я, что ли? Что за цвет лица? И платье все помято, и фасон чудной, жмет в груди. Ах, что-то я не могу припомнить, и забыла». Она поднесла пальцы к глазам. «Забыла, все забыла». Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд ее темных матовых глаз остановился на Алексея Алексеевича. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть. «Вы так странно на меня смотрите. Я страшусь», — проговорила она, жеманно хихикнула. «Нам нужно объясниться». Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубу на поясницу и рассмеялся.
1: «Отменный получился кадавр», — проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха стал глядеть на Марию.
0: «Плачете?» — она поспешно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову.
1: «Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли?»
0: Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа. Лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением.
1: «А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами!»
0: Мария ответила тихо и твердо. «Вы ответите на страшном суде за чародейство».
2: Мы читали фрагмент из повести Алексея Николаевича Толстого «Граф Калиостро».
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по итогам поездок американских представителей Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
2: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.
1: Также, по словам Ушакова, Владимир Путин заявил Трампу, что спекуляция о якобы российской угрозе служит Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов. 69 россиян с арестованного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» вернулись на родину. Их доставили в Мурманскую область, где оказали всю необходимую помощь. Экипаж встретили горячим чаем и блинами. Научно-исследовательское судно, напомню, арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по заявлению украинского «Нафтогаза». Президент России ранее называл захват гражданских судов западными странами и удары по гражданским торговым судам со стороны ВСУ проявлением государственного терроризма. Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров «Евротранс» Игоря Мартышова. Под стражей по делу о хищении топлива у Министерства внутренних дел он проведет до 6 ноября. Ранее были арестованы бывший замглавы управления ведомства по Подмосковью Сергей Мальков и другие руководители. Фигуранты не признают вину. По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых около 100 миллионов рублей. Защита просила залог в 40 миллионов, но судья отказал. И впервые за десятилетия человек победил алгоритмы искусственного интеллекта в игре Го. Это удалось корейскому гроссмейстеру Син Чин Со. Он одолел мощную специализированную программу Ката Го в серии матчей со счетом 2-1. Встреча проходила с форой в два камня для Чин Со. По словам чемпиона, проиграв стартовую партию после попыток копировать алгоритмы, спортсмен вернулся к своей авторской тактике и вырвал победу. Гроссмейстер доказал способность человека противостоять машинам и теперь планирует реванш на равных условиях. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность до 22 тепла, в четверг солнечно и до 26 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Махачкала. Проспект Расула Гамзатова. Главная магистраль города. Оживленная, автомобильная, шумная, с бульваром посередине. А вечером при свете фонарей проспект превращается в уютный променад. Заполняются народом кафе и рестораны, разноцветные огни вывесок освещают лица уличных музыкантов. Люди выходят сюда на вечернюю прогулку. На проспект Расула Гамзатова.
1: Имя на карте.
2: Свое название проспект получил в 2005 году в честь удивительного человека, который написал слова знаменитой песни о войне «Журавли». Первым ее спел Марк Бернес.
3: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
2: У этой песни пронзительная и очень грустная история.
1: Имя на карте.
2: Мимо военной темы Гамзатов пройти никак не мог. Просто не имел права. На фронте погибли два его старших брата. А еще однажды в Северной Осетии он увидел памятник. Скорбящую мать, которая провожает взглядом улетающих птиц. Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все семеро ушли на фронт. Из них до войны успел жениться только один. Уходя, он оставил дома беременную жену. После третьей похоронки сердце матери не выдержало. Овдовевший отец остался в опустевшем доме с невесткой и маленькой внучкой. Когда в село пришла последняя, седьмая похоронка для Газдановых, почтальон отказался ее нести. Тогда сообщить о смерти сына решили старейшины. Увидев их издалека, отец все понял. Он умер от инфаркта с внучкой на руках. А на использование в качестве символа белого журавля Гамзатова натолкнула история, которую он услышал в Хиросиме в 1965 году. Девочка Садака через 10 лет после атомной бомбардировки заболела лейкемией и, надеясь на излечение, складывала из бумаги журавликов. Согласно японской легенде, если сложить 1000, можно загадать любое желание, которое обязательно сбудется. Она сложила 1000 журавликов. Но желание не сбылось.
1: Имя на карте.
2: Своим успехом песня «Журавли» во многом обязана фронтовикам, переводчику Науму Гребневу и композитору Яну Френкелю. И, конечно, певцу Марку Бернесу. Но у них ничего бы не получилось без могучего душевного импульса самого Расула Гамзатова. На проспекте его имени в Махачкале можно встретить самого поэта. Бурка, не спадающая с плеч, костюм, галстук. Это памятник. Каждый год, 22 октября, в день белых журавлей, люди приносят к нему цветы. Махачкала. Проспект Расула Гамзатова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: 9 июля привели нас опять в замок в присутствии обоих губернаторов. Тогда новый из них сказал, что как мы ушли, единственно с той целью, чтобы возвратиться в свое отечество, впрочем, не имели намерения сделать какой-либо вред японцам, то он теперь, по согласию со своим товарищем, переменяет наше состояние к лучшему, в надежде, что в другой раз на подобный поступок мы не покусимся, а станем ожидать терпеливо решения об нас японского государя. Что же принадлежит до них, губернаторов, то оба они будут всеми мерами стараться о доставлении нам позволения возвратиться в Отечество. С окончанием всей речи вмиг сняли с нас веревки. Мы почти не приметили, как прежде солдаты, сидя за нами, развязывали их и приготовлялись снять в одну секунду. После сего прежний губернатор уверял нас, что доброго своего расположения к нам он немало не переменил, и столько же будет заботиться об нас, как и прежде. Потом, пожелав нам здоровья и дав совет, чтобы мы молились Богу и уповали на Его волю, простился с нами. Губернаторы вышли, потом и нас повели из замка. Теперь пошли мы уже не в тюрьму, а в прежнее наше жилище, по-японски «Оксио» называемое, где мы жили до перевода нас в дом. Нам шестерым назначили прежнее наше место, а господина Мура с Алексеем поместили в пристроенной к одной из наших стен каморке, в которую со двора был особенный вход. С переменой нашего жилища и содержание наше улучшилось, пищу давать нам стали гораздо лучшую, нежели какую мы получали, живши прежде в том же самом месте, а сверх того каждый день велено было давать нам по чайной чашке саги. Дали трубки, табачные кошельки и весьма хороший табак. Чай у нас был беспрестанно на очаге. Сверх того дали нам гребенки, полотенца и даже пологи от комаров, которых здесь было великое множество. Состояние наше чрезвычайно переменилось. Кроме всех упомянутых выгод, доставленных нам японцами, они стали нам давать наши книги, дали чернильницу и бумагу, пользуясь коими, вздумали мы сбирать японские слова, записывая оные русскими буквами. Наконец, хотелось нам выучиться писать по-японски, и мы просили переводчика Кумаджеро написать нам азбуку. Но он сказал, что для сего ему нужно прежде выпросить позволение своих начальников, а потом объявил, что японские законы запрещают учить христиан читать и писать на их языке, почему начальники на сие и не могут согласиться. Итак, мы должны довольствоваться тем, что могли сбирать японские слова и записывать их по-русски. Нас с господином Муром разделяла только одна тонкая стена, почему я спросил Теске, можно ли нам с ним говорить. «Конечно», — отвечал он, — «говорите сколько хотите, никто вам этого не запретит». Но когда я начинал говорить с господином Муром, то он мне не хотел отвечать. Однако принял наше предложение, чтобы по случаю отъезда прежнего губернатора написать к нему от всех нас за его к нам милости благодарственное письмо, которое мы написали, не упустив также поблагодарить и нового губернатора. Однако старик сей, читая перевод нашего письма, в шутку сделал замечание на то место онного, где мы говорим, что судьба, ввергнув нас в несчастный плен сей, не вовсе была против нас жестокою, ибо сие случилось в его правлении здешними областями. Прочитав сие место, он сказал, засмеявшись, «Почему же мы знаем, что другие японские вельможи, быв на месте Арао Тадзимано Ками, не были бы к нам столь же благорасположены, как и он». 14 июля отправился из Мацмая прежний губернатор, и с ним вместе друг наш Теске поехал в должности секретаря. Он обещался к нам писать из столицы о новостях по нашему делу и просил нас отвечать ему, отдавая письма для пересылки Кумаджеро. Решение из столицы скоро ожидать мы не могли, ибо губернатору нужно было на один проезд туда употребить 23 или 25 дней. Но мы со дня на день ожидали прибытия наших судов. Боялись только, что японцы не скажут нам об них, и мы ничего не узнаем, когда они придут и что сделают. Между тем мы от скуки курили табак. перечитывали старые свои книги, записывали и твердили японские слова. А сверх того вздумал я записать на мелких лоскутках бумаги все случившиеся с нами происшествия и мои замечания. Писал я полусловами и знаками, мешая русские, английские и французские слова, так, чтобы кроме меня никто не мог прочитать моих записок. Я опасался, чтоб японцы со временем нас не обыскали и не отняли сих бумаг, для чего и носил их около пояса в длинном узеньком мешочке, который мне шил Симонов из моего жилета. Впрочем, по нынешним поступкам японцев мы не имели большой причины опасаться, чтобы они привязались к нашим бумагам, ибо когда мы ушли, то черновая копия поданного нами губернатору показания была у Шкаева, которую после у него японцы взяли, но ни слова не спрашивали у нас, что это за бумага. Компас господина Хлебникова также попался к ним, и они не полюбопытствовали спросить, к чему могла бы служить такая вещь. А сами верно не знали, что это был компас, иначе без всякого сомнения стали бы расспрашивать, как мы его сделали. Надобно думать, что японцы такую необыкновенную для них вещь сочли каким-нибудь симпатическим лекарством. Новый губернатор опытами показывал, что он не менее хорошо был к нам расположен, как и предместник его. Дозволять нам выходить из места нашего заключения несовместно было с японскими законами, почему он и не мог сего сделать. Но дабы доставить нам способ пользоваться свежим воздухом, приказано от него было держать растворенными настежь ворота в нашем здании с утра до вечера. Сверх того, по приказанию его давали нам часто свежие плоды, а один раз в праздник прислал он к нам ужин со своей кухни. Это случилось в половине августа, когда у японцев бывает большой детский праздник, в который вечером всех детей мужеского пола сбирают в замок, где они в присутствии губернатора и всех городских чиновников играют, поют, пляшут, борются и фехтуют на саблях. После их угощают ужином и дают разные лакомства. В нынешний раз, по словам Кумаджера, их было до 1500 человек. Но надобно знать, что на этот праздник сбираются те только дети, которых родители могут порядочно одеть, а худо одетые сами стыдятся показаться в таком собрании. Женского же пола детей тут не бывает, ибо вход женщинам по японскому закону воспрещен в укрепленные места. Притом и караульные наши стали обходиться с нами необыкновенно ласково. Многие из них приносили нам сагу, плоды и прочее, и уже не таились друг от друга. А один 70-летний старик подарил мне и господину Хлебникову по вееру и по лакированной ложке. Матрос уже Шкаеву, который, невзирая на мучительную болезнь, получил непреодолимую страсть учиться писать, принес он чернильницу, тушь и кисти. Шкаев, имея крайне тупую голову, сам собой при помощи своего чрезвычайного терпения, будучи уже 32 лет от роду, выучился на шлюпе немного читать и писать. Теперь здесь я и господин Хлебников от скуки взялись учить наших матросов грамоте.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Шкаев был жестоко болен, боялся, чтобы они его не перегнали, и продолжал читать и писать, коль скоро немного ему делалось легче. И когда прочие его товарищи, не окончив еще первых складов, отступились от учения, то он продолжал его. Господин Хлебников каждый вечер с ним занимался. Так что напоследок он выучился очень порядочно читать и писать. Впоследствии читывал он бывшее у нас собрание в одном томе одного московского периодического издания – и толковал оное своим товарищам довольно хорошо. Надобно заметить, что Шкаев был земляк славного Ломоносова. Болезнь его была такая. Когда нас поймали, то у него опухли ноги чрезвычайным образом. Японские лекари давали ему пить какой-то декохт и жгли на ногах моксу. Но он, почитая средства сии бесполезными, просил японцев, чтобы давали ему более редичного соку, тереть ноги, уверив их, что подобную болезнь имел он в России, и тем вылечился. Лекари принуждены были на сие согласиться, хотя очень неохотно. Продолжая тереть несколько дней сряду свои ноги редичным соком, он прогнал опухоль, а скоро после, кроме костей и кожи, ничего на ногах у него не стало. Тогда начал он чувствовать жестокий лом в костях ног, кричал, плакал, как ребенок. После боль была столь нестерпима, что он несколько раз просил у Бога смерти. Японские лекари лечили его декохтом из каких-то трав, а также сажали в теплую ванну, в которую клали прежде мешок с разными кореньями и травами. Таким образом, в 7 месяцев вылечили его совершенно. Чтоб отблагодарить сих добрых людей за хорошее их к нам расположение, мы вздумали подарить им некоторые из наших европейских вещей, зная, сколь они их любят. Особливо нравится им тонкое сукно, которого каждый лоскуток они дорого ценят. Из него шьют они сумки, кои с бумагами и с деньгами всегда носят при себе за пазухой, а также табачные кошельки и чехлы на трубки. Почему мы разделили им панталоны, чулки и платки, которые находились в нашем распоряжении. Подарки сии приняли они с благодарностью. Но мы должны были давать им оные каждому наедине. Без того они не взяли бы их. До сентября месяца ничего особенного с нами не повстречалось, кроме одного случая, о котором должно упомянуть здесь для того, что он показывает достойное замечание японское обыкновение. Однажды кормили нас необыкновенно хорошим обедом и в прекрасной посуде. Мы видели, что это было потчевание, и полагали от губернатора, но нам сказали, что мы ошибаемся. После уже узнали мы, что это было за счет одного богатого человека, недавно выздоровевшего от опасной болезни, и что в таких случаях у японцев есть обыкновение угощать бедных людей и несчастных. 6 сентября после полудня господина Мура и меня повели в замок, где в присутствии некоторых главных чиновников, кроме губернатора, который был болен, показали нам 2 бумаги с нашего шлюпа «Диана», написанные от 28 августа. Первая из них заключала в себе письмо командира «Дианы» господина Рикарда к начальнику острова Кунашира, в котором он пишет, что по высочайшей воле господина императора привез он спасшихся при кораблекрушении на Камчатских берегах японцев, из коих одного называет мацмайским купцом Леонзаймом, с тем, чтобы возвратить их в свое отечество, и уведомляет его, что российский корабль, к ним теперь прибывший, есть тот самый, который по недостатку в некоторых необходимых потребностях заходил сюда же в прошлом году, и с коим прежде японцы обошлись дружески, обещая всякое пособие. Но по прибытии начальника корабля на берег задержали вероломным образом его, 2 офицеров, 4 рядовых и курильца, и что с ними сделалось, неизвестно. Почему господин Рикард, уверяя кунаширского начальника в миролюбивом расположении нашего императора к Японии, просит известить его, может ли он сам освободить нас, а если нет, то уведомил бы, как скоро может он надеяться получить на сие требование ответ японского правительства. И где мы теперь находимся? А доколе он, господин Рикард, такого уведомления не получит, то до тех пор не оставит здешней гавани. В заключение же просит позволения налить на берегу свои бочки пресной водой, не имея нужды ни в чем другом. Бумага господина Рикарда была написана учтиво и в пристойных выражениях, без всякого унижения. Напротив, упомянув, что, покуда не дано ему будет удовлетворительного ответа, не оставит он гавани, показал он некоторую нужную в подобных случаях твердость. Другая бумага была письмо господина Рикарда ко мне, в котором, извещая меня о своем прибытии в Кунашир, прописывает, что послал он к начальнику острова бумагу на русском языке с японским переводом касательно цели его прибытия и что он в надежде и страхе ожидает ответа. Между тем он не знает, жив ли я, и просит, буди японцы не позволят нам отвечать ему, то чтобы письмо его на той строке, в которой находится слово «жив», я надорвал и возвратил с посланным от него на берег японцам. Читая письмо от моего сотоварища по службе и искреннего друга, я был весьма тронут. Да и господин Мур не мог скрыть своих чувств и сей минуты стал со мной говорить ласковее и по-дружески. По желанию японцев, мы перевели им оба сии письма словесно, а потом велели они нам списать с них копии, которые мы, по их же требованию, взяли с собой, чтобы перевести их вместе с Кумаджеро письменно на японский язык, а оригиналы оставили они у себя. Новость о прибытии нашей Дианы обрадовала всех моих товарищей. Письма господина Рикарда ясно показывали, что правительство наше не намерено принимать никаких насильственных мер но желает миролюбивыми средствами убедить японцев в их ошибке. Однако мы пребывали между страхом и надеждой, не зная, как японцы поступят. Мы просили их о позволении написать к господину Рикарду хотя одну строку, что мы живы. Они обещались доложить губернатору, но после сказали, что губернатор без предписания из столицы не может на это согласиться. Мы старались узнать от переводчика и от караульных, как японцы обходятся с нашими соотечественниками в Кунашире, и дали ли они им какой-нибудь ответ. Но они отзывались, что точно этого не знают, а думают, что дело идет хорошо. Между тем бумаги были переведены и тотчас отправлены в Эддо, а какое повеление послано к кунаширскому начальнику, нам не сказывали. Переводчик же Кумаджера скоро после сего в разные дни нас известил, что господин Рикард пришел не с одним судном, а с двумя, из коих одно о трех мачтах, а другое о двух, и что он спустил четверых японцев на берег одного после другого. Эта последняя новость не предвещала доброго и крайне огорчила нас. Она показывала, что японцы не дают никакого ответа господину Рикарду, а потому он и посылает к ним людей их одного после другого. В сие время господин Мур рассудил с нами помириться и прислал в книге под видом, что посылает оную ко мне для чтения, записочку, коей уведомил, будто один из стражей сказал ему тайну, что на одном из наших судов 80 человек экипажу, а на другом 40 и 4 женщины. Наконец, около 20 сентября пришли к нам два чиновника и сказали, что губернатор приказал им объявить нам об отбытии из Кунашира наших судов, которое последовало за несколько дней перед сим, и что писем ни к японцам, ни к нам не оставлено, иначе они тотчас бы их нам показали. Помолчав немного, чиновники продолжали, что суда наши остановили одно японское судно, шедшее с острова Итурупа в Кунашир, и взяли с него 5 человек людей, которых и увезли с собой, и потому спрашивали они нас, с каким намерением наши суда это сделали. «Не знаем», — отвечали мы, «но думаем, что они хотят точно узнать об нашей участи, почему и взяли с собой несколько японцев, которых, верно, на будущий год привезут назад». «Это правда». «Мы сами так думаем», — отвечали чиновники и ушли от нас. Весть сия нас очень опечалила, особливо потому, что мы не знали, каким образом наши суда взяли японцев, всех ли они забрали с судна, сколько их там осталось, то есть 5 человек или более их на судне было, но прочие господином Рикардом оставлены. Также неизвестно было нам, каким образом наши соотечественники с ними поступили и что сделали с японским судном. Более всего нас беспокоили ответы переводчика и караульных, которые всегда отзывались незнанием, когда мы спрашивали их об обстоятельствах сего дела. А двое из караульных не могли скрыть свои против нас ненависти и угрожали матросам, что мы никогда не возвратимся в Россию за взятие русскими их судна. Наконец, господин Мур сообщил мне посредством записочек, присланных в книгах, следующие известия, слышанные им от одного из караульных, который был болтливее других, прося, чтобы я не все объявлял моим товарищам, дабы их не опечалить. Первое, он нам сообщил, что по прибытии наших судов в Кунашир японцы часто начинали с крепости стрелять в них ядрами, но как ядра не доставали, то наши и не отвечали им, а наливали покой на воду. Когда же появилось идущее в гавань японское судно, то с наших судов посланы были шлюпки овладеть он им, причем несколько японцев от страха бросились в воду, из коих 6 человек утонули. Наши, завладев судном, перевязали всех бывших на нем, но, узнав, что мы живы, тотчас их развязали, стали с ними обходиться ласково, одарили разными вещами и отпустили судно, взяв с него с собой 5 человек японцев. Второе известие господина Мура состояло в том, будто японское правительство, поймав курильцев, товарищей Алексея, и узнав от них, что они были посланы русскими для высматривания их селений и крепостей, определило отрубить им головы как шпионам. Но великодушный губернатор Арао Тадзиманоками представил своему правительству, что наказать смертью сих несчастных людей, не имеющих своей воли, а единственно слепо повинующихся русским, которые за ослушание, может быть, лишили бы их жизни, будет японцам стыдно и грешно, почему вместо казни предлагал отпустить их, одарив разными вещами. Правительство уважило сей человеколюбивый совет и повелело поступить по оному. Весть сия не соответствовала сделанному нам от японцев формальному объявлению, что по их законам иностранцы не наказываются. Но тут дело другое. Японцы, вероятно, считают и наших курильцев некоторым образом им принадлежащими, но не делают формального на то притязания, опасаясь войны с нами. А может быть, караульный ложно объявил господину Муру? Спросить же переводчиков о справедливости сего было невозможно, ибо у них тотчас начались бы розыски, от кого мы это слышали. Сколь много происшествий сии нас не тревожили, и сколь не огорчались мы, видев твердое намерение японцев не вступать с нами ни в какие переговоры, но хорошее обхождение наших соотечественников с японцами, взятыми на их судне, очень много нас утешало. На вопросы наши, что говорят привезенные из России японцы, переводчик Кумаджера уверял нас, что они подтверждают наши слова. Притом сказал он нам, что один из них есть тот, которого Хвостов увез с острова Итурупа по имени Городзий. В бумаге же господина Рикарда назван он мацмайским купцом Леонзаймом, потому что он, неизвестно по какой причине, счел за нужное обмануть русских, назвав себя купцом и переменив имя. Настоящее же его звание было на Итурупе досмотрщика над рыбной ловлей одного купца, а товарищ его, взятый Хвостовым в одно с ним время, при побеге из Охотска объелся китового мяса и умер. Его же поймали тунгусы и возвратили русским. Уверение Кумаджера, что возвращенные из России японцы говорят согласно с нами, подтвердилось в мыслях наших еще следующим обстоятельством. Губернатор приказал сшить нам шелковое платье, хотя мы и не имели в нем нужды. Из всего мы заключили, что японцы хорошо отзываются о наших соотечественниках. Вскоре после сего господин Мур сообщил нам, что губернатор умер. Но японцы по законам своим хранят смерть его в тайне до известного времени, о чем дня через два и один караульный, 70-летний старик, проговорился, но, вспомнив свою ошибку, просил нас никому из японцев о сём не сказывать. Смерть его немало нас опечалила, ибо все уверяли, что он был человек добрый, да и к нам хорошо расположен».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: В половине октября меня и господина Мура повели в замок, где два старших городских начальника в присутствии двух или трех других чиновников, показав нам русское письмо, сказали, что оно было отдано на нашем судне одному из японцев, который, просушивая свой халат, выронил оное, и что недавно нашли его, почему прежде нам и не показывали, а теперь желают, чтобы мы его прочитали и перевели. Мы видели увертку японцев и знали настоящую причину, почему письма сего они нам прежде не показывали. Они не смели этого сделать без предписания из столицы. Я сказал им, засмеявшись: «Понимаю сему причину». Тогда и японцы вместе с переводчиком стали смеяться над уловкою, какой старались извинить себя. Письмо сие было писано от господина Рудакова, одного из офицеров, служивших на Диане, к господину Муру. В нем, во-первых, он извещал, что японский начальник в Кунашире, в ответ на письмо господина Рикарда, посланному сонным японцу, велел возвратиться на шлюп и сказать, что мы все убиты, почему они решились начать неприятельские действия, из коих первое было взятие судна, на котором находился начальник 10 судов. От взятых японцев узнали они, что мы живы и живем в Мацмае, почему они и причли ложное известие о нашей смерти обману посланного японца, которых всех уже они отпустили на берег, и оставили намерение свое поступать неприятельски с японцами, а взяв с этого судна начальника, 4 японцев и курильца, отпустили оное и пошли сами в Камчатку, чтобы там все до нас касательное обстоятельное выведать от сих людей. Потом господин Рудаков извещает о намерении их на будущее время возвратиться в Мацмай и оканчивает письмо сие желанием нам здоровья, счастья и обыкновенными учтивостями. Японцы велели нам после словесного истолкования списать копию и взять ее к себе для перевода на бумагу. Письмо это доставило нам, по крайней мере, то удовольствие, что мы узнали, сколь много японцы против России виноваты, и что если уже государю-императору благоугодно было бы отмстить им за вероломство, то мщение было бы самое справедливое. Пока господин Мур списывал копию, я спросил чиновников с досадою и горестью: правда ли, что кунаширский начальник дал сей ответ? И что бы понудило его сказать нашим соотечественникам такую гнусную ложь, которая могла для всей Японии произвести неприятные и даже опасные следствия? «Не знаем», — отвечали они. Но когда я спросил, как они думают о таком его поступке, одобряют ли они его или нет, то они порицали оный. По окончании перевода тотчас отправили его в столицу. Между тем, когда мы уже узнали по письму господина Рудакова о главных и важнейших происшествиях, случившихся между японцами и нашими судами, тогда и Кумаджера не стал таиться и открыл нам искренно, что прибывшие из Охотска японцы говорят. Леон Займа или Городзи уверяет, что Россия непременно в войне с Японией и что теперешние наши миролюбивые поступки – не что иное, как один обман, дабы нас выручить из плена, и что мы потом иначе станем действовать. Он соглашается, что по прибытии в Охотск Хвостов и Давыдов были отданы под стражу и после ушли, но за что ему неизвестно, вероятно, и за то, что мало привезли пленных, и не столько добычи, сколько там ожидали. Впрочем, он уверен, что они не сами собой действовали, а по воле правительства. Ибо в Охотске никто не объявил ему, что поступки сии были самовольные, и что он будет возвращен в Отечество. К сожалению нашему, и те японцы, которые спаслись при кораблекрушении на Камчатском берегу и там зимовали, отзывались весьма дурно о русских. Они говорили, что пока содержал их в Нижнекамчатске протопоп, то им хорошо было жить. А как отправили их в камчедальское селение, Малкою называемое, то они, кроме вяленой рыбы, никакой другой пищи не имели, и ходить им почти не в чем было. В первых числах ноября призывали господина Мура и меня в замок, где старшие чиновники показали нам свидетельство, данное ли он займу от начальника Охотского порта флота капитана Миницкого. Японцы, показывая оное, по обыкновению своему извинялись, почему прежде не открыли нам о сей бумаге. Причиной сему поставляли они глупость Леонзайма, что он долго хранил ее у себя, никому не объявляя. Но мы слишком хорошо знали уже японцев, чтобы таким басням верить. Нам известно было, что свезенные на берег с Дианой японцы никакого лоскутка не могли утаить у себя, не только бумагу официальную с казенной печатью, которой содержание верно им в Охотске было растолковано. В бумаге сей важнее всего было то, что, между прочим, в ней поступки Хвостова называются самовольными, и что он ими навлек на себя гнев правительства. Упоминается также, что Леонзаймо и товарищ его два раза из Охотска уходили, не дождавшись высочайшего повеления о возвращении их в свое отечество, которое вскоре после второго их побега последовало. И в заключение господин Миницкий свидетельствует о добропорядочном поведении Леонзайма в бытность его в Охотске. Сделав в присутствии чиновников словесный перевод всему аттестату, мы тут же списали с него копию и после перевели дома на бумагу. Перевод наш с оригиналом немедленно послан был в столицу. Между тем, 8 ноября возвращенные из России японцы приведены были в Мацмай и помещены в тот дом, из которого мы ушли. Здешние начальники сделали им несколько допросов, при которых и Кумаджера находился. Он сообщил нам то же, что и прежде сказывал о дурном отзыве земляков его о русских, а сверх того известил нас, что Леонзайма Иркутск очень хвалит, но Охотск и всю Восточную Сибирь называет бедной голодной страной, где кроме нищих да чиновников никого он не видал.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: В Мацмае они жили около недели, а потом отправили их в столицу. При последнем свидании моем с господином Муром он сказал мне о слышанной им от караульного новости, что благодетель наш, прежний губернатор, находится в немилости и получил повеление никуда не выезжать из своего дома. Эта весть крайне всех огорчила, а более потому, что и письма от друга нашего Теска, хотя прямо ничего в них сказано не было, ясно показывали, что дела наши идут нехорошо. Однако в декабре месяце Кумаджера сказал нам за тайну, будто он видел сон, что нас велено отпустить. Но после открылось, что это не сон был, а настоящая молва, ибо он слышал от приехавшего из столицы одного из первых здешних чиновников, что дело наше идет весьма хорошо, и что благородный и честный поступок господина Рикарда с японцами, находившимися на задержанном им судне, обратил на себя не только внимание правительства, но и всех жителей столицы. Весть сию скоро подтвердил запиской ко мне господин Мур, известив, будто он слышал от одного из стражей, что все наши вещи, бывшие в Эддо, возвращены в Мацмай и делаются приготовления к возвращению нашему в Россию. И так опять мы из бездны отчаяния поднялись до некоторой степени надежды. Утешаясь ею, хотя и с примесью горя, происходившего от недоверчивости к японцам, встретили мы новый 1813 год. В течение января месяца получили мы несколько писем от Теска в ответ на наши, в коих, между прочим, он говорит откровенно, что решение нашего дела еще сомнительно, ибо правительство их так много имеет причин быть предубежденным против нас, что малое число доказательств, служащих в нашу пользу, недостаточно поколебать прежнего мнения. При сём Теска весьма кстати ссылается на японскую пословицу: «Веером тумана не разгонишь». Из таких замечаний лучшего нашего доброжелателя мы могли уже судить, что доброго конца нашему делу ожидать нельзя. А притом и стражи наши начали уже явно говорить, что Арао Тадзимано Ками отрешен от должности мацмайского губернатора и скоро другой будет на место его назначен. К всему горестному для нас происшествию присовокупилось еще и другое, не менее нас поразившее. В начале февраля вдруг отобрали от господина Мура все письма, писанные к нему от Теска, и сменили одного из бывших при нас работников, с которым младший брат Теска прислал последнее письмо к господину Муру, и который был так неосторожен, что вручил онное ему при караульном. Сей донес своему начальству, и вдруг сделалась суматоха. Солдатами, составлявшими при нас внутреннюю стражу, стали посылать в караул сержанта или унтер-офицера, из коих некоторые весьма строго начинали было с нами обходиться, но как мы пожаловались, то им приказали обращаться лучше. Мы более сожалели о добром нашем друге Теске, чтобы переписка его с нами не была причиной его погибели, ибо в некоторых его письмах он очень смело говорил о своем правлении. Хотя караульные и Кумаджера уверяли нас, что ему ничего не будет, но мы им не слишком верили. Наконец, в половине февраля Кумаджеру сказал нам за тайну, что дело наше решено. Но в чем состоит решение сие, до прибытия нового губернатора, который уже назначен, никто объявить нам не смеет под опасением жестокого наказания. Однако он может нас уверить, что худого ничего в решении японского правительства для нас нет. Известие сие привело нас в крайнее недоумение, ибо мы постигнуть не могли, в чем могло бы состоять такое решение, которое ни добра, ни зла нам не делало, а потому с чрезвычайным нетерпением, страхом и надеждой стали мы ожидать прибытия нового губернатора. 11 марта господин Хлебников впал в чрезвычайную задумчивость и сделался болен. Несколько дней сряду он не пил и не ел, да и сон его оставил. Расстроенное воображение представляло ему непонятные ужасы. В продолжении времени, при разных обстоятельствах, здоровье его хотя и поправилось, но не прежде совсем избавился он от болезни, как по приезде уже на шлюп. 18 марта прибыл новый губернатор. И с ним, между прочими чиновниками, приехали наш друг Теске, ученый из Японской академии по имени Адати Саннай и переводчик голландского языка Баба Сёдзоро. Теска показал нам, в всем случае, свою дружбу. Не успел сойти он на берег и кончить дела по службе, как тотчас, не заходя к своему отцу и семейству, прямо пришел к нам, принес гостинцев и утешил нас известием, что новый губернатор имеет повеление снестись с русскими кораблями, почему тотчас разошлются во все порты повеления не палить уже при появлении оных у японских берегов. Благодетеля нашего Арао Тадзимано Ками он выставил в глазах наших еще почтеннее и великодушнее, нежели как прежде мы об нем думали. Он сказал нам, что японское правительство отнюдь не хотела иметь с Россией никаких объяснений, считая по прежним происшествиям и по объявлению Леонзайма, что со стороны правительства нашего, кроме коварства, обмана и насилия, ожидать ничего нельзя другого. Но Арао Тадзимано Ками, допрашивая Леонзайма, вместе с нынешним губернатором заставил его запутаться и признаться, что мнение свое, будто Россия желает вредить Японии, и что Хвостов действовал по воле нашего правительства, он говорил наугад. Против других доводов членов японского правления он также сделал достаточное опровержение и доказал им, что они не должны судить о законах и обыкновениях других народов по своим собственным, а потом склонил их снестись по предметам существующих обстоятельств с пограничным российским начальством. Но как правительство их хотело требовать, чтобы объяснение по всему делу русские корабли привезли в Нагасаки, то он и на это сделал опровержение, представив оному, что русские, получив такой отзыв японцев, конечно, сочтут он и за обман и коварство, ибо как им вообразить, что японцы поступали искренно и честно, требуя, чтобы они шли столь далеко за таким делом, которое можно решить гораздо ближе и скорее в какой-нибудь гавани Курильских островов. Когда же правительство отозвалось ему, что без нарушения законов своих оно не может согласиться добровольно на приход русских кораблей в другой какой-либо порт, кроме Нагасаки, то Арао Тадзимано Ками дал им следующий достопамятный ответ. «Солнце, луна и звезды творение рук Божиих, в течении своем непостоянны и подвержены переменам. А японцы хотят, чтобы их законы, составленные слабыми смертными, были вечны и непременны. Такое желание есть желание смешное и безрассудное. Таким образом, он убедил правительство возложить на мацмайского губернатора переговоры с русскими, не требуя, чтобы оные шли в Нагасаки. Далее добродушный Теска нам сообщил, что Арао Тадзимано Ками отставлен от звания мацмайского губернатора, но дана ему другая должность, важнее губернаторской, хотя жалование он будет получать и менее, ибо в Мацмае все несравненно дороже, нежели в столице, где ему должно жить». Определен же он главным начальником над казенными строениями по всему государству. Теска так долго у нас пробыл, что отец его принужден был два раза за ним посылать. Однако он не расстался с нами, пока не уверился, что мы совершенно успокоились. Дня через два или три по приезде губернатора пришел к нам кумир.

хочет, чтобы мы учили присланных из столицы людей. Потом я спросил через стену господина Мура, как он думает о сём предложении. Он мне отвечал, что пока губернатор не объявит решение об нашем деле, да то ли не будет он ни под каким видом учить японцев. А коль скоро такое объявление последует, тогда он рад будет день и ночь учить их. Я советовал ему до прибытия наших судов по нескольку часов каждый день с ними заниматься и заметил, что тогда мы будем в состоянии узнать подлинное намерение японцев в рассуждении нас и взять другие меры. Но господин Мур отнюдь на мое мнение согласиться не хотел. Тогда я не постигал причины такой его твердости, полагая, что он все старое позабыл и сделался опять с нами единодушным, но после открылось другое. Таким образом, Кумаджеро оставил нас, не получая никакого решительного ответа. А через несколько дней после сего повели меня и господина Мура в замок, где первые два по губернаторе начальника в присутствии других чиновников нам объявили, что им повелено писать к начальникам русских кораблей, если они придут к японским берегам, и требовать объяснения касательно поступков Хвостова от начальства какой-нибудь нашей губернии или области. Почему, сказали они, намерение их есть послать во все главные порты северных владений письма, заключающие показанные требования, с русским переводом. Перевод должны сделать мы вместе с Теско и Кумаджеро. А теперь они хотят нам показать и изъяснить письмо их на японском языке писанное и узнать наши мысли, прилично ли будет с их стороны послать оное в Россию. Тогда переводчики растолковали нам содержание сего письма. Я нашел, что оно было написано весьма основательно, и благодарил их за такое доброе намерение, которое может избавить как Россию, так и Японию от бесполезного кровопролития, и уверял, что правительство наше, конечно, доставит им удовлетворительный ответ. После сего они объявили, что если суда наши придут к самому городу Мацмаю или Хакодаде, то намерены они с помянутым письмом отправить одного или двух из наших матросов. При сём случае я заметил, что такое намерение весьма похвально, ибо матросы, явясь на наши корабли, тотчас могут уверить соотечественников наших, что мы живы. А для той же причины просил их позволить нам написать записочки, что мы все живы, и приложить оные к письмам, кои они думают разослать. Японцы тотчас на предложение мое согласились, но сказали, что записки наши должны быть как можно короче, и что их прежде нужно послать на утверждение в столицу, и потому советовали нам поскорее их написать, что я и сделал немедленно по возвращении домой. После сего приступили мы к переводу японской ноты, для чего позволено было и господину Муру с Алексеем к нам ходить. В это же самое время явились и ученый с переводчиком голландского языка. Первое их посещение было церемониальное. О деле они ничего с нами не говорили, а только принесли нам в гостиниц конфет, познакомились с нами и выпросили у меня на время французские лексиконы и еще две книги. Между тем господин Мур сделал мне вдруг следующее нечаянное предложение. «Вам первому ехать на наши суда, — сказал он, — не годится, ибо вы причина нашего несчастья. Андрей Ильич, так зовут господина Хлебникова, при смерти болен, а матросы глупы и ничего не могут там порядочно пересказать, а потому мне должно ехать. А товарищем со мною надлежит быть Алексею, ибо он 3 года уже здесь содержится, а матросы только 2. Но как мне просить японцев о самом себе не кстати, то вы все должны просить их об этом, ибо собственное ваше счастье от сего зависит. Если вы сего не сделаете, то должны будете погибнуть». «Как так?» — спросил я. «Отчего?» «Я знаю, отчего», — отвечал значащим тоном господин Мур. На сие я ему сказал: «Если японцы уже намерены послать матроса с письмом на русские суда, то это последует,
Конечно, по воле их правительства, без коего они никакой перемены не сделают. Да и

0: правительство их в таких решениях долго медлит. Почему я отнюдь не намерен просить японцев о посылке вас первого на наши суда? А как скоро так, — отвечал он, — то вы увидите свою ошибку и раскаетесь, но уже будет поздно. Я не понимал, что значили сии угрозы, и остался в недоумении при расставании нашем с господином Муром. Но на другой день сказал он мне сквозь стену, будто один из караульных открыл ему, что японцы хотят захватить командира с нашего судна и столько же офицеров и матросов, сколько нас здесь, их задержать, а нас отпустить. Но как при сём случае может быть кровопролитие, то советовал мне хорошенько подумать, что ему непременно нужно ехать первому, ибо матросы не могут так настоятельно говорить на судне, как он, а он убедит капитана Рикарда и двух офицеров сменить нас добровольно. Но это была такая сказка, которой едва ли поверил бы ребенок. Возможно ли, чтобы караульный открыл такую важность? Да и сказал он на скромного старика в 70 лет, и потому я отвечал ему сухо. Сомнительно, чтобы это было их намерение. Но тем дело не кончилось. Вскоре после сего господин Мур сказал, что намерение их не то, как он прежде мне сказывал. Но они хотят все судно наше и со всем экипажем захватить, а потом отправить от себя посольство в Охотск на своем уже судне. И потому опять предлагал, что ему нужно ехать, а в известии своем сослался он на прежнего старика и другого молодого караульного. Эта басня была еще смешнее первой, и потому я дал ему короткий ответ. «Что Бог сделает, то и будет». И замолчал.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мирон.
2: Жил в городе богач по имени Мирон. Я имя вставил здесь не с тем, чтоб стих наполнить. Нет, этаких людей не худо имя помнить. На богача кричат со всех сторон соседи, а едва ли соседи и не правы, что будто у него в шкатулке миллион. А бедным никогда не даст копейки он. Кому не хочется нажить хорошей славы? Чтоб толком о себе другой дать оборот, Мирон мой распустил в народ, что нищих впредь кормить он будет по субботам. И подлинно, кто не придет к воротам, они не заперты никак. Ахти, подумают, бедняжка разорился. Не бойтесь, скряга умудрился. В субботу с цепи он спускает злых собак. И нищему не то, чтоб пить или наедаться, дай бог здоровому с двора убраться. Меж тем Мирон пошел едва не во святых. Все говорят, нельзя Мирону надивиться. Жаль только, что собак таких он держит злых. И трудно до него добиться. А то он рад последним поделиться. Видать, случалось часто мне, как доступ не легок в высокие палаты. Да только все собаки виноваты. Мироны ж сами в стороне.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Мирон. Читал Денис Беспалый.
3: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Константина Сергеевича Станиславского матери Елизавете Васильевне Алексеевой. 10 октября 1886 года. Добрая мамочка. Пушкин, несмотря на свою гениальность, долго не решался изобразить тип русской няни, находя его слишком трудным и сложным. Лишь после многих трудов и неудачных попыток ему удалось олицетворить этих необыкновенных женщин, которые способны забыть свою кровную семью, чтобы сродниться с малыми детьми, которые отымают у них кровь, молодость и здоровье. Пушкин научил меня, с каким уважением следует относиться к почтенному труду наших первых воспитательниц, и потому я вечно буду относиться с глубокой благодарностью к нашей родной няне. Твой Кокося Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив украинское урегулирование по итогам визитов спецпредставителей США в Москву и Киев. Глава государства обозначил американскому лидеру необходимые шаги Вашингтона для скорейшего завершения конфликта и подчеркнул отсутствие у России агрессивных планов в отношении Европы. Трамп высказался за прекращение боевых действий ради восстановления двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Лидеры также договорились оставаться на связи и продолжить гуманитарное сотрудничество. Валовой региональный продукт Тверской области в этом году может достичь рекордного 1 триллиона рублей. И важное место в этом занимает туризм, сообщил на встрече с президентом временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
2: Кроме того, важной сферой является туризм. В Тверской области мы занимаем 2 место по доле туризма в валовом региональном продукте. У нас есть огромный кластер Завидово и очень много других точек притяжения, куда едут туристы.
3: Вот хорошо бы еще восстанавливать усадьбы.
2: Этим занимаемся. У нас очень хорошие есть такие исторические места, где мы большое внимание этому уделяем.
1: Королев также попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери, который будет отмечаться в 2035 году. Все застрявшие во вьетнамском Ханое российские туристы во вторник доставлены в Москву, сообщил Российский союз туристической индустрии. В посольстве подтвердили, в отелях никто не остался. Причиной сбоя расписания эксперты называют активность вулкана в Индонезии. Примерно 600 человек более суток ожидали вылета на родину. Свыше полусотни дел завела ФАС против топливных компаний, завышающих цены на бензин. Федеральная антимонопольная служба также выдала еще 80 предупреждений. На совещании у вице-премьера Александра Новака 8 сентября чиновники обсудили меры реагирования на нарушение законодательства, северный завоз и контроль за маркировкой топлива. Ведомствам поручено развивать мониторинг и заключать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами для регулирования ценообразования. И продажу алкоголя массово ограничат сразу в 18 регионах. Это произойдет 11 сентября, напоминает агентство РИА Новости. В день трезвости местные власти вводят дополнительные запреты на спиртное. Известно, что ограничения затронут в том числе Бурятию, Удмуртию, Камчатку и Забайкалье. В списке субъектов, где спиртное будет не достать, Донецкая Народная Республика, Севастополь и Еврейская Автономная область. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
4: Возвращаюсь к рассказу о неаполитанском короле, который с такой доверчивостью следовал за русской армией по Казанской дороге. Один раз он приехал переночевать в Москву, видел императора и возвратился назад в авангард. Во время его пребывания в Москве, когда вице-король, князь Невшательский, князь Экмюльский были у императора вместе с ним, император поднял вопрос, не требует ли здравая политика, чтобы мы немедленно двигались на Петербург, так как русские, по словам короля, находятся в состоянии полной дезорганизации и упадка духа, а казаки готовы покинуть армию. Действительно ли император думал об этой экспедиции? Рассчитывал ли он, что успеет закончить ее до больших морозов? Думал ли он, что армия в состоянии осуществить этот поход? Судя по тому, что перед тем и после того он говорил князю Невшательскому, для меня ясно, что у него никогда не было этого плана, неосуществимого при том состоянии, в котором находились наша артиллерия и кавалерия, да еще в то время, когда Кутузов стоял очень близко от нас с хорошо организованной армией и многочисленной кавалерией. Вице-король и маршалы предавались меньшим иллюзиям, чем король по поводу так называемой дезорганизации русских. Они подчеркивали, что армия нуждается в отдыхе и необходимо как можно скорее обеспечить ей хорошие зимние квартиры, чтобы реорганизовать ее. Император хотел внести перемену в настроение армии, отвлечь ее мысли от понесенных потерь, убедив ее, что она еще в состоянии предпринять все, что угодно. Он хотел запугать оставшихся в Москве осведомителей Петербурга и прощупать настроение армии. Больше об этом проекте вопроса не поднималось, и мы остались в Москве. Тем не менее, речи короля произвели большое впечатление на императора, который с большим удовольствием повторял все, что он ему рассказывал, писал и продолжал ежедневно писать после возвращения в авангард, а именно, что русские потеряли всякое присутствие духа, что офицеры проклинают Польшу и поляков и в Петербурге не придают значения этой стране, и даже высшие офицеры открыто заявляют, что там желают и требуют мира. Это желание откровенно высказывают также и в армии, уже написали императору Александру и ожидают его ответа. И, наконец, Кутузов также настроен очень сильно в пользу мира». Русские развлекали короля этими разговорами, парализовали своей предупредительностью его активность, и авангард, обмениваясь с неприятелем только любезностями, мало продвигался за день, что было по вкусу нашим войскам, так как они с неохотой покидали московские погреба и те удовольствия, которыми, как они знали, пользовались воинские части, оставшиеся в Москве, и в которых они еще продолжали принимать участие благодаря близости города и тому, что пока еще легко было посылать туда каждый день за припасами. Император, продолжая с большим удовольствием рассказывать о том, что доносил ему король, тем не менее подвергал сомнению его сообщение о передвижениях русских. «Они провели Мюрата. Не может быть, чтобы Кутузов оставался на этой дороге. Он не прикрывал бы тогда ни Петербурга, ни южных губерний». Император повторял это по всякому поводу и шутил над маневром Кутузова, в котором он, по-видимому, сомневался. Тщетно он предписывал королю настойчиво теснить неприятеля. Тщетно он советовал ему не доверять русским и высылать крупные рекогносцировочные отряды, чтобы разузнать, что проектирует неприятель и по каким направлениям он продвигается. Напрасно также он заставил его выехать из Москвы раньше, чем король хотел. Он сделал это из опасения, что без короля его генералы будут действовать недостаточно решительно. Король, не желая отходить слишком далеко или не понимая, вероятно, всего значения приказов императора, действовал вяло, совершал очень небольшие дневные переходы и ограничивался как бы простой переменой места. Чтобы оправдать свою медлительность, король заявлял, что он бережно относится к казакам, так как они не хотят больше сражаться против нас. Если бы он даже и атаковал их, они, по его словам, не стали бы стрелять по нашим войскам. Одним словом, они уже не обороняются и, по-видимому, не сегодня-завтра покинут русскую армию. С другой стороны, король замечал, что крестьяне очень недовольны своим положением, и многие из них поговаривают уже об освобождении. Князь Невшательский показал мне 2 таких письма, а император – 3 или 4. Во всех письмах были одни и те же соображения. Император спросил меня, что я об этом думаю. «Что над неаполитанским королем издеваются», – ответил я. Император и князь думали то же самое. Видя, что он безрезультатно приказывает королю энергично теснить неприятеля, производить разведки в различных направлениях, чтобы установить, где находится Кутузов, и не доверять его маневрам, император образовал корпус из пехоты Даву и гвардейской кавалерии, к которой он присоединил дивизию Ля-Уссе и отдал этот корпус под командование герцога Истрийского. Предполагая по-прежнему, что русские постараются прикрывать Калугу, император отправил герцога на Десну с приказом двигаться вперед до тех пор, пока его авангард не нападет на действительный след русской армии. Кроме того, нужно было отбросить неприятельские отряды, которые находились всего лишь в расстоянии одного перехода от Москвы и беспокоили нас, перехватывая даже наших фуражиров. Бессиер подошел к Десне 25-го, то есть в тот самый день, когда Понятовский вступил в Подольск, где к нему присоединился неаполитанский король, освободившийся от своего заблуждения и поддерживавший операции, производившиеся по приказу императора в калужском направлении. До сих пор он все время вел переговоры с казачьими начальниками. Он подарил им свои часы, драгоценности и охотно отдал бы свою рубашку, если бы не открыл, что пока эти милые казаки ублажали его и удерживали на Казанской дороге, русская армия под прикрытием их маневров уже 5 дней тому назад перешла на Калужскую дорогу, совершив этот переход ночью при свете огней московского пожара. 19-го Кутузов занял позицию у Десны и укрепился там. Но в результате всех описываемых обстоятельств император только 26-го узнал, что неприятель действительно произвел маневр, о котором он подозревал. Пришлось примириться с тем, чему не удалось помешать. Император жаловался на короля, не щадил его ни в своих разговорах, ни в депешах, но должен был примириться с тем, что на его фланге находятся русские, движение которых по казанскому направлению он никак не мог себе объяснить. Император рассказывал и раньше с различными подробностями, как казаки держали себя по отношению к неаполитанскому королю. Теперь он прибавил новые подробности, говоря при этом, что он посоветовал бы своим послам быть столь же проницательными и ловкими, как эти дикие казачьи офицеры. Как только король хотел двинуться вперед, к нему, по словам императора, тотчас являлся казачий полковник и уговаривал его не завязывать бесполезного сражения. «Мы вам больше не враги», — говорил он. «Мы хотим мира, мы ждем лишь ответа из Петербурга». А если король упрямился, то полковник спрашивал его, до какого пункта он хочет дойти, чтобы сообразоваться с его желаниями. Короля спрашивали даже, где он хочет расположиться со своим штабом. А если мы атаковали, то русские отступали без сопротивления. В последние два дня условились даже, что казаки не будут разрушать тех деревень, которые король должен занять, и не будут ничего увозить с собой оттуда. Если король жаловался, что нет жителей и дома пусты, в тот же день в деревне, где он располагал свой штаб, он находил жителей на месте. Все там было в порядке, все было приготовлено. А тем временем другие казаки, менее вежливые или неосведомленные об уговоре, захватывали лошадей, обозы и все продовольствие, которое король и его штаб выписывали из Москвы. Это сердило короля. Ему обещали удовлетворение. Получив приказ поддерживать операции герцога Истрийского, король, рассерженный казаками, организовал разведку и в конце концов увидел, что перед ним только завеса. Эти учтивые казаки, которые якобы собирались действовать вместе с нами, разыграли его. А русская армия, которая, как он думал, шла по Казанской дороге, уже занимала позиции в Калужском направлении и прочно утвердилась там. Доверчивость короля могла бы оказаться для нас роковой, если бы неприятель в ночь перехода с одной дороги на другую стремительно ударил по Москве. Но так как эта доверчивость не имела таких прискорбных результатов, то император ограничился насмешками над ней. Если бы неприятель действовал смело, то это повлекло бы за собой неисчислимые последствия, так как он захватил бы нас врасплох среди беспорядка, вызванного грабежами, и спокойной уверенностью в том, что русская армия, согласно донесениям короля, непрерывно отступает. Император видел, что русская армия, разбитая под Москвой и, по словам короля, дезорганизованная и деморализованная взятием Москвы, в действительности занимала позиции достаточно близко от нас для того, чтобы наши войска не могли надеяться на отдых. Император решил поэтому атаковать ее, если наступательное движение короля и герцога Истрийского, который вместе с поляками должен был поддержать короля, окажется недостаточным для того, чтобы заставить неприятеля отойти. Он отдал приказ о выступлении. 27-го казалось, что неприятель хочет защищать свои позиции, и это побудило императора распорядиться, чтобы все было приведено в боевую готовность. Но 29-го он узнал, что Кутузов, как он и ожидал, отступил к возведенным по его приказу укреплениям за Нарой. Басьер возвратился к Москве. При этих передвижениях было несколько боев, окончившихся в нашу пользу. Один из них принес большую честь польскому корпусу и князю Понятовскому. 23 сентября наши обозы были уже потревожены. Переговоры между казаками и нашими аванпостами еще продолжались, но император был этим недоволен и запретил их. Слухи разносили по Москве все, что говорилось при переговорах, и эти слухи доходили до императора. Дело показалось ему достаточно серьезным, чтобы обратить на него тщательное внимание. С особенным недоверием он отнесся к тому, что русские рассказывали во время переговоров с корпусом генерала Себастьяни. «Единственная цель этих сообщений, — говорил император, — в том, чтобы напугать армию рассказами о морозах и расстоянием, отделяющим ее от Франции. Я знаю, эту войну изображают несправедливой и неполитической, а мое нападение — незаконным. Моих солдат пичкают миротворческими пожеланиями, рассказами об умеренности Александра и о его особенной любви к Франции. Своими сладкими словами русские стараются превратить наших храбрецов в изменников, парализовать отвагу мужественных людей и завербовать для себя сторонников. Мюрат оказался в дураках. Его провели люди более ловкие, чем он.
5: Его опьяняют знаки внимания и почтения со стороны казаков, что бы ему ни твердил Бельяр и другие здравые люди. После того, как он ошибся насчет движения Кутузова, он совершил бы еще новую, гораздо более серьезную ошибку, если бы я не навел порядок. Я прикажу расстрелять первого же, кто вступит в переговоры, хотя бы на нем был генеральский чин». И в самом деле, в приказе было опубликовано запрещение вести переговоры с неприятелем под страхом смертной казни. Но во внимание к обидчивости короля это запрещение было адресовано генералу Себастьяне. Дело доходило до того, что возникло нечто вроде перемирия между аванпостами по молчаливому согласию. Неприятель воспользовался этим, чтобы усыпить нашу бдительность и направить свои отряды к Смоленску, где они сожгли у нас 15 зарядных ящиков, не будучи в состоянии увести их с собой. Эти отряды задерживали эстафеты, тревожили тыл и были для императора одной из самых больших неприятностей, испытанных им в течение этой кампании. Мания переговоров заразила даже войска, находившиеся под командой герцога Истрийского. Император считал это в высшей степени нежелательным и сделал герцогу выговор даже за то, что он принял двух парламентеров. Для предотвращения разговоров с неприятелем он запретил допускать новых парламентеров и приказал, чтобы письма, которые могли быть нам посланы, принимались патрулями. «Все эти переговоры, — сказал он Бертье при мне, — приносят пользу только тому, кто их начинает, и всегда оборачиваются против нас». Он предписал Бертье подчеркнуть это маршалу.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
5: Император почти каждый день объезжал верхом различные районы города и посещал окружающие его монастыри, высокие стены которых делали их похожими на маленькие крепости. Он часто распространял эти разведки на довольно далекие расстояния. Монастыри были заняты сильными гарнизонами или же служили казармами для наших войск. Император приказал устроить в монастырских стенах бойницы с таким расчетом, чтобы оборону могли вести небольшие отряды на случай, если армия выступит из Москвы, чтобы дать сражение неприятелю. Особое внимание император уделял продовольственным запасам не только для настоящего момента, но и на зиму, как если бы он решил оставаться в Москве. Он очень заботился о солдатах и их быте, а также об оборонительных работах, о которых он отдал распоряжение. Он работал весь день и часть ночи. Он управлял Францией, руководил Германией и Польшей, так как если бы он находился в Тюильри. Каждый день с эстафетами приходили донесения и отправлялись приказы, дававшие направление Франции и Европе. Эстафетная служба достигла такой регулярности, что почта приходила по расписанию с точностью до 2 часов. После обеда император принимал маршалов, вице-короля и тех дивизионных генералов, которые могли в данный момент отлучиться от своих корпусов. 3-4 раза в неделю он собирал за обедом вместе с маршалами нескольких дивизионных генералов. Во время послеобеденных разговоров император настраивал в подходящем для него духе своих собеседников и сообщал им те политические сведения, которые, согласно его желанию, должна была знать и обсуждать армия. Французские актеры, итальянские певцы, в том числе знаменитый обладатель сопрано Тарквинию и иностранные ремесленники оставались в Москве, так как они не знали, куда им деваться, когда началась эвакуация, о которой они узнали лишь в самый последний момент. Они потеряли все во время пожара и грабежей. Тарквинию едва удалось спасти один из своих костюмов. Император приказал помочь им. В них приняли участие все. Но что могли сделать деньги там, где нечего было больше покупать? Люди нуждались в хлебе, в пище. Подавляющая часть продовольствия стала собственностью тех, кому посчастливилось найти магазины и тайники, где были скрыты запасы. Каждый из них хранил найденное для самого себя и для своих друзей. За деньги нельзя было получить ни хлеба, ни мяса. То, что оставалось в распоряжении администрации, было предназначено для госпиталей и для выздоравливающих. Корпуса питались тем, что им удавалось раздобыть самим, и они старались ежедневно пополнять свое снабжение. Все пришли на помощь артистам и певцам. Всем пришлось также кормить несчастных жителей, так как русские, подобно оставшимся в Москве иностранцам, погибли бы от голода, если бы мы не пришли им на помощь. Польские офицеры из гвардии, как, например, граф Красинский, зная русский язык, могли лучше, чем мы, идти навстречу нуждам несчастных русских. Своей гуманностью они приобрели большое уважение со стороны всех порядочных людей. Император хотел поставить во главе городской администрации в Москве более или менее видного русского, хотя бы в интересах оставшихся здесь несчастных людей. Он приказал разыскать подходящее лицо, но не нашли никого, кроме Тутомлина, который был слишком необходим во главе своего учреждения для того, чтобы возлагать на него другие функции. Император давно уже не беседовал со мной, а князь Невшательский лишь в общих чертах знал о тех переговорах, которые собирался завязать император, поэтому я только позднее узнал о них. Император, встречая всегда с моей стороны оппозицию и его взглядом, слишком часто показывал мне свое раздражение, и я даже не решался встретиться с Тутомлиным. Что касается Загряжского и других русских, которых я приютил в это ужасное время, то я просил обергофмаршала предупредить об этом императора, дабы мои действия не были ложно истолкованы. Все эти люди были, впрочем, стариками и малозначащими лицами, давно уже не имевшими никакого отношения к русскому правительству. Император хотел использовать их в городской администрации. Несколько позже он даже намекал, что хочет их видеть. Но они отказались от всяких должностей и отклонили честь, которую его величество хотел им оказать, сославшись с полным основанием на то, что им нечего надеть. Нельзя себе даже представить, до какой степени они были оборваны. Некоторые из артистов решили, что они смогут организовать спектакль, который принесет им большие доходы, так как в Москве находится много скучающих от праздности военных. Идея была одобрена, так как спектакль собрал бы людей вместе и доставил бы им развлечение. Император поручил Дебассе организовать и открыть спектакль, приказав ему купить старые занавеси и разные награбленные вещи, словом, всякие лохмотья, чтобы актерам было во что одеться. Тарквинио настойчиво желал петь для императора. Он пел два раза перед ним. Это происходило в совершенно домашней обстановке и продолжалось не более получаса. Присутствовали только офицеры из свиты императора. Я считал, что могу позволить себе не являться на эти концерты, так как выходил из дому только для того, чтобы сопровождать императора во время его поездок верхом. Я много читал, и в книгах у меня недостатка не было, хотя особняк Голицына, где я устроил своих людей и свои экипажи, был разграблен сверху донизу в ту ночь, когда мы находились в Петровском. Я занимал в Кремле две маленькие комнаты, выходящие на южную террасу. За исключением больших покоев, мебели не было нигде, но мы покупали по дешевке мебель, спасенную из сгоревших домов или из мебельных складов, покинутых своими владельцами. За несколько наполеондоров я купил также портреты всех членов русской царской фамилии. Из этих портретов солдаты устраивали себе шалаши на бивуаках. Император все время жаловался, что не может раздобыть сведения о происходящем в России. И в самом деле до нас не доходило оттуда ничего. Ни один секретный агент не решался пробраться туда. Всякое прямое сообщение было очень трудно, даже невозможно. Ни за какие деньги нельзя было найти человека, который согласился бы поехать в Петербург или пробраться в русскую армию. Единственные неприятельские войска, с которыми мы приходили в соприкосновение, были казаки. Как ни желал император раздобыть нескольких пленных, чтобы получить какие-либо сведения об армии, нам при стычках не удавалось их захватить. Единственные сведения о России, которые получал император, приходили из Вены, Варшавы и Берлина через Вильно. Эти сведения проделывали таким образом большой крюк, прежде чем доходили до императора. Неаполитанский король по-прежнему повторял то, что, вне всякого сомнения, по указанию Кутузова говорили казачьи офицеры, а именно, что война надоела, русские желают мира, надо прийти к соглашению и нет никаких оснований продолжать борьбу. Король по-прежнему утверждал, что русская армия пала духом, офицеры, в особенности генералы, изнурены, устали от войны и желают вернуться домой в Петербург, откуда все еще ожидают ответа. Таким способом подогревались надежды или, вернее, желания императора. Только вице-король и князь Невшательский говорили другим языком. Несмотря, однако, на прекрасные речи русских, император не получал никакого ответа на свои предложения. Но молчание русского правительства не вразумляло его насчет того, чего можно ждать от переговоров. Ничто не могло его убедить. Россказни неаполитанского короля, хотя он постоянно высмеивал их, поддерживали те надежды, которые он хотел сохранить вопреки соображениям, несомненно приходившим ему в голову так же, как и нам. Погода стояла настолько хорошая, что местные жители удивлялись. Можно было сказать, что природа тоже вступила в заговор, чтобы обмануть императора.
4: Его Величество каждый день повторял, а когда я при этом присутствовал, то он говорил это с особенным подчеркиванием, что в Москве осень лучше и даже теплее, чем в Фонтенбло. Император почти ежедневно ездил верхом, и едва ли хоть одна прогулка обошлась без нескольких иронических замечаний со стороны по поводу погоды и температуры в Москве по сравнению с Францией. А к этим замечаниям он прибавлял на мотив одной из старых песенок, которым часто пользовался, чтобы подчеркнуть некоторые фразы или какие-нибудь меткие стихи, вставляемые им в разговор. «Легко соврать тому, кто прибыл из далеких стран». Но вслед за этим, опасаясь, как бы эти слова не обернулись против него самого, он иногда говорил, указывая на ярко светящее солнце. «Вот образец ужасной русской зимы, которой господин де Калинкур пугает детей». Прошло уже 3 недели, как мы находились в Москве, а император до сих пор еще не сказал мне ни слова по поводу гибели моего брата, хотя он помянул его весьма почетным отзывом в бюллетене армии. «Что я могу сделать для адъютантов вашего брата?» Таковы были его первые слова по поводу столь тяжкой для меня потери. И он прибавил. «Они должны быть хорошие офицеры, потому что их генерал был храбрец. Он пошел бы далеко». Я ответил, что представлю ему, как только он позволит, разные предложения о повышениях в чине и о наградах для них, а также для всех офицеров штаба, главного командования и офицеров, состоящих при нем, для которых он пока еще ничего не сделал. «Представьте эти предложения сегодня». Таков был ответ императора, молчание которого о моем брате объяснялось лишь его раздражением против меня, так как он очень хорошо отзывался о нем в разговорах с князем Невшательским и Дюроком. Вечером после сражения, в котором погиб мой брат, он сказал о нем князю Невшательскому. «Он был лучшим из моих кавалерийских офицеров. Он отличался находчивостью и отвагой. Он заменил бы Мюрата в конце кампании». Император согласился на все предложения, которые я сделал, в частности, на предложения, касавшиеся адъютантов моего брата, но не сказал мне больше ни слова о нем. Император был очень озабочен в эти дни полученным тогда сообщением о том, что в первых числах сентября русская армия, находившаяся в Молдавии, перешла Днестр, а также донесениями о событиях, разыгравшихся на Двине. Русские захватили там инициативу. Хотя они были отброшены от Полоцка, когда атаковали его 18 октября, однако 19-го раненый маршал Сен-Сир вынужден был эвакуировать город. Хотя он произвел прекрасный маневр, завершившийся всецело в нашу пользу, но возможные последствия этого дела беспокоили императора. Маршал-герцог Таренский также имел жаркую схватку с русскими еще в конце августа, и одновременно с нападением на Полоцк русские атаковали также и Двинск. Финляндская дивизия генерала Штейнгеля, численностью в 10 тысяч человек, как и предвидел император, прибыла на русский фронт и поступила под командование Эссена, который подкреплял Витгенштейна. Командование прусскими войсками Йорк заменил Граварта. Все получавшиеся императором донесения были серьезны. Все должно было заставить его почувствовать трудности своего положения. Но чем труднее оно ему казалось, тем более твердо и решительно он шел наперекор всему, считая, что может восторжествовать над всеми затруднениями и даже опасностями, угрожавшими ему со всех сторон, если будет проявлять уверенность в себе и сделает новые мирные предложения, так как они приведут, если не сразу к переговорам, то во всяком случае к перемирию, а оно повлечет за собой и переговоры, поскольку мы начнем разговаривать с русскими. Мы в Москве находились не в лучшем положении, чем наши тылы. Госпитали и жители не сегодня-завтра должны были остаться без продовольствия. Герцог Тревизский требовал продовольствия, но администрация берегла спасенные ею небольшие запасы для более важных надобностей. Корпуса имели по большей части свои продовольственные запасы. Но те ведомства, которые должны были получать снабжение от интенданства, так как они сами не имели ни солдат, ни транспортных средств, чтобы добывать продовольствие, находились в бедственном положении. Император думал, что можно будет, как и в других странах, организовать здесь компании, которые делали бы поставки за деньги, точнее, за бумажки. Но там, где не удавалось организовать администрацию, нельзя было найти и поставщиков. Император не отступал перед трудностями и старался перешагнуть через них, как всегда, когда он не мог их преодолеть. Он думал, что сможет использовать жителей, среди которых нужда сильно давала себя знать, и что казаки, мешавшие нашему снабжению, снизойдут к положению своих соотечественников. Таким путем можно будет удовлетворять нужды жителей, а частично и наши собственные.
5: Он приказал поэтому образовать русскую компанию, которая производила бы закупки в деревнях, но хотя было объявлено, что расчет будет производиться наличными деньгами, никто не решался вступить в эту компанию, ибо никто не сомневался, что казаки будут церемониться с жителями Москвы не больше, чем с ее гарнизоном. 2 или 3 октября император, который уже очень давно не беседовал со мной о делах, спросил меня, как я думаю, готов ли будет император Александр заключить мир, если он сделает ему предложение. Он тогда еще ничего не говорил мне о тех предложениях, которые уже сделал. Я откровенно высказал ему свое мнение. Принесение Москвы в жертву свидетельствует о не слишком мирных намерениях, а по мере того, как будет надвигаться зима, шансы все больше будут склоняться в пользу России. Словом, нельзя считать вероятным, что русские сожгли свою столицу для того, чтобы потом подписать мир на ее развалинах. «Хотите ехать в Петербург?» – спросил меня император. «Вы повидаете императора Александра, я передам через вас письмо, и вы заключите мир». Я ответил, что эта миссия совершенно бесполезна, так как меня не примут. Тогда император с шутливым и благосклонным видом сказал мне, что я сам не знаю, что говорю. Император Александр постарается воспользоваться представившимся случаем вступить в переговоры с тем большей готовностью, что его дворянство, разоренное этой войной и пожаром Москвы, желает мира. Он, император, не сомневается в этом». «Этот пожар, — прибавил он, — безумие, которым безумец мог хвастать в тот день, когда зажег огонь, но в котором он на завтра же раскаялся. Император Александр хорошо видит, что его генералы бездарны, и самые лучшие войска ничего не могут сделать, когда ими командуют такие начальники. Он настаивал, приводя еще новые доводы, чтобы убедить меня в своей правоте и уговорить принять это поручение». Напрасно я приводил все те возражения, о которых говорил выше. Император ответил, что я ошибаюсь. Он получает в настоящее время сообщение из Петербурга. Там пакуют вещи с величайшей спешкой. Самые драгоценные предметы отправлены уже внутрь страны, даже в Англию. Император Александр не тешит себя иллюзиями. Он видит, что его армия сильно уменьшилась и пала духом, тогда как французская армия в состоянии тотчас же двинуться на Петербург. Погода стоит пока хорошая, если осуществится этот поход. Российская империя погибла. Потерпев поражение, император Александр находится в очень затруднительном положении и ухватится обеими руками за предложение, сделанное нами, так как оно даст ему почетный выход из скверного положения, в которое он попал. Видя, что ему не удается меня уговорить, император прибавил, что все побывавшие в России, начиная с меня, рассказывали ему всяческие сказки о русском климате и снова стал настаивать на своем предложении. Быть может, он думал, что мой отказ объясняется лишь тем, что мне неловко явиться в Петербург, где ко мне так хорошо относились как раз в тот момент, когда Россия подверглась такому разорению. Основываясь на этом предположении, император сказал мне: «Ладно, отправляйтесь только в штаб фельдмаршала Кутузова». Я ответил, что эта поездка увенчалась бы не большим успехом, чем другая. Я добавил еще, что помню все, что император Александр когда-то говорил мне. Я знаю его характер и отказываюсь от поручения, которое император хочет на меня возложить, потому что я уверен, что Александр не подпишет мира в своей столице. Так как этот шаг с нашей стороны оказался бы безрезультатным, то целесообразнее не делать его». Император резко повернулся ко мне спиной и сказал: «Хорошо, я пошлю Ларистона. Ему достанется честь заключить мир и спасти корону вашего друга Александра». И действительно, вскоре император возложил это поручение на Ларистона.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Ларистон выехал в русскую главную квартиру 4 или 5 октября. Был там прекрасно принят и получил обещание, что привезенное им письмо будет переслано императору Александру. Хотя Кутузов отказался пропустить его в Петербург, но по впечатлению Ларистона, все желали положить конец этой борьбе, которая изнурила русских, по-видимому, еще более, чем нас. Говорили, что вскоре получится ответ из Петербурга, и император был в восторге, так как он возлагал свои надежды на приостановку военных действий, во время которой можно было бы вести переговоры. Он считал, что останется лишь, как это бывало в подобных случаях, наметить демаркационную линию для противников на время переговоров. Как говорили мне князь Невшательский и Дюрок, император объяснял молчание императора Александра по поводу предложений, посланных ему из Смоленска и из Москвы, только лишь тем, что русские после отъезда Балашова из Вильна убеждены, мол, что он не пойдет ни на какое соглашение, которое не было бы в известной мере построено на принципе восстановления Польши. Однако он начал допускать, что события и пожары могли вскружить русским голову, и что пожар Москвы вызвал среди них воодушевление, по крайней мере, на некоторое время. Он стал даже сомневаться, что они пожелают принять его уполномоченного, и в ночь перед отъездом Ларистона приказал написать неаполитанскому королю, чтобы он сообщил русским, что император посылает одного из своих генерал-адъютантов и заранее точно осведомился, примут ли его. В глубине души он по-прежнему лелеял надежду, что переговоры состоятся. По крайней мере, так он говорил, и можно было ему верить, ибо он оставался в Москве, несмотря на то, что до сих пор не было получено ответа ни на одно из его предложений. А между тем и время, истекшее после его первых шагов в этом направлении, и голос рассудка воочию доказывали, что Александр не хочет вступать в переговоры, а он упорно собирался все же предпринимать новые шаги. Император, как и все остальные, чувствовал, что его повторные послания разоблачают затруднительность его положения и лишь укрепляют враждебные планы неприятеля. Однако он отправлял новые послания. Какая слепая вера в свою звезду и, можно сказать, в ослепление или слабость противников должна была быть у этого столь здравого и расчетливого политика? Неаполитанский король, который, несмотря на запрещение, продолжал вести переговоры, по-прежнему доносил, что казаки не хотят больше воевать, а русская армия желает мира и считает, что она находится в достаточно хорошем положении, чтобы заключить выгодный мир, так как к ней пришли подкрепления. Кутузов и все генералы писали об этом Александру и убеждали его выслушать наши предложения. Эти рассказы слишком соответствовали желаниям императора Наполеона и потому давали пищу надеждам, которые погубили его. Русские офицеры действительно занимали короля подобными сказками. Казаки, научившись распознавать короля по пышному костюму и различать его в рядах стрелков как самого храброго из бойцов, обычно переставали стрелять по тому направлению, где он показывался. А офицеры приезжали, чтобы говорить ему комплименты, и по-прежнему уверяли, что, восторгаясь его отвагой, они дали себе слово никогда не стрелять в него, но постараться захватить в плен. Как-то раз, однако, один казак, по-видимому, плохо посвященный в тайны этой новой политики аванпостов, выстрелил в короля из пистолета почти в упор, когда его величество, рассчитывая на состоявшийся уговор, прогуливался с кем-то беседуя. К счастью, пуля его не задела. Казачьи офицеры тотчас же явились принести ему извинения и заверить, что недобросовестный противник будет наказан. Этот случай принес пользу. Король стал менее доверчивым и отныне меньше верил в мирные намерения этих господ. То, что я теперь расскажу, было подтверждено мне князем Невшательским и герцогом Фриульским и доказывает, что император, которого удерживали в Москве надежды на мир, не обманывался насчет своего положения, хотя он и старался внушить иллюзии многим лицам, в том числе и мне. Он, правда, говорил нам, что позиции в Москве с ее развалинами и сохранившимися в ней запасами предпочтительнее всяких других позиций в России. Мир можно заключить только в Москве. Погода превосходна, насчет климата мы ошибались, и осень в Москве еще лучше, чем в Фонтенбло. Но с первых же дней своего прибытия в Москву, в разговорах с людьми, которые в это время имели честь пользоваться его особым доверием, он говорил, что Москва – плохая позиция, и надо оставаться здесь лишь в течение времени, необходимого для переформирования войск. Австрийцы и пруссаки, наши союзники, на которых возложена задача защищать наши тылы, сделаются самыми опасными врагами при малейших наших неудачах. Хотя он ясно оценивал положение, но был так увлечен и до такой степени любил тешиться собственными иллюзиями и надеждами, что по-прежнему убаюкивал себя ожиданием ответа от императора Александра, или, по крайней мере, ожиданием переговоров с Кутузовым о перемирии, которые привели бы к соглашению также и по другим вопросам. Можно сказать, что именно затруднительность положения мешала ему видеть опасности, хотя последующие события помогли ему открыть глаза и побудили пойти навстречу опасностям, которые ему угрожали. В самом деле, князь Невшательский получил в те дни от князя Шварценберга вместе с донесением записку, которая заставила его призадуматься, а когда он показал ее Дарю, Дюроку и мне, она поразила нас не менее, чем его. Всем известные лояльность и благородные чувства князя Шварценберга придавали большое значение полученному от него сообщению. Вот приблизительный смысл этого сообщения. Положение сейчас затруднительно, но может сделаться еще более серьезным. Впрочем, каковы бы ни были события, князь Шварценберг заверяет князя Невшательского, что он может полагаться на его личные чувства и на то, что он всегда высоко ценил и будет ценить всякие отношения с ним. Император, разговаривая с Бертье по поводу этой записки, сказал ему: «Это возвещает подготовку к отпадению при первом же удобном случае, если только оно не началось уже. Австрийцы и пруссаки – враги, находящиеся у нас в тылу». Он замолчал, подумал несколько мгновений и добавил: «Жребий брошен. Таков высший закон судьбы, решающий все». Бертье заметил императору, что необходимо как можно скорее осуществить его первый проект – покинуть Москву и отойти ближе к Польше, так как это поставит преграду всяческим злым умыслам и удвоит наши силы. «Вы хотите съездить в Грабуа? Хотите повидать Висконти?» – ответил ему император. Заметив, что Бертье обиделся, он добавил: «Это письмо – сентиментальная чепуха. Шварценберг сентиментальничает с вами, потому что он предпочел бы охотиться на фазанов у вас в Грабуа или у себя в Богемии, чем терпеть каждое утро неприятности от Тормасова. Море со своей стороны очень доволен Шварценбергом. В Вене все в порядке, и даже пруссаки прекрасно сражаются. Если бы что-нибудь было, то Море, в руках которого все источники информации, знал бы об этом. А он доволен. Он доносит мне, что все в порядке, и мы будем ожидать в Москве ответа от Александра. Со своим сенатом и Кутузовым, которого ему навязали, он находится в гораздо более затруднительном положении, чем я». Тогда как в нашем штабе мечтали о переговорах и о мире, казаки нападали на наших фуражиров и каждый день захватывали их почти у самых ворот города. Они появились также между Можайском и Москвой. Несколько человек, ехавших в одиночку, подверглись преследованию, а некоторые были захвачены казаками. Один раз эстафета опоздала на 15 часов, что крайне взволновало императора. Каждые четверть часа он посылал за мной и за начальником штаба, чтобы спросить, не узнали ли мы чего-нибудь насчет причин этого опоздания. Я воспользовался случаем, чтобы возобновить просьбу об эскорте для эстафет хотя бы из двух человек, с которой обратился к нему после нашего прибытия в Москву. Но для того, чтобы организовать такой эскорт на всех перегонах, понадобились бы довольно значительные силы. А так как численность кавалерии уже сильно сократилась, то император счел возможным разрешить вопрос заявлением, что такая предосторожность является излишней, ибо путь вполне безопасен. Через три дня почтальона, ехавшего с эстафетой в Париж, обстреляли за Можайском и преследовали на протяжении двух лие. Тогда император срочно послал отряды, о которых я его просил. В Можайске, окруженном неприятельскими отрядами, находился большой госпиталь. Город был занят корпусом герцога Добрантес. Вдоль дороги, по которой ежедневно прибывали из Франции большие воинские части и обозы, были расположены эшелонами другие войска. Как я уже сказал, малейшее запоздание парижской

почты раздражало и беспокоило императора не потому, что неприятель мог извлечь какую-нибудь действительную выгоду из захвата депеш. Все сколько-нибудь значительные депеши были зашифрованы. Ему было неприятно, что коммуникационные пути, связывающие его с Францией, находятся под угрозой, и он знал, какое впечатление во Франции и в остальной Европе должно было произвести сообщение, что неприятель находится у нас в тылу. Император был очень озабочен и начинал без сомнения сознавать затруднительность положения, так как до сих пор он старался скрывать это даже от себя. Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии, и ничто вообще не беспокоило его в такой мере, как это появление казаков в нашем тылу. При беседах во время прогулки, а также вечером после обеда, когда собирались обычно приглашенные им маршалы, генералы и видные лица из числа придворных, император по-прежнему говорил о хорошей погоде, о том, как мы проведем зиму в Москве, о блокгаузах, которые он построит, чтобы обеспечить безопасность тех пунктов, где расквартированы войска, и таким образом охранять эти пункты, не утомляя солдат и не заставляя их мерзнуть, о своем проекте оттянуть кавалерию за линию фронта, о польских казаках, которых он ожидал и собирался противопоставить русским. Император говорил также во всеуслышание о своем плане немедленного наступления на Кутузова, чтобы отбросить его и дать, наконец, отдых армии. Он говорил также, что по сообщениям Бассана в Польше произведены большие рекрутские наборы и вскоре прибудут 6 тысяч польских казаков. Он перечислял французские дивизии, которые шли уже на подкрепление корпусов, стоящих на Двине, а также называл несколько дивизий, предназначенных для прикрытия нашей коммуникационной линии, на которой они должны были расположиться эшелонами. Император намеревался организовать новую коммуникационную линию, связывающую нас с Францией и проходящую через менее истощенные области. Он говорил князю Невшательскому, что ждет лишь результатов движения против Кутузова и ответа на свои мирные предложения. Нам он говорил, что ожидает результатов операций, которые должны быть осуществлены корпусами, стоящими на Двине. При общих беседах император говорил об Австрии как о государстве, которое питает наилучшие намерения и искренне желает нам успеха, рассчитывая вновь получить приморские провинции и увидеть в центре Европы буферную державу, заинтересованную в том, чтобы сдерживать русского колосса, пугающего Австрию. В этот период император приказал собрать транспортные средства для эвакуации раненых генералов и офицеров, которые не могли в ближайшее время возвратиться в строй. Вместе с ними должны были отправиться перенесшие ампутацию солдаты и отобранные во всех полках унтер-офицерские кадры для новых корпусов, организуемых во Франции. В доставке лошадей и экипажей должны были участвовать все. Император показал пример. Так как санитарное управление армии существовало только на бумаге, то его начальник, генерал-лейтенант Денансути, тоже раненый, был назначен начальником этого транспорта. Транспорт перешел через Неман еще до наступления жестоких морозов и благополучно прибыл во Францию. В связи с этой эвакуацией император затребовал от главного интенданта сведения о том, сколько времени ему понадобится, чтобы дойти до Немана, и был очень недоволен его вычислениями. Быть может, он не хотел признать, что находится так далеко от своего исходного пункта, а может быть, он подумал, что когда другие произведут такие же вычисления, то они им не понравятся. Он выразил сомнение в правильности этих расчетов и был очень рассержен ими, как будто от графа Дюма зависело сократить расстояние до Немана. На предложение о мире по-прежнему не было никакого ответа, а казаки продолжали беспокоить нас в окрестностях Москвы. Дело дошло до того, что они захватили в предместьях города людей и лошадей, отправленных за продовольствием. Пришлось отправлять вместе с транспортами, едущими за продовольствием, большой кавалерийский и пехотный конвой. Почтальоны с эстафетами часто подвергались преследованию. Некоторым из них лишь с трудом удавалось спастись, да и то потому, что казаки не отдавали себе отчета в значении этой корреспонденции, доставка которой была один раз прервана в течение 48 часов. Часто эстафеты были обязаны своим спасением только лишь выносливости лошадей и мужеству отважных французских курьеров, которых не могла остановить никакая опасность, ибо спасение и доставка депеш по назначению были для них делом чести. Задержки и опасности, грозившие нашей почте на каждом шагу, производили большое впечатление на императора. Хотя он даже князю Невшательскому не давал никаких поводов подозревать что-либо о его планах отступления, я лично думаю, что именно в это время император решил эвакуировать Москву и перебраться в Витебск, чтобы вновь занять ту линию, на которой он раньше хотел остановиться, и рассказать,

расположить войска на зимних квартирах. Уже приняв такое решение, он, к несчастью, откладывал его исполнение, хотя и понимал всю срочность дела, так как дороже всего была для него вера в желанный успех. Он не мог поверить, что судьба, которая так часто ему

0: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
1: Вместо того, чтобы улучшаться, наше положение с каждым днем все более усложнялось из-за новых задач, навязанных нам близостью неприятеля и нападением его многочисленных легких отрядов. Мы все время должны были держаться настороже. Артиллерия, очень изнуренная и сильно поредевшая, не знала ни минуты отдыха. Ее лошади, кроме дежурных, точно так же, как и кавалерийские лошади, отправлялись за дровами или за фуражом, а люди – за продовольствием. Неприятель все время тревожил наши коммуникации с Закжатском и часто прерывал их между Можайском и Москвой. Недалеко от помещичьего дома в Малой Вязьме, где император ночевал накануне своего прибытия в Москву, подвергся нападению наш артиллерийский обоз, и несколько зарядных ящиков были захвачены. В этих прелюдиях все видели предвестие новой системы, цель которой – изолировать нас. Нельзя было придумать систему, которая была более неприятной для императора и поистине более опасной для его интересов. Мы говорили ему об этом, князь Невшательский, вице-король и я, если я смею называть самого себя наряду с такими военными авторитетами. Обстоятельства казались мне столь серьезными, что я счел своим долгом выйти из рамок замкнутости, которые я сам установил для себя уже с давних пор. Я попросил императора об аудиенции. Так как я видел его и сопровождал при поездке верхом каждый день, то он, казалось, был удивлен этим торжественным ходатайством. И тотчас же, назначив мне просимую аудиенцию, сказал мне: «Что случилось такое необыкновенное и срочное?» Мои соображения об опасностях пребывания в Москве и об опасностях зимы, если нам придется двигаться во время морозов, были приняты им на сей раз с большей благосклонностью, чем он проявлял ко мне в течение долгого времени. Но за ними не последовало пока ни таких рассуждений, ни такого ответа, которые позволили бы мне разгадать его намерения. «Калинкуру кажется, что он уже замерз», — сказал император Дюроку и князю Невшательскому, когда рассказывал им о моей аудиенции. Князь Невшательский и вице-король также говорили императору обо всех неудобствах и даже об опасностях, связанных с дальнейшим пребыванием в Москве. Беззаботность наших войск, не желавших беречь себя, была еще одной лишней бедой при том положении, в котором мы находились. Я не сомневаюсь, что император думал то же самое, что и мы, но так как из этого тяжелого положения трудно было выйти, то он продолжал питать надежду на переговоры и, словно зачарованный, оставался в Кремле. 24 сентября Можайская дорога была совершенно перерезана корпусом русских драгун и казаков. Император направил туда несколько гвардейских стрелковых и драгунских эскадронов, и у них был ряд столкновений с русской кавалерией. Наши драгуны, одержав верх, слишком долго преследовали неприятеля, были окружены и должны были уступить численному превосходству русских. Командовавший эскадронами Марто, несколько других офицеров, драгуны и часть двух сводных эскадронов попали в плен. Эта маленькая неудача, которую потерпела гвардия, хотя она и сражалась с большой отвагой, была неприятна императору не меньше, чем проигрыш настоящего сражения. Правда, и на всех остальных этот случай произвел тогда большее впечатление, чем выбытие из строя 50 генералов в сражении под Москвой. Смоленская дорога была перерезана неприятельскими отрядами еще и в других пунктах. Таким образом, мы не имели больше надежного коммуникационного пути, связывающего нас с Францией. Вильна, Варшава, Майнц, Париж уже не получали каждый день приказов монарха Великой Империи. Император напрасно ожидал в Москве сообщений своих министров, донесений губернаторов, новостей из Европы. На всех лицах было написано, что никто не думал о возможности такой помехи. Мы готовы были драться ежедневно за кусок хлеба. Отправляться за охапкой сена с риском попасть в плен и оставаться в России с риском замерзнуть зимою. Мы свыклись с возможностью, или точнее, с вероятностью всех этих приключений, но не привыкли к мысли о том, что ожидаемое письмо из Франции не будет получено. Генерал де Сен-Сюльпис, посланный во главе нового отряда конной гвардии, восстановил наши коммуникации. К концу этого месяца, который мы, и это было весьма неблагоразумно, провели в Москве, французская армия располагала еще боеспособными силами численностью в 95 тысяч человек. В этот счет входило 5 тысяч пехоты Старой гвардии и 10 тысяч Молодой гвардии, 4 тысячи гвардейской кавалерии и 10-15 тысяч армейской кавалерии. Из 500 орудий, которыми еще располагала армия,

0: Больше половины были вполне обеспечены лошадьми. В московских госпиталях находилось 15 тысяч французов. В Можайске были тяжело раненые в сражении под Москвой. Продолжались работы по приведению Кремля в оборонительное положение. В первых числах октября там была уже батарея из 10 орудий, а в монастырях вокруг города были устроены бойницы. Хотя император к тому времени почти решил покинуть Москву, но широкие политические замыслы, удерживавшие его там, помешали ему принять какую-либо из мер, необходимых для обеспечения этого отступления. Он думал, что объявленный им план провести зиму в Москве и организовать страну испугает неприятеля и внушит ему больше охоты к переговорам, а этого император с полным основанием желал больше всего. Он хотел, во всяком случае, отметить в Париже свое пребывание в Москве какими-нибудь трофеями и осведомился, какие предметы можно было бы, по его выражению, послать во Францию на память об успехах нашего оружия. Он сам осмотрел весь Кремль, колокольню Ивана Великого и соседнюю с ней церковь. Поляки все время говорили императору, что церковь Ивана Великого высоко почитается русскими и с нею связаны даже различные суеверия. «Железный крест на колокольне церкви, — говорили императору, — служит предметом почитания всех православных». В результате этих разговоров император приказал снять крест. Это трудно было сделать, так как не оказалось рабочих, которые согласились бы взобраться на такую высоту. Князю Невшательскому, как и всем нам, претило отнимать у разрушенного города часть единственного памятника, оставшегося нетронутым. Император повторил свой приказ и поручил его выполнение гвардейским саперам. Отныне трудностей не существовало, и крест был частично отделен от колокольни, но не был спущен, а упал с нее. К этому железному кресту присоединили еще некоторые предметы, которые, как предполагалось, употреблялись при коронации русских императоров, а также две старые пушки, на которые заявили претензии поляки, утверждая, что когда-то русские отняли эти пушки у них, но пушки остались на своем месте, так как мы не нашли в России ни одной лошади для замены потерь в нашем конском составе. А у нас не было лошадей даже для того, чтобы запрягать наши собственные артиллерийские орудия. Поляки удовольствовались старинными знаменами, отнятыми у них когда-то русскими и хранившимися в кремлевском арсенале.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: «Господи, какой кавардак!» — воскликнула на днях одна старуха, войдя в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки. И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова. В 17 веке кавардаком называли «дорогое и вкусное яство», которым лакомились главным образом цари и бояре. Ну, миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное варево вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что попало, и нечищенную рыбу с песком, и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, что словом «кавардак» стали кое-где именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой? А потом еще через несколько лет к тому же слову прочно прикрепилось значение «бестолочь», «неразбериха», «беспорядок», «неряшество». Лексика каждой эпохи изменчива, и ее невозможно навязывать позднейшим поколениям. И кто же станет требовать, чтобы слово «кавардак» воспринималось в настоящее время как лакомое блюдо именитых бояр,

0: или как боль в животе.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предоставил обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО и перспектив продвижения российских военных. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.
1: Ушаков добавил, президенты также договорились продолжить работу над гуманитарными вопросами, включая обмены задержанными и осужденными. Волжский районный суд Саратова арестовал гражданина Молдавии Николая Кочу, 21-летнего подозреваемого, обвиняют в покушении на убийство военного в Энгельсе 3 сентября, а также в незаконном обороте оружия и террористическом акте. Задержанный сознался в вербовке украинскими спецслужбами. За выполнение задания ему обещали крупный гонорар. Иностранец выстрелил в офицера 6 раз, но военного удалось спасти. При попытке выезда из страны диверсанта задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Поисково-спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии, где на большую группу альпинистов сошла лавина, приостановлены до утра. Причина – ухудшение погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по республике. По последним данным, в ущелье Бизинги погибли 12 человек, 6 пострадали. Судьба еще 5 альпинистов остается неизвестной. Как сообщили в Росгвардии, некоторые из погибших были представителями ведомства. При этом информацию о якобы гибели военнослужащих спецназа «Витязь» там опровергают. К началу осени российские овощи борщевого набора в среднем подорожали примерно на треть. Причина – сокращение посевных площадей и рост издержек аграриев. Впрочем, в Министерстве сельского хозяйства прогнозируют скорое падение стоимости в рознице. Ведомство связывает грядущее снижение с активным стартом уборочной кампании во всех регионах, что обеспечит рынок достаточным объемом свежей продукции. И 70-летняя пенсионерка выжила после 7 дней в болотистом лесу под Пермью. Заблудившись во время сбора ягод, она была вынуждена ночевать и питаться в диких условиях. Спасатели и более 300 волонтеров прочесывали территорию, пройдя суммарно свыше 1000 километров. В итоге пожилую женщину обнаружили живой, благодаря тому, что у нее работал телефон и светлые ткани на высокой палке. Состояние здоровья пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
4: Один историк, рассматривая портрет Лжедмитрия, произведение Луки Килиана, вынес впечатление, что никому не пришло бы в голову дать взаймы человеку с таким скверным лицом. Как же так? Разве Московия не повергла к стопам его все свои сокровища и не отдала свою судьбу в руки этого разбойника? А Килиан и не видал никогда своей модели. Говорили, будто отцом претендента был князь Мстиславский. Поводом для такого обвинения наобум послужили предъявленные Лжедмитрием крест и предание, согласно которому этот потомок Гедимина, сосланный Иваном IV, дал ему у себя приют в Польше. Но никто из мстиславских никогда в Польше не был, а князь Иван Федорович, сосланный в 1585 году, умер спустя год в Кирилло-Белоозерском монастыре. Претендент был не Гришка Отрепьев. Теперь, как и 20 лет тому назад, история придерживается этого взгляда. И в глазах всех тех, кто видел истинного диакона Растригу в самом стане Димитрия, он не мог возбудить никакого сомнения. Ведь претендент не отказался от этой другой очной ставки. На пути в Москву он призвал неисправимого бродягу в Путивль. Водил его с собой и всем показывал. Предполагали, будто для этой роли он подыскал другого монаха, и что уже в Киеве Гришка велел одному из своих спутников принять имя Отрепьева, как будто он мог давать приказания в то время. Но от самого Путивля Гришка следовал за победоносным претендентом в Москву. Разве там возможно было не разглядеть подмены, если она действительно была? По-прежнему негодяй этот, бывший слуга Романовых, скоро дает повод для его удаления из столицы. Но куда же отправляет его претендент, который стал теперь царем? В Ярославль, значит, в ту местность, где опять-таки все могли распознать истинного Отрепьева, отложенного. Что касается остального, то там нет ничего достоверного. Нам остается лишь делать предположения. Некоторые я уже высказал, а другие еще более выделятся из продолжения моего повествования. Исследуя вопрос о личности претендента и его таинственных покровителях, которых он находил до своего появления в Польше, мы должны довольствоваться одними предположениями. Поляки и иезуиты, столь долго обвиняемые в этом покровительстве, в общем, стоят теперь вне подозрения даже и в России. И, как мы увидим, на это есть основания. Сам претендент указал между другими дьяков Щелкаловых, которые спасли его от смерти, а Лжедмитрий II назвал Василия Щелкалова, Бельского и Клишнина. Те же самые имена имеются в рассказе английского посланника Томаса Смита. В 1591 году всезнающий и могущественный дьяк Андрей Щелкалов еще пользовался благоволением Бориса Годунова, и можно допустить, что они заодно сговорились либо удалить и в надежном месте хранить стоящего поперек дороги царевича, либо подменить его и держать в запасе другого претендента. Но можно предположить также, что, беспокоясь уже за свое будущее и питая вражду к Борису, столь явно обнаруженную в его тайных сношениях с посланником Венского двора, дьяк действовал самостоятельно. После опалы, последовавшей в 1594 году, не обладая уже достаточной силой, он решил постричь покровительствуемого юноши в монахи, чтобы легче было укрывать его, несмотря даже на опасность, что кандидатам на трон придется уже выставить только растригу. Но, может быть, все это только химерические предположения, подобные измышленному некоторыми историками соглашению, будто бы заключенному в самом Угличе между Нагими и Шуйским в качестве представителя удельных князей из дома Рюрика. Странное соглашение, которое для родственников царевича кончилось тюрьмой, за стенком и ссылкой. В конце концов, возможно, что шуйские, которые с досадой переносили торжество Годунова и крушение своих честолюбивых стремлений, вошли в соглашение с Романовыми. И на такой жгучей почве удобнее строить более основательное предположение. Монастырь Железный Борок, который сыграл такую большую роль в истории истинного или мнимого Дмитрия, находился недалеко от Домнина, вотчины Шестовых. Мы знаем, что Федора Романова, будущего патриарха Филарета, принудили взять себе жену из этой семьи. Гришка, этот вероятный спутник Дмитрия, если сам он не был Дмитрием, служил у одного из Романовых, и бегство претендента в Польшу хронологически совпадает с опалой Романовых и Бельского, одного из предполагаемых покровителей Дмитрия. С другой стороны, Мисаил Повадин и Варлаам, эти два спутника Гришки в его паломничестве в Киев, были вхожи в дом Шуйских. Кто-то из членов, должно быть, венецианской колонии, основанной в конце XVI века вблизи Архангельского порта, сообщал оттуда 4 июля 1605 года в письме, сохранившемся в архивах Флоренции, что, предугадывая намерения Годунова, вельможи страны нашли возможность укрыть в надежное место младшего сына Грозного. Федор Романов, заключенный в 1602 году в темницу, желал для своей жены и детей только скорой смерти. Он говорил, что не хочет заботиться ни о чем другом, кроме спасения своей души. Но в 1605 году, когда претендент вступил в Московское государство во главе победоносного войска, невольный монах внезапно изменяет свои речи и поведение. Он выгоняет собрата по келье Иринарха, приставленного к нему для надзора, угрожая избить его посохом. Он не желает соблюдать монастырский чин, постоянно смеется, но никто не знает причины его смеха. Он говорит, что вернется к прежней жизни. Он собирается скоро отыскать своих соколов и гончих собак. Монахи пытаются увещевать его, а он возмущается, ругает их и кричит: «Вы увидите, каков я вперед буду!» В этом заключаются важные указания, которым не хватает, может быть, только подтверждения некоторых уничтоженных или слишком хорошо спрятанных документов. И если они не подверглись уничтожению, без сомнения, уже недалек тот день, когда они побоятся их обнародовать. Нечего опасаться, будто от этого потерпят ущерб, достойный уважения и интересы, допуская даже, что Романовы были причастны к этой интриге, которая создала претендента. Их соучастниками было все или почти что все московское государство. И можно сказать, что более или менее деятельно в ней принимали участие все сословия общества. Демократические элементы, духовенство и дьяки соединились тут с низшими дворянскими слоями через Отрепьевых и Повадиных, с высшими через Романовых и Бельских, и, наконец, с древнейшими аристократическими родами через Шуйских. В этом обширном заговоре, внушенном отвращением и ненавистью, они объединяли всех недовольных, всю безымянную толпу ссыльных и беглых, которых Палицын насчитывает в Польше и Украине до 20 тысяч. Наконец, они возмущали массы простого народа, среди которого уже волновалось казачество. И в то же время целая сеть монастырей, которая уже была покрыта страна, давая приют и тем, и другим, давая убежище опальным, находившимся в бегах, осужденным на изгнание и просто бродягам, благоприпятствовала заговору и поддерживала возбуждение в безмолвном сумраке той подпольной России, которая теперь еще укрывает столько тайн. И было бы безумной смелостью пытаться точно определить действительную долю участия каждого из этих элементов в подготовлении мятежного восстания, разросшегося в революцию, восстания, для которого претендент, кто бы он ни был, послужил только предлогом. Находясь в ссылке в 1601 году, Федор и Василий Романовы открыто обвиняли бояр, что те были причиной их погибели. Вот почему на них можно было смотреть только как на невольных соучастников восстания, отчасти вызванного их опалой. Цель, которую преследовали и с той, и с другой стороны, в равной мере остается неясной. Для Романовых и их друзей претендент, быть может, был только орудием, чтобы свергнуть Годунова. Если бы это совершилось, у них оставалась возможность устранить это орудие. Стоило только разгласить, что он растрига. И действительно, они не приминули это сделать. Но если Дмитрий был самозванцем, разве вдохновители этого самозванства не имели возможности разгласить об этом в подходящее время и подтвердить это неопровержимо вопреки всевозможным возражениям? А между тем они даже не попытались сделать это, как мы увидим. И это служит одним из самых решительных доводов в пользу подлинности Лжедмитрия. Но у меня будет повод предъявить и другие доказательства.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
4: Что касается доводов в пользу противного мнения, по правде сказать, они сводятся к очень немногому. После свидетельства Варлаама не более убедительно и свидетельство князя Катырева-Ростовского, составителя тоже весьма запутанного повествования. Будучи одним из подписавших избирательную грамоту Годунова и шурином царя Михаила Романова, этот летописец не мог уклониться и не признать тождества претендента с Отрепьевым. Вот пример его доказательства. Достигнув трона, Дмитрий заточил в монастырь патриарха Иова, у которого служил Гришка. Значит, он боялся, что патриарх узнает его. Но разве у Дмитрия, облеченного и преданного анафеме, этим первосвятителем, не было других веских причин покарать его? По свидетельству архиепископа Арсения, два архимандрита Чудового монастыря разделили участь главы русской церкви. Не потому ли, как это полагали, что Дмитрий и с их стороны боялся разоблачений? Но ни один из этих архимандритов не был Пафнутием, а бывший гость знаменитого Чудового монастыря должен был бы избегать встречи именно с ним. После гибели Дмитрия польский король несколько раз свидетельствовал против подлинности его личности. Но прежде, принимая его в Кракове и соглашаясь на его брак с дочерью одного из своих фаворитов, он имел другое мнение, и свидетельство его во втором случае подлежит сомнению. Убитый во второй раз и теперь уже по-настоящему Дмитрий в это время под видом нового претендента снова появился на сцене, а его прежний гостеприимный хозяин в Кракове, в свою очередь, становится кандидатом на московский престол. Следуя своему государю, и канцлер его, Лев Сапега, бывший прежде рьяным сторонником Дмитрия, становится его обличителем, обнаруживая в то же время и по тем же соображениям такое непостоянство убеждений, более изумительный пример которого и теперь еще являет нам историки. Как на молчание Дмитрия, которое он будто бы хранил о своих приключениях до появления в Польше, ссылались также и на молчание его тестя. Не пред московскими боярами на другой день после катастрофы, положившей конец карьере претендента, не впоследствии перед польским сеймом Мнишек не мог представить никакого доказательства в пользу того происхождения, на которое заявлял притязание его зять. Но что мы знаем о первом случае? Показания воеводы, собранные в Москве, во всяком случае, не внушающие доверия слушателям, сохранились записанными в документах, но эти документы исходят от правительства Василия Шуйского, а потому не менее подозрительны. С другой стороны, Мнишек принужден был молчать в Варшаве, может быть, по иным причинам, по чисто личным соображениям. Он только что заключил договор со вторым Дмитрием, на этот раз несомненным самозванцем, и был намерен предъявить добытое таким образом долговое обязательство новому московскому правительству. Итак, ему было выгодно в одном и том же признании своего сугубого легковерия, перешедшего всякую меру, слить воедино два предприятия, которые он последовательно эксплуатировал. Еще один довод. В 1671 году Отрепьевы просили разрешения переменить старую фамилию, потому что она тяготила их. Это указывало лишь, что счастливым преемникам Дмитрия удалось внушить народу ту веру, которая служила им на пользу. И вот вывод, к которому я пришел. В настоящее время научным путем невозможно доказать подлинность первого Лжедмитрия. Она основывается всего только на вероятностях. Но я надеюсь, что те предположения, которые я привел в подтверждение, на дальнейших страницах покажутся более обоснованными. Противоположное положение теперь, как и 20 лет тому назад, основывается лишь на сведениях явно неточных, недостаточных или нелепых. Перейдем теперь к похожему на роман началу необыкновенной судьбы Дмитрия. Третье. Роман Дмитрия. Марина Мнишек. Уже окружив взятого под свое покровительство юношу, соответствующий сану внешней обстановкой, в блестящем экипаже и в сопровождении многочисленной свиты, вероятно, в конце 1603 года, более точно время определить не удалось, Константин Вишневецкий отвез его в Самбор к своему тестю Юрию Мнишку. Здесь, завязавшихся таким образом сношениях с этой семьей, претендент мог многое выиграть, но также кое-что и потерять. Довольно влиятельные при дворе мнишки соединяли с этим привилегированным положением равную ему и вполне заслуженную неприязнь в народе. Чехи по происхождению, они были недавними пришельцами в Польше. Отец Юрия, Николай Мнишек, переселился сюда около 1540 года из Моравии. Родовое имя Мнишков стяжало сомнительную славу в летописях Священной империи, но носитель его обладал надежным состоянием, нажитым на службе у чешского короля Фердинанда. Выгодная женитьба на дочери конокского костеляна Каменецкого породнила его с одной из аристократических семей Польши и открыла ему доступ к самым высшим должностям в государстве. Скоро он получил звание великого коронного подкормия. Подобно своим предкам, его потомки никогда не блистали военными доблестями. Оба сына чешского выходца Николай и Юрий вели бездеятельную жизнь при дворе Сигизмунда II до тех пор, пока смерть нежно любимой супруги этого государя Варвары Радзивилл не вызвала глубокой перемены в его характере. Стараясь преодолеть свою скорбь, король предался разврату и суеверию, и тут мнишки обнаружили свои таланты. Проворные маклеры и искусные сводники, они доставляли своему безутешному государю колдунов, вызывателей духов, любовниц и разные зелья и средства для возбуждения похоти. В одном монастыре Бернардинок воспитывалась юная красавица, носившая имя Варвары, и удивительно похожая на покойную королеву. Юрий Мнишек пробрался туда, переодевшись в женский костюм. Она согласилась еще более реальным образом напомнить государю о прелестях столь горячо оплакиваемой подруги. Она была дочерью простого мещанина Гижи. Ее поселили во дворце, и два раза в день виновник ее счастья являлся к ней, чтобы проводить ее к королю. Такое ремесло доставило ему должность коронного кравчего и управляющего королевским дворцом. Здесь в его обязанности входило также и наблюдение за другими любовницами государя, помещенными во дворце. В то же время, действуя заодно со своим братом, он успел приобрести значительное влияние на большинство государственных дел, а в особенности забрать в свои руки распоряжение королевской казной. Но оба брата больше всего обогатились в день смерти государя. Сигизмунд, изнуренный всякими излишествами и совсем уже больной, отправился в Книшинский замок, в Литву, с несколькими приближенными. Разумеется, мнишки и покровительствуемая ими красавица сопровождали короля в его путешествие. В ночь, которая последовала за кончиной государя, они отправили из замка несколько плотно набитых сундуков. Расхищение, произведенное ими, оказалось до того полным, что не нашлось даже одежды, в которую можно было бы благопристойно облечь тело державного покойника. Так, по крайней мере, рассказывали по всей Польше спустя несколько недель после события. И скандал наделал столько шума, что на ближайшем сейме возбуждены были публичные прения по этому поводу. По-видимому, обвиняемым не удалось оправдаться. Однако с помощью могущественных покровителей они избегли судебного преследования, которого требовали на сейме, и обязательство вернуть наворованное. Краковский воевода Ян Ферлей, великий коронный маршал и зять обоих негодяев, с полным успехом постарался замять это дело. Мнишки остались по-прежнему богаты, важны и столь же презираемы. При строгом и честном Батории Юрия держали в стороне, и он должен был довольствоваться незначительным радомским костелянством. Но вступление на престол Сигизмунда III вернуло мнишкам некоторую долю их прежних привилегий. Юрию было теперь около 50 лет, на тучном туловище и короткой толстой шее, склонного к к апоплексии человека сидела продолговатая голова с выпячивающимся подбородком и лукавым взглядом голубых глаз. Юрий в превосходной степени обладал качествами царедворца. Почтительные манеры и большой дар слова сослужили ему хорошую службу. Король охотно молчал, и Юрий говорил за него. Еще лучше он сумел придать себе цену, искусно выставляя на показ глубокую набожность. Получив сначала самборскую королевскую экономию, затем сандомирское воеводство и львовское староство, он построил два монастыря – доминикианский в Самборе и бернандинский во Львове. И в то же время пожертвовал 10 тысяч флоринов для построения в этом же городе иезуитского коллегиума. Он умело делил свои дары между этими тремя влиятельными орденами и не упускал возможности укрепить свое положение брачными союзами, преимущественно с протестантскими семьями. Католический мир избегал их, как зачумленных, вследствие чего они были доступнее и представляли более выгодные партии. Муж одной из сестер воеводы, Ферлей, был кальвинистом. Другая сестра его вышла замуж за арианина, Страдницкого. Сам воевода женился на Едвиге Торло, отец и братья которой тоже были упорные ариане. Его должности приносили ему большой доход, тем более значительный, что управитель самборской экономии не прочь был позабыть представлять свои отчеты. Но несмотря на это и на его прежнее хищение, он стал нуждаться и быстро запутался в долгах. Самборский замок со своей грудой безобразных, но обширных построек, расположенный в красивой местности на левом берегу Днестра, был роскошным местопребыванием на польский лад. Теперь это простое местечко с бедным еврейским населением, но в то время он представлял собой целый город, имевший военное значение, местами укрепленный, защищенный рвами и опоясанный толстыми крепостными стенами. Он служил передовым постом против татар. Замок состоял из четырех отдельных строений: дворец короля, дворец королевы, палац для гостей, в котором помещалась одна только обширная столовая, и в отдельном здании приемная зала. Такое расположение встречается еще и теперь в некоторых резиденциях польской аристократии. Их королевские величества никогда не посещали Самбор, и потому управитель свободно располагал всеми этими помещениями, как и многочисленными службами, окруженными громадными садами, жилыми домами, кухнями, сараями, конюшнями и погребами. Мнишек вел роскошную жизнь, но во время появления претендента ее неприятно нарушали назойливость кредиторов и участившиеся визиты судебных приставов с помощниками. Мнишек не мог делать новых займов из королевской шкатулки. Сигизмунд был благорасположен к нему, но как хозяин он был сравнительно бережлив, и его казна недурно охранялась. Чтобы выйти из затруднительного положения, самборский управляющий нашел, наконец, лишь одно средство – выгодно пристроить своих дочерей. Он не давал им приданого, но умудрялся находить богатых и угодливых мужей. Таким образом, его старшая дочь Урсула стала женой Константина Вишневецкого, вполне способного поддержать своего бедствующего тестя. Младшая Мария, или Марина, поджидала еще жениха. В это время ей было лет 18 или 19. Такова была среда, куда чреватая опасностями судьба привела предполагаемого сына Грозного. Легко можно себе представить, какие пленительные горизонты открыло это появление взору стесненного магната. Нет сомнения, что кремлевские богатства, столь преувеличенные по обычаю воображением людей того времени, но, безусловно, превосходившие сокровища Книшинского замка, заманчивые картины тотчас же предстали его жадному и тревожному взгляду. Дмитрий, вернув себе венец своих предков, стал бы верным источником богатства для того, кто сумеет припасти себе хорошее местечко на берегах этого далекого края.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: К сожалению, в наших сведениях имеется досадный пропуск. Мы совсем не знаем, как возник этот чудесный роман, который лучше всякой иной комбинации должен был осуществить на деле мечту самборского Кастильяна и дать его чаяниям самую прочную гарантию. Сам ли претендент залюбовался на своячницу князя Вишневецкого, или его поощрял к этому отец, или даже сама дочь, мы ограничиваемся только догадками. Марина слыла красавицей, но и в этом вопросе мы опять-таки можем сослаться только на предание, ведь сохранившиеся портреты ничего такого нам не говорят. Марина была похожа на воеводу. Тот же высокий лоб, ястребиный нос и острый подбородок. Но тонкий рот и плотно сжатые губы, как будто вовсе не созданные для поцелуев, неприятно дополняли сходные черты. И лишь довольно красивые, продолговатые, словно миндалины, глаза и грациозно выгнутые брови несколько смягчали это сухое, черствое лицо. Но эти портреты, я говорю о тех, которые действительно или, по-видимому, достоверны, всегда изображают московскую царицу с порфирой на плечах и свинцом на голове. И можно допустить, что, стараясь придать величественный вид своей модели, художники не позаботились сохранить ее природную привлекательность. Дмитрий был бесспорно некрасив. Об этом согласно свидетельствуют все портреты и все описания. Но кроме обаяния, связанного с его таинственным прошлым и с тем будущим, которое, казалось, открывается перед ним, он обладал достоинствами, перед коими не устояла бы большая часть женщин. Отвагой, внушаемой здоровым и мощным юношеским жаром, мужеством и ловкостью. К своим достоинствам он присоединил последний и высший соблазн – любовь. В соединении этих двух молодых существ, обреченных на самую величавую и самую прискорбную участь, Юрий Мнишек руководствовался, наверное, только расчетом, а его дочь, по всей видимости, только непомерным честолюбием. Но претендент вложил в это всю свою душу. И в самом деле, если в Самборе этот союз мог ему показаться выгодным и способным принести пользу, в Москве он обратился не только в обременительные, но и бесконечно опасные оковы. Бесспорно, союз этот в весьма большой мере повредил его успеху и подготовил его гибель. В его власти было порвать эту связь, а между тем он не задумывался об этом ни на миг. Его постигла участь большинства великих честолюбцев. Подобно им, он познал очарование и тяжесть рокового увлечения. У него была своя Марина, как у Антония Клеопатра, и ближе к нашим дням у Наполеона III Евгения. Религиозные влияния, надо думать, принимали косвенное участие в этом сближении. Дочь набожного отца, Марина была благочестива, и если Дмитрий положил к ее ногам надежду на царский венец, такой брак казался верным залогом еще более достославных обещаний для католической церкви. Вот почему в завязку этого злополучного союза не приминули впутать и иезуитов. Но иезуитов не было в Самборе. С полной уверенностью можно утверждать, что до приезда в Краков претендент не встречал ни одного из членов этого уже прославившегося и могущественного общества. Дмитрий был воспитанником иезуитов? Разумеется, нет. У него не было ни одной черты схоластического образования и религиозного фанатизма. Разве пребывание в коллегиуме отцов иезуитов могло бы пройти бесследно? Разве ученик иезуитов мог бы подписаться «инператор»? Напротив, для человека, который провел свое детство в польских или итальянских школах, виновный в такой ошибке чересчур хорошо говорил по-русски. С другой стороны, в религиозных вопросах он проявлял всегда веротерпимость, граничившую со скептицизмом. За душевными советчиками и секретарями православного царя тайком обратившегося в католичество, были два протестанта. Возможно, что в одном из бернардинских монастырей, который Марина часто и на долгое время посещала, она позволила внушить себе мысль своим самопожертвованием подготовит к католическому миру наиболее славную из его побед. Но личные сношения Димитрия с этими монахами, по-видимому, ограничивались только религиозными собеседованиями, которые готовили почву для более искусных распространителей веры да дружескими беседами, предметом коих была зарождающаяся любовь претендента к дочери Сандомирского воеводы. И в том, в другом случае, самборский ксенс, отец Помасский, придворный священник, каноник и королевский секретарь, своими елейными речами оказывал поддержку отцу Анзерину, которого тогдашние духовные писатели изображают превосходным богословом, но его фамилия или прозвище Анзеринус, по-польски Газиор или Газиорек, значит гусак или большая оплетенная бутыль, неотвязно вызывает у нас сохранившийся в преданиях образ польского бернардинца, отчаянного выпивохи и лихого юбочника. Помолвку не отпраздновали тотчас же в Самборе и даже, кажется, не пришли к окончательному соглашению относительно предполагаемого брака. Но одно возникновение этого проекта, подчиненного еще и политическим соображениям, для выяснения которых надо было совершить путешествие в Краков, дало предприятию претендента другой оборот. Стали догадываться, что за Сандомирским воеводой скрывается участие самого короля, и уже было недалеко от того, что предполагаемый зять влиятельного царедворца будет располагать войском. Мы имеем известие, что для поддержки дела претендента с января 1604 года в Лубнах, резиденции князя Михаила Вишневецкого, составлялись отряды. В то же время с Дона, куда, быть может, проник Гришка Отрепьев, приходили казацкие выборные, уполномоченные сговориться с царевичем. Дело пошло чересчур уже быстро. Действительно, вследствие донесения, посланного в Краков, быстро последовал королевский приказ, предписывающий украинским старостам не допускать этих сборищ. И комиссар его величества Яков Мицельский велел схватить казацких разведчиков. Юрий Мнишек, ввиду своего положения менее чем кто-либо другой из польских панов, мог затевать подобное предприятие. Мысль верить будущее своей дочери с ее пробудившимся честолюбием кучке казаков и татар и идея более чем смелого наезда на Москву, даже принимая в соображение ненадежную поддержку народного восстания и отвагу перед лицом обязательного отпора войск, которых с немалым трудом победил Батори, могли обольстить человека с таким воображением и характером, как Вишневецкий. Но холодному и расчетливому взору отца Марины с первого же взгляда они должны были казаться просто безумием. Он надеялся найти другой путь и более надежные гарантии успеха. Вслед за Замойским в ноябре 1603 года король выразил желание видеть Димитрия в Кракове. И Юрий Мнишек, стараясь привлечь на свою сторону Сигизмунда и Польшу, решился на попытку, перед которой отступил Вишневецкий.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Четвертое. Претендент в Кракове. Двое из наиболее влиятельных государственных людей в стране, сам Ян Замойский, первый из всех, и будущий победитель шведов Ян Карл Хаткевич, убеждали короля не вмешиваться в это дело. Я уже указывал, что такое отношение было самым разумным. До сих пор еще не вполне поняли, что подлинность Димитрия менее всего заботила тех из поляков, которые в этом предприятии искали только выгоды для своего отечества. Ведь ясно, что восстановлять славную древнюю московскую династию означало работать в пользу московского государства, а не Польши. Но хотя, согласно Конституции, король должен был принять мнение Замойского и Хаткевича, у него были и другие, менее официальные, но более желанные для него советчики. Его приближенные принадлежали главным образом к второстепенным личностям в стране. Это были царедворцы, которые шли по следам Николая и Юрия Мнишков. Такие обжившиеся в Польше выходцы, как Андрей Баболла, Бернард Мациевский и Сигизмунд Мышковский, или наемные иностранцы, как немец Врадер и итальянец Делакола, и, наконец, главная придворная дама королевы Урсула Гингер, называемая обыкновенно по-немецки Майерин, старостихой. Этот маленький мирок, легко доступный интригам, находился вместе с самим королем под сильным влиянием иезуитов, и в частности под влиянием духовника его величества отца Барча. А между тем внимание отцов иезуитов уже было настроено на те известия, которые приходили из Самбора. И в их глазах вопрос, возбуждаемый ими, принимал совсем иной характер. Истинные или мнимые, но обращенные в католичество, царевич мог стать неоценимым средством, лишь бы только ему удалось вступить в Москву. Следом за ним могли бы проникнуть туда и члены общества иезуитов. Вдобавок, чисто личные соображения побуждали к тому же и Сигизмунда. Будучи ревностным католиком, он способен был, кажется, пожертвовать Польшей, чтобы ввести в недра католической церкви московское государство. Недавно он потерял свое наследие в Швеции, и эта страна в равной мере волновала его как своими политическими, так и близкими его сердцу религиозными интересами. Отчего бы ему после неудачных переговоров с Годуновым не возобновить попытки вернуть это наследие при помощи соперника, венчанного выскочки? Мешало одно препятствие. С Москвой недавно подписали 20-летнее перемирие, но если претендентом был истинный сын Ивана IV, или если в это можно было поверить, тогда договор, заключенный с похитителем престола Годуновым, не становился ли фиктивным? Правда, хотя нунций Рангоне, как он утверждает, и отказался в итоге созвать совет иезуитов для обсуждения этого щекотливого вопроса, но вполне вероятно, что с этой стороны нерешительный монарх встречал по меньшей мере поощрение. Иначе Сигизмунд, конечно, не решился бы передать вопрос на обсуждение в другое собрание, авторитет которого при отсутствии сейма мог даже перевесить авторитет самого короля в этой своеобразной стране, которая, хотя и была королевством, но принимала все более и более удивительные формы республиканского образа правления. Требуя присылки Дмитрия в Краков, Замойский без сомнения хотел только захватить царевича в свои руки и этим положить конец предприятию. А король замышлял совсем иное, когда в феврале 1604 года вступил в официальную переписку со своими сенаторами, прося их высказаться всенародно о выгодах и невыгодах «de commodo et incommodo», той поддержки, какую можно оказать этому искателю приключений. Напрасно утверждали, будто мнения сенаторов Речи Посполитой разделились по двум существенным вопросам: о подлинности Дмитрия и о предполагаемом участии Польши в его предприятии. Король получил почти единодушный, за исключением двух голосов, отрицательный отзыв. К тому же о взглядах краковского воеводы Николая Зебжидовского известно нам только из письма нунция Рангоне, написанного позднее, в то время, когда этот вельможа, известный смутьян и будущий виновник междоусобной войны, мог присоединиться к делу, открыто защищаемому тогда иезуитами. Судя по сохранившимся ответам сенаторов, только один из них был склонен признать подлинность претендента. Это гнезненский архиепископ, прилад Ян Тарновский. Да и то в его ответе заключается положение, которое в лице плотского архиепископа Альберта Барановского находит себе красноречивого защитника. Если бы, говорит он, царское происхождение претендента было признано, для сохранения мира надо отказаться от всякого участия в его деле, строго следить за этим иностранцем и препятствовать его сношениям с казаками. Хотя не все сенаторы высказываются за полное воздержание, но такое мнение предобладает. К нему присоединяется и сам гнезненский архиепископ. Наиболее отважные предлагают только воспользоваться Лжедмитрием, чтобы тревожить Годунова. И при особом мнении остается Ян Остророк. Он советует отправить претендента в Рим, определив ему известную сумму на содержание. И, наконец, окончательное решение этого вопроса все предоставляют сейму или собранию сената в полном составе. Таков был голос разумной Польши, голос мудро понятого национального блага. Нельзя, однако, не заметить, что обстоятельства, при которых появился претендент, его положение ставленника и будущего зятя Мнишка, что без сомнения было известно, оказали, конечно, некоторое влияние на столь исключительное единодушие. В первых числах марта, вскоре после получения всех этих ответов, не предвещавших ничего хорошего, сандомирский воевода и протежируемый им юноша прибыли в Краков. Юрий Мнишек был человеком ловким, и он доказал это, принимая как будто безучастно столь тяжелые для него вести. Ни в одной стране польская пословица «скапка хлебем и соля людзи людзи не вола» «низкопоклонством да хлебосольством люди заставляют служить себе других» не нашла себе лучшего применения. Отец Марины начал с того, что устроил пир для тех из своих сотоварищей по сенату, которые были тогда в Кракове. Манеры и представительная осанка Дмитрия произвели впечатление. Как нам известно, они повлияли даже на Рангони, присутствовавшего на этом пиршестве, хотя избегавшего явных сношений с претендентом. Почуя своих гостей лучшими венгерскими винами, гостеприимный хозяин не упускал случая замолвить словечко о том, что доводы в пользу претендента все умножаются. В свете царевича теперь было много знатных москвичей, и их раболепное отношение к нему служило ярким свидетельством его происхождения. К новым выборным, отправленным донскими казаками с предложением своих услуг, со всех сторон стекались добровольцы. Даже из Москвы, от весьма высокопоставленных лиц, претендент получал, как утверждали, письма, полные ободрений. Однако, как неубедительны были эти доводы, они, кажется, произвели впечатление, они не достигли намеченной Мнишком главной цели. Более или менее подготовленные к мысли, что перед ними находится истинный царевич, гости воеводы не обнаружили особого расположения присоединиться к его делу. Можно было предположить, что сейм проявит такое же нерасположение. Оставался король. Понятно, что с этой стороны и покровитель, и покровительствуемые могли ожидать самого благоприятного отношения. Дмитрий высказывал решимость принять католичество. Ксенс Помасский и отец Анзеринус ручались в этом из Самбора, и нунций Рангони отправлял из Кракова в Рим все более и более радостные и уверенные

предприятию. Он принимал и выслушивал московских беглецов, в числе которых были и пятеро братьев Хрипуновых. Впрочем, роль этих братьев крайне загадочна. В ту пору они поручились за подлинность царевича, а впоследствии, когда Дмитрий уже царствовал, они принуждены были обратиться к покровительству короля, чтобы получить разрешение вернуться в Московию, и при его великодушной поддержке получили там земельный надел. Спустя несколько дней после пира, где все старания Мнишка оказались тщетными, Сигизмунд сделал более решительный шаг. 15 марта 1604 года претенденту была назначена аудиенция. Это была победа. Насколько можно было еще рассчитывать на победу в Польше? Речь Дмитрия, составленная в духе того времени, кем-нибудь из поляков его свиты, наполнена многочисленными латинскими цитатами, риторическими фигурами и уподоблениями, в которых более или менее удачно приводились сходные случаи из истории и преданий. Ответ короля, выраженный устами вице-канцлера Тылицкого, в свою очередь соображался с обстоятельствами. Связанный почти единодушным мнением сенаторов, Сигизмунд давал понять, что он не признает Дмитрия, не даст ему ни одного солдата и не нарушит перемирия, заключенного с Годуновым. Но он все позволит Мнишку и даже тайно будет поддерживать предприятие. И действия, к тому же более красноречивые, чем затасканные запутанные фразы Тылицкого, не замедлили ясно обнаружить намерение его государя. Для начала, сразу после аудиенции, царевича осыпали подарками. Назначили ему ежегодное содержание в 4000 флоринов, правда, из доходов самборской экономии. Это едва ли особенно понравилось самому эконому. Кроме того, Сигизмунд даже принял на себя некоторую долю расходов по дальнейшему пребыванию претендента в Кракове. Молва прибавляла, будто король заказал для будущего царя великолепный столовый сервиз с русскими гербами и что он ежедневно видится с претендентом. В действительности все подарки государя были значительно скромней, и само собой разумеется, что он подносил их недаром. Чтобы проникнуть в резиденцию его величества Вавель и встретить там добрый прием, Дмитрий должен был заплатить и весьма обременительными обязательствами. Он предлагал или соглашался отдать Польше половину земли Смоленской и часть Северской, заключить вечный союз между обоими государствами, разрешить свободный въезд иезуитов в Московию, дозволить строить католические церкви и, наконец, обещал помочь королю вернуть шведский престол. Приходится сознаться, что, отдавая больше, чем он получал, Дмитрий заключал невыгодную сделку, ведь в этой стране Речи Посполитой, попустительству на которое дал согласие Сигизмунд, столь же мало значило, как и королевская власть. Он избавлял Мнишка от личных тревог, он мог подстрекнуть еще нескольких искателей приключений, но, в сущности, вопреки желанию и первоначальному чаянию воеводы, дело не пошло дальше авантюры. Большое политическое и военное предприятие, для которого он искал поддержки Речи Посполитой или государя, одно время он льстил себя такой надеждой, окончательно рушилось. Да, Дмитрий давал слишком много. Но обещания ничего не стоят тому, кто не намерен их сдержать. И здраво рассуждая, невозможно приписать такой невероятной наивности Сигизмунду и его советчикам, такой уверенности, что он сдержит слово, когда у него явится желание, и он получит власть исполнить то, что теперь обещал. Для московского царя это равнялось бы самоуничтожению. Весьма вероятно, что этот необычный договор, тотчас же спрятанный королем в шкатулку, ключ от которой хранился у него, был в глазах Сигизмунда только залогом, бумажкой, которую можно будет использовать впоследствии, в более серьезных обстоятельствах, как средство нажима. Заодно с королем
и Рангоне

0: Иезуиты, со своей стороны, старались получить от царевича более реальное и непосредственное поручительство. Дмитрий был уже соучастником Польши в проекте расчленить его отечество. Он согласился еще и изменить своей родной вере и тайно принять католичество.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: В 1873 году в научных кругах грянула сенсация. Историки с мировым именем потянулись в Россию, чтобы взглянуть на один единственный документ. Оригинальный текст древнего монгольского эпоса. Долгое время он хранился в Пекинской библиотеке. Главе православной миссии на Востоке архимандриту Палладию потребовалось немало усилий, чтобы уговорить китайцев продать рукопись. Дело в том, что отец Палладий, в миру Петр Иванович Кафаров, был не просто священником. Он изучал историю, владел несколькими языками, занимался переводами, издавал книги и словари. Так чем же привлек его этот документ? Прежде всего, возрастом. Сокровенное сказание монголов, а именно так назывался эпос, было написано не позднее 1240 года, спустя всего 15 лет после смерти Чингисхана. Это позволяло надеяться, что изложенные в нем факты не успели обрасти домыслами и небылицами. Во-вторых, сказание было на редкость подробным. Неизвестный автор в мельчайших деталях описывал детство, юность и зрелые годы великого завоевателя. Это давало ученым ключ к разгадке причин его успехов как на поле битвы, так и в государственных делах. И, наконец, истории, рассказанные древним летописцем, находили подтверждение в других источниках. Это еще раз подчеркивало правдивость написанного. Архимандрит Палладий немедленно взялся за перевод. Через несколько месяцев сокровенное сказание монголов стало доступно читателям. Кстати, вы знакомы с его содержанием? Если вам приходилось смотреть фильмы о Темуджине Чингисхане, можете смело ответить «да». Все они без исключения основаны на сокровенном сказании монголов. Если бы автор эпоса был жив сегодня, он мог бы рассчитывать на приличный гонорар.
0: Курсивом. Радио «Звезда».